0: Кому нет, обед – это важная часть жизни. Не только там в ресторанах высокой кухни, не только среди там аристократов и богачей. Вот рабочие пришли работать, да, как у нас в России. Они там где-то что-то бутербродик перехватили и пошли дальше работать. А вот тут у них обед, и полтора часа их не трогать, пожалуйста. У них простая еда, но они ей наслаждаются. Вот так надо читать Библию.
1: Нужно попробовать задавать вопросы тексту. Почему так? Может быть, оказаться полезным, после того, как мы прочитали отрывок, закрыть книгу и попробовать его пересказать просто. Если это не 10 стихов, то это достаточно просто сделать. Попробуйте. Это не бывает не так легко. Давайте перескажем стих в стих. Это не значит, что я должен заучивать текст наизусть, но пересказать его себе самому, мы уже начнем немножко углубляться в смысл.
0: Обо всем об этом стоит помнить, мне кажется, приступая к чтению Библии. О том, что у нас есть огромная дистанция. А культурная, историческая, языковая, в конце концов, не все люди отдают себе отчет, что Библия была написана не на русском, ну или там английском, церковнославянском языке, и что любой перевод все-таки не стопроцентно передает свойства оригинала. Да? Хороший перевод не искажает оригинал, но и не все передает. Что просто были другие манеры выражения зачастую, что был другой контекст, то есть тот мир, в котором жили библейские авторы, их читатели, многое они воспринимали из этого контекста, а мы всегда учитываем контекст.
2: Любой филолог знает, что само слово само по себе вообще не имеет значения, да? Потому что у слов, кроме терминов, есть другие значения. И мы не знаем, значит, мы должны знать контекст. В некоторых случаях слово может действовать только в целом предложении. Иногда и целое предложение нам не помогает, потому что нам надо знать большой контекст. А может быть, это употреблено в ироническом смысле. И мы читаем, а оказывается, это надо понимать по-другому.
0: Мы не воспринимаем фразу в отрыве от всего остального. Мой любимый пример – «выходите». В метро или в автобусе произнесенная фраза абсолютно однозначно означает, выходите ли вы на следующей остановке, если да, то все в порядке, если нет, подвиньтесь, я пройду, потому что я выхожу. Такая длинная фраза. А ведь можно понять, выходите из дома в такую погоду, в открытый космос без скафандра, из себя, когда вам возражают. Это все по-русски называется словом «выходите». Но контекст нам четко задает, мы едем в метро, перед нами стоят люди. Согласитесь, если мы подойдем к сидящему человеку и спросим, выходите, он вообще нас не поймет. В метро, в вагоне метро он сидит, он нам не мешает пройти к двери. Вот точно так же, если мы начнем толковать, а многие так делают, Библию, отрицая контекст, мы будем приходить к неверным заключениям. Сколько раз я это видел? Люди говорят, вот здесь в оригинале стоит такое-то слово, я посмотрел в словаре, оно означает. Ну, посмотрите в словаре слово «выходите». Что оно означает? Много чего, да? Но мы не берем любое значение слова «выходить», «выходить из себя», «выходить в открытый космос», «выходить из дома», «выходить из вагона метро». И не суем его в первый контекст, который мы встречаем. Мы стараемся понять в данном случае, что, по всей вероятности, хочет нам сообщить человек, исходя из наших представлений о мире, о правилах общения, не писанных, нигде не написано это, ни в одной грамматике, ни в правилах пользования метро, что слово «выходите» означает «на следующей станции». Но так это используется в речи.
2: Я пришел принести меч, тоже любимый. Сколько раз я слышал от иерархов о том, что Иисус в принципе одобряет войну. Ну, хорошую войну, справедливую войну и так далее. Но меч в восточной литературе – это образ, метафора разделения. Рассечение. И рядом в контексте сказано, я пришел разделить мать с отцом, сына с дочерью и так далее и тому подобное. Иисус пришел не с целью разделить, но такова ситуация, что когда он пришел, то произошло разделение. Одни его приняли, другие не приняли. Произошло разделение иногда не между народами, не между племенами, иногда в самой семье, между самыми близкими людьми. Виноват ли в этом Иисус? Нет, он не виноват. Но это вовсе не означает, что он оправдывает. Он оправдывает войну. Там, тем более, по-гречески, я пришел дословно не бросить мир имеется в виду, я пришел не установить насильно мир.
1: Почему у нас часто не возникает вопроса к тексту? Потому что мы пользуемся одним и тем же переводом. Как правило, в нашей русской традиции это синодальный перевод. За десятилетия чтения текст, как говорится, замыливается. То есть мы привыкли к нему, мы привыкли к выражениям, мы привыкли к интонации этого текста. И здесь будет очень полезно взять какой-то другой перевод, более новый, потому что язык синодальный — это русский язык, но все-таки это язык XIX века. И в чем-то мы его уже не понимаем. Новый перевод даст нам некоторый новый импульс. Могут возникнуть новые вопросы, текст для нас начнет говорить более красочно, более глубоко.
3: Но есть важные моменты, на которые хотел обратить внимание при чтении Священного Писания. Первый фактор — это все-таки открытость человека. Вот насколько человек готов. Иногда человек подходит к Библии уже со своей какой-то верой, со своей какой-то установкой. И, конечно, если я подхожу к Священному Писанию вот с такой установкой, я в ней буду находить то, что мне выгодно и то, что мне нужно. А это опасный путь. Тогда не я меняюсь, а я меняю Библию и подстраиваю ее под себя. Это вот важно. Поэтому ум должен быть открыт.
0: И когда апостол Павел говорит о вере, а апостол Иаков о делах, они, безусловно, учитывают контекст всего остального. И они возражают кому-то. И апостол Павел явно возражает тем людям, которые говорят, нужно исполнять закон. Вот исполнил закон, получил спасение, не исполнил, извини. Он говорит, нет, это, во-первых, невозможно исполнить весь закон, мы все его нарушаем. А во-вторых, спасение приходит не от исполнения закона, но от жертвы, которую принес Христос, от веры, которую человек обращает к Богу и через которую он получает этот дар благодати. У него целое богословие. А Яков явно не спорит с Павлом и не говорит, нет, вообще Христос здесь ни при чем, мы добрыми делами спасаем. Нет, он, очевидно, спорит с кем-то другим, кто говорит, у меня есть вера, я верующий такой человек, я таких людей знаю, встречал в своей жизни, вот я верующий, верующий, верующий, а живет при этом как получится. Да? Надеюсь, что его, скажем так, интеллектуальная вера или то, что он повесил на себя ярлык, я верующий, допустим, принадлежит к церкви, там бывает на богослужениях, молится дома, это оправдывает все. Да? Его любую абсолютно жизнь. Яков говорит, нет, вера проявляется прежде всего на практике. Да? Она выражается в том, как ты себя ведешь. И они не спорят друг с другом по принципиальному моменту. Они описывают ту же ситуацию с разных сторон.
4: Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью.
3: И литературный контекст очень важен. Когда я, например, читаю Евангелие, как получается, что некоторые верующие читают Библию? Тут один стих взяли. А вот в этом месте в Евангелии вот так сказано. И вот когда, а вот у Иоанна, у Марка тут вот еще вот это сказано. И в итоге они начинают создавать или реконструировать текст. Что же получается? Вырвали из целого маленький фрагмент из Евангелия от Луки. Вырвали маленький фрагмент из Евангелия от Марка. У Иоанна оторвали кусочек. И у Матфея тоже отломили. И что мы сделали? Мы написали только что сейчас пятое Евангелие. Пятое Евангелие. Потому что мы не спрашиваем себя, а почему Лука написал именно так? Что он этим хотел донести? Почему он какие-то события меняет местами? Что за этим стоит? Какой у него был умысел, да, замысел, когда он то или иное писал? То есть это очень важно учитывать, этот литературный контекст, потому что слова Иисуса у разных евангелистов, они могут быть одни и те же, но помещены совершенно в разный контекст, потому что тот или иной автор, ну, преследовал какую-то цель.
1: Очень часто действительно Иисус полемизирует так с фарисеями, например, да, или с книжниками. И для нас это, в общем-то, слова, которые мы слышали очень часто, но не вполне понимаем, кто это такие. И библейский текст нам не говорит про их учение ничего особенного. Только маленькие какие-то крохи мы можем вычленить, просто потому что не было такой задачи у авторов рассказать нам, кто такие фарисеи. Почему? Потому что все знали, кто это такие. Но прошло 2000 лет, никто не знает, кто такие фарисеи точно. Поэтому, чтобы узнать, кто они такие, нам нужно какие-то дополнительные ресурсы, да, нам нужна дополнительная литература, либо это будет какой-то библейский словарь, бывает, знаете, такие библии с всякими комментариями сзади, либо со словарями, где дается очень краткая такая основная информация вот о контексте. Там объясняется, что кто такие фарисеи.
4: Фарисеи. Члены религиозного движения, ставившие своей целью неукоснительное соблюдение не только закона Моисея, но и устных отеческих преданий, а также той степени ритуальной чистоты, которая требовалась только от священников. Они пользовались огромным авторитетом в народе.
1: Дальше, когда мы читаем новозаветный текст, мы можем подумать, но почему же Иисус ругает или полемизирует религиозных ревнителей? Ведь в конце концов хороший христианин, он в чем-то, наверное, должен быть похож на фарисея, можем мы подумать, да, что это люди, защищавшие Бога, защищавшие традиции, защищавшие веру, верность закону, верность заповедям. Почему? Почему такая возникает? Это уже первый вопрос, который мы можем задать. Что здесь не так? Наверное, это приведет нас к более внимательному чтению текста, и мы увидим, за что именно. Не за их ревнивость к закону, не за их веру в Бога ругают, а, ну, например, за то, что человек может возгордиться собственными усилиями на пути к Богу. И тогда мы можем задать себе вопрос, ага, если я, будучи членом церкви, ревнующим о Боге, поступаю так, не похож ли я на фарисея? И тогда, как ни странно, можем найти в себе те же самые черты, и тогда этот текст уже обращен к нам. В этом, собственно, и чудо Библии, в том, что она написана не только для какой-то конкретной исторической ситуации, но многие ситуации духовные, которые в ней, они архетипичны. Конечно, изменилась политическая система, изменилась социальная система, изменилась религиозная система, культурная, но архетипические ситуации духовные, они остаются теми же самыми, потому что человеческая природа та же самая.
4: Переправляясь на другой берег, ученики его забыли взять с собой хлеб. Когда же Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской», они решили между собой: «Он потому это говорит, что хлеба не взяли мы». Но Иисус, узнав о том, сказал: «Маловеры! К чему говорите вы, что нет у вас хлеба? Вы все еще не понимаете? Неужели не помните о 5 хлебах для 5000? Сколько корзин тогда вы набрали? Или о 7 хлебах для 4000? И сколько в тот раз корзин вы набрали? Или не разумеете, что не о хлебе я вам сказал, когда говорил о фарисейской и саддукейской закваске?» Тогда они поняли, что не от хлебной закваски предостерегал он их, а от учения фарисеев и саддукеев.
3: Второй момент – это все-таки молитва. Хотим мы того или нет, но молитва способствует пониманию библейского текста, потому что я обращаюсь в молитве к Богу, прихожу к Богу и прошу Его мне помочь. И в данном случае это не означает, что сразу Бог ответит на эту молитву и откроет. Но просто это будет говорить о том, что я в молитве пытаясь преодолеть даже какие-то страсти в себе. Не случайно многие отцы церкви говорили, что читать и толковать Библию нужно при условии, если сердце свободно от страстей. Если в моем сердце живет страсть гордости, я человек тщеславный, да, то я могу возомнить. Я прочитал текст, понял его значение и возомню в себе, что я великий пророк Божий, посланник Божий. Сейчас я вам тут всем расскажу, как надо жить и так далее, научу уму разуму. А Бог тебя не посылал. Вот и лжепророк получился новый, вновь испеченный. Страсть, потому что в человеке гордость, тщеславие.
0: Мы нередко подстраиваем Библию под себя. Человек так устроен, он все под себя подстраивает. Он окружающий мир делает не просто местом своего обитания, а вот такой уютной своей конурой, иногда очень разрушительно. Откуда эти проблемы с экологией? Биологи говорят, сейчас идет великое вымирание видов. Вымирают животные на земле, потому что человек создает среду, в которой ему хорошо и комфортно, а всем остальным не обязательно. Вот он это делает со всеми вещами в мире, в том числе и с Библией. Он создает для себя комфортную среду. Что можно этому противопоставить? Как можно относиться иначе? Вот я люблю говорить, и уже говорил, что к Библии надо подходить готовым к удивлению. А Библию надо воспринимать не как инструмент. Ну, понимаете, можно взять Библию и бить кого-то по голове. Можно взять Библию и поставить на нее горячую сковородку. Это что же способы использовать Библию? Почему нет? Можно взять Библию и доказывать по ней, что я прав, а все остальные дураки или сволочи, потому что они либо не поняли, либо нарочно не соглашаются. Это примерно одно и то же. Хотя в первом случае я использую Библию как тяжелый предмет, а во втором как текст. Да? Но все равно я использую ее в своих утилитарных интересах и безо всякого почтения к ней. Можно относиться к Библии как к путешествию, в которое меня приглашают. А чем путешествие отличается от турпоездки? Турпоездка, мне заранее расписали, вот отель, питание, экскурсия, все. Если честная туркомпания, значит, все это получил, деньги заплатил заранее, все в порядке. А путешествие мы не знаем, что будет. Может, вообще все плохо пойдет. Погода будет не та, не туда попадем, заблудимся, там не найдем места для ночлега. А может быть, откроем что-то очень ценное, и в любом случае мы удивимся. И в любом случае у нас будет много интересных открытий, не всегда радостных, не всегда приятных. Но, как правило, в путешествии много радостного и приятного.
3: Мне нравится такой подход, его изложил, но, может быть, и ранее его излагали, но я его встретил у митрополита Антония Суржского, что когда мы читаем Библию, нужно прислушиваться к тому, как наше сердце отзывается на то, что мы читаем. И эти тексты помечать по-разному. Если я вдруг читаю библейский текст и прослезился, ну, потому что затронул он меня до глубины души, то это говорит о том, насколько у меня и у Бога есть в чем-то сходство, близость в этом вопросе. А если библейский отрывок, наоборот, вызывает во мне какое-то недопонимание, да как это так? Да не могу я в это поверить. То это говорит о каком-то таком расстоянии между мной и Богом, что вот здесь, вот в этом вопросе, я пока Бога понять не могу. И мне нужно время, чтобы что-то во мне произошло, чтобы я наконец-то его понял, то есть какой-то процесс. Но это такое очень простое правило чтения Библии. Для его еще называют такое благочестивое чтение. То есть когда я не занимаюсь исследованием глубоким, а просто следую, как сердце откликается.
0: Еще к Библии можно подходить как к свидетельству о диалоге и приглашению к диалогу. Библия – это диалог Бога и разных людей, да, начиная с Адама. Не случайно в самом начале там диалог «Адам, где ты?». Да? Не просто «Адам, ты нарушил заповедь, накажу», а начинается все с вопроса «Адам, где ты?». с приглашения к диалогу. И только потому, что Адам не вступает в честный диалог, прячется, только поэтому этот диалог не состоялся, и прошло все как-то не очень хорошо для Адама и Евы. Вот Библия – это запись о том, какими бывают эти диалоги между Богом и людьми, Богом и отдельным человеком, Богом и общиной, Богом и народом, Богом и церковью. И, собственно, приглашение присоединиться, вступить в этот же диалог и его продолжить поддержать. Но диалог тоже предполагает открытость. Если мы беседуем не с автоответчиком и не с зеркалом, то мы наверняка что-то услышим такое, что нас удивит, иногда огорчит, иногда обрадует, но совершенно точно иногда не будет соответствовать нашим представлениям о том, как устроен этот мир, что хорошо и что такое плохо. В Библии точно такое есть.
5: Господи, что за книга это священное Писание? Какое чудо и какая сила, данные с ней человеку! Точно изваяние мира и человека, и характеров человеческих, и названо все, и указано на веки веков. И сколько тайн, разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию. Гибель народу без слова Божьего, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия.

0: Говорит радио «На пути». Наше вещание продолжается. Послушайте проповедь Александра Иванова.
1: Откройте ваши Библии. Я прочитаю два текста из Священного Писания. Первое – это Святое Евангелие от Матфея, 5 глава, 17-18 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истину говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Второй текст – это Святое Евангелие от Луки, 24 глава, 44 стих. Это слова воскресшего Господа Иисуса Христа ученикам. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Я задам несколько вопросов по прочитанным текстам. Первый из них. До того, как Иисус Христос сказал эти слова, «Я пришел не нарушить закон, но исполнить», Он закон исполнил? Обратите внимание, как здесь написано. «Не думайте, что я не исполнил закон», или «Не думайте, что я не исполняю закон». Христос говорит, «Не думайте, что я пришел нарушить, но я пришел исполнить». По второму стиху, по 18-му следующий вопрос. Христос говорит, «Небо и земля не пройдет, доколе не исполнится все». У меня вопрос, что все? Все люди станут любить Господа Бога, соблюдать субботу, почитать отца и мать, не убивать, не прелюбодействовать, не завидовать. Что все должно исполниться? И еще один вопрос по следующему тексту, где Иисус Христос говорит, «Надлежало исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом». А что написано в законе Моисеевом о Христе? Я думаю, что это серьезные вопросы, и каждый вдумчивый читатель, когда прочитывал их, задавал себе эти вопросы. Я сегодня хочу поговорить с вами об одной доктрине библейской. Эта доктрина называется «Искупление». «Искупление во Христе». О чем она говорит? Она говорит о двух вещах. Первое, что Иисус Христос совершил нечто, как наш заместитель. И второе, это Он понес вместо нас наказание за грех, наказание, которое предусматривал закон. Я скажу вам, что не думайте, что я буквально все постиг и тем более смогу вам объяснить. Но в Священном Писании все-таки есть достаточно текстов, которые объясняют нам эту доктрину. Но я хочу, чтобы мы понимали, что мы не имеем права или не должны переходить за рамки того, что открывает нам Священное Писание, или тем более опираться на нашу логику. Мы должны понимать, что все-таки наша логика, она поражена была грехом. И иногда, а может быть и зачастую, когда мы пытаемся логикой объяснить Священное Писание, мы приходим к каким-то ересям или к каким-то недопониманиям. То есть, другими словами, мы не должны идти дальше, чем открывает нам Священное Писание. А теперь давайте возвратимся к нашим текстам. Христос говорит, «Я пришел исполнить закон». И исполнить все до маленькой точки и маленькой черточки. И ученикам своим Иисус Христос говорит, «То, что я совершил, это исполнилось то, что написано о мне в законе Моисеевом». Братья и сестры, что говорит Слово Божие по отношению к людям, согрешившим людям в Адаме, от Адама до сегодняшнего дня, и, может быть, не до сегодняшнего, а до того, как люди будут существовать на этой земле? Слово Божие говорит нам следующее. «Нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей». Написано еще также в Римлянам 3 главе с 20 стиха. «И делами закона не оправдается перед ними никакая плоть, ибо законом познается грех». И следствие, которое мы выводим из этих текстов, это Римлянам 6:23, текст говорит так. «Возмездие за грех – смерть». Если все это так, то где человек может найти для себя спасение? Или каков выход? Или другими словами, можно задать следующий вопрос. Неужели все те, которые жили до Христа в Ветхом Завете, они погибли? Потому что мы читаем, что в действительности закон, он показывал человеку, кто он есть на самом деле. Я в своей греховной природе не могу исполнить того, что требует от меня Господь. А какой же тогда выход? А выход был один. Заместительная жертва. Кроме десятисловия, которое мы считаем законом, и которое открывал, как я уже сказал, открывал, кто я есть, и что я не могу быть таким, каким Господь хочет видеть себя, то есть я не могу быть праведным человеком, я грешник. Бог дал завет крови. Когда мы читаем послание к евреям, 9 главу, я прочитаю несколько текстов, чтобы было для нас понятно. Здесь Слово Божие нам открывает и говорит следующие слова с 18 стиха. «Почему и Первый Завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, принеся все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленую, и сопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные». Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Так определил Бог. Возмездие за грех – смерть. И без пролития крови не бывает прощения. То есть каждый согрешивший грешник, он должен умереть. Как происходило в Ветхом Завете? Когда человек, который согрешил, видел себя грешником в том, что он нарушил закон Божий, он брал заместительную жертву и приводил ее к скинии или приводил ее к храму впоследствии. Первосвященник, узнавая человека, который исповедал свой грех, он возлагал руки на голову жертвенного животного и перекладывал грехи на это жертвенное животное. После этого эта жертва убивалась. И когда это совершалось, человек, который согрешил, с него снималась вина, он был невиновен. А в день очищения, когда однажды в году с пасхальным агнцем первосвященник входил и кропил кровью пасхального агнца крышку завета, Бог принимал эту жертву и прощал грехи. Так люди получали прощение грехов в Ветхом Завете, благодаря заместительной жертве. И я хочу сказать следующее, что вы не думайте о том, что вина просто исчезала. Она не исчезала. Вина перекладывалась на жертвенное животное, которое умирало вместо виновного. О чем это все говорило? Это все говорило о том, что придет время, когда придет настоящий агнец, Божий агнец, который возьмет на себя грех мира, то есть Иисус Христос, и умрет, то есть свою кровь, Он внесет в святое святых пред Богом. И те, которые принимали это верой, те, которые верили и совершали это, они получат прощение. Прощение грехов и жизнь вечную. Братья и сестры, наверное, я думаю, что не один раз мы прочитывали, да и Иисус Христос привел не случайно вот эту картину, которая говорила нам о том, что был лоно Авраамово. И только впервые, когда Иисус умирал на Голгофском кресте, было сказано, что ныне же будешь со мной в раю. А до этого мы этого не читаем. Да, был

Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит с 15 главы, с 3 стиха следующие слова. «Христос умер за грехи наши по Писанию». Что это значит? Как это Он умер по Писанию? Вы знаете, я вам скажу, что я сам до определенного времени всегда считал, что Христос умер за грехи наши по Писанию, потому что пророки говорили о том, что придет Мессия и что Ему нужно умереть. Но это было не совсем так. Я прочитаю несколько стихов, которые открывают нам и говорят, что это значит «умер за грехи наши по Писанию». Исаии 53 глава 6 стих. «Господь возложил на Него грехи всех нас». Господь возложил на Иисуса Христа грехи всех нас. Это Христос умер за грехи наши по Писанию. Следующий текст – это Евангелие от Иоанна, где Иоанн Креститель, указывая на Иисуса Христа, сказал следующие слова. «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Добровольно. «Ты приготовил тело мне», — так говорил Иисус Христос. «Вот иду исполнить волю Твою, Отче». И Он добровольно сказано берет на Себя грех всего мира. Следующий текст, который нам говорит в первом послании Петра, 2 главы. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо». Так говорит Писание. Он, то есть Иисус Христос, вознес грехи наши телом Своим на древо. Следующий текст – это Галатам, 3 глава, с 13 стиха. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Христос искупил нас от клятвы закона». 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас жертвою за грех». И жертвою за грех стоит курсивом. То есть Бог сделал Иисуса Христа за нас грехом. Что говорят эти стихи? Это не все стихи, которые написаны в Священном Писании. Но что они говорят? Они говорят о том, что то, что было предписано законом, то, что указывало на образ Иисуса Христа, оно в действительности исполнилось в том, что совершил Иисус Христос. Вот почему воскресший Иисус Христос говорит эти слова. «Надлежало исполниться всему, что написано о Мне в законе». Бог грехи наши возложил на Агнца. Точно так же, как первосвященник, который возлагал руки на голову животного, переносил вину на заместительную жертву. И Бог сделал Иисуса Христа виновным. То есть наши грехи были возложены на Иисуса Христа, и Он оказался виноватым, и Бог поступил с Ним как с виноватым. Наши грехи, они были вменены Иисусу Христу, и Он понес должное наказание, испив чашу гнева Божия. Бог, если можно выразиться нашими словами, Он имел юридическое право наказать Иисуса Христа, то есть излить на Него свой гнев, потому что Он видел Его с нашими грехами. Мы знаем, приводят много примеров, и хотя нам нужно быть очень осторожными, потому что не всегда примеры соответствуют, чтобы передать какую-то истину, или, по крайней мере, из того примера, может быть, не все можно применить к этой истине, но есть очень много удачных примеров. Я помню еще с детства, когда-то прочитывал один рассказ, как было два брата. Один был брат, который был благочестивый, который служил Господу, а второй брат, который вел разгульную жизнь. И вот однажды, находясь в баре, этот молодой человек вступил в драку и убил одного человека. Когда приехала полиция, ему удалось бежать, он прибежал домой и говорит своему брату: «Скрой меня, потому что за мной гонится полиция, я совершил убийство». Брат посмотрел на него и говорит: «Знаешь что, я сниму свои чистые одежды и дам тебе, а ты свои окровавленные дай мне». Только успели они переодеться, как появилась полиция, они говорят: «На что еще доказательства? Вот есть доказательства, вот он виновник. На нем кровь того человека, который был убит». Его приговорили к смертной казни, и брат пишет письмо своему брату, который остался жив. Он написал это письмо и написал в нем следующие слова: «Я умираю за твою вину, ты носишь мои чистые одежды, живи чистой жизнью». И попросил, чтобы это письмо передали ему после его смерти, то есть когда его казнят, чтобы это письмо вручено было его брату. Я думаю, что этот пример, он очень хорошо иллюстрирует то, что совершил Иисус Христос. Он умер по Писанию, Он взял вину нашу, став виновным перед Богом, и мы оказываемся искуплены от греха. Мы оказываемся праведными перед Богом, Его праведностью.
И поэтому и Слово Божие нам говорит, Христос умер за нас по Писанию, или, как говорит Иисус Христос ученикам Своим, так надлежало исполниться всему, до малейшей точки, до

малейшей иоты. Возьмите дома, прочитайте книгу Левит, насколько она открывает, для чего были предназначены жертвоприношения. В этом народ израильский, как я уже говорил, они получали прощение грехов. Это то, что совершил Иисус Христос однажды на Голгофском кресте. Вот почему апостол Павел в своем послании к Галатам, он говорит, что закон был детоводителем ко Христу. Детоводителем только лишь потому, что всякий человек, видя себя виновным, он что делал? Он искал заместительную жертву, на которую можно переложить грех для того, чтобы получить прощение. И это требовал закон. И он приводил его к этой жертве, заместительной жертве, а эта заместительная жертва была никто иной, как Иисус Христос. Вот почему мы читаем, что апостол Павел в том же послании к Галатам говорит: «Христос искупил нас от клятвы закона». Или мы читаем в первом послании Петра, в 1 главе 18 стихом: «Вы искуплены не тленным серебром и золотом, но драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого агнца». Наше искупление в Иисусе Христе. Или в Ефесянам написано с 1 главы 7 стиха, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Братья и сестры, и это касается не только нас с вами, которые живут в Новом Завете. Это касается и тех, которые жили в Ветхом Завете. В Иисусе Христе они получили искупление и получили прощение грехов по богатству благодати Его. Так говорит Слово Божие. Вот почему написано: «Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Даже те, которые жили в Ветхом Завете, имя Иисуса Христа – это спасение для них. Это тот пасхальный агнец, это та заместительная жертва, которая искупила их от греха, и они имеют жизнь вечную. Братья и сестры, я думаю, что мы должны быть благодарны нашему Господу за то, что Он совершил для нас. Мы действительно имеем искупление грехов. Мы благодарны Ему, мы радуемся этому. Но в связи с тем, что я прочитал, или с тем, что я говорил, возникает один очень серьезный вопрос. Я не хочу его затраивать, у нас уже нет времени, еще будет одна проповедь, еще будут пения и так дальше. Но я думаю, что если Господь позволит, мы коснемся этого вопроса. Вопрос, который очень серьезный, и вопрос, который касается, что иногда мы можем дойти до крайности или до ереси, когда мы начинаем понимать так, как кажется правильно нам, а не так, как говорит Слово Божие. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы могли понять одно. Мы искуплены, мы были грешниками, но кто-то заплатил за нас, кто-то уплатил эту цену, пролил кровь свою святую и внес ее пред лицо Божие для того, чтобы умилостивить Бога и чтобы мы получили с вами прощение. Это наше спасение, это наша жизнь вечная. И будем благодарны Ему за это. Аминь.

0: На волне «Радио на пути» в течение этого часа мы предложим вам послушать запись богослужения из церкви Ковчег, из города Бельцы, Молдова.
1: Мир вам, братья и сестры! В начале нашего служения мы попросим у Господа благословения, чтобы Он благословил предстоящее служение. И все то, что будет сегодня сказано, чтобы это было нам в назидание и во славу нашего Господа. И мы попросим благословения. Святый и праведный Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты позволил нам вторично прийти в храм Твой Святой. Мы благодарны Тебе, что Ты дал нам желание встретиться с Тобою и друг с другом и поклониться Тебе и прославить Тебя за то, что Ты сделал для нас и за эту благодать и свободу в нашей стране, за то, что мы можем свободно собираться и благовествовать Евангелие и радоваться тому, что Ты нас призвал к особому служению для того, чтобы мы несли свет этому миру, для того, чтобы жизнь наша соответствовала тому, чему Ты нас учишь и направляешь, и поэтому Ты и собираешь нас, чтобы назидать нас, наставлять на путь истины, тому, чтобы мы жили здраво и рассуждали здраво и служили Тебе. Благослови Ты Слово Твое, которое будет сказано сегодня, благослови братьев, благослови программу молодежи и дай, чтобы вся та слава была Тебе. Нам была радость и утешение. Мы просим и молимся это во имя Твое. Аминь. Вначале мы споем с вами псалом в сборнике под номером 732. 732. Христианин, неси огонь чудесный свой, который дал тебе Христос. 732. 732.

0: Слава Господу! Занимайте места, братья и сестры, служения Христу.
1: Научиться мне страху Господнему, что боялась я только Его, не зловещую преисподнюю, а Спасителя моего. Научиться мне Божью смирению, чтоб на зло отвечать добром, чтоб насмешки и унижения лишь сближали меня с Христом. Научиться мне Божью спокойствию, когда зло не дает уснуть, не бояться и не геройствовать, а Ему доверять свой путь. Научиться мне Божию характеру, чтоб ценя благодать креста не в теории, а на практике, каждый день отражать Христа. Аминь.

0: Мы сейчас услышим Слово Божие и призыв к молитве скажет брат Сергей.
1: Я вас приветствую, дорогая церковь, в этот вечер, на этом месте. И в начале проповеди мы прочитаем место, которое записано в Евангелии от Луки, в 22 главе. Место, которое напрямую связано с тем, что было сегодня утром на служении. Итак, Луки, 22 глава, 54 стих. Луки 22:54. «Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: „И этот был с ним“. Но он отрекся от него, сказав женщине: „Я не знаю его“. Вскоре потом другой, увидев его, сказал: „И ты из них“. Но Петр сказал этому человеку: „Нет“. Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: „Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин“. Но Петр сказал тому человеку: „Не знаю, что ты говоришь“. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: „Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды“. И, выйдя вон, горько заплакал». Аминь. Итак, сегодня на утреннем служении церковь вспоминала страдания Иисуса Христа, вспоминала то, ради чего, тот акт, ради которого Иисус пришел на землю. Он пришел, чтобы пострадать ради спасения человечества, ради спасения людей, каждого человека в отдельности. Верность Господа, она является основной темой Его пребывания здесь на земле и основной темой в Писаниях. Верность Господа – это то, что неизменно, это то, на что мы должны равняться и о чем мы должны помнить. Противоположность верности – это предательство. Жесткое слово, неприятное, некрасивое. Кто сталкивался с предательством со стороны друзей, родных, близких людей, тот знает, что не лучшие моменты жизни дарит сам факт предательства со стороны того, кого ты считал ближним. И вот один из самых верных Иисусу людей – Петр. Петр – молодой человек. В наших представлениях апостол Петр, апостол Павел – это старцы с такой длинной бородой, наверное. Но на самом деле Иисус подбирал своих сверстников. Может быть, ему было легче, интереснее со сверстниками, может быть, они лучше бы его понимали. Но это были молодые люди от 20 до 30 лет. Так я себе это представляю. И молодой человек Петр, который оказался в ближайшем окружении Иисуса. Имя его Симон. Вы знаете его прозвище Кифа или Камень на арамейском языке, которое ему дал Иисус. Был женат, работал рыбаком вместе со своим братом. Когда Иисус их встретил, он сказал им знаменитую фразу, которую у всех на слуху: «Пойдемте со мной, я вас сделаю ловцами человеков». То есть вы будете ловить не рыбу, вы будете ловить людей. Не каждый удостаивался от Иисуса такой отметки, такой фразы. Петр был таким человеком, близким Иисусу. Когда он стал учеником, настоящим учеником Иисуса, он всегда сопровождал его, был на большинстве или, наверное, на всех основных мероприятиях Иисуса, во всех событиях принимал участие. Помните, когда Иисус спросил учеников, за кого почитают меня люди, Петр не постеснялся, встал и сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого, ты Мессия». Мессия – это тот, кого ждали евреи. И Петр уже тогда увидел во Христе, в Иисусе, увидел Христа, увидел Мессию. И Петр и удостоился от Иисуса, опять же, знаменитой фразы: «Ты Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Дальше по тексту. Вы знаете, что Петр – это был тот ученик, который не побоялся спрыгнуть с лодки и пойти навстречу Иисусу, когда тот шел по волнам. Вы знаете, что Петр – это тот, который вспылил, когда воины пришли арестовывайте Иисуса, выхватил меч, отсек ухо рабу. Вы знаете, это Петр, который присутствовал с Иисусом на горе Преображения. Вы знаете, что Петр проповедовал много. В деяниях апостолов описаны его горячие проповеди, на которых каялись сотни и тысячи людей. Он воскрешал людей, он проповедовал перед иудеями, перед своим народом, он проповедовал перед высшими своего общества, он участвовал напрямую в событиях, которые были, когда Анания и Сапфира совершили неположенное. Вы знаете, что он стоял перед Синедрионом. Итак, уже на основании этих событий, этих воспоминаний, мы можем сказать, что Петр был непростым человеком. Петр был в центре событий, в центре жизни, земной жизни Иисуса Христа. Мы можем удивляться, насколько был великим этот человек, насколько он был активным и насколько он был, может быть, своеобразным. Но одновременно с этим мы прочитали, что Петр совершил одну из крупных ошибок. В чем заключалась? В чем были причины этой ошибки? В чем он ошибся? Во-первых, мы должны сразу вспомнить, что Петр был человеком. Петр был таким, как вы и я, молодым человеком. У него не было опыта 80-летнего старца. У него не было опыта, который мы имеем сейчас. Мы читаем Евангелие и точно знаем, что было после ареста Иисуса. Мы знаем, что было после его смерти. Петр только мог об этом догадываться со слов Иисуса или по другим источникам. Мы должны сейчас сказать, что мы не имеем права осуждать Петра. Он был человеком, действовал в рамках своих сил, своих знаний, своего опыта. И в данной конкретной ситуации он поступил так и не иначе. Но что мы можем сделать? Мы можем проанализировать, почему он так поступил, и мы можем проанализировать, как он выпутался из создавшейся ситуации. Если бы была возможность поговорить с Петром сейчас, ему можно было бы задать три вопроса. Первый вопрос. Петр, был ли ты смелым человеком? Как вы думаете, он был смелым человеком? Несомненно. Нужно было иметь достаточно моральных и физических сил, чтобы делать те дела, о которых мы прочитали. Идти по воде, не побояться, выступать перед Синедрионом, выступать перед своими соотечественниками, которые иногда понимают тебя меньше, чем враги. Одновременно с этим у него было достаточно сил противостоять этим недругам, противостоять стихиям, противостоять общепринятым взглядам. Он был смелым человеком. Второй вопрос. Любил ли Петр Иисуса? Ответ положительный. Петр любил Иисуса. При всем том, что он был импульсивный, он был достаточно искренним и смелым, чтобы заявлять о своей любви к Иисусу. Помните, как он сказал в Луки 22 главе, в 33 стихе, Иисус сказал, в 31 стихе сказал Господь: «Симон, Симон, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев моих». И он отвечал ему: «Господи, с тобой я готов идти и в темницу, и на смерть». Конечно, пройдет немного времени, и Петр поступит по-другому, но в глаза сказать Иисусу, что ты знаешь, что я люблю тебя, я с тобой готов идти в темницу и на смерть, эти слова дорогого стоят. Он любил Иисуса. Он в другом месте сказал ему: «Господи, ты все знаешь, и ты знаешь, что я люблю тебя». Иоанна 21 глава 17 стих. Если у него было достаточно смелости, то можем сказать об этом, то мы можем сделать вывод, что он любил Иисуса. Третий вопрос, который можно было бы задать Петру: «Петр, кто виноват в твоем падении?» Никто не виноват. Петр сам был виновен в этом падении. Он не мог И он не валил ни на кого. Он не говорил: обстоятельства такие. Петр не говорил: окружение у меня такое, повлияли на меня родственники или соседи. Мы дальше увидим, как Петр поступил. Но вина была только его и никого другого. Итак, в чем причина отречения? Я вижу, исследовав этот отрывок, три причины, по которым мы можем утверждать, что они были основой отречения Петра. Первая причина – он удалился от Христа. 54 стих. Когда Иисуса арестовали, вели в дом первосвященника, Петр следовал издали. Интересно, совсем недавно он следовал с ним рядом, рука об руку, выполнял его какие-то мелкие крупные поручения, беседовал с ним, общался, клялся в верности, и вдруг он, Иисус не изменился, да, его арестовали, но Петр следует издали, наблюдает, а что же дальше будет, а как дальше? Опасность есть, но он так измерил эту опасность и следовал на безопасном расстоянии, чтобы не попасться на глаза тем, кто знал Иисуса и ближайшее окружение Иисуса. Одновременно с этим он был вроде как с Иисусом. Удаление от Христа на безопасное расстояние само по себе опасно. Удаление от Христа – это значит, ты теряешь с Ним связь, ты теряешь с Ним контакт. Этого Петр не знал, и очень часто мы тоже этого не знаем. И нам кажется, ну, я ведь вроде бы еще на месте. Но чуть-чуть отпускаю Иисуса вперед, следую за Ним, но издалека. Удобно, чтобы меня никто не трогал, лишних вопросов не задавал. Но я со Христом, но следую чуть-чуть на расстоянии. Вторая причина. Он потерял из виду Христа. Он потерял из виду, может быть, не физически. Он потерял общение с Иисусом. Он забыл о том, что Иисус говорил. Он не смог трезво оценить ситуацию. Он не смог действовать, основываясь на словах Христа. Одновременно с этим он считал себя, внутренне он считал себя человеком Христа. Третье. Петр вступил, это самый видимый знак и самый, наверное, значимый. Петр вступил в общение с тем, кто гнал Христа. Он не просто был среди них, он общался с ними, он занимался с ними одним делом, он сидел у костра, грелся так же, как грелись те, кто арестовывал, кто обвинял Христа. И вот это уже проблема, настоящая проблема. Человек, который был другом, учеником Христа, вдруг занимается теми же делами, которыми занимаются гонители Христа. Он общается с ними, на интересную тему, задается вопрос: а не ты ли был с ним? Да не, ребята, вы что, вы меня вообще с кем-то спутали, я же такой же, как и вы. Я его и не знаю, мне просто вот пришел, все увидел, факелы горят, увидел, услышал шум, пришел сюда, интересно, что ж, поймали этого преступника. Интересно, что врагам Христа Петр не был интересен как личность. Его интересовала только его связь со Христом. Они не нашли в нем человека значимого для какого-то общения больше, чем задать ему вопрос: а не один ли ты из них? Сколько в церкви людей, которые издали наблюдают, которые считают себя последователями Христа, которые называют себя христианами, но они где-то там недалеко от церкви. Далеко не уходят, потому что в церкви как-то привычно, в церкви есть друзья, общение регулярное. Одновременно с этим они ведут себя так, как со стороны спросишь: ну, я не знаю, как там, я не знаю, я... Там братья есть, там совет есть, они решают, есть руководство церкви. Я так вот как-то... Да я вообще больше такой, как вы, те, кто спрашиваете меня. Если мы ведем себя так, то мы можем точно понимать, что мы идем по стопам Петра, по стопам молодого человека Петра, который не стал еще апостолом Петром в правильном смысле этого слова. Если рассматривать его шаги один за другим, можно сказать, что каждый шаг по отдельности – это ничего страшного. Ситуация такая, попал в неприятную ситуацию, общество окружающее было такое. Каждая ситуация, там не туда посмотрел, не туда пошел, не то сделал, не то сказал, ну вроде бы мелочи. Но если брать это в комплексе, то большой шаг к отречению совершил Петр. Есть момент, когда вернуться уже нельзя. Можно сделать шаг назад, полшага назад, четверть шага назад, и в один момент ты падаешь, а сзади тебя оказывается пропасть, и вернуться уже невозможно. Петр был на этой грани. Этот момент наступил, когда Петр понял, что он делает что-то не то. И он начинает действовать. Он начинает действовать активно, он начинает действовать, наверное, правильно. И он делает три шага, три верных шага, которые он мог сделать в той неприятной ситуации. Помните, когда Господь наслал на израильтян змей, они жалили их, израильтян, и народ воззвал к своему лидеру и говорит: «Сделай что-то, спаси нас». Он сделал медного змея, повесил его на знамя, и тот еврей, который посмотрел на этот символ спасения, получал спасение от физической смерти, от укуса змеи. Эта история записана в числах, в 21 главе, можете дома прочитать. Петр взглянул не на символ спасения, Петр взглянул на Спасителя. Человек, ужаленный грехом, сделал единственно правильный шаг. Он взглянул на Спасителя. Это первое, что сделал Петр. Откуда я знаю, что он посмотрел на Иисуса? Потому что мы читаем, что в 61 стихе написано: «Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа». То есть под этим взглядом Петр вспомнил слово Господа. Их глаза встретились. Избитый Иисус и Петр, герой, который следовал вроде за Иисусом, но на безопасном расстоянии. И в момент опасности решил прикрыть себя и сказать: «Нет, я его не знаю». И вот эти два взгляда встретились. Вольно или невольно, я не знаю. Но Петр поступил правильно. Он посмотрел на то, что могло его спасти. На того, кто его мог его спасти. Петр вдруг увидел свой поступок, оценил себя. За эти несколько секунд, несколько мгновений проанализировал ситуацию. Ему стало стыдно. Ему стало отвратительно за себя. Он был смелым человеком. Он любил Иисуса. Как он мог допустить такое буквальное отречение? Второе, что сделал Петр, он вспомнил слово Господа. «Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: „Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды“». Неприятные слова. Тогда, может быть, когда они были сказаны, Петру было обидно, непонятно, горько, но после взгляда на Спасителя ему на ум приходят слова Спасителя. Если мы жаждем спасения от Иисуса, мы должны в трудные моменты, в сложные ситуации, мы должны вспоминать Его слова. «Слово Твое оживляет меня». Псалом 118, 50 стих, 49 и 50 стих. «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня». Помните, что в сложной ситуации слово Господа может вас оживить. Если вы на краю пропасти и вам остался один шаг или полшага до падения, взгляните на Иисуса и вспомните Его слово. И следующий шаг правильный шаг, правильное, верное действие – это раскаяние. Петр, выйдя вон, горько заплакал. Он горько заплакал из-за того, что он осознал эту ситуацию. Это были слезы раскаяния, судя по последующим его шагам, по последующему служению, он действительно раскаялся. Он сделал все правильно, он обратился, изменился, очистил свой взгляд. Он может точно знать, где его место в жизни, он точно знает, чем ему в жизни придется заниматься и чем он будет заниматься. Итак, первое верное действие Петра – он взглянул на Иисуса. Второе верное действие Петра – он вспомнил его слово. И третье верное действие – раскаялся. Я хотел бы, чтобы вы помнили об этой последовательности, о последовательности ошибок, которые совершил Петр для того, чтобы не допускать подобных ошибок в своей жизни, и о последовательности верных шагов Петра, которые он совершил для того, чтобы исправить ситуацию и стать настоящим последователем Иисуса. Пусть Бог хранит нас от того, чтобы мы удалялись от Христа, чтобы мы пытались следовать за Христом издали. Пусть Бог позволит нам, чтобы мы не потеряли Христа из виду, и пусть Бог хранит нас от отречения, которое мы можем совершить в нашей жизни. Если есть у вас вот это жало греха, которое мешает вам, вы можете избавиться от него в любой момент. Не отворачивайтесь от Христа, посмотрите на Него, покайтесь, и вы сможете, подобно Петру, совершить очень много чудных и великих дел пред лицом Господа и людей. Испытайте каждый себя, да испытывает же себя человек. Слова, которые звучали сегодня утром. Испытайте себя в жизни, сделайте правильный вывод и идите по жизни за Христом. Аминь. Помолимся. Великий Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам в Слове Твоем примеры простых людей, которые действовали и поступали, может быть, не всегда правильно, но мы можем научиться на их примере, и Ты даешь нам ответы, как нам поступать для того, чтобы выправить ситуацию, в которой мы можем попасть по своей дерзости, по своему неведению. Прошу Тебя, Господи, помоги нам правильно оценивать наши силы, помоги нам правильно оценивать опасность, которая нас окружает, и быть Твоим последователем, Христос, во всех ситуациях, в радости и в сложностях. Прошу Тебя, Господи, дай Ты нам силы быть Твоими истинными учениками, а если мы совершили что-то неправильное, помоги Ты нам выйти из этой неприятности достойно. Я благодарен Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты стал для нас спасением, и Ты стал для нас тем, на кого мы можем взглянуть и быть спасенным. Благодарю Тебя за Твои страдания и Твою смерть. Благодарю Тебя за то, что мы можем об этом вспоминать. Помоги нам ценить этими моментами. Хвала Тебе за все. Пусть будет великий Бог. Аминь.
0: Мы с вами будем петь общим пением псалом в сборнике, во время которого будет материальное служение. И попрошу, чтобы дети во время этого пения также отправились на занятия в воскресную школу. Дети отправятся на занятия в воскресную школу. Мы будем петь с вами 721 номер. И во время этого пения будет материальное служение. Край чудесный, край чудесный, который Бог приготовил для нас, об этом мы будем петь.

мы понимаем, что мы хотим туда, но нужно прилагать и усилия, и старания для того, чтобы попасть туда. Сатана – враг сильный, но тот, который в нас, сильнее его. Итак, слушайте объявление. Служение согласно расписанию нашего. На следующее воскресенье, если даст Бог, будем живы и здоровы, то у нас будет рукоположение на дьяконское служение. 16 ноября, как уже тоже было объявлено, у нас будет пост и молитва об освящении и избрании служителей. Так как мы уже говорили, и вы знаете, в молитвенных бюллетенях была эта молитва, с 27 по 30 ноября у нас будет дни освящения. Напоминаем сестрам, что завтра, если Бог даст нам еще милость и даст один день, то Всемирный день молитвы сестер. И я думаю, что есть о чем молиться и чем просить Господа. О тех бедствиях, которые есть, о тех нуждах, которые есть. И просим вас, молитва будет, или сестры соберутся на поклонение в молитве Господу в церкви Вифания в 16 часов. Приглашаются все. И молодежь, и средний, и постарше возраст. Молиться Богу каждый может. И в этом надо практиковать себя и учиться поклоняться Господу. Поэтому говорим, что завтра, если даст Бог милость свою, то в 16 часов в церкви Вифания Всемирный день молитвы сестер. Кто не, по каким-то причинам не смог на утреннем служении быть и не участвовал в трапезе Господней, после служения вы можете зайти в канцелярию и участвовать в трапезе Господней. Если есть кого-то привет, вы можете передать. Вифания принимаем. Гладиана и Церковь Благодать принимаем. За эти приветы мы сердечно благодарим. Взаимные приветы просим передать. У нас есть две просьбы. Сестра Надя Орешникова находится в больнице пульмонологии на 7 этаже, 8 палата. Сестры, обратите внимание, 7 этаж, 8 палата. Сестра Надя находится там. И просит, чтобы мы молились об этом, но и поддержите ее в этом. И также сестра Женя завтра едет в Кишинев на лечение. И просит, чтобы мы поддержали, чтобы Бог дал и врачам мудрости, чтобы те лекарства, которые они будут подбирать, послужили выздоровлению плоти. Об этом мы будем молиться и поблагодарим Господа за средства. Господи, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое нам сегодня Ты говоришь через уста братьев. Ты говоришь о той любви, о том, что наши взгляды должны быть всегда направлены на Тебя, на источника жизни, источника всех благ. Мы благодарны Тебе за средства, которые были пожертвованы на дело Ты Святое, и просим, чтобы Ты благословил и приумножил для того, чтобы имя Твое распространялось и в нашем городе, и в нашей стране. Также мы просим Тебя за сестру Надю Орешниковую, которая находится в больнице. Ты, Господи, укрепляй ее, дай ей здоровье и то лечение, которое она принимает, чтобы она послужила облегчению боли и больше, чтобы она доверяла Тебе и духовно уповала только на Тебя, потому что наша жизнь, она сокрыта в Тебе. Также сестру Женю, которая отправится в Кишинев, Ты ее благослови и сохрани. И там дай, Господи, благоразумие врачам, чтобы они подобрали те медикаменты, которые бы послужили в облегчении ее тела. Мы просим и молимся это во имя Твое. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, Христе, ваше служение.

Бога дар чудесный, она людей украсит вновь. Жизнь для других — вот свет небесный. Сам Бог есть свет и есть любовь. Благодарю за жизнь и полноту, что радуюсь, волнуюсь и страдаю, и ощущаю Божью теплоту, от кое, как снежок в ладони таю. Лучистой надеждой живу, борюсь с гнильем, сомнением и страхом, а значит, до сих пор я на плаву и голову не положил на плаху. А значит, научился сосчитать в себе большую радость и тревогу, не разучился верить и мечтать, хотя слезами росил дорогу. Любви Христа познать бы высоту, ее в уме и в чувствах не вмещаю. Благодарю за жизнь и полноту, что боль и счастье сердцем ощущаю. Аминь.

Слава Господу! Мы сейчас, братья и сестры, давайте стоя споем общим пением псалом в сборнике под номером 851. 851 номер в сборнике. «Взирайте, люди, на Слово Божие, пока еще ныне звучит».

0: присаживайтесь, дальше служение Христу.
1: Спеши любить, пока еще есть время, пока жива связующая нить, что прорастала в сердце Божьем семя. Спеши любить, спеши дарить внимание и заботу всем, кто сейчас еще с тобой. Вдруг станет Божьей искрой для кого-то твоя любовь. Спеши помочь, пока возможно это. Спеши прийти, покуда ждут тебя. Ты избран Богом солью быть и светом, спеши любя. Спеши сказать о милости Господней друзьям и близким, дальним и родным. Иисус Христос через тебя сегодня стучится к ним. Спеши служить с молитвой и любовью, и помни, друг, как Божий Сын служил. Он жертвой стал, Он пролитой кровью нас искупил. Спеши, спеши, пока еще есть время, вдруг завтра будет некого простить, чтоб не погибло в сердце Божье семя. Спеши любить. Аминь.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: На волне христианского радио «На пути» звучат программы «Суламита» для женщин, «Истина сегодня» — ежедневный радиожурнал и «Час решения» — проповедь Билли Грэма.

0: В эфире программа для женщин «Суламита». Приветствую вас, дорогие слушатели, и поздравляю с праздником Рождества Христова и с Новым годом! С вами ведущая программы Елена Делюк. Из года в год мы отмечаем рождение чудесного младенца, вспоминаем радостные события, связанные с ним, и как бы вновь слышим хор ангельского пения. «Слава вышних Богу и на земле мир, в людях благоволение!» Мы желаем друг другу добра, и чтобы сделать приятное, дарим подарки, в поисках которых иногда приходится обойти множество магазинов. Захожу в один из крупнейших универмагов. В преддверии праздника администрация магазина устроила благотворительную акцию. Каждый день на стенд помещается фотография одного из детей школы-интерната. Указаны фамилия и имя ребенка, его желание, что бы он хотел получить в подарок на праздник. Сегодня на стенде фотография Виталика. Он любит плюшевых мишек. Посетители магазина покупают его любимую игрушку и оставляют в стеклянном контейнере. Там уже много симпатичных мишек. Пусть порадует тебя Виталик и мой мишка. Боже, благослови этого ребенка. Но пусть он порадуется не только игрушкам, но самому празднику. Открой ему значение Рождества. Спаси его и приведи к себе. Бог дал нам в подарок своего единственного Сына. А думали ли вы, какие добрые дела сможете сделать вы на Рождество? Любовь Дегтяренко рассказала о том, как она планирует праздник.
1: Я очень часто с моими детьми, когда они были дома, каждый год на Рождество мы составляли план, кому мы поможем в этот год, какая семья нуждается в чем. Нам нужно узнать от пастора, есть кто-то без работы, может быть, им нужно продукты, может быть, им нужно там сапожки, или может быть, деткам нужно там какие особенные подарки.
0: И в эти праздничные дни мне хотелось бы рассказать о сиротах. Я предлагаю вам послушать беседу Натальи Корольковой и подумать над тем, что мы могли бы сделать для них в эти праздничные дни.

На разных языках слово «сирота» звучит по-разному, но в любом месте трагедия сирот общая. Дети, которые отделены от космически огромного мира любви и ласки, доверия и ощущения безопасности. Дети, которые лишены теплоты, понимания, помощи. Кто они? Какой их внутренний мир? Какая их жизнь? Общество во все времена сталкивалось с проблемой сиротства, но реагировало на нее по-разному. Были случаи, что дети оказывались брошенными на произвол судьбы. Маленькие и беззащитные, они находились в схватке с суровой действительностью. Многие из них погибали. У Андерсена есть рассказ «Девочка со спичками». Маленькую сиротку нашли зимой замерзшей на мосту. В руках она сжимала пустую коробку, а вокруг валялись обожженные спички. Девочка потеряла последнего близкого человека – свою бабушку. Целую ночь она зажигала спички, и в их свете ей чудилась умершая бабушка. Но закончились спички, и бабушка исчезла. Холод заморозил душу и тело девочки. Страшно подумать, сколько детей замерзает пусть не физически, а душевно, от отсутствия любви и семьи. Анна Фрейд работала в приютах и детских домах. Она пыталась помочь справиться детям с болью от потери семьи и одиночеством. Но усилия зачастую были напрасны. Дети страдали, плохо развивались и даже умирали, но не от того, что был плохой уход за ними, а потому, что рядом с ними не было любящего взрослого. Некоторые люди использовали сирот как бесплатную рабочую силу, поступая с ними несправедливо и жестоко. Трагические картины такого детства описаны в рассказе Чехова «Ванька». Вот выдержки из письма, которые писал мальчик своему деду. «Милый дедушка Константин Макарыч, поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты один у меня остался. Вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандерем за то, что я качал ихнего ребенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка мне велела почистить селедку, и ейной мордой начала мне в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы. А хозяин бьет, чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба. А чтобы чаю или щи, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях. А когда ребеночек их не плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божескую милость. Возьми меня отсюда домой, на деревню. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебя в ножки и буду вечно Бога молить. Увези меня отсюда, а то помру».

Библия также не обходит тему сиротства стороной. Господь глубоко понимает душу сирот, поэтому еще в Ветхом Завете Он строго предостерегает людей от несправедливого отношения к обездоленным. «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами». В Слове Божьем сказано, что Господь является Богом сирот. Его сердце повернуто к ним. Важно, чтобы и наше сердце было там, где находится сердце Бога. Для этого нам нужно иметь хотя бы некоторое представление о том, чем живет душа сироты. На вопрос «Кто такой сирота?» можно получить несложный ответ. Сирота – это тот, кто лишился родителей. Многим людям не свойственно задумываться дальше. Наоборот, они с некоторым презрением могут продолжить. А чем плохо сейчас сиротам в интернатах? Всегда сыты, в тепле, одеты в импортное, ездят в Италию. Но люди, рассуждающие так, видят только материальную сторону, которая, во-первых, не такая уж и хорошая, а во-вторых, она никак не может перекрыть бездонную боль сиротской души. Души, которая лишилась не просто родителей, а всего самого главного – любви и защищенности, теплоты и понимания, уверенности в будущем и вообще смысла и навыка жить. Чем мы можем порадовать в празднике этих детей? Что реально можем для них сделать? Для начала давайте хотя бы помолимся об их дальнейшей судьбе. По крайней мере, это то, что может сделать каждый из нас.

Программа подготовлена по материалам Натальи Корольковой. В следующий раз мы продолжим эту тему. Программа выйдет в эфир ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. А пока мы будем ждать ваших писем. Наш адрес – программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Бриз-20, Беларусь. С Новым годом вас! С Рождеством Христовым!

Вы слушаете «Радио на пути». Сейчас выйдет в эфир ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой программы слушайте передачу «Час решения». Сегодняшняя беседа из нашей серии «Бесед о Святом Духе» посвящена новому и наиболее значительному ответвлению харизматического движения. Следует высказать некоторые предостережения относительно данного направления. Это движение, которое, по всей видимости, возникло в 1980-х годах, известно как «Движение знамений и чудес» или «Движение третьей волны Святого Духа». Первой волной было «Пятидесятническое движение», второй – «Харизматическое», а третье – «Движение» некоторые называют «Новым движением Святого Духа», проявляющимся в знамениях и чудесах. Многие, причастные к этому новому движению, по каким-то причинам отказались от харизматических движений прошлого, но приняли эту третью волну с распростертыми объятиями. Это предъявляет дополнительные требования к тем, кто проповедует новозаветные истины. Некоторые, связанные с движением третьей волны, заявляют, что лично наблюдали великие чудеса. Они утверждают, что эти чудеса являются свидетельством нового выплеска силы Святого Духа в церкви XX и XXI века. В одной из последних книг об этом движении написано, что те люди, которые не верят в чудеса Святого Духа, просто никогда их не видели. Автор книги обнародовал кое-что из своего недавнего личного опыта, чтобы оправдать свою веру в то, что Святой Дух активно творит чудеса в современной церкви. Подобное утверждение отражает принципиальную слабость харизматического движения первой, второй или третьей волны, которая придает субъективным ощущениям большее значение, чем изучению Библии. Личные ощущения или отсутствие их никогда не должны диктовать, верить нам во что-то или не верить. Христианство как религия без личного опыта мертво, но Святой Дух предупреждает, что христиане должны довериться не своим ощущениям, а только любви к истине. В противном случае им будет послано действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава 11 и 12 стихи. Контекст этого отрывка – обсуждение тайны беззакония, проявляющейся по действию сатаны силою и знамениями и чудесами ложными, стихи с 7 по 10. То, что творится в современном религиозном мире, возможно, и есть исполнение предостережений, о которых мы читаем в этом отрывке. Вспомним слова Господа о том, что род лукавый и прелюбодейный ищет знамения. Матфея 12:39. Многие с готовностью признают, что мы живем среди рода лукавого и прелюбодейного, и поэтому нам не следует удивляться, что сегодня нас окружают люди, жаждущие знамений, ищущие в религиозном опыте плотского удовлетворения. Принципиальной ошибкой движения знамений и чудес является элементарное непонимание назначения чудесных знамений. Автор послания к евреям указывал, что Бог засвидетельствовал своих вдохновенных посланников знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. 2 глава, 4 стих. Иоанн сделал сходное заявление относительно чудес Иисуса, записав в Евангелии от Иоанна в 20 главе, в 30 и 31 стихах. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Чудотворная деятельность в жизни Иисуса и в ранней церкви была необходима по двум причинам. Во-первых, Слово Божье должно было чудесным образом открыться через вдохновение Духа. Во-вторых, проповедовавшие Слово Божье должны были получить признание как истинные представители Бога благодаря совершению ими чудес. Вдумайтесь в это хорошенько, ибо много лжепророков появилось в мире. Первое послание Иоанна 4:1. Единственными носителями благой вести, которым можно полностью доверять, являются апостолы и пророки, чье вдохновенное учение было увековечено для нас в Новом Завете. Только эти писания представляют собой основание, на котором зиждется церковь нашего Господа.
Послание Ефесянам, 2 глава, 20 стих. Павел говорил, что тайна Христова ныне открыта святым апостолам Его и пророкам Духом Святым. Ефесянам 3 глава 4 и 5 стихи. Утверждать, что Господь сегодня все еще чудесным образом открывает Свое Слово людям, значит говорить, что само основание Церкви все еще неустойчиво под нами, так как являются новые откровения. Истина в том, что апостолы и пророки первого столетия были единственными богодухновенными представителями, через которых вера была однажды предана святым, как сказано в послании Иуды 1:3. Откровения новых истин больше не нужны. Это относится и к чудесным знамениям, направленным на подкрепление слова. Некоторые заявляют, что Бог дал духовные дары для укрепления Церкви. Они аргументируют это заявление тем, что поскольку Церковь сегодня все еще нуждается в укреплении, Бог продолжает совершать те же чудеса, которые Он совершал в первом столетии. В подобном рассуждении кроется принципиальное заблуждение. Не духовные дары сами по себе укрепляли Церковь, а Слово Божье, открываемое через эти дары. Павел говорил пресвитерам Эфесской Церкви: «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Деяния 20 глава, 32 стих. Духовную пищу для укрепления Церкви и производства плодов Духа дает Божье Слово. Так было в первом столетии, так остается и поныне. Пребывая в Иисусе и позволяя Его Слову жить в нас, мы производим много духовных плодов. Прочитаем Евангелие от Иоанна, 15 главу, с 4 по 8 стихи. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребывает во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Относясь с уважением к Божьему Слову и соблюдая Его заповеди, мы пребываем в Его любви. В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, в 10 стихе мы читаем: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». Любовь – вот в чем заключается смысл христианства. Духовные дары служили божественным средством, с помощью которого Бог открывал Церкви Свое Слово. В дни становления Церкви братья не имели того полного откровения Божьего Слова в письменном виде, которым мы обладаем сейчас. Они полагались на то, что Божьи истины будут открываться им через апостолов и дар пророчества. Когда Церковь собиралась вместе, Святой Дух начинал открывать Божье Слово, используя дар пророчества. Такие божественные откровения помогали Церкви развивать в себе более зрелую любовь к Богу и друг к другу. Вот почему Павел призывал братьев в Коринфе: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». 1 Коринфянам 14 глава 1 стих. Дар пророчества был наивысшим духовным даром, потому что через пророчествование Божье животворящее Слово передавалось для укрепления Церкви. Через дар пророчества Бог открыл Свою любовь человеку. И когда дети Божьи понимают любовь и живут по ней, Церковь назидается и укрепляется духовно. Прочтем первое послание к Коринфянам, 8 главу, стих 1. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает». Таким образом, духовные дары были средством, направленным на осуществление определенной цели. Такой целью было укрепление Церкви в любви. Средством достижения этой цели было Божье вдохновенное откровение, переданное и подтвержденное с помощью чудесных знамений. Павел заверил Церковь, что когда будет получено совершенное или полное пророчество, откровение Божье, то, что отчасти прекратится, как написано в 1 Коринфянам 13 главе 9 и 10 стихах.
Иными словами, когда полное откровение истины для созидания тела Христова будет передано, дар пророчества и чудесных знамений, подтверждающих истинность слова, отслужит свое. В то время в главе 13 Павел указывал церкви на ее суетность. Он упрекал их в том, что они вели себя по-детски незрело, им необходимо было стать взрослыми в своей любви, оставив детство и себялюбие. Павел был уверен в том, что Божье Слово, духовное зеркало, отражающее славу Господа, в состоянии преобразовать их в Его образ от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 3:18. Нацеливая внимание своих сердец на Божье Слово, а не на духовные дары, они будут видеть любовь Иисуса как бы сквозь тусклое стекло, пока не придет день, когда они узреют ее лицом к лицу. Когда настанет этот день, мы познаем, подобно как мы были познаны. 1 Коринфянам 13 глава 12 стих. И сегодня, вместо того, чтобы ревновать о чудесных дарах, к чему призывает нас третья волна, Павел рекомендовал бы нам Бога и Его Слово благодати, которое способно назидать нас путем еще превосходнейшим. 1 Коринфянам 12:31. Тот факт, что Господь уже не открывает свое слово чудесным образом и не подкрепляет его знамениями и чудесами, передаваемыми через апостолов, отнюдь не означает, что он больше не работает в своей церкви. Упаси нас Бог прийти к такому заключению. Обетование Иисуса своей церкви также истинно сегодня, как и всегда. Божье дитя сегодня полагается на то его обещание, что его спокойное и могущественное присутствие будет с нами. В Евангелии от Матфея, 28 глава, 20 стих, мы читаем: «Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Каждый из нас может сказать с полной уверенностью: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе» — Филиппийцам 4:13. Истинно сегодня и то, что мы крепко утверждаемся Духом Его во внутреннем человеке, и что Он в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Ефесянам 3 глава 16 и 20 стихи. Воистину, много может усиленная молитва праведного. Иакова 5 глава стих 16. Чудесные дары первого столетия давались для того, чтобы Божий свет пролился в темный мир греха. И когда эта цель была достигнута, отпала необходимость и в чудесных дарах Святого Духа. Это не означает, что Бог лишился своей силы или что Он удалил свое святое присутствие из церкви своего Сына. Наш Бог остался тем же вызывающим благоговейный страх Богом, которым Он всегда был, как воскликнул Иеремия: «Для тебя нет ничего невозможного». Книга Иеремии 32:17. «Величие могущества Его в нас, верующих», сказано в Ефесянам 1:19, и это величие доступно сегодня всем тем, кто ходит с Ним в вере. Мы верим, что тот же Бог, который воздвиг Иисуса из мертвых, восполнит всякую нужду нашу по богатству Своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Послание Филиппийцам, 4 глава, 19 и 20 стихи.

0: эфире «Час решения». Программа с участием доктора богословия Билли Грэма. Монтей сказал: «Жизнь сама по себе не благо и не зло. Она вместилище и блага, и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее. Но как понять, что есть благо? Как надо жить, чтобы сделать свою жизнь прекрасной?»
1: В книге «Сокровище духовное» святой Тихон Задонский писал: «Кто ходит во мраке, тот сам не знает, куда идет, поминутно спотыкается, блуждает и, спустившись в какую-нибудь пропасть, погибает. Подобно сему, кто провождает жизнь только по указаниям ума своего, не последуя свету евангельского богопознания, тот не знает, с какой целью живет в всем мире, уклоняется от нее и по причине неведения или забвения Бога действует под влиянием князя тьмы, дьявола, который всех желает сделать участниками бедственного состояния, не зринуть в область вечного мрака».
0: Библия говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которым и спасаетесь. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим».

Из глубины моих скорбей к Тебе, Господь, взываю. Слух преклони к мольбе моей, я в муках изнываю. Когда за первородный грех Ты будешь взыскивать со всех, кто на земле спасется? В небесном царстве Твоем лишь благодать всевластна, и даже праведным житьем кичимся мы напрасно. Не с горделивой похвальбой, а со смиренною мольбой обрящешь милость Божью. На Господа надеюсь я, не на свои заслуги. Зовет его душа моя в земном своем недуге. Не нужно мне других наград. Мой самый драгоценный клад — святое Слово Божье. Пускай, блуждая наугад, мы нагрешили много. Проститься больше во сто крат тому, кто помнит Бога. Бог, пастырь добрый, Бог спасет заблудший, грешный свой народ от всяческих напастей.

0: Вы слушали песню «Жизнь словно море бушует».
1: А теперь послушайте проповедь доктора Билли Грэма, в которой он расскажет вам о посланиях Господа к семи церквям из книги Откровения.
2: Я оптимист. Я оптимист, потому что читал последнюю главу Писания. Я оптимист, потому что грядет второе пришествие Господа Христа. Я оптимист еще и потому, что знаю, когда я умру, меня примет Христос. Не будь этой веры, я превратился бы в пессимиста, глядя на наш сегодняшний мир. Давайте обратимся сегодня к посланиям к семи церквам в книге Откровения. Это послание церквам и христианам всех поколений. Читайте, изучайте и проповедуйте о них. Послание к Эфесской церкви – это призыв к обновлению. Иисус сказал: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое. Я знаю все мысли твои, я знаю все». Люди в церкви усердно трудились. Они многое перенесли и научились терпению, но Господь сказал: «Имею нечто против тебя». Что же можно сказать против такой церкви? «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Он не сказал «потерял любовь», он сказал «оставил любовь». Оставить или не оставить – дело выбора. Ты захотел оставить. Первую любовь потерять легко. Это как в браке. Сначала медовый месяц, потом проблемы и напряженность в отношениях. Любовь истощается и исчезает. Так случается часто. Так случилось и с христианами в Эфесе. Они потеряли огонь первой любви. Иисус хочет, чтобы мы исправились. «Покайтесь», — говорит Он. Может быть, и нам, покаявшись, нужно возвратиться к тем дням, когда на гребне духовного подъема мы пребывали в Господе. Может быть, и нам нужно вернуться к тому моменту, когда мы, покаявшись, дали обет Богу. Вспомните, как все это было. Второе послание адресовано Смирнской церкви. Это утешение страждущему. Апостол Павел писал: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Но Иисус заповедал: будь верен до смерти. Претерпевший же до конца спасется. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Только всегда помните, что блаженны вы, когда страдаете вы ради Христа, а не за свои поступки». Третье послание адресовано церкви, находящейся в Пергаме. Оно призывает христиан хранить чистоту вероучения. Оно призывает нас прийти к подножию креста, чтобы проповедь о Христе и воскресении стала центром нашего служения. Как оказалось, о Евангелии знают многие, но не знают, что значит довериться Христу. Мы должны помочь им объяснить, что такое покаяние, что значит уверовать во Христа, объяснить так, чтобы они поняли. Четвертое послание к Фиатирской церкви. Оно призывает верующих жить чистой и праведной жизнью. Порой мы склонны слишком упрощать понятие «праведная жизнь». «Я ходил в непорочности», – писал псалмопевец Давид. Мы ведь берем на себя величайшую ответственность не только проповедовать о непорочности, но и жить непорочной жизнью. Пятое послание к церкви в Сардисе. В нем слышится призыв не закрывать глаза на острые проблемы своего времени, такие как безопасность, расизм, нищета и многим другим. И помнить, что существуют смерть и ад. Иисус сказал: «Пробудись, укрепи умирающее, пока еще можно укрепить». Сегодня люди начинают задумываться о смерти, об аде, о втором пришествии Христа. Когда вы в последний раз слушали проповедь об аде? Иной раз, мне кажется, что в его существование уже никто не верит. В ад попадут все те, кто отверг Господа Иисуса Христа и останутся там навеки. Это настолько серьезно, что сама мысль об этом тяготит меня. «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв», — сказал Иисус. «Итак, покайся». Шестое послание, адресованное Филадельфийской церкви, призывает церковь использовать открывшиеся возможности для благовестия. «Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее», — говорит Господь. Последнее послание адресовано Лаодикийской церкви. Оно призывает нас действовать смело, со святым дерзновением. Лаодикийская церковь самодовольна, она полагается лишь на свою силу. «Благодарю Бога моего за технические достижения. Они – дар Божий. С их помощью проповедь о Христе может услышать весь мир». Но иногда в этом великом деле мы полагаемся больше на достижения техники и свои компьютеры, чем на силу Святого Духа. «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды», — говорят лаодикийцы. А вот что говорит Бог. «Не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». В XV веке проповедь Савонаролы подняла волну возрождения, захлестнувшей итальянский город Флоренцию. Этот город был необузданным, развращенным, полным греха. Савонарола начал проповедовать, обращаясь в своей проповеди к книге Откровения. Он проповедовал о покаянии: «Вы должны покаяться в своих грехах», о том, что время коротко, «Вы должны покаяться немедленно, грядет суд», о том, что суд грядет скоро. Савонарола завоевал Флоренцию для Христа. Давайте же склонимся перед алтарем Божьим и будем молить Бога, чтобы Он снова сделал то, что Он когда-то сделал в дни Савонаролы.
0: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам, пожалуйста, по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Повторяю адрес: 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Эту весточку мы получили от Ольги Загерт, проживающей в Германии, в городе Нойенхаус. Она пишет: «Приветствую вас, работники новых НИФ. Хочу поблагодарить вас за радиопередачи. Они меня всегда ободряют и дают силы идти дальше, когда устаю. Я всегда с нетерпением жду их. Я слушаю вас уже давно. В вашей передаче мне нравится все: и стихи, и проповеди, и пение. С Богом я живу уже более 40 лет, и я рада, что Господь никогда не оставляет меня. Благослови вас, Господь, чтобы вы не уставали нести благую весть в каждый дом по радио. Оставайтесь с Господом. С уважением, сестра Ольга Загерт».
1: Дорогая сестра Ольга, большое спасибо вам за письмо. Мы рады, что вы отозвались на наши программы. Мы от всей души хотим служить Богу и нести спасительную весть о Господе в каждый дом, каждому человеку. И Слово Божье помогает нам в этом.
0: Для вас, дорогая сестра Ольга, мы передаем этот гимн.

0: В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, 10 стихе сказано:
1: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей».
0: Это значит, что лишь живя в послушании Господу, мы можем принадлежать к числу тех, в которых Господь обретает радость.
2: Нам необходимо соблюдать заповеди нашего Спасителя, если мы хотим греться в лучах Его любви. Без благочестия сердца мы не можем обресть благоволение Иисуса.
0: Если мы послушны и всецело отдались Господу, мы непременно будем ходить во свете, а также будем пребывать в любви Иисуса, как Иисус пребывает в любви Отца. А это утешительное обетование.

0: В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 8 стихе, есть такой стих.
1: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
2: Да, дорогие друзья, чистые сердцем, блаженные. Так будем же и мы стремиться к тому, чтобы наши сердца были обновленными и очищенными. Господь сам совершает очищение нашего сердца, когда мы приходим к Нему.

я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься и вдребезги жизнь. Чтобы я на пути не споткнулась ни разу, чей-то голос твердит: Иисуса, держись.

ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели. Чей-то голос твердит: «Иисуса, держись!»

простираются вдаль бесконечные версты. Хорошо бы куда-то навек унестись, где живется легко и свободно, и просто, только голос твердит.

а порой надо мною судьба посмеется. И я плачу ночами, о, счастье, вернись! И полынная горечь мне в душу прольется, но в ответ лишь одно: Иисуса держись.

когда в тишине о любви размышляю, кто-то шепчет опять: у Христа научись. И я снова себя во грехах обвиняю и твержу лишь одно:

я ношу свое сердце, как ценную вазу. Ненароком споткнешься, и вдребезги жизнь. Чтобы в жизни и ты не споткнулся ни разу, я тебе говорю: Иисуса, держись.

0: После того, как мы обращаемся к нашему Спасителю, Он обновляет наше сердце и очищает его Своею кровью. Только при своем обращении грешник становится собственностью Искупителя. Другими словами, он переходит от смерти к жизни, от тьмы к свету, от осуждения к спасению.
1: По свидетельству Священного Писания, только христиане могут получить очищение, о котором говорится в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, 2 стихе.
2: «Всякую ветвь, приносящую плод, Он очищает».
0: Искупленная душа нуждается в очищении, чтобы сделаться сосудом, благопотребным владыке. Потому что сосуд нечистый не может быть наполнен таким драгоценным даром, как Дух Святой. Очищенный ты сделаешься сосудом для почетного употребления.
1: Для того, чтобы мы могли духовно расти и приносить больше плода, необходимо очищение. Если ветвь, находящаяся на лозе, приносит плод, то Бог ее очищает, чтобы она более принесла плода. Верою человек открывает сердце свое Христу.

0: Программу подготовила Ольга Шульц. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для нашего совместного размышления я прочитаю из Библии, из послания апостола Павла к Колоссянам, из 3 главы, 23 и 24 стихи. Здесь записаны такие слова. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Дорогие друзья, ученые подсчитали, что каждый человек в течение своей жизни приблизительно 1/3 проводит во сне. Еще 1/3 своего времени он занят на производстве, для того, чтобы добывать пропитание для себя и для своей семьи. И вот только 1/3 всего своего времени он использует в своих целях. И в эту 1/3 входит время, необходимое для ухода за своим жилищем, время, необходимое для ухода за своей семьей, время, необходимое для ухода за своим телом, время, которое мы проводим в пути, время болезней и многое другое. И вот если человек правильно распределяет свое время, бережно обращается с ним, то он может иметь 1/12 свободного времени. Время, которое он может использовать как ему угодно. Это время люди, не знающие Господа, проводят праздно, а христиане используют для того, чтобы посещать собрания, читать Библию дома, для того, чтобы совершать какой-то труд на ниве Господней. И вот, дорогие, я как-то задумался, а сколько это 1/12? Вы знаете, есть некоторые христиане, которые уже 60 лет как обратились к Господу. Это очень большой стаж следования за Христом. Но вот 1/12 для них составляет всего лишь 5 лет. 55 лет человек прожил для себя, и только 5 лет прожил он для Господа. Вы знаете, когда я увидел это, я ужаснулся. Ведь я всего лишь 20 лет как обратился к Господу. А это значит, что 1/12 для меня составляет всего лишь 1.5 года. 18.5 лет я прожил для себя, и только 1.5 года я использовал для Господа. И ничего здесь не сделаешь, ничего не изменишь. Потому что все труды человека для рта его, написано в книге Экклезиаст в 6 главе в 7 стихе. И я пришел к тому же выводу, что некогда пришел Соломон, что вся жизнь человека – суета-сует и томление духа. И мой дух действительно начал томиться, потому что он алкал, а я не имел времени удовлетворить его голод. Кроме того, я обнаружил, что не имею даже 1/12 свободного времени – то есть 2 часа в день. И я стал обращаться к Господу, к тому, кому следует обращаться со всякими осложнениями жизни. Я просил, чтобы Господь научил меня более правильно расходовать время или каким-то образом изменил мои обстоятельства, чтобы я получил больше этого так необходимого для меня времени. И, дорогие, Господь ответил мне, Духом Своим Святым, которые Он послал в этот мир для того, чтобы учить и напоминать, Он напомнил мне слова апостола Павла, которые мы прочитали в начале, записанные в книге Колоссянам в 3 главе, в 23 и 24 стихах. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Что же это означает? Дорогие друзья, это означает, что Господь желает, чтобы мы с вами посвятили бы Ему не просто свое свободное время, а все свое время, всю свою жизнь до последнего вздоха. Это не значит, что надо оставить все и убежать куда-то в лес или скрыться в монастыре, как некоторые пытаются это делать. Господь не берет нас из мира. Он желает, чтобы мы оставались в мире, чтобы мы были светом, примером, солью для этого мира, чтобы мы были письмом, читаемым всеми, чтобы мы были пятым Евангелием для людей, окружающих нас, чтобы мы выполняли всю необходимую нам работу, но чтобы всякий человек во всякое время и на всяком месте, то ли это на работе, то ли это дома, то ли это в дороге, то ли это в церкви, какую бы работу он ни выполнял, приятную или неприятную, крупную или мелкую, но чтобы он делал ее не так, как для себя, и не так, как для кого-то, а так,
как для Господа, как если бы сам Господь повелел ему выполнять этот труд. А ведь Господь и так повелевает, говоря: «И все, что не делаете, делайте от души, как для Господа». Здесь сказано «все», абсолютно все, всякий труд, который мы выполняем в своей жизни. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 31 стихе, апостол Павел дополняет: «Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. И это будет угодно Господу». Конечно, только в том случае, если мы не лукавим, оправдывая свое корыстолюбие, а выполняем жизненно необходимую работу и выполняем ее качественно, добросовестно, в меру своих способностей, от души, говорит Писание. Подобно тому, как в ветхозаветнее время Богу было угодно, когда люди приносили ему в жертву животных, но только в том случае, если это были чистые животные и без недостатков или увечий. Особенно эта истина является ценной для наших хозяек. Дело в том, что ваши мужья имеют больше времени для служения в церкви. Но не подумайте, что они имеют больше возможности или больше времени для служения Богу. Вы имеете ровно столько же времени, что и они. 24 часа в сутки. Оказывается, можно петь в церковном хоре, рассказывать стихотворения, можно посещать больных, а можно совершать труд на производстве, стоять у станка, а можно стирать, убирать, готовить, и все это делать так, как для себя, или так, как для кого-то, для каких-то дорогих гостей, а можно этот же самый труд совершать так, как для Господа, и тогда вся эта ваша работа станет трудом, посвященным Господу. Дорогие, это то, что требует от нас Господь. Он говорит: «Итак, все, что не делаете». Обратите внимание, он не советует, он не говорит, что было бы неплохо, если бы вы все, что не делали. Он не просто говорит: было бы хорошо, если бы вы так поступали, вот я рекомендую вам так поступать. Но этот глагол стоит в повелительном наклонении. Господь приказывает, он сообщает нам свою волю, он говорит то, что он хочет получить от нас. «Итак, все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Это истина, особенно очень полезна для наших хозяек. Ваши мужья имеют больше времени для служения в церкви, но не подумайте, что они имеют больше возможностей и больше времени для служения Господу. Вы имеете ровно столько же времени, что и они. Оказывается, можно стирать, можно убирать, можно готовить, можно делать какую-то другую работу, то ли в церкви, то ли дома, то ли на производстве, и выполнять ее так, как для себя, или так, как для кого-то, для каких-то дорогих гостей, которые придут через 5 минут. А можно этот же самый труд выполнять так, как для Господа. И тогда вся эта повседневная работа, мелкая, нудная, иногда неинтересная или же скучная, превратится из суеты в служение, станет служением, посвященным Господу. Конечно, дорогие друзья, нелегко так поступать. Ведь так поступая, мы противостанем нашей плоти, нашему «я», потому что наша плоть будет искать своего. Она будет искать того, что ей приятней, что ей легче. Она

как для него. Кроме того, если мы будем так поступать, то мы будем пребывать в молитвенном состоянии перед Господом. Ведь если всю нашу дневную работу мы будем выполнять в сознании того, что мы делаем ее как для Господа, то волей-неволей наши мысли будут сопряжены с Господом. Они будут вращаться вокруг Иисуса Христа. Мы будем размышлять о Нем, думать о Нем, помнить о Нем, и мы исполним то, о чем говорил апостол Павел: «Будьте постоянны в молитве». И, наконец, так поступая, мы будем подчеркивать свою любовь к Господу. И любовь не на словах, а любовь, проявленную на деле. Ведь, делая все как для Господа, мы как бы будем говорить: «Если бы эту работу я делал для себя, то я сделал бы ее поскорее, кое-как. Но я делаю ее тщательно только лишь потому, что я выполняю ее для Тебя, Господи». Вы знаете, люди устали от слов. В настоящее время люди переполнены информацией, которая со всех сторон направляется в их души. И, конечно же, они уже не верят словам, они уже не верят в лозунги, они не верят в крылатые фразы, они не верят в высокопарные выражения. Люди желают увидеть все это на деле. И вот Господь призывает нас, чтобы мы были не говорителями, а делателями Слова Божьего. И это возможно только лишь тогда, когда мы все, что не делаем, абсолютно все в нашей жизни, будем делать от души, как для Господа. И тогда вся эта мелкая, повседневная, обыденная работа превратится в служение перед лицом Господним. А так как наша жизнь в основном и состоит из этой повседневной, рутинной, мелкой работы, то вся наша жизнь станет жизнью, посвященной Господу. Когда, дорогие, Господь открыл мне эту истину, то сердце мое возрадовалось. Ведь вместо 1/12 части своего времени, то есть 2 часа в день, я получил весь день, который я могу использовать для труда перед Его величием, если только все, что не делать, делать от души, как для Господа. Кроме того, дорогие друзья, если мы будем так поступать, мы станем свидетелями Иисуса Христа. Во 2 послании апостола Петра, в 1 главе, с 5 стиха и ниже, записаны такие слова: «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание, что в этом отрывке не написано «докажите веру вашу», как многие пытаются это делать, но «покажите в вере вашей». И вот то, что мы показываем, является самым убедительным доказательством нашей веры для окружающих нас людей. В Новом Завете ветхозаветный Ной назван проповедником правды. Но если вы откроете книгу «Бытие» и прочитаете о жизни Ноя, то вы нигде не найдете, чтобы Ной проповедовал. Чем же занимался Ной? Единственное, что он делал, это строил ковчег, который поручил ему строить Бог. И вот это строительство как раз и являлось проповедью Ноя. Более 100 лет проповедовал Ной. Проповедовал топорами, проповедовал молотками, проповедовал пилами. И, дорогие, никто из людей, живших вокруг Ноя, не смог бы сказать, что Ной не любил Господа, или любил его лицемерно, или любил его только на словах. Потому что все люди видели, что на протяжении 100 лет, с самого утра до позднего вечера, Ной строил ковчег, строил вопреки всякой человеческой логике, только лишь потому, что ему повелел это делать Бог. Также все те люди, которые окружали Ноя, не могли бы сказать, что они не слышали его проповеди. Они не могли бы ее не слышать, даже если бы закрыли уши, потому что сам ковчег своим присутствием говорил им о том, что придет конец света, что мир будет уничтожен водами потопа. И по мере того, как

строительство ковчега завершалось, люди видели, что этот конец приближается. И на основании того, что Ной строил его столь длительное время, мы можем предположить, что он строил его не кое-как, не спустя рукава, не лишь бы поскорее, а он строил его тщательно, аккуратно, добросовестно, с выполнением всех тех правил и инструкций, которые указал ему Бог. Он строил его так, как для Господа, от души, как говорит нам Писание. Поэтому, дорогие друзья, сегодня Господь напоминает нам о том, как мы должны совершать любой труд, который мы совершаем в своей жизни, независимо от того, большой он или маленький, приятный он или неприятный. Но Господь желает, чтобы мы абсолютно все, что мы не делаем, делали бы от души, как для Него, с сознанием того, что мы делаем это для Него, чтобы Он мог смотреть на нас с довольством. И тогда наша жизнь станет жизнь, посвященной Ему. Если мы не будем этого делать, то, конечно же, мы нарушим волю Божию. Мы не исполним то, что Он требует от нас. А ведь Он требует, Он говорит, и все, то есть абсолютно все, что вы не делаете, делайте от души, как для Господа. Одна женщина приняла Господа в свое сердце, а ее муж оставался неверующим. И вот она приходит к пастору своей церкви со слезами на глазах и говорит: «Я не знаю, что мне уже делать. Сколько я не пытаюсь говорить мужу о Боге, свидетельствовать об Иисусе Христе, он и слушать меня не желает. Сколько я не пытаюсь уговорить его пойти в собрание или взять почитать Библию, все мои попытки остаются тщетными. С каждым днем он не приближается, а наоборот отдаляется от Господа и еще более ожесточается. Я в безвыходном положении». А пастор ответил ей: «Вы совершили огромную ошибку в том, что хотите заставить вашего мужа слушать о Христе. А вам надо показать ему Христа, показать в своем сердце и во всем вашем доме». Обрадованная женщина прибегает домой и объявляет мужу: «Я знаю, что ты сильно любишь кофе. Теперь каждое утро я буду раньше вставать и буду варить тебе кофе, потому что Иисус Христос учит меня делать людям добро, а особенно своим домашним». Как-то однажды муж оскорбил ее, а она отвечает: «Раньше я сказала бы тебе нечто подобное, и у нас началась бы ссора. Но теперь я не буду этого делать, потому что Иисус Христос учит меня не воздавать злом за зло». Как-то муж пригласил ее пойти погулять с ним в парке, а у нее было много домашней работы, и она говорит: «Я откладываю всю свою работу ради тебя и пойду с тобой, потому что Иисус Христос учит меня заботиться о других больше, нежели о себе». И уже через несколько дней муж обнаружил, что в его доме произошел переворот. Совершилась революция. Идеальный порядок в комнатах, всегда вымытая посуда, чистые наглаженные рубашки, любимые его блюда. И все это благодаря Иисусу Христу. Всякий раз, когда он пил утром кофе, он вспоминал об Иисусе Христе. Каждый раз, когда он видел жену радостной, даже в трудных обстоятельствах, он вспоминал Иисуса Христа. Куда бы ни упал его взор, абсолютно все в его доме стало проповедовать ему об Иисусе Христе. И муж увидел, что помимо его, его жены и их детей, в их доме поселился Иисус Христос, что Он чудесным образом преобразил его жену, и что все то прекрасное и все то приятное, которого стало так много, принес с собой Иисус Христос. И этот муж полюбил Иисуса Христа и принял его своим спасителем, потому что его жена все, что не делала, делала от души, как для Господа. Она исполнила то, что написано женам в первом послании Петра в 3 главе с 1 стиха и ниже. Здесь сказано: «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слов приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.
да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Вот так, дорогие друзья, можно свидетельствовать не только женам, не только мужьям, но также и нашим детям, нашим внукам, нашим соседям, нашим сотрудникам и прочим окружающим нас людям. Однажды один брат работал дворником. Казалось бы, такая невзрачная, далеко не престижная работа. Но вот однажды к нему подходит человек и говорит: «Вы, наверное, христианин». «Откуда вы знаете?» – удивился брат. А он говорит, что «окна моего дома расположены против той улицы, которую вы заметаете, и очень часто я наблюдаю за вашей работой, и вот тогда, когда я посмотрел, я обнаружил, что так заметать может только христианин». Вы видите, независимо от того, что мы делаем, независимо от того, где мы работаем, независимо от того, какой выполняем мы труд, он может быть свидетельством людям о Боге. Но это возможно только в том случае, если мы все, что не делаем, делаем от души, как для Господа. Такова воля Божия. Так говорит Господь. А если среди наших радиослушателей есть люди, которые еще не обратились к Господу, то Он ожидает вас. Он ожидает, чтобы вы пришли к Нему, чтобы вручили свою жизнь в Его божественные руки. Вы знаете, людям очень легко вручать свою жизнь в руки водителя автобуса, или пилота самолета, или машиниста поезда. Они делают это с такой легкостью, как будто поезда не сходят с рельс, и самолеты не падают, и автобусы не переворачиваются. Но как человеку трудно вручить свою жизнь в эти самые надежные руки, в руки Иисуса Христа, который приглашает вас сегодня. Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Сегодня день спасения, сегодня время благоприятное. Господь желает, чтобы вы пришли к Нему и вручили бы свою жизнь в Его божественные руки. Пока не поздно, пока еще сердце бьется в вашей груди, раскайтесь в грехах ваших, попросите у Бога прощения за свою прожитую жизнь, и Он подарит вам новую, прекрасную жизнь, как здесь на земле, так и затем в вечности. И только после этого вы сможете исполнить эту заповедь Божию, сможете все, что не делаете, делать от души, как для Господа.

0: В Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: В сегодняшней передаче вы услышите интервью с маленьким трудолюбивым насекомым, опытным строителем, рыжим лесным муравьем. А затем речь в нашей программе пойдет о том, как зрение животных изменяется с возрастом.

0: Под сосной муравейник. В нем муравьи. Живут, работают. Насекомые интересные. Решила одного из них попросить рассказать об их жизни. Подробности малоизвестные. Здравствуй, муравей.
1: Привет.
0: Как дела?
1: Да вот, работаем. В муравейнике небольшая перестроечка сделана была.
0: Какая перестроечка?
1: Мы изменили наклон стенки муравейника, которая солнышком ярко освещается и жарко нагревается.
0: Ах, вот оно что!
1: Да. Иголочки сосновые и веточки с места на место перетаскивали, пока угол наклона этой стенки муравейника не изменились.

0: чего вы этим добились?
1: А того, что теперь меньшая поверхность муравейника солнцем нагревается.
0: Это чтобы вам в муравейнике не было слишком жарко?
1: Ну да, солнышко-то уже по-летнему стало припекать.
0: А вам нужно, чтобы температура в муравейнике была более-менее постоянная?
1: Конечно, это необходимо для правильного развития наших личинок.
0: Ага, теперь ясно.
1: Да, мы следим, чтобы личинкам нашим не слишком холодно, но и не слишком жарко было.
0: И для этого муравейник приходится немного перестраивать?
1: Нет, не только это. Разные меры применяем. Например, мы ходы в муравейник открываем или, наоборот, закрываем. Потом личинок своих время от времени переносим из одного помещения муравейника в другое.
0: Зачем?
1: А мы подыскиваем им помещение с самой подходящей для них температурой.
0: Ах, вот как! И туда их тащите?
1: Конечно.
0: Мудро поступаете.
1: Так мудро действовать нас научил наш Создатель.
0: Согласна с тобой, муравей. Скажи, а зимой что вы делаете? Зимой-то в лесу намного холоднее.
1: А зимой мы, муравьи, личинок не растим. Мы всю зиму спим.
0: Всю зиму спите? И не замерзаете?
1: Нет. Мы на зиму спускаемся в подземные комнаты нашего муравейника.
0: В подземные комнаты? Там теплее?
1: Да, там лучше зиму зимовать.
0: Значит, в подземной части муравейника ваши зимние спальни находятся. Интересно, сколько муравьев спит в одной спальне? Один, два?
1: Несколько тысяч.
0: Несколько тысяч? Так много? А вы друг другу спать не мешаете?
1: Наоборот, нам всем вместе спать лучше, теплее.
0: Ага, вот в чем дело. Вы друг друга согреваете?
1: Да, спим мы, сгрудившись в одну кучу.
0: Таких спящих вместе групп в муравейнике зимой несколько?
1: Да, несколько. И в середине каждой такой кучи муравьев в самом теплом месте находятся две или три наших уважаемых царицы или матки.
0: Ваши царицы?
1: Да. Мы им уступаем самое теплое место в группе спящих муравьев. Ведь от здоровья наших маток-цариц зависит продолжение нашего рода.
0: Понятно.
1: Да. А рядовые муравьи в течение зимы меняются местами. Те, что спали с краю, переползают поближе к середине кучи. А их место занимают те, которые пригрелись в середине. Так вот всю зиму наши муравьи в сонном-то виде медленно обмениваются местами.
0: Надо же, какая у вас согласованность в действиях и взаимовыручка.
1: Да, мы, муравьи, без взаимопомощи не могли бы существовать. Такими дружными сделал нас наш Творец.
0: Правильно.
1: Да. А ранней весной, как только стает снег, мы, муравьи, просыпаемся, и некоторые из нас вылезают наружу, на южную сторону крыши муравейника.
0: На солнышке погреться?
1: Да. Но не только, чтобы самим-то погреться. Недаром греющихся весной на солнышке муравьев зовут теплоносцами.
0: Теплоносцами?
1: Да. Нагревшись на солнце, эти муравьи спускаются в муравейник, в определенное место, и там остывают. Потом другие нагретые муравьи их сменяют.
0: И что получается? Они таким способом согревают одно из помещений муравейника?
1: Совершенно верно. Вскоре в этом помещении муравейника температура повышается до 26-30 градусов тепла по Цельсию.
0: И что дальше?
1: Туда, из подземных спален, поднимаются наши царицы-матки и откладывают там яйца. Там же и первые наши весенние личинки появляются и развиваются.
0: Интересно. Это еще один пример очень разумного и целесообразного поведения муравьев.
1: Верно. Но наше целесообразное поведение обусловлено разумными инстинктами, которые дал нам Творец природы.
0: Согласна. Скажи, муравей, а зачем вот сейчас твои собратья иголочки сосновые и веточки перетаскивают?
1: А это они сейчас хвою из глубины муравейника наверх поднимают. Время от времени мы это делаем, чтобы она внутри не заплесневела.
0: Чтобы хвойные иголочки на солнышке посохли и проветрились?
1: Точно. Так весь наш строительный материал постепенно и перемещается из глубины на поверхность, а потом опять с поверхности внутрь.
0: Понятно.
1: Да. Поэтому в населенном-то муравейнике никогда плесени и не бывает. А стоит муравьям покинуть его, как весь он плесенью покрывается и грибками прорастает.
0: Интересно, а крыша у вашего муравейника покатая, вроде купола. Это чтобы капли дождя с него лучше скатывались?
1: Конечно, для этого. Ты, я вижу, догадливая. Да, крышу муравейника мы так из веточек да иголочек складываем, что она от дождя нас неплохо защищает.
0: Значит, строители вы умелые.
1: Да уж какие есть. А вот приятель мой, муравей, ко мне бежит. Наверное, хочет мне что-то сказать.
0: К разговаривающему со мной муравью подбежал его приятель и пощекотал его голову своим усиком. После этого он выпустил изо рта капельку какой-то жидкости, а мой собеседник проглотил ее. Потом подбежавший муравей еще раз пощекотал разговаривавшего со мной и пустился бежать в лес. Затем остановился, обернулся и своим усиком как бы поманил моего собеседника. Скажи, муравей, что твой приятель тебе показывает? Что означают эти знаки?
1: Это он меня покормил немного, а теперь за собой в лес зовет.
0: Он тебя покормил?
1: Да. Дал мне проглотить капельку очень сладкого и полезного сока.
0: Это вы, муравьи, так друг друга кормите?
1: Да. Ведь у нас внутри брюшка есть два живота. Один живот, как бы сказать, общественный, а другой личный.
0: Живот общественный и живот личный? Как это? Объясни, пожалуйста.
1: Съеденная нами пища переваривается и превращается в жидкость. И вот в общественном животе или зобике хранятся питательные вещества, которыми мы других муравьев кормим.
0: Интересно.
1: Да, ведь не все муравьи могут в лес за пропитанием бегать. Некоторые муравьи строительными работами заняты, они отлучиться не могут. Царицы наши или матки тоже муравейник никогда не покидают. Они яички откладывают.
0: Ага, вот оно что.
1: Да, поэтому наш создатель и предусмотрел в теле нашем, так сказать, общественный живот или зобик.
0: Чтобы добывающие пропитание муравьи могли в этом зобике переносить корм другим, остающимся в муравейнике?
1: Верно. В этом зобике запас пищи хранится и переносится.
0: А личный живот нужен, чтобы самим питаться?
1: Да. Когда я проголодаюсь, открывается клапан, соединяющий мой личный живот с моим общественным животом, и пища поступает в мой личный живот.
0: Здорово устроено.
1: Да, по проекту нашего создателя.
0: Верно. Скажи, муравей, а чем вы питаетесь?
1: Мы поедаем насекомых, разных жучков, гусениц.
0: Насекомых?
1: Да. И этим мы, рыжие лесные муравьи, большую пользу лесу приносим.
0: Вы вредных насекомых уничтожаете?
1: Да. Там, где есть муравейник, никогда не будет чрезмерного размножения насекомых, обгрызающих хвою и листья деревьев.
0: Отлично.
1: Да, если хочешь знать, муравьиная семья из средних размеров муравейника надежно защищает лес на площади 25 гектара. Недаром для защиты лесов люди искусственно переселяют муравьев туда, где их мало или совсем нет.
0: Интересно.
1: Да. По этой причине в Германии в 1880 году даже был издан закон, охраняющий муравьев.
0: А вы, муравьи, можете охотиться на насекомых, которые больше вас по размеру?
1: Конечно. Многие насекомые больше нас. Мы ведь одни из самых маленьких.
0: И как же вы больших насекомых ловите?
1: Мы их кусаем и муравьиной кислотой в них прыскаем. Тогда они становятся вялыми и не могут нам сопротивляться.
0: Понятно. И вы тащите добычу к муравейнику?
1: Конечно.

0: Я заметила, что муравьи обычно бегают к муравейнику и от него по определенным тропинкам, или, как говорят, муравьиным дорогам.
1: Да, это чтобы не заблудиться. И потом часто полезно бывает встретить других муравьев. Можно попросить их вместе дотащить до муравейника добычу или стройматериал.
0: Тоже разумно.
1: Да, если хочешь знать, наши муравьиные тропинки душистые.
0: Как это душистые?
1: Они муравьиной кислотой пахнут.
0: А что, муравьи, пробегая по ним, опрыскивают их муравьиной кислотой?
1: Конечно. Поэтому, если даже я ни одного муравья на нашей тропинке не встречу, дорогу домой все равно по запаху найду.
0: Прекрасно.
1: Да. Ну, а теперь, извини, мне нужно в лес бежать. Туда, куда меня мой приятель муравей звал. На дерево полезем, на жучков-короедов будем охотиться.
0: Ну что ж, муравей, счастливо тебе охотиться. И большое спасибо за интересную беседу.
1: Пожалуйста. Ну, всего хорошего, я побежал.
0: До свидания, муравей.

Дорогие друзья, вам было интересно слушать то, что рассказал муравей? На самом деле, муравьи, конечно, человеческим языком не разговаривают. Но то, что мы слышали сегодня о жизни муравьев, это вполне правдивая информация. Муравей рассказал нам то, что узнали о его жизни ученые. И именно правдивая информация о жизни муравьев ставит в тупик сторонников эволюционного учения. Ведь невозможно представить себе, что столь сложное поведение этих общественных насекомых, поведение, слагающееся из многих звеньев, из которых каждое имеет смысл только в объединении с предыдущим, могло возникнуть посредством медленного и постепенного накопления мелких, едва заметных изменений, как допускает теория эволюции Дарвина. Нет, такое сложное, целесообразное, совместное поведение муравьев не могло выработаться в процессе естественного отбора. Их хорошая организованность не могла возникнуть в результате действия стихийных сил природы. Сами научиться вести себя организованно и целесообразно муравьи не могли. Их разум слишком примитивен, они лишь подчиняются имеющимся у них инстинктам. Чтобы создать нечто сложное, чтобы разумно организовать чью-либо жизнь, требуется разум организатора, разум создателя. Создателем сложнейших живых существ, населяющих Землю, является мудрый Бог, творец природы.

0: Продолжаем передачу «В мире природы». Узнав интересные сведения о жизни муравьев, давайте теперь поговорим об интересных фактах, связанных со зрением животных. Для человека ухудшение зрения – обычное дело. К счастью, мы знаем, если что, нас выручают очки. Животным очки не нужны, хотя у них с возрастом глаза изменяются. Только в отличие от нас, это чаще приводит к улучшению зрения. Для животных возрастные изменения зрения чрезвычайно важны, так как они позволяют им в определенные периоды менять образ жизни. Но меняется не только острота зрения. Глаза претерпевают такие невероятные метаморфозы, что нам остается только завидовать. Люди пока не придумали очков, которые способны так менять зрение, как это происходит у животных самым естественным образом.
1: Если сравнить размеры глаз с величиной самого животного, то окажется, что самыми крупными глазами обладают птицы. Однако они не производят такого впечатления, так как большая часть их скрыта внутри черепа, а в разрезе глаза видна лишь малая доля глазного яблока. Птенцы вылупляются из яйца уже с крупными глазами, но потом они растут и меняют форму. По остроте зрения птичьи глаза не знают себе равных. У одних они выполняют роль бинокля, другим служат в качестве микроскопа. Хищные птицы должны быть дальнозоркими. Конюк, кружащийся над лугом, высмотрит в траве мышь. Копчик чуть ли не за километр обнаружит в воздухе стрекозу. Гриф, высматривая добычу, парит над саванной на высоте до 2-4 километров. Чтобы глаз мог видеть вдаль, он из круглого превращается в цилиндрический. Глаза, работающие как микроскопы, наоборот, из круглых становятся сплющенными. Без этого синицы и славки не смогли бы собирать крохотные яички насекомых.
0: Наиболее значительные изменения формы глаз происходят в процессе взросления у некоторых рыб. Особенно удивительные органы зрения у небольших глубоководных рыб батилихнопсов. Кроме того, что у взрослых рыб они приобретают цилиндрическую форму, перебираются на лоб и становятся очень большими, направленными вперед и вверх, сбоку из каждого глаза вырастает второй, поменьше, со зрачком, направленным вниз. Так что рыба одинаково хорошо видит и то, что наверху, и то, что внизу. У других глубоководных рыб с каждой стороны головы тоже образуется по 2 сросшихся между собою глаза, только зрачок дополнительного открывается не наружу, а в полость главного. Такой дополнительный глаз улавливает лучи, идущие сбоку и не попадающие на светочувствительные клетки главного.
1: Для чего рыбе 4 глаза? Ведь у многих животных глаза устроены так, что они видят все вокруг и вполне обходятся 2 глазами. Глубоководным рыбам такие глаза с широким полем зрения не годятся. У батилихнопсов каждый из 4 глаз видит только небольшую полоску пространства перед собой, зато способен рассмотреть ее очень подробно, если, конечно, будет достаточно светло или если рассматриваемые объекты сами светятся. В светочувствительных клетках глаза, фоторецепторах морских животных, как и у всех сухопутных существ, есть особый зрительный пигмент – родопсин, чутко реагирующий на фиолетово-синие и зеленые лучи. Пресноводные животные вынуждены пользоваться порфиропсином, лучше воспринимающим желто-красные тона. Ведь в желтоватую воду пресноводных водоемов с массой микроскопических водорослей сине-зеленые лучи проникают плохо. У тритонов и саламандр, которые большую часть года живут на суше и лишь весной перебираются в водоемы, каждый раз происходит перестройка фоторецепторов. Прежде чем они переселятся в воду, большая часть родопсина в их глазах заменяется на порфиропсин, а перед выходом на сушу порфиропсин вновь уступает место родопсину. Глаза – важнейшие органы нашего тела. У животных они не снашиваются так быстро, как у человека, но нередко с возрастом претерпевают удивительные превращения, совершенно необходимые их владельцам. Кто сделал возможными эти превращения? Кто снабдил животных удивительно сложными органами зрения? Не свидетельствует ли живая природа о своем великом конструкторе, о Боге, сотворившем ее?

Дорогие друзья, слушая в первой части нашей программы про жизнь лесных муравьев, вы, конечно, поняли, какую важную роль играет в их жизни разумная согласованность действий. Взаимоотношения членов большой муравьиной семьи можно назвать дружелюбными. Каждый из них заботится не только о себе, но и о благополучии остальных жителей муравейника. В противном случае муравьиная семья не могла бы существовать. Взаимовыручка, дружелюбие очень важны и в жизни людей. Они нужны членам каждой семьи, любого человеческого коллектива. Вот почему Священное Писание учит нас быть дружелюбными. Будьте сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, пишет апостол Петр в одном из своих посланий. Дружелюбие – это доброе качество, которое возрастает в нас, если мы посвятили свою жизнь Иисусу Христу.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: В предвкушении переселения. Прошло еще 2 года. Вновь была созвана конференция. Когда ее делегаты вернулись домой, они собрали в деревнях совещание. Общины получили подробную информацию о всех тех трудностях, которые могли возникнуть при переселении. Но все были единодушны за переселение. Решено было выбрать представителей, которые поехали бы в Америку на разведку. Затем все объединились в молитве, склонившись перед престолом Бога в сознании своей слабости и прося Его о благословении для всех и особенно для братьев, которых нужно было выбрать для предстоящей поездки. Последовали выборы. Выбрали Гергарда Виббе и старосту Петерса.
2: «Я думаю, мы не могли бы найти лучших братьев, чем эти двое», заметил как-то вечером Дерксон, придя к Гардерам.
3: «Да, Петерс может и поговорить, и посмотреть, а Виббе будет для него хорошим помощником».
4: «Мне уже не терпится узнать, что они там найдут», признался Гардер.
3: «А я переживаю, как все это будет, ведь у многих нет средств для такого путешествия. Нам придется поступать несколько иначе, чем до сих пор. Думать не только о себе, но и о своих ближних», — сказал Дукель Виббе, собираясь идти домой.
4: «Интересно, скоро ли они намерены ехать? Им нужно отправляться как можно скорее, так как наступает весна, а дел еще так много», — заключил Гардер.
1: Проходя мимо усадьбы Дерксенов, Виббе подумал об Иоганне. «Бедный мальчик, он вынужден расти в постоянном страхе. До каких же пор это будет продолжаться?» Иоганн действительно снова был вынужден прятаться в своем укрытии, где он оставался до глубокой ночи. Пробравшись окольным путем через сады домой, он увидел, что в доме все было темно. Ни один луч не пробивался через закрытые ставни. Ни один луч любви не проникал в его наполненное страхом сердце. Шорох со стороны заднего двора испугал его, и он быстро прошмыгнул в дом. В доме царила тишина. Все уже спали. Иоганн тихонько пробрался к своей постели. Никто не проснулся. Вскоре уснул и он. Наутро за завтраком все только и говорили о переселении. Иоганн внимательно прислушивался. Спросить, возьмут ли его с собой, он не осмеливался, так как чувствовал, что многие презирают его. Это делало мальчика еще более робким. Кому мог обратиться он? Где мог искать защиты? Иногда он чувствовал себя таким удрученным, что не замечал происходящего вокруг. Так однажды он сидел под толстым деревом, погруженный в свои мысли, как вдруг в страхе вскочил на ноги, когда кто-то из-за дерева спросил его:
5: «Иоганн, что ты здесь делаешь?»
1: Это был Петя Пеннер, который заплаканными глазами стоял по другую сторону дерева. Петя пожаловался своему другу, что мачеха его снова выпорола. Через некоторое время, забыв о своих горестях, они начали вместе играть. День склонялся к вечеру. Пастух со скотом шел по деревне. Дети вышли на улицу и, встав около забора, начали считать коров. Они не заметили, как к ним подошел пастух и закричал:
6: «Что вы здесь делаете, свиные олухи? Вы разгоняете скотину!»
1: При этих словах он хлестнул их своим длинным кнутом. Мальчики быстро убежали на задний двор. Иоганн горько плакал. От удара кнутом жгло, как огнем.
7: Оставлен.
1: Ганс Петерс и Генрих Вебе вернулись из Америки. Пронеслась однажды новость по деревне. Некоторые сразу же отправились к старости. Но он не стал много рассказывать, так как был сильно утомлен долгим путешествием. Сказал только, что земля есть. Желанную свободу они также будут иметь. Но остальное он сообщит на ближайшем собрании. Через несколько дней в помещении церкви состоялось с нетерпением ожидаемое собрание до обеда в Шенфельде, после обеда в Хайбодене. Посланцы доказывали об увиденном. В эти дни дети также много говорили об Америке. Йоган часто рассказывал Пете Пеннеру, что он будет делать в Америке, и Петя был уверен, что отправится туда вместе с Иоганном. Прошел еще год. Люди усердно готовились к переселению.
7: «Я думаю, нам не следует брать с собой Иоганна», обратилась как-то вечером Елизавета Дерксен к своему мужу. «Мы едва сможем оплатить нашу дорогу. Он может остаться здесь. Кто-нибудь найдется, чтобы взять его к себе».
1: Доктор Дерксен ходил взад и вперед по комнате, затрудняясь в решении этого вопроса. Наконец он остановился около жены и сказал: «Хорошо, мы едем, а Иоганна оставляем здесь. Мне очень жаль, но другого выхода нет».
7: «Пусть другие позаботятся о нем», отрезала Елизавета. «Мы не можем все делать для этого мальчика. Деревня должна заплатить нам за то, что он так долго жил у нас».
1: Дерксону было неприятно слышать эти слова, но он промолчал. На следующее утро, когда вся семья сидела за завтраком, мать сказала: «Ну, дети, мы тоже будем готовиться к переселению, чтобы как можно скорее выехать». Иоганн ликовал. Ему нужно было с кем-то поделиться своей радостью. Сразу же после завтрака он помчался к Пеннерам и рассказал Пете, что тоже едут в числе первых. Вся деревня волновалась. Переселение имело решающее значение для всех, как для тех, кто уезжал, так и для тех, кто оставался. Путешествие стоило денег. Движимое и недвижимое имущество нужно было продать. Смогут ли они выгодно продать землю? Русские соседи не спешили покупать землю. Они знали, что переселенцы вынуждены продать ее и ждали, когда смогут купить дешево. Через некоторое время состоялось очередное собрание, на котором было принято единодушное решение продавать все, что только можно. С этой целью устраивали аукционы. Наступил день, когда доктор Дерксен также объявил аукцион. Как и следовало ожидать, интерес к этому событию дети проявляли больше, чем взрослые. Они еще не вполне понимали всю серьезность происходящего. Иоганн усердно помогал родителям, вынося из дома различные старые вещи, чтобы превратить их в деньги. Домашняя утварь шла довольно бойко. Но с землей дело обстояло иначе. Русские ждали последнего момента, чтобы купить землю по самой низкой цене. Так что продать ее не удалось. Первым переселенцам пришлось сдать свои наделы в аренду общине, которая позже должна была продать их, что и было сделано. Йоган был весел. Он тоже приготовил свои вещи к отъезду. С нетерпением ждал он момента прощания. Однажды, это было за день до отъезда, Иоганн решил забежать на минутку к Пеннерам. Выйдя за дверь, он нос к носу столкнулся со своей матерью. Та схватила мальчика, бросила на землю и изо всех сил сжала его горло. Иоганн прилагал все усилия, пытаясь вырваться, но безуспешно. Пытаясь задушить ребенка, злая женщина говорила: «Смотри на меня!» Но он закрыл глаза, не желая ее видеть. Пальцы все сильнее стискивали его горло, так что ему стало трудно дышать. сердце забилось с перебоями. В этот раз мать осуществила бы свою ужасную угрозу, если бы не божественная рука, простертая над маленьким мальчиком. Он уже начал терять сознание, как вдруг раздался громкий возглас.
8: «Ты что делаешь?»
1: Пальцы, сжимавшие горло, разжались, и Иоганн без оглядки побежал в свое укрытие, из которого выбрался только вечером. Дома Иоганна ждало ужасное разочарование. Фрау Дерксон сообщила ему, что они не смогут взять его с собой. «Нам очень жаль, но мы ничего не можем поделать. Тебе придется остаться здесь. Кто-нибудь возьмет тебя к себе». Кто может представить, что происходило в измученном сердце ребенка? Молча, не двигаясь, сидел он на своем месте. Елизавета позвала его к столу, но мальчик не прореагировал. Дети с состраданием смотрели на него. Желая хоть как-то утешить его, Елизавета говорила, что кто-нибудь возьмет его, что они не обязаны все время заботиться о нем. До позднего вечера укладывались вещи, так как было решено отправиться на следующий день. Но Иоганн не принимал в этом никакого участия. После ужина семья стала укладываться спать. Елизавета была очень утомлена и возбуждена, и не могла заснуть. Среди ночи она встала и вышла в другую комнату, где застала Иоганна, сидящим на скамейке.
9: «Иоганн, ты не хочешь ложиться?» — удивилась женщина.
1: Иоганн, казалось, не слышал ее. Рано утром все были на ногах. После завтрака они хотели ехать в Бурвальд, чтобы попрощаться со своими друзьями. Лишь когда Иоганна позвали вторично, он подошел к столу.
9: «Иоганн, ты не должен так сильно расстраиваться из-за того, что не можешь ехать с нами», — убеждала Елизавета. «После завтрака иди в деревню. Кто-нибудь приютит тебя».
1: Иоганн вышел в сад и сел под большим деревом, стоящим у забора. Некоторые соседи заходили к Дерксонам попрощаться. Они видели заплаканного Иоганна, сидящего под деревом, и догадывались о причине его печали. Но никто не пожалел его. Происхождение грузом лежало на невинном ребенке.

0: Елизавета тоже оглянулась. Может быть, в последнее время она была к нему слишком жестока? Но лошади побежали рысью, и вскоре повозка скрылась из виду. В бессилии Иоганн опустился на землю. Соседи проходили мимо. Они видели маленького мальчика, сидящего под деревом, знали о его страдании и лишь сделали ему несколько грубых замечаний. Прошло здесь и несколько детей. Две девочки остановились у забора и с сочувствием стали смотреть на Иоганна. Их сердца не были так испорчены, как сердца взрослых, но они были бессильны помочь ему или приютить его. Петя Пеннер случайно услышал от мачехи о несчастье своего друга. Он сразу же побежал к нему, обнял за плечи и ласково заговорил. И тут Иоганн наконец-то дал волю слезам. Петя стал утешать товарища, и тот рассказал ему о своем безрадостном положении. Петя побежал к матери и спросил ее, нельзя ли Иоганну переночевать у них. «Ведь не может же он всю ночь оставаться под деревом!» — завершил он свою просьбу.
1: «Этого свиного олуха не приводи даже во двор! Не то, что в дом!»
0: Сердито остановила его фрау Пеннер и запретила даже говорить на эту тему. Итак, Иоганн продолжал сидеть под деревом. Вскоре его начали мучить голод и жажда. Кто накормит его? Он подошел к колодцу и хотел освежить пересохшее горло, но к своему удивлению обнаружил, что кто-то унес ведро с веревкой. Не зная, что предпринять, мальчик ходил взад и вперед, а потом лег около колодца. Новая семья. Приближался вечер. Ганс Петерс не спеша шел вдоль деревни. Около усадьбы Дерксенов он остановился, осматривая двор. Вот и уехали те, с кем он так часто общался. Сколько еще времени придется ему оставаться здесь, в этой так хорошо знакомой деревне? Погруженный в свои мысли, он вдруг увидел Иоганна.
2: «Иоганн, вы что, еще не уехали?»
0: Мальчик медленно поднялся, со страхом посмотрел на спрашивающего и, узнав Петерса, ответил. «Все остальные уехали. Только меня не захотели взять с собой». Ганс был добрым человеком. Немного подумав, он предложил.
1: «Ну, тогда пошли со мной. Побудешь пока у нас, а дальше Бог усмотрит».
0: Иоганн взялся за протянутую ему руку, и они пошли вместе.
1: «Мать, я привел Иоганна!» — обратился Ганс к жене, переступив порог кухни. «Я нашел его лежащим у колодца Дерксенов. Они его не взяли». «Но не может же он оставаться лежать там у колодца! В конце концов, он не виноват, что так сложилась его судьба!» «Дай ему что-нибудь поесть». Затем он повернулся к Иоганну и спросил.
3: «А ты вообще-то кушал сегодня?»
2: «Нет, и ничего не пил», — едва слышно прошептал Иоганн.
0: Хозяйка быстро приготовила покушать, и Иоганн с аппетитом съел то, что ему было предложено. Чтобы не смущать и без того испуганного ребенка, Петерс с женой вышли в другую комнату и закрыли за собой дверь.
1: «Мать, мне жаль бедного мальчика», — начал Ганс. «Что ты скажешь, если мы возьмем его?»
0: Недолго думая, она ответила.
2: «Конечно! Не может же он остаться на улице!
0: Пусть в нашей семье станет на одного мальчика больше». Через короткое время они снова вышли в кухню. И хозяйка дома спросила.
2: «Ну, Иоганн, налить тебе еще?»
0: «Нет, я больше не хочу», — отказался он и тихо заплакал. Фрида села около

0: него и участливо спросила, что с ним. «У меня болит голова», — ответил он. Сердобольная женщина не выдержала и тоже заплакала, представив, как Иоганн стоял у колодца и со слезами смотрел, как уезжают его приемные родители. Ласково она положила руку ему на голову. «Идем, я приготовлю тебе постель, и ты ляжешь спать. Спи спокойно, а утром тебе будет легче. Теперь ты будешь нашим. Мы решили оставить тебя, если тебе у нас понравится. На следующий год мы тоже хотим уехать в Америку, и ты сможешь поехать с нами. Мы тебя здесь не оставим». Эти теплые слова были бальзамом для израненного сердца Иоганна. Он лег в постель и вскоре мирно заснул. Фрида занималась своими делами. Но через время пришла посмотреть, уснул ли Иоганн. Только она вернулась, как у дверей появилась фрау Дик.
1: «Добрый вечер! А я думаю, пойду посмотрю, что это у них так много дел сегодня?»
2: «Ну, — протянула хозяйка, — не намного больше, чем обычно. Мой муж вечером привел Иоганна, и так как он целый день ничего не ел, я приготовила ему покушать и уложила в постель».
1: «О, значит, этот тип у вас! А мы бы не стали заботиться о нем. Дерксонам следовало бы и дальше держать его у себя».
0: Для Фриды было мучительно больно слышать эти слова, и она хотела высказать гостье все, что думает о ней и о Зузанне Пеннер. Но тут вошел Ганс.
3: «Ты уложила Иоганна?»
0: «Да, он уже спит».
1: «А я только что сказала, что не стала бы брать мальчишку», — вмешалась Анна Дик.
0: Это для Ганса было уже слишком. Он не любил спорить, но всегда говорил то, что думает. Повернувшись к Анне, он резко заметил:
3: «Конечно, я в этом не сомневаюсь. Да я бы сделал все, что в моих силах, чтобы воспрепятствовать этому, так как тебе и Зузанне вообще не место в деревне. Из-за вас здесь столько споров и ссор».
0: От этих слов гостья покраснела, как рак, и не знала, что ответить. Фрида обрадовалась, что ее муж высказал то, что было у нее на сердце.
1: «Мне кажется, что вся деревня настроена против нас и Пеннеров», — обиженно проговорила Анна. «Как только кто-то поссорится, так сразу виноваты я и фрау Пеннер. Но лучше невинно страдать, чем обвинять других».
3: «Да-да», — перебил Ганс, — «вы оба всегда невинны. Ваши острые язычки натворили много бед». «Ты сегодня пришла не просто в гости. Ты видела, что я привел Иоганна, и явилась лишь для того, чтобы уколоть и поиздеваться».
0: При этих словах он открыл дверь и сказал:
3: «А теперь иди домой и подумай о том, что ты услышала. Мы всегда рады гостям, но для таких, как ты, у нас нет места. Спокойной ночи».
0: Анна поняла, что надо уходить, и, не сказав ни слова, вышла из дома. С чувством злобы, смешанной со стыдом, она поспешила к своей подруге, где в резких выражениях пересказала, что случилось у Петерсов. Зузанна с удовольствием слушала ее. Ох, и досталось же Петерсам в их разговоре. Они упрекали их и в высокомерии, и в алчности. Они не верили, что Петерсы действительно возьмут к себе Иоганна, так как судили о них по мере своей испорченности. Петя сидел как окаменелый в соседней комнате и слышал все, о чем они говорили. Он не мог всего понять, но в своей невинности чувствовал низость обеих женщин, и от этого чувства кровь стыла у него в жилах. Иоганн хорошо выспался и чувствовал себя лучше, но во время завтрака не мог скрыть своей робости. «Иоганн, — одобряла его Фрида Петерс, — теперь ты наш мальчик и должен чувствовать себя как дома, потому что отныне это твой дом.
1: Если мы будем живы и здоровы, то на следующий год тоже отправимся в Америку, и тогда ты сможешь поехать с нами». Иоганн заплакал от радости, что снова обрел мать, которая любит его. Ему требовалось побыть одному, и он побежал в сад. Здесь царил полный мир.

0: Этот час открывает передача «Евангелие и поэзия». Через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Писания». В конце часа выйдет в эфир музыкальная передача «Душа и песня».
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Добрый вечер, братья и сестры.
1: От имени всех прихожан и членов нашей церкви мы приветствуем вас и приветствуем ваше решение следовать за Иисусом Христом. Человечество переживает сегодня величайший кризис в экономической, политической и моральной жизни. Это знают все, и отрицать это невозможно. И время действия спасающей благодати Христа подходит к концу. Думали ли вы когда-нибудь о том, что недалек тот час, когда все люди, живущие на земле, будут потрясены необычайным событием, вторым пришествием Иисуса Христа? Но в начале нашей передачи помолимся нашему Спасителю, помолимся с радостью в сердце, склоним голову. Господь Иисус Христос, я прихожу к Тебе в молитве, сознавая всю свою греховность. Я верю Твоему Слову. Я верю, что Ты принимаешь всякого приходящего к Тебе и прощаешь все грехи. Господи, прости меня, будь милостив ко мне, грешнику. Омой меня кровью Своею, пролитой на Голгофском кресте. Я не хочу жить прежней жизнью. Я хочу принадлежать Тебе, Иисус. Войди в мое сердце и будь моим спасителем и пастырем. Я отдаю себя Тебе и молюсь, чтобы Ты жил в моем сердце и руководил моей жизнью. Я исповедую Тебя, Иисус Христос, своим Господом и отдаю себя в Твои руки. Я благодарю Тебя за то, что Ты слышишь мою молитву, и я верой принимаю Твое спасение. Благодарю Тебя, мой Спаситель, за то, что Ты принял меня таким, какой я есть. Аминь. Благодарю Тебя, Господь, назвал свое стихотворение Юрий Каминский.
2: Благодарю Тебя, Господь, за этот вставший над холмами рассвет, как вечности ломоть, так пахнущий питью хлебами. Благодарю Тебя за дни, когда узнал я тяжесть длани Твоей. Не ношили сродни она той самой, что не тянет. Спасибо, Господи, за дом, так и не ставший полной чаши. Спасибо за июльский гром, до потолка жилище наше, наполнивший дыханием трав. От этих трав, подмявших дали, встававших из любых потрав, стальные косы увидали. И пусть ты был со мною строг, уча меня воде и хлебу, ты умолиться мне помог, чтоб смог приблизиться я к небу.
1: Иисус Христос придет снова на землю. Что дает нам, верующим, основание так говорить, притом говорить уверенно? В первую очередь, обещание самого Господа Иисуса Христа. Он сказал, будучи на земле, «Приду опять». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 3 стих. И мы не имеем никакого права не верить словам Христа. Потому что все, что говорил Христос о последнем времени, сбылось с абсолютной точностью и сбывается на наших глазах. Сегодня пока не сбылось обетование Его второго пришествия, которое мы ожидаем. Истинные дети Божьи готовят себя к встрече с Иисусом Христом, опираясь на свидетельство ангела при вознесении Господа. Читаем мы в книге «Деяний святых апостолов» в первой главе, 10-11 стих. «И когда они смотрели на небо во время восхождения Иисуса, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Иисус в первую очередь возьмет от земли свою церковь, а потом придет на землю для установления тысячелетнего царства. Сегодня как раз то время, когда каждому нужно искать Господа, как Спасителя, пока Он еще не пришел как судья. Кстати, об этом говорит и притча Иисуса Христа о десяти девах в Евангелии от Матфея в 25 главе. И об этом говорит стихотворение Ивана Проханова. Послушайте.
2: Звезды на небе сияли, ночь была светла, тиха. 10 дев в чертоге спали, ожидая жениха. Все они в руках имели каждая светильник свой. Масло взять не захотели неразумные с собой. 5 разумных масло взяли и спокойно, без забот, в доме мирно почивали, веря в радостный приход. Вдруг раздался в час полночный громкий клич: «Жених идет!» То глашатай полномочный к пробуждению всех зовет. 5 разумных пробудились, стали пламя поправлять, и как прежде засветились их светильники опять. Неразумные взывают к мудрым: «Светочи у нас с каждым мигом угасают, масла нет и поздний час». Слово им в ответ звучало: «Лучше вам пойти купить, а иначе будет мало вам и нам, чтоб всем светить». Неразумные несчастны, масло покупать пошли, но пришел жених прекрасный, мудрые на пир вошли. Неразумные приходят и не видят дев других, и приема не находят, он закрыт навек для них. Девы юные, похожи будьте вы на мудрых дев, чтоб, послушав голос Божий, не навлечь Господень гнев. Масло чистого от Бога, Духа Божья, сил святых, запасите много-много для светильников своих, чтоб, когда жених прекрасный к нам придет в лучах порфир, вы могли с отрадой ясной с ним войти на вечный пир. Не дремлите, бодры будьте, от очей гоните сон, а заснете, не забудьте, что придет нежданно он.
1: Друзья, послушайте, как ясно и категорично говорит Иисус в книге Откровения Иоанну, читаемой в 22 главе 12 стих. «Се веду скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его». Христос не назвал ни часа, ни дня своего пришествия, но Он ясно указал на признаки последнего времени. Последнего времени перед своим пришествием. И эти признаки теперь налицо. Читаем мы в Евангелии от Марка в 13 главе с 4 по 29 стих. Вкратце это звучит так. «Многие придут под именем Моим, восстанет народ на народ и царство на царство, войны и слухи о войнах, землетрясения, глады, смятения, болезни и скорби, невидимые со дня сотворения. Восстанут дети на родителей, родители на детей, брат на брата, и предадут смерти. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Мерзость запустения, стоящая где не должна, восстанут лжехристы и лжепророки. И когда увидите то сбывающимся, знаете, что близко, при дверях». История не знает более значительного события, чем первое пришествие Иисуса Христа, воплощение Сына Божьего. Целью Его первого пришествия на землю было спасти мир, а не судить его. Для этого Он добровольно пошел на крест, исполнил волю своего Отца. Второй раз Он придет не в образе беспомощного младенца, но с великой славой Царя-Победителя. Судит мир по справедливости, ибо справедливость — это сущность Его естества. Царь грядет, говорит Вера Кушнир в своем стихотворении.
2: Мы живем в Содоме и Гоморре. Зло достигло крайнего предела. Разлилось, как яростное море, а земля себя не доглядела. Отдалась нахлынувшему валу, пала, как великая блудница, так, как будто бы она не знала, что в том мутном омуте таится. Ведь по ней прошел Спаситель кроткий, все сказал ей, все, что нужно, сделал, но она забыла те уроки, истинною жить не захотела и пришла к концу своих блужданий, докатившись, так сказать, до ручки. Не сбылось волнение ожиданий, обманул лукавый на толкучке. Близятся намеченные сроки, все приметы предвещают грозы. Не младенец в яслях светлоокий, царь грядет, уверенный и грозный. Царь грядет своих забрать от мира. Все короче благодати лета. Плачь, земля, сжигай свои кумиры. Кайся, пока песнь твоя не спета. Царь грядет на радость ожидавшим. Пой, ликуй, спасенный и прощенный. Царь грядет. Не будь же опоздавшим путником у двери затворенной.
1: Вторым своим пришествием Христос проявит свое могущество и свою власть, чтобы восторжествовало царство Его славы, чтобы дьявол был побежден навеки. Многие люди не доверяют этому пророчеству по той причине, что о втором пришествии Христа говорят уже давно, а Его все нет и нет. «Почему Христос медлит?» — спрашивают они. «Не медлит Господь исполнить обетование, как некоторые почитают, то медление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Ясно отвечает нам Дух Святой через апостола Павла на этот вопрос. Петр и Павел. Апостол Петр сказал: если бы Христос пришел вчера, многие люди не имели бы шанса на спасение сегодня. Христос все еще собирает свою семью, свою церковь. И когда войдет в нее полное число, им определенное, тогда Он не замедлит прийти за своими. И кто знает, может быть, собирание будет закончено сегодня. Послушайте стихотворение «Се гряду скоро» и вслушайтесь внимательно в эти строки.
2: «Представляю день, грядущий скоро, в полдень, вечером или на заре. Разговоров приглушенных гомон не понять затихшей детворе. Все как будто так же, как и было. Происшествий нет на первый взгляд. Но о чем раскрытые могилы грозно и тревожно говорят? Фабрика приглушенно гудела, вдруг пятиминутка созвона. А в цехах волнение до предела, но куда ж девались мастера? Очередь стоит в недоумении, вдруг куда-то спрятался кассир. Пролетело лишь одно мгновенье, и исчез водитель из такси. В тот же миг сиденье опустело в поезде, идущем на Кавказ. Люди в страхе зашумели, кто-то стал молиться в первый раз. Неспроста профессор озадачен, вдруг исчез студент один. Этот факт, конечно, что-то значит, говорят, он был христианин. Вдруг не стало в классе пианиста, только нотный листик задрожал. У него родители баптисты, да и он, товарищ прошептал. И сердца тревожно застучали, тягостным предчувствием полны. Слово «восхищение» люди знали, но боялись атомной войны. Молча у молитвенного дома, голову пониже опустив, будто не взлетев с аэродрома или нужный поезд пропустив, собрались оставленные небом, знавшие спасение много лет, кто хвалился, что в театре не был, но среди спасенных тоже нет. Окидая окружавших взглядом, с болью в сердце замечает бывший брат. Нет сестры, стоявшей в хоре рядом. Старичок-диакон тоже взят. Вырвались слова молитвы глухо, только не услышана она. Не услышит плача Божье ухо, будто оборвалась струна. Было ли в истории планеты что-нибудь подобное сему? Люди, что вы ищете ответа? Смотрите с надеждой на Луну? Оцените важность покаяния. Бог сегодня слышит вас. Лишь минута будет расставанием, а до восхищения, может, час.
1: Да, и главное не опоздать. Всего за 3 дня до смерти, зная, что его ученики будут так потрясены, что почти лишатся веры. Иисус старается объяснить, что надеждам их еще суждено сбыться. И в таком великолепии, о котором они даже не мечтали. Иисус много думал о своем втором пришествии, читаемом во всех 4 Евангелиях. Об этом многократно и многообразно говорили и писали ученики Христа, его апостолы. Они жили этим ожиданием, заповедовав нам то же самое. Апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе, говорит: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба». А апостол Петр призывает в своем втором послании, в 3 главе, с 10 стиха: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земли и все дела на ней сгорят, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего?» Когда верующие в наше время говорят о приближающемся втором пришествии Господа, то почему-то обычно речь идет о страхах и ужасах, а не о радости и ликовании. А вот что об этом говорит поэт в своем стихотворении.
2: «Настанет день, я верю, что настанет. Пусть это время скрыто и от нас, когда заря другого солнца встанет, когда пробьет святой желанный час. Настанет день, того не знают, и новых звезд там тысячи зажгут. То время, что Спаситель обещает, тысячелетним царством назовут. То новый мир, неведомый доселе, обычаев, стремлений для людей. Его еще поэты не воспели, и в нем дышаться будет всем вольней. Там лань со львом спокойно лягут рядом, и ненависть исчезнет, как туман. Пройдет ребенок с тигром тихим садом, исчезнет оскорбление и обман. Там брат на брата камня не поднимет, орел и голубь вместе полетят. Там никогда огонь любви не стынет, там никогда не плачут и не мстят. Не будет там обид и вожделений, и о грехе забудут навсегда. Не будет слез, а будет только пенье. Страдания не останется следа. Там будет радость, радость неземная, в стремлениях, чувствах, жизни и мечтах. В небытие уйдет тоска земная, и навсегда исчезнет в мире страх. То новый мир, неведомый доселе, и этим миром будем мы владеть. Его еще поэты не воспели, и у меня нет сил его воспеть.
1: Любящие Господа ожидают его пришествия и радуются. Радуются ему, потому что только тогда начнется настоящая наша жизнь. Вечная жизнь, залог которой в нас, верующих, его Святой Дух, делающий нас способными любить Господа и побуждающий нас ожидать Его с радостью. Дорогие братья и сестры, на минуту представьте себе то великолепие, вот что показало даже вот это стихотворение, что нас ожидает в тысячелетнем веке. Жизнь вместе с героями веры, с патриархами и пророками Ветхого Завета, с искупленными святыми, с друзьями. Послушайте стихотворение Елены Бессмертной «Тысячелетний век».
2: Тысячелетний век грядет, уж близок он. Готовься, человек, будь к встрече снаряжен и выровняй пути к пришествию Христа. Очисти, освети, где мрак и пустота, и раствори врата, и сотвори престол, и призывай Христа, чтобы Он скорее пришел. Иисус придет, ликуй, с хвалою призывай, всем сердцем торжествуй, за Ним идем мы в рай. Он воссоздаст народ, Израиль воспоет, кто ждет Его приход, тот в новый век войдет. Второй приход Христа навечно, навсегда. В нем жизни полнота, как яркая звезда, взойдет над миром он и озарит весь круг. Блажен, кто им спасен, тому он Бог и друг.
1: Этим стихотворением мы заканчиваем нашу передачу. В нем мы использовали цитаты проповеди Николая Водневского. Следующую программу мы посвятим вопросу, почему Христос медлит. А сейчас помолимся молитвой «Отче наш».
2: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
1: До свидания. Да благословит вас Господь.
2: До свидания.

0: На волне «Радио на пути» вы услышите программы «Момент творения», «События через призму Писания» и затем музыкальная программа «Душа и песня».
1: Момент творения.
2: Эволюция и сверхъестественное вмешательство. Совместимо ли это? Давайте будем честны сами с собой. Если вы верите, что Бог сотворил мир, но орудием своим избрал эволюцию, вам придется ответить на очень непростой вопрос. Допускает ли эта теория сверхъестественное вмешательство? В чем существенное отличие научных свидетельств в пользу эволюции как таковой, без участия Бога, от научных свидетельств в пользу теистической эволюции? Ведь материальные доказательства того и другого должны быть одними и теми же. Теория эволюции основана на том принципе, что все события и явления материального мира определяются законами природы. Эта теория утверждает, что в один прекрасный день из яйца рептилии вылупилась первая млекопитающая, и Бог здесь совершенно ни при чем. Она гласит, что для превращения некоего обезьяноподобного существа в первого человека не потребовалось никакого сверхъестественного вмешательства. Теория эволюции просто не оставляет места для Бога. Та идея, что Бог время от времени вмешивался в процесс эволюционного развития, не имеет никаких материальных подтверждений. В Библии тоже ни о чем подобном не говорится. Человек, конечно, может поверить в то, что Бог творил этот мир посредством эволюции, но это убеждение не совпадает с так называемыми доказательствами эволюции. Оно идет вразрез и с библейским повествованием. Идея эволюции несовместима со сверхъестественным Божьим вмешательством. Из этого следует, что и Библия не может считаться Словом Божьим с точки зрения эволюции. Но слава Богу, Библия не что иное, как Слово Божье, и она представляет собой разумную альтернативу теории эволюции.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В первом письме Коринфянам, 3 главе, в стихах 6 по 8 записано следующее. «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог, потому что и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий — суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Награда. А кто бы из нас не хотел ее получить? Мы, как христиане, спортсмены, артисты, все хотят получить награду. В 2021 году на летней Олимпиаде Токио случилось историческое событие. Первый раз за историю современного проведения Олимпиад, первое место было поделено на два первых места и две золотые медали. Катарский легкоатлет Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери завоевали золото в прыжках в высоту. Они оба преодолели планку на высоте 2 метра 37 сантиметров, использовав одинаковое количество попыток. Вообще удивительное событие. Такого еще не было никогда в истории Олимпиад. Писание тоже нам о награде говорит. Каждый получит свою награду по своему труду. Однако есть то, что объединит всех святых и верных. Это главная награда от Господа. Спасение. Спасение. Награды будут разными. Кто на чем строил, как говорит Писание. Кто строил на сене, соломе, того дело сгорит, получит урон, но сам спасется как бы из огня. Кто строил на драгоценных камнях, того дело устоит. В общем, огонь испытает. Бог испытает наши дела, как верующих. Но люди хотят получить награду. Что для этого нужно? Трудиться для Господа. Трудиться для Господа. Вот эти легкоатлеты из Италии, из Катара трудились. Покорили такую высоту, но больше не смогли. Что получили первые места? 2 золотые медали. Наша главная награда – это спасение. Оно будет дано всем людям, уверовавшим в Иисуса. Марка 10, глава, стих 31. Там Иисус говорит о том, что последние будут первыми, и первые – последними. Это самое главное, что объединяет нас всех. Слава Всевышнему за то, что у Него первых мест великое множество, и они приготовлены для всех спасенных. В Великобритании растет обеспокоенность по поводу подлинности заявлений просителя убежища, то есть о беженцах, о том, что они переходят в христианство. Официальным лицам высказано опасение по поводу того, что церковные лидеры способствуют фальшивым заявителям в обращении к христианству с целью остаться в Великобритании. Эта ситуация обратила на себя внимание после того, как Абдулла Шокура Эзеди, иммигрант из Афганистана, совершил химическую атаку в Клэпхэме на юго-западе Лондона. Ему было предоставлено убежище после обращения к христианству, несмотря на предыдущие судимости за сексуальные преступления. Интересная ситуация. С одной стороны, Иисус Христос призывает нас идти и учить людей во всем мире, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Евангелие от Матфея, 28 глава, стих 19. С другой стороны, мы видим откровенную ложь со стороны людей, которые не уверовали в Иисуса, а притворились верующими, чтобы плюшки получать, в данном случае остаться в Европе. Как бы там ни было, мы, люди, никогда не узнаем об искренности покаяния того или иного человека. Только Бог сердцеведец, и Он знает правду. В христианской среде еще и дьявол поработал. Наш главный враг. Что он сделал? Плевелы подсадил пшеницу. Всех плевел, псевдоверующих, только Бог выведет на чистую воду, когда будет свою пшеницу пожинать. Это случится уже в скором времени. А властям европейских стран надо не лжехристиан вычислять, а подумать над тем,
сколько они террористов ИГИЛ запустили на свою территорию под видом беженцев. Христианская школа во Флориде запретила маме одного из учеников парковать машину непосредственно рядом с учебным заведением по причине наклейки на ее автомобиле. Какая же там наклейка была? Все дело в том, что на

произошло, а руководство школы пришлось принимать меры. Сама женщина клейку снимать не собирается. Она, представляете, предпочла, чтобы ее дети были в христианской среде. Она понимала, что христианская школа — это не то же самое, что обычная. Что христианское учение — это не то же самое, что учат, например, в биологии учеников обычной школы, где говорят об эволюции. Сама понимая, детей туда отправила, а сама занимается совершенно мерзкими делами. Что здесь важно учесть? Что родители христиане, другие родители, обратили на это внимание и не дали распространять мерзость среди своих чад. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

дорогой друг, следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать еженедельную программу «Соприкосновение с истиной», в которой прозвучит проповедь известного американского пастора и проповедника Чарльза Стэнли. По ее окончанию слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Кто-то другой не может сказать вам волю Господа для вашей жизни. Поэтому столь необходимо духовное развлечение. Будут времена, когда вы будете проходить через ситуации, когда никто не будет знать, что вам делать, кроме Бога. Только Он знает, что правильно и что хорошо для вас на тот момент. У Бога есть ответ на любую ситуацию, с которой вы сталкиваетесь. Научитесь понимать Его волю. Чарльз Ф. Стэнли будет учить о том, почему нам необходимо духовное развлечение.

Это передача «Прикосновение» с Чарльзом Стэнли. Почему нам порой так сложно распознавать, что хорошо, а что плохо, а чаще различать между хорошим и лучшим? Почему мы так легко обманываемся тем, что видим и слышим, не видя, что есть на самом деле и что истина? И почему нам, верующим, так часто приходится жаловаться? Я не уверен, слышал ли я это от Бога, или это просто мое желание? Другими словами, нам очень сложно различать, что Бог говорит нам, а что просто является нашим желанием. Почему, разговаривая с людьми, слушая людей и общаясь, мы часто не можем услышать, что они говорят на самом деле? Что они говорят? «Мне больно. Мне нужно ободрение. Мне нужно, чтобы вы за меня помолились». Они не говорят это вслух, но именно это скрыто за словами, и по какой-то причине мы не можем это понять. Как это возможно, что мы можем пропустить в жизни так много действительно важного? Именно об этом я хочу говорить сейчас. Название проповеди — «Духовное развлечение». Откройте послание Филиппийцам, первую главу. Павел пишет это прекрасное письмо радости и ободрения. И он говорит в стихе 8, «Бог свидетель, что я люблю вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, славу и похвалу Божью». Он пишет им с осознанием того, что они возлюбленные верующие, но слушайте, что он говорит. Он сказал, «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Он говорит, «Я хочу, чтобы вы знали, что такое истинная искренняя любовь». У многих людей есть такое представление, что любовь — это чувство. Но в Писании любовь не определяется как чувство. Это знание, познание. Если кто-то действительно любит другого, он знает этого человека. Всякий человек по-настоящему хочет узнать того, кого любит. Если человек любит вас, он хочет узнать вас изнутри, понять, что движет вами, что вдохновляет вас, что расстраивает вас, что вы любите, что вам нравится, что вы не любите и что вам не нравится. Вот что значит знать человека. И любовь по Писанию — это познание. Поэтому, если мы говорим, что любим Бога, это определенно значит, что мы хотим Его знать. Мы хотим Его знать. Павел просто говорит, «Я хочу, чтобы вы различали и познавали, чтобы вы знали, что такое истинная, искренняя любовь». И он говорит, «Чтобы вы могли познавать лучшее, чтобы быть чистыми и непреткновенными в день Христов». Я хочу поговорить с вами о духовном развлечении. Что это такое? Духовное развлечение — это то качество и способность, которое необходимо каждому из нас без исключения. Это то, что дает нам правильное суждение. Это способность видеть вещи так, как они есть на самом деле, а не так, как они выглядят. Это способность определять, что правильно, а что нет, что хорошо, а что еще лучше, что мудро, а что не мудро. Это способность проникать взглядом через завесу, оценивать и выявлять и видеть то, что невозможно было бы увидеть естественным образом. Вот о чем вы должны спросить себя. Когда вы сталкиваетесь с ситуацией или вы должны принять решение, вы просите Бога о водительстве. Вы просто молитесь об этом? Вы ждете до тех пор, пока в глубине сердца не получите уверенность? И что определяет эту уверенность? Бог дал нам способность понимать и судить, иметь мудрое суждение в каждой сфере жизни. Я хочу, чтобы мы подумали и увидели, насколько нам это необходимо в жизни. Я хочу привести вам несколько примеров, показывающих важность развлечения в нашей жизни. А затем во второй проповеди я буду говорить о том, как можно развивать дух познания. Но я хочу, чтобы вы немного подумали об этом. Давайте посмотрим на развлечение вот с какой стороны. Я хочу показать вам некоторые примеры того, насколько необходимо, чтобы мы были способны правильно судить.
Мы можем видеть разницу между выдуманным и невыдуманным, между тем, что сложно, и тем, что реально. Мы сталкиваемся с этим каждый день в нашей жизни. Мы встречаемся с людьми, которые не до конца честны и откровенны с нами. Мы слушаем рекламу и думаем, это неправда. Часто люди не понимают, что они должны иметь развлечения в каждой сфере своей жизни. Так что давайте начнем с того, что на самом деле проще всего и важнее всего. А именно, нам нужно жить в соответствии с волей Бога. Если вы не обладаете даром развлечения и не можете судить мудро, что от Бога и что не от Бога, тогда вы никогда не сможете жить в соответствии с Его волей. Жить по воле Бога — это значит слушать Его. Это путь к миру, плодовитости и продуктивности в вашей жизни. Это путь, на котором вы обретете радость и счастье даже посреди трудностей и проблем. Но если кто-то скажет, «Ну, я не знаю волю Божью для моей жизни», и почему же вы не знаете волю Бога для вашей жизни? Ну, я его не спрашивал, а он не ответил мне. Но послушайте, неужели вы думаете, что Бог сказал бы? Нет, я не покажу тебе, что делать, сам узнай. Нет, он отвечает, слушай. Он хочет, чтобы мы ходили его путями, потому что это приносит ему славу, хвалу и честь. Это обогащает нас и дает нам величайшую радость, счастье и мир. Но как же вы узнаете Божью волю в данной ситуации или обстоятельствах? Или если вы не знаете, как вы можете различать и знать, что Бог говорит? Чтобы знать волю Бога, необходимо быть способными различать мысли Бога, волю Бога. Что Он говорит вам в данный момент в вашей жизни? Подумайте обо всех решениях, которые вы должны принять в жизни. Решения по поводу ваших детей, по поводу финансов, по поводу отношений. Если вы не имеете духа развлечения, знаете, что вы будете делать? Вы просто будете видеть только поверхностно. Другими словами, вы не будете оценивать ситуацию с библейской точки зрения. Вместо того, чтобы смотреть на вещи с Божьей точки зрения, вместо того, чтобы видеть скрытое, вы делаете шаги по направлению того, что кажется правильным для вас. Я много раз слышал, как люди говорят, это казалось правильным, выглядело так, как будто это правильно. Я чувствовал, что это хорошо. Друзья мои, в жизни много того, что кажется хорошим, но не является волей Божьей. Есть много чего. Послушайте, всякий грех привлекателен. Но как вы узнаете волю Бога для своей жизни, если не имеете духовного познания? Чтобы двигаться в правильном направлении и истинно судить о том, кто говорит. Это первое. Второе, что я хочу вам сказать, это то, насколько развлечение необходимо. Нужно делать развлечение между истиной и ложью. А для этого вам необходим дух познания. Когда я говорил «истина» и «ложь», вот что я имел в виду. Понимаете, это может произойти и в церкви. Не каждый, кто держит Библию в руках, говорит истину. Я хочу сказать всем, кто слушает меня, послушайте. Просите Бога дать вам дух познания, чтобы определить, говорю ли я истину или нет. Обратитесь к Слову Божьему и узнайте. Это не значит, что мы будем соглашаться с любым толкованием. У нас есть привилегия не соглашаться, но при этом и не бить друг друга, не презирать друг друга, не вешать ярлыков друг на друга. То есть иногда мы можем не соглашаться. Но вот в чем вопрос. Имеете ли вы дух развлечения, чтобы определять, что по Писанию и что не по Писанию? Например, если я скажу вам, что Иисус Христос — великий человек, я не упомяну о Его рождении от девственницы. Иногда это выглядит как приятно и убедительно, и так красиво и хорошо, и кажется, что это не может быть неправильным. Только если это согласовано со Словом Божьим, если ничего не упущено, вам необходимо просить у Бога дух познания, чтобы определить разницу. Третье заключается в том, что нам необходимо иметь дух развлечения, чтобы нам не быть обманутыми грехом. Сама природа греха — это ложь. Основанием греха всегда является ложь. И в результате мы ступаем на путь непослушания, потому что грех всегда внешне выглядит хорошо и привлекательно. Вам нужно просто сказать, давайте вскроем крышку и разглядим, что внутри. Давайте откроем завесу и увидим, что это такое на самом деле. Дело в том, что грех сам не выявляется. Грех всегда будет иметь вид чего-то хорошего. При этом грех никогда не укажет на собственные последствия. Грех всегда говорит, «Никто не узнает, если ты сделаешь то или это».
Грех — это ложь. Сатана — обманщик. Я говорю это снова и снова. Нам нужен дух развлечения, чтобы знать разницу между плохим и хорошим, правильным и неправильным, хорошим и лучшим, между тем, что является волей Божьей, а что просто удовольствие, которого я желаю в своем сердце. Вот что вы должны спросить себя в сердце. Есть ли у меня достаточное развлечение, чтобы сделать мудрый выбор в жизни? Достаточно ли у меня развлечения, чтобы делать правильный выбор? Принимаю ли я решение на основе того, сколько у меня денег? Принимаю ли я решение для того, чтобы получить чье-то расположение? Буду ли я кем-то отвержен? Или решение принимается на основании мудрого благочестивого суждения, которое придерживается живого Слова Божьего? Поэтому Бог дает нам развлечения, чтобы защитить нас. Это одна из причин. Защитить нас, чтобы мы не загубили свою жизнь, не попали в положение, когда мы страдаем от боли, ран, печали и сожаления, от всего, что приходит вместе с непослушанием. Но я еще раз скажу, потому что я хочу, чтобы вы это запомнили. Развлечение необходимо потому, что мы все на одном и том же месте. Дух развлечения помогает мне выбрать между хорошим и лучшим. Слушайте внимательно. Чаще всего, когда у нас есть хорошее, это правильно, пока нам не предложено лучшее. И часто, когда Бог имеет для нас лучшее, сатана также предлагает нам что-то. Выглядит хорошо, вызывает приятные чувства. Но что может быть лучше? Тогда что-то внутри нас начинает откликаться и подавать сигнал тревоги. Это дух развлечения говорит: «Подожди, подожди, я согласен, это хорошо выглядит, это вызывает хорошие чувства, я согласен, что ты мог бы этим наслаждаться». Но вот что лучшее, у Бога лучшее, это не лучшее, это выглядит хорошо, но это не лучшее. Единственное, что вам нужно решить, это хотите ли вы прожить вашу жизнь с тем, что является хорошим, или вы хотите прожить свою жизнь с тем, что является лучшим. Я думаю, что если спрошу вас, хотите ли вы лучшего от Бога, то большая часть людей ответит: «Конечно, я хочу лучшее от Бога». Разве кто-то не хочет лучшего от Бога? Но нет, многие люди не хотят. Это вполне очевидно, если судить по выбору, который они делают. У них недостаточно познания, недостаточно благочестивого суждения, чтобы судить, что это хорошо и могло бы быть нормальным. Но это не лучшее от Бога. Вы даже не сможете объяснить никому другому, почему вы этого не делаете. Это что-то необъяснимое, то, что ощущается в духе. Это доставляет нам сложности в жизни. Даже родители в этих вопросах делают ошибки. «Дорогая, почему ты не выходишь замуж за этого человека? Посмотри на него. Почему ты так уверена? Так что мамина идея — выходи скорее за него». Именно так она и думает. И что она делает? Она советует со своей собственной точки зрения. Это не Божья точка зрения, а ее. А при этом, может быть, Бог приготовил лучшее для нее или для него, а этот выбор еще не лучший. Поэтому мы должны быть очень осторожны, когда прислушиваемся к другим людям, потому что никто не сможет сказать вам, что есть воля Божья для вашей жизни. И именно поэтому духовное развлечение настолько необходимо. Будут времена, когда никто, кроме Бога, не будет знать ответа. Будет время, когда вы будете проходить через такие ситуации, когда никто, кроме Бога, не сможет сказать вам, что делать. Только Он знает, что правильно и что хорошо, и лучшее для вас на тот момент. И если вы не обладаете духовным развлечением, тогда, скорее всего, вы будете делать выбор, основываясь на видимом, поверхностном. Вы можете перечислить 20 причин, оправдывая свой выбор. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. И посмотрите на 11-ю причину и на 12-ю, 13-ю, 14-ю, 15-ю, 20-ю. Это наверняка воля Божья. Не спорьте с Богом. Но видите ли, Бог отвечает за то, чтобы показать истину. Он не обязан говорить нам причину. И если Он говорит, не делай этого. Он не должен объяснять мне причину. Знаете почему? Я не могу сообщить Богу ничего нового. Он все уже давно знает. Спорить с Богом, когда Он говорит «нет», это просто пустая трата времени. И вы к тому же обнаружите ваше незнание.
Когда Бог говорит «нет», Он имеет на это причины. Если вы привели достаточно причин для того, чтобы делать то, что не является волей Божьей, то я хочу напомнить вам, вы не можете заставить Бога передумать. Бог хочет защитить нас от неправильных решений. Поэтому иногда то, что выглядит хорошо, хорошо для всех, кроме Бога. Поэтому нам нужно быть уверенными, что мы знаем, что хорошо, а что лучшее. Просто тот факт, что это выглядит хорошо, еще ничего не значит. Еще нам очень нужно иметь дух познания, чтобы мы могли различать между законом и благодатью. Хочу предоставить вам короткое определение законничества. Законничество — это власть человеческих представлений. Это власть человеческих личных представлений, которые навязывают люди, как будто это повеление от Бога. Например, ваш пастор говорит вам, «Вы должны ходить в церковь в воскресенье утром и вечером, и служение в среду вечером вы не должны пропускать, если вы христианин». Но есть ведь моменты, когда это делать просто невозможно. Люди работают допоздна или работают вне города. Разве от этого они стали в меньшей степени верующими, потому что не могли появиться в воскресенье вечером или в среду вечером из-за занятости? Нет, вы не можете давить на людей. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы верующие ходили на все собрания. Но знаете, они не могут. Разве это делает их хуже нас? Менее духовными, чем мы? Не обязательно, но часто вы услышите такое в церквах. Итак, духовное развлечение позволяет мне жить по благодати Божьей, признавать, что нет совершенства. Бог знает, что я несовершенен, вы несовершенны. Мы будем ошибаться, мы будем выбирать, и соответственно, мы будем грешить иногда. Значит ли это, что мы не спасены? Нет, не значит. Часто законники говорят, если вы спасены по благодати Бога, вы не должны делать этого. Не делать чего? Это рамки закона. Бог не ставит для вас рамки закона. Благодать Божья — это Его любовь, в которой Он понимает, что мы слабы и будем терпеть неудачи. Он не желает греха в нашей жизни. У нас нет права на грех. Если мы грешим, то будем наказаны за грех. Это принципы Писания. Но учение, что если я согрешил, то я погиб, это уже не является принципом Писания. Это законничество чистой воды. Это навязывание окружающим доктрин, которые являются совершенной ложью и не подтверждаются Писанием. Поэтому вы хотите попасть в категорию законников. Также необходимо иметь духовное развлечение. Чтобы вы могли быть уверенными, что слышите от Бога, потому что много разных голосов вокруг. Иногда ваши близкие друзья, имеющие на вас влияние и желая вам добра, могут сказать нам, «Я молился за тебя, и я верю, что Бог вот что сказал тебе через меня». Будьте осторожны, у них может быть своя точка зрения. Писание говорит нам, что мы должны быть очень осторожными и судить правильно и мудро. Когда вы должны вынести суждение о чем-то, то для этого необходимо слышать Бога. Но как вы узнаете, что слышите Бога, если вы не имеете дара духоразвлечения? Давайте будем честными, вам необходим очень чистый канал связи, когда вы принимаете жизненно важное решение. Как вы можете иметь чистый канал, при условии, что у вас чистое сердце и дух развлечения? Развлечение затуманивается и ослабляется грехом. Вам нужен дух развлечения, чтобы принимать мудрые решения, основываясь на том, что вы слышали от Бога. Я слышу, как люди часто говорят, «Знаете, я молился и просил Господа, и говорил с Господом. Я думаю, что услышал от Господа, но не уверен». Тогда, мой друг, у вас есть основания для сомнений. Просите Бога, чтобы Он дал вам дух развлечения, чтобы вы знали, когда Он говорит с вами. Существует еще проблема консультантов. Послушайте, когда человек идет к консультанту, который может оказаться неблагочестивым и не иметь духа развлечения, тогда вы потратите много времени и денег. Вы просто будете изливать душу человеку, который даст вам мирские советы, опираясь на мирскую психологию или психиатрию.
Они скажут вам, что делать и что, по их мнению, хорошо для вас. А ведь вам нужно знать только одно, что хорошо для меня по мнению Бога. Если вам нужно идти к консультанту, то есть много мудрых благочестивых консультантов. По этому поводу никаких сомнений. Это те люди, которые могут расслышать то, что вы говорите, и то, о чем вы молчите. Они достаточно мудры, чтобы увидеть скрытое в ваших мыслях. А это значит различить между тем, что вы хотите по вашим словам, и тем, что вы действительно хотите. Другими словами, благочестивый и мудрый консультант различит не только то, что вы сказали и о чем промолчали, но он сможет достичь истинной глубины вашего сердца, души, разума и духа, поможет и направит вас к тому, что действительно Бог пытается вам сказать. Послушайте, вы идете не ради информации, не ради того, чтобы кто-то сказал вам то, что вы хотите услышать. Благочестивый консультант будет иметь дух познания. Он сможет помочь вам достичь самой глубины и увидеть все так, как оно действительно есть, а не так, как видите вы. Ваши действительные мысли, а не то, что вы думаете, что вы думали. Чего вы действительно хотите и чего вы действительно не хотите в вашей жизни. Благочестивые консультанты помогут вам. У вас также есть подобная ответственность, когда кто-то подходит к вам и говорит: «У меня душевная боль, я хочу рассказать вам, что произошло в моей жизни. Мне нужно знать, что делать». Не надо сразу же выкладывать весь ваш опыт и ваше небольшое знание. Ограниченное знание часто наносит вред. Не торопитесь давать быстрые ответы. Но вы, как благочестивый человек, должны попросить у Бога мудрого развлечения, чтобы быть честным с другим человеком, чтобы вам знать, что говорить, а о чем лучше промолчать. Часть духовного развлечения — это молчание. Духовное развлечение не говорит: «Давай говори, говори больше». Иногда духовное развлечение состоит в том, чтобы не открывать ваших уст. Когда кто-то говорит вам о своих внутренних проблемах, не бросайтесь решать их сразу же. Пусть продолжает говорить. Знаете, этот человек сам скажет ответ. Он, скорее всего, придет уже с ответом. Духовное развлечение не значит, что вы один из этих мудрых консультантов, и у вас есть ответ. Просто скажите мне, в чем проблема? Иногда Бог желает, чтобы вы слушали молча. Не говорите ничего, просто убедитесь, что вы выслушали проблему до конца. А потом у вас будет время, чтобы вы могли различить истину и неправду и дать благочестивый ответ человеку, который пришел за вашей помощью, доверяя вам и полагаясь на вашу помощь. Вот несколько примеров того, что насколько необходимо мудрое, благочестивое консультирование. Есть вещи, которые я знаю точно, и мне не надо об этом спрашивать Бога. Кто-то говорит: «Я пытаюсь получить развлечение. Нужно ли мне обрести спасение или нет?» Знаете, вам не нужно познание для этого. Есть вещи, которые четко показаны в Писании. Кто-то говорит: «Я пытаюсь получить развлечение. Должен ли я окреститься или нет?» Когда Бог что-то говорит, нам предельно ясно, это можно истолковать только однозначно. Не нужно молиться и узнавать у Бога, нужно вам получить спасение или нет. Должен я идти в церковь или нет? Должен ли я креститься или нет? Должен ли я давать десятину и пожертвования или нет? В этом не должно быть вопросов. Эти принципы абсолютно четкие, как дважды два в Писании. Если вы никогда не принимали Иисуса как своего Спасителя, то вот что говорит развлечение. Моя жизнь может прерваться в любую минуту. И если быть честным, то все происходит не так, как должно было быть. В моей жизни должны произойти изменения. Именно поэтому я слушаю эту передачу и сижу здесь. Истина в том, что мне действительно нужны изменения. Я действительно нуждаюсь в прощении. Я действительно виноват. Я чувствую, что моя жизнь прошла даром. Если это так, то вы думаете мудро. Если вы читаете Писание, вы слышите Слово Бога, тогда вы будете знать, что спасение и прощение абсолютно необходимы. Если вы собираетесь пойти на небо, когда умрете, если вы хотите пойти на небо, то вам нужно спастись по благодати Бога. Это произойдет через исповедание греха и провозглашение вашей веры во Христа, как в своего Спасителя.
Вера должна основываться на том, что Он умер на кресте ради вашего спасения. И умирая, Он заплатил за наши грехи до конца. В тот самый момент, когда мы принимаем Христа, как рожденного от Девы, Сына Божьего, как Бога, пришедшего во плоти, мы принимаем по вере Его как своего Спасителя. Ваши грехи прощены, вы стали чадом Бога, и что происходит? Дух Святой сходит на вас и запечатлевает вас как Дитя Божье, и вы будете иметь возможность принять истинное, настоящее развлечение. Мы молимся во имя Иисуса, чтобы Дух Святой говорил каждому человеку, слушающему нас, и чтобы каждый был способен делать все, что Ты, Господь, повелеваешь ему делать. Должен ли он после спасения присоединиться к этой церкви или к другой, креститься, читать и исследовать Слово, а также проповедовать Слово тем, кого ты напомнил им снова и снова? Что бы это ни было, дай этим людям мужество делать то, что ты им сказал, во имя Иисуса.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Дом хлеба». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на диалоге, который Иисус ведет с иудеями в Евангелии от Иоанна, глава 6, стихи с 48 по 53. Для связи повторю стих 53. «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Здесь Иисус намекает на празднование вечери воспоминания, когда мы едим хлеб, в котором символично видим плоть Иисуса, и пьем вино, в котором символично видим кровь Иисуса. Приведу еще один пример, в котором Иисус уводит наш взгляд от материального хлеба на духовный хлеб. При искушении Иисуса сатаной в течение 40 дней в пустыне он почувствовал, конечно, к концу этого искушения голод. И тут сатана решил воспользоваться этим моментом, чтобы привести Иисуса к падению. Он предлагает Иисусу превратить камни в хлеб, который он мог бы есть. Но ответ Иисуса не оставляет намерению сатаны ни малейшего шанса, как читаем в Евангелии от Луки, глава 4, стихи со 2 по 4. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий», хотя сатана это точно знал, «то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом Божиим». В словах Иисуса «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим» Святой Дух окончательно переводит наш взор от материального хлеба на духовный хлеб, который мы видим в Слове Божьем, видим в Сыне Божьем, Иисусе Христе. А теперь обратимся к тем местам Писания, в которых Святой Дух в пророчествах сообщает нам о пришествии этого хлеба жизни. Прежде всего обратимся к пророку Михею, который предсказал пришествие владыки Израиля через город Вифлеем Ефрафу. Читаю у пророка Михея в главе 5, стих 2. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудиными? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». Мощное и довольно ясное пророчество о пришествии Мессии Израиля, о котором знали все книжники и фарисеи. Поэтому они точно знали, что Иисус является их ожидаемым Мессией. Смотрите также Евангелие от Матфея, глава 2, стихи 4 и 5. «Но из зависти не приняли его», как читаем в Евангелии от Марка, глава 15, стихи 9 и 10. Он, то есть Пилат, сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Город Вифлеем встречается в Библии также под именем Вифлеем Иудин. Первой книги Царств, глава 17, стих 12, и город Давидов, В Евангелии от Луки, глава 2, стих 4. В Новом Завете Святой Дух дает нам точное сообщение, что Иисус родился в городе Вифлееме, а также Давид, прообраз Иисуса на время благодати. Читаю эти тексты. Евангелие от Матфея, глава 2, стихи 1, 2, 4 и 5. Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». И, собрав всех первосвященников и книжников народных, Ирод спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка Михея». Первая книга Царств, глава 17, стих 12. Давид же был сын Ефрафянина из Вифлеема Иудина по имени Иессея, у которого было 8 сыновей. Первая книга Царств, глава 16, стих 1. «И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Евангелие от Луки, глава 2, стих 4. «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова». Название города Вифлеем встречается в Новом Завете 8 раз, что, согласно числовой символике, означает «новое начало». А в Библии вообще имя города Вифлеем встречается 46 раз. Ниже мы вернемся к этому числу. Именная и числовая символика заложена Богом в обетованной земле Ханаана уже задолго до пришествия Израиля в эту землю. В Ветхом Завете Иисус открывался своему народу Израилю в материальном хлебе и манне. А новое начало заключается в том, что в Новом Завете Иисус пришел в плоти на землю спасать погибших грешников по благодати, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи 16 и 17. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Факт спасения людей по благодати мы видим в 5 ранах Иисуса, которые ему нанесли на Голгофском кресте, где он умер за грехи всего мира. Поэтому число 5 означает «благодать». Эту истину Святой Дух открыл нам символично уже в Ветхом Завете, в Исходе, глава 38, стих 1. «И сделал Моисей жертвенник всесожжения из дерева сетим длиною, то есть по земле, в 5 локтей и шириною в 5 локтей, четырехугольный, вышиною в 3 локтя». Как жертвенник всесожжения, так и сжигаемые на нем жертвенные животные прообразно указывают на Господа Иисуса. Итак, жертвенник имел по земле квадратную форму – 5 на 5 локтей, что мы видим в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 16, «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать», что равносильно 5 на 5. Этот хлеб жизни, которым является Господь Иисус, Он предлагает всем погибшим грешникам без серебра, то есть по благодати, как мы читаем у пророка Исаии, глава 55, стих 1. «Эй, вы, жаждущие, идите все к водам, Прежде всего, к водам идите. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте хлеб жизни. Как тогда без серебра, так и сегодня без денег ничего купить невозможно. Без платы можно только что-то получить в подарок, а жизнь вечную от Иисуса по благодати через покаяние перед Ним в своих грехах. Название города Вифлеем, где родился Иисус, означает «дом хлеба», а ведь имя Вифлеем имел этот город уже до рождения в нем Иисуса, но раньше город Вифлеем носил имя Ефрафа, что означает «плодородное место». Перед смертью Иаков рассказывает своему сыну Иосифу в Египте в Бытие, глава 48, в стихе 7. «Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя несколько до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем». А Ефрафа – это плодородное место Бог переименовал в Вифлеем, в дом хлеба, потому что там должен был родиться его сын, наш Господь Иисус. Как видите, нарочно это не придумаешь, потому что этот факт заложен в Божьем плане спасения людей по благодати. Для этой цели в этом плодородном месте, согласно Божьего плана спасения людей по благодати, должен был взойти хлеб жизни, как Господь Иисус себя называет в связи с целью своего пришествия в этот мир. В Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 35, читаем. «Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, не будет испытывать духовный голод, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Как это прекрасно! На этом плодородном месте должен был впоследствии возникнуть хороший духовный урожай. В этом диалоге с иудеями Господь Иисус открывает и соединяет в одном стихе оба фактора, что Он есть хлеб жизни, а также живая вода. В Вифлееме, в этом доме хлеба, Иисус и сейчас пребывает, но не как младенец, а как Бог, спасающий для жизни вечной. Туда Он приглашает всех труждающихся и обремененных, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 11, стихи 28 и 29. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные,

Бога. Об этом читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, то есть через Адама, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили». Но Бог желает всех людей спасти для жизни вечной. Для этого Он дал Своего Сына посредником между собой и людьми. Об этом читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стихи 4 и 5. «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Согласно Евангелия от Иоанна, глава 6, стих 44, Бог привлекает к Своему Сыну всех желающих спастись. Поэтому Иисус и говорит в Евангелии от Иоанна, глава 6, в стихах с 37 по 40, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, то есть людей, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий в духе, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. А теперь вернемся к числу 46, которое, согласно числовой символике, означает «строить». И если Вифлеем, это дом хлеба, встречается в Библии 46 раз, что означает «строить», то становится ясно, что в этом доме хлеба мы видим тот факт, что в нем или на его основании Господь Иисус строит свою церковь из живых камней, как читаем в первом послании Петра, глава 2, стих 5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, стройте этот духовный дом вместе с Иисусом, стройте священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Все погибшие грешники, которые во время благодати с покаянием в своих грехах придут к Господу Иисусу и становятся детьми Божьими, становятся полноправными домочадцами в Божьем доме на небесах, прообраз которого мы видим в доме хлеба. В послании Ефесянам, глава 2, стихи 19 по 22 читаем: «Итак вы, то есть язычники, уже не чужие и не пришельцы, но домочадцы или сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем в этом духовном доме, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом, в этот дом духовный на небесах». Я думаю, что это должно быть всем ясным. Поэтому, кто этот шаг еще не сделал, спешите к Иисусу в этот дом хлеба с покаянием, чтобы не опоздать занять место в Божьем доме, чтобы стать в нем полноправными домочадцами. Мы можем только восхищаться тому факту, что уже в Ветхом Завете Господь Иисус с великой любовью и долготерпением многократно и многообразно открывался своему народу Израилю. Самым важным из всех этих откровений мы видим в его имени Иегова. Иегова – это имя откровения Иисуса в Ветхом Завете. На эту тему имеется на нашем сайте проповедь.

Ведь открывался он также в источниках воды живой и колодезях. И эту тему я подробно рассмотрел в проповеди «Колодцы», которая имеется на нашем сайте. Напоминаю вам из этой проповеди несколько прекрасных мест, которые очень метко указывают на нашу сегодняшнюю тему, в которой Господь Иисус представляет себя источником живой воды. Удивителен тот факт, что уже в Ветхом Завете, сетуя на неверность своего народа Израиля, Господь Иисус говорит о себе, как об источнике воды живой. Так, например, у пророка Иеремии в главе 2 стих 13 читаем: «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Водоемы разбитые, которые не могут держать воды, это идолы, которые, как тот золотой телец, который Аарон сделал им в пустыне, не имеют и не могут дать людям живую воду, не могут их спасти для жизни вечной. Другой прекрасный пример откровения Господа Иисуса в Ветхом Завете мы находим в Бытие, глава 16, когда Он открывается Агаре, служанке Сары, убежавшей от своей госпожи в пустыню у источника воды под названием Беер-Лахай-Рои. В Бытие, глава 16, стихи с 9 по 14 читаем: «И сказал ей ангел: Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: Я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей: Это говорит сам Господь: Возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень: Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет и счесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень: Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, что означает «Бог слышит». Ибо услышал Господь страдание твое, он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем: Ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она: Точно я видела здесь вслед видящего меня. Посему источник тот называется Беер-Лахай-Рои. То, что сказала Агарь в адрес Господа, инспирировано Святым Духом. Отсюда следует, что полный и настоящий смысл источника Беер-Лахай-Рои мы видим в следующем. Во-первых, источник живого, который видит меня. Во-вторых, Бог, который дает себя видеть. Господь Иисус очень осторожно и в любви уговаривает Агарь, чтобы она вернулась к своей госпоже Саре и покорилась ей, чтобы ей это не стоило. Но зато Он дает Агаре великое обетование умножить ее потомство через Измаила, которое, как и у Иакова, нельзя счесть. И действительно, Господь Иисус дал Измаилу, как и Иакову, 12 князей или колен. Важность духовного смысла источника Беер-Лахай-Рои мы видим также в том, что после смерти Авраама Господь Иисус обильно благословляет Исаака и связывает свое благословение с тем, что Исаак проживает у этого источника, как читаем в Бытие в главе 25 стих 11. «По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беер-Лахай-Рои.
А теперь особенно обращаю ваше внимание на смысл источника Беэр-Лахай-Рои, который заключается в том, что он является источником живого Бога, который видит меня, как сказала Агарь. А это значит, как Бог видел Агарь и ее нужду, так Он на протяжении всего времени существования людей на земле видит сердца и мышление всех людей, видит их радость, печали и нужду. Что Он видит сердца людей, Святой Дух сообщает нам в Деяниях апостолов, глава 15, стих 8. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им, то есть язычникам, Духа Святого, как и нам, то есть иудеям». Следовательно, зная сердца всех погибших грешников, Господь Иисус и сегодня вновь и вновь призывает всех беззаконников, всех погибших грешников, чтобы они опомнились и обратили свой взор к их Творцу, который не хочет их вечной смерти в огненном озере. Как читаем у пророка Иезекииля в главе 18, стих 23. «Разве я хочу смерти беззаконника, — говорит Господь Бог, — не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Стих 30 и 31. «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух». Стих 32. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Самым большим преступлением, самым большим грехом является неверие в живого Бога и Его Сына Иисуса Христа, которого Он дал всем людям в жертву за наши грехи, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому и я напоминаю всем вам, кто из любви к материальным вещам мира сего еще не принял Иисуса своим личным спасителем, подумайте, чтобы не опоздать сделать этот шаг». Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 20, читаем. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом, прислушайтесь к наставлению и призыву Святого Духа в сегодняшней нашей проповеди». Как читаем в послании евреям, глава 3, стих 13. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Аминь».

0: В Сиэтле полночь.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве,

Послание святого апостола Иакова, 5 глава. Много может усиленная молитва праведного. Или я был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Когда Слово Божие говорит о чем-либо, когда Слово Божие открывает нам какую-то истину или какие-то обетования Божьи, Бог усиливает эту мысль, эту истину или это обетование конкретными примерами. Ничто так не убеждает человека, когда, слыша о чем-нибудь, он видит какой-то пример. Он видит осуществление чего-то. И такому человеку как-то, ну, лучше воспринять эту истину и иметь вот такую убедительность в том, что говорит Господь. Когда апостол Иаков говорит, что может усиленная молитва праведного много, он обращается к этому методу. Он сказал очень правильные слова. Он сказал истинные слова. В эти слова можно верить. Как верующие, мы согласны, что молитва может очень многое. А когда эта молитва усиленная многими праведниками, она еще больше может. Но апостол Иаков обращается к примеру. Он вспоминает Илию. Вот Илия, которого, между прочим, очень хорошо знали. Илия был и есть достаточно популярным и известным человеком Библии. И он говорит, вот Илия был человек, подобен нам. И молитвою помолился. Видимо, то, что следовало за этими словами, то, что небо закрылось и не было дождя 3 года и 6 месяцев, а потом после молитвы небо дало дождь, причина была не в самом Илие. И причина была не в самой молитве. Илия просто человек. Да, это святой человек, это пророк Божий, которому было очень многое открыто, и через которого, этого пророка Божия, Бог говорил к своему народу. Да, в молитве сокрыты большие возможности. Библия неоднократно говорит о том, что мы, как верующие, должны упражняться в молитве, должны молиться всегда и постоянно, потому что много может усиленная молитва праведного. Но и не в самой молитве главное. А самое главное, почему так происходит и почему молитва является действенной и почему возможно получить ответ на молитву, потому что за Ильей, за молитвой, за каждым из нас, верующих во Христа Иисуса, стоит всемогущий Бог. Он главный, Он определяющий. Он могущественный. Он тот, которому все возможно.
для которого нету проблем закрыть небо на 6,5 месяцев, чтобы не было дождя, а потом неожиданно это же самое небо, такое сухое и горячее, открыть, чтобы пошел дождь. Главное – это Он, это Бог, это Его сила, это Его власть. Наша молитва – это наше желание обратить внимание Бога на то, что нас беспокоит. Обратить внимание Бога на то, что нам болит, в чем мы имеем нужду. Молитва – это как телефонная связь. Понятно, что телефон – это устройство. А вот ваш голос, говорящий мне, это вы сами. Вы передаете мне информацию, я ее получаю и неожиданно начинаю что-то делать. Потому что мне пришло какое-то сообщение. Я знаю, от кого. И если это просьба какая-нибудь, которую я могу исполнить, я постараюсь это сделать. Или я был человек, подобен нам. Это пример. Иаков воспользовался этой личностью, чтобы показать, что молитва действительно имеет большое значение, что через молитву, как ни через что другое, а другого я и предвидеть не могу. Через молитву мы обращаемся к милосердию Божьему. Мы обращаем внимание Бога на то или другое обстоятельство, и Бог по своему милосердию и по своему изволению может дать и то, может дать и другое. Когда мы молимся о том, чтобы был мир на нашей земле, понятно, что мы прежде всего имеем в виду князя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Потому что Он царь царей и Господь господствующих. Потому что в руке Его все обстоятельства жизни. Все люди, живущие на земле, большие или малые, сердце человека в руках Божьих. Он управляет этим сердцем. И для того, чтобы принять то или другое решение тому или другому человеку, все зависит от направленности его сердца. Вот хочет поступить так, он может поступить так. Хочет поступить по-другому, он может поступить по-другому. Так почему же он поступает так, а не иначе? Мы скажем, ну так ему захотелось. Это так кажется. Это так кажется. Сердце царя в руках Божьих. И Бог первым, главным образом влияет на его сердце. Ориентирует его мысли. Склоняет его в ту сторону для того решения, который в руках Бога. Вот мы, например, как можем повлиять на сердце царя? Каким образом? Мы молимся к тому, который может это сделать. У нас есть такая возможность, есть такое право. У нас есть для этого инструмент. Мы выражаем Богу нашу нужду. Мы говорим о том, что нас беспокоит. Мы говорим о том, что мы хотели бы, чтобы было по-другому. И мы молимся нашему Небесному Отцу. И когда мы молимся по Его воле, когда мы молимся с верой, совершенно уповая на Божью милость, на Божью благодать, то написано, что может очень многое усиленная молитва праведна. В молитве надо проявлять усилия не потому, что Бог не слышит или трудно как-то обратить Его внимание на нашу нужду. Там есть что-то особое в этом. Там Бог чего-то ожидает большего, нежели обыкновенной просьбы.
Он хочет, чтобы кроме нужды, которую мы ощущаем, мы ощутили Его самого. Бог говорит, не ощутят ли меня? Это что-то с области ощущений. Это что-то такое, которое позволяет нам воспринять Бога, Его благодать, Его милость не только нашей верой, но и нашим опытом, нашим ощущением. Мы это называем по-своему. У нас есть очень хорошее слово для этого. Мы осознаем Его присутствие. Поэтому пусть Господь поможет нам, пользуясь правом и возможностью для молитвы, проявляя в этом и настойчивость, и ревность, и необходимость, имея в виду, что мы не можем поставить ни молитву, ни веру выше Бога, а Он над всеми нами и над всем существующим. Давайте будем просить нашего милосердного Бога, чтобы Он закрыл вот это пространство вот этой вражды, чтобы закрыл вот это пространство ненависти, неправды, всего того, что разрушает отношения с Богом, с людьми, что является угрозой для нашего здоровья, для самой нашей жизни. И чтобы Господь открыл окна небесные и послал нам свой обильный дождь. Когда Иаков говорит о дожде, я думаю, нас мало всего беспокоит. Был дождь, не было дождя. Когда это было? Не было, а потом пошел дождь. Вопрос не в этом дожде. Вопрос в том, что Бог открыл эти окна небесные, что Бог остается верен в своих обетованиях, что нечто подобное может произойти и в наше время, и что в наше время, в данную минуту, мы не в дожде нуждаемся. У нас нету засухи. Сегодня зима, снег пошел после обеда. Но мы нуждаемся в особом дожде Божьего благословения, Божьей милости, Божьей благодати, чтобы Он излил это на нас, на наш народ, среди которого живем, на всю нашу землю. Поэтому я хотел бы, чтобы мы действительно сегодня усилили молитву нашу, молитвой наших братьев и сестер, которые рядом с нами, с которыми мы плечом к плечу, чтобы мы возвысили свой голос, чтобы мы призвали Его святое имя и чтобы верили на основании Слова Божия и примера, который был с Ильей. Это пример, это доказательство того, что так было на самом деле, что через молитву Бог совершил такое чудо. И это чудо не единственное и в жизни Ильи, и в жизни каждого верующего человека. Поэтому я предлагаю, давайте вот еще такую форму молитвы. Соберемся по два, по три человека, как мы практикуем это. Это когда по Слову Божьему двое или трое честно, дружно, лицом к лицу и от сердца к сердцу помолимся Богу. И поставим перед Ним сегодня вот этот один вопрос. Господи, закрой небо для всего плохого. И открой его для Твоих благословений. Пошли дождь Твоей благодати на нашу страну, на наш народ. Пусть и это такое огненное испытание, может быть, будет таким стимулом, таким искать правды не у людей. Нету ее там. К сожалению, и мы должны это признать, и об этом говорит Слово Божие, нет праведного ни одного. Надеяться, что вот где-то в один момент появится правильный человек. Как он может появиться, если в мире вот таких правильных нету? Один Бог праведный.
и только в нем правда, истина, справедливость, только в нем. Иисус говорит: придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, а никто другой. Чтобы Бог послал эту правду через Слово Свое, через Дух Святой, через Церковь, которая в этом городе, в этой стране, в этом мире. Потому что мы как соль для этого мира. Мы как соль. Да услышит нас Господь, и пусть Его имя будет прославлено. Аминь. Давайте по два, по три человека помолитесь Богу искренне, в голос, вслух, чтобы Бог услышал.

Господь и Бог наш, Отец наш Небесный, во имя Сына Божьего, а нашего Господа Иисуса Христа, мы приходим к Тебе в молитве по Слову Твоему, Господи, с верой, в благоговении, осознавая, что Ты Бог всемогущий, святой, совершенный во всех Своих делах, что без воли Твоей волос не упадет с нашей головы, и любое событие в этом мире, Господи, оно под контролем, оно по Твоему изволению, Господи. И потому научи нас доверять Тебе, Господи, научи нас быть в послушании Тебе, нашему Спасителю и Богу, осознавая, что любящим Бога все содействует ко благу. Но Ты учишь нас, Ты наставляешь нас на всякую истину, Ты побуждаешь нас молиться за царей, за начальствующих, за народ, среди которого мы живем, за город, в котором мы находимся. Господи, Твое Слово Божие учит нас, чтобы мы беспокоились, чтобы мы переживали и в молитве обращались к Тебе за помощью. Услыши нас. Мы молимся сегодня за нашу страну, за наше начальство и власти, за наш народ, Господи, за эти события, которые происходят, чтобы они не вышли из-под контроля, Господи, чтобы не было насилия, чтобы не было вражды, чтобы нам не потерять тот мир, который мы имели до этого, Господи, но чтобы Твой мир наполнил сердца всех и каждого, чтобы люди обратились к Тебе в покаянии, чтобы люди взыскали Тебя, нашего Спасителя, потому что наш народ называется христианским, но он так далеко от Христа. Услыши нас, Господи, эту ночь предстоящую, потому что две предыдущие, это было что-то ужасное, Господи. И есть очевидцы этому, и мы слышали сообщение об этом. Господи, ничего хорошего в этом нету, ничего хорошего. И потому мы просим, пошли мудрости нашим правителям, и Твой страх, и совесть, и дай, чтобы совершилось то, что Ты определил в Своей божественной воле. Услыши нас, а нам, верующим, помоги продолжать молиться, не переставая, потому что мы слышали много, может, усиленная молитва праведника. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и для Его вечной славы. Наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь. Номер 24. «Коли страх мене огорде, о спаси тримай, і коли ослабне віра, Ти мене тримай, за руку тримай, за руку тримай, о Спасителю могутній, сам мене тримай». Під час співу ми також приймемо участь у матеріальному.

Мы уже говорили в начале, мы немного сделаем короче наше собрание. Есть для этого определенные причины. И потому что дорога, и потому что сейчас тут по Киеву будут ездить специальные группы для того, чтобы наблюдать за порядком, чтобы там какие-то люди... Это невероятно. Просто люди, которые... ломают и крушат. Вот, вроде как это их работа. Оно же, когда начинается зло какое-нибудь, оно многоликое. Оно же, вы знаете, это как трехголовый змей. Поэтому просто будьте осторожны и по дороге находясь, и молитесь дома, и завтра в 8 часов утра, это будет днем, мы снова встретимся и снова будем молиться. О молитве еще одно замечание есть. Молитва – это просьба, на которую отвечает Господь. Ну, по крайней мере, мы ожидаем ответ от Господа. У меня один вопрос. На все молитвы отвечает Господь? Нет, конечно. Нет. Поэтому и вы, как верующего Христа Иисуса, тоже не должны отвечать на все просьбы. Вы понимаете, что это очень тонкий момент. Не на все просьбы верующий человек может ответить положительно. Писание прямо говорит: в добродетели рассудительность. Я помню, когда мы еще были на Эмской, один из братьев приводил пример такой. Вот, говорит, просит у вас человек, например, на водку просит. И вы по своей доброте сердечной посылаете ему на это, понимая хорошо, для чего это. И вот представьте себе, этот человек, который напился, совершает какое-то преступление. Кто за это будет отвечать? Вы понимаете тонкость, да? Кто будет за это отвечать? Понятно. Поэтому апостол Петр от Духа Святого говорит: в добродетели рассудительность. Добродетели рассудительность. Будьте рассудительны, братья и сестры, потому что есть люди, которые злоупотребляют и вашей, и нашей добротой. А у нас нету такого права. Почему? Потому что Слово Божие нас учит быть мудрыми во всем. Следующее наше собрание в четверг, 18:30. Затем в воскресенье у нас будет особое служение, рукоположение наших братьев. Так что тоже приходите на это особое, такое торжественное служение для церкви нашей. А вечернее служение будет с участием хора и оркестра нашего молодежного. Это будет такой праздник молодежного хора, десятилетие. Ну, мы отдельно еще об этом объявим, но уже надо иметь в виду. А дневное, как обычно, в 3 часа. Поэтому мы помолимся за все, поблагодарим нашего Господа. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя, что мы могли собраться в это время вечернее, по воле Твоей святой, во славу Твою, и в нашем личном желании иметь это общение друг с другом и с Тобою. Благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за Твою благодать и милость, за Твои чудные обетования и за эти примеры, Господи, которые оставлены нам на страницах Священного Писания, что мы верим в живого Бога, что Бог слышит наши молитвы, что Он отвечает нам на наши просьбы, но не всегда так, как мы хотим, как мы этого желаем. А на некоторые просьбы Он не отвечает, потому что иногда люди просят не на добро, а на зло. И нам дай быть, Господи, мудрыми в этом случае, чтобы в добродетели не быть соучастниками зла, потому что это очень опасно. Научи нас этому, Господь, и дай нам мудрость во всем этом. Еще раз просим за нашу страну. Вручаем Тебе, Господи, ту ночь предстоящую, чтобы в этой ночи было спокойно, Господи, чтобы там политики и
все другие нашли какой-то язык общий. Господи, о чем-то договорились, дай им мудрость для этого и страх Твой Божий, что однажды все люди, большие или малые, предстанут перед Богом. Они будут отвечать, Господи, не только за себя, но и за других, если это были люди высокого ранга. Люди об этом забывают, и потому Ты напомни им об этом, кто Ты, Бог, что Ты взыщешь, что Ты, Господи, напомнишь и сделаешь свой праведный суд. Мы предаем все в Твои святые руки. Теперь просим, благослови нашу обратную дорогу в наши домы, храни нас в пути, храни нас от этих недобрых людей, которые появились в Киеве, Господь, чтобы они никому не причинили никакого вреда. И за наших детей и внуков просим, Господь. И благодарим Тебя, мы получили такую записку. Сегодня ночью Ты сохранил от пожара детей и их дом, как пишет сестра Лена. Господи, мы радуемся, что там нету чего-то катастрофического, и слава Богу за это. И потому величаем Твое святое имя и благодарим, что рука Твоя не сократилась, чтобы миловать и спасать. Услыши нас, благослови нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, приветствуя друг друга, будем расходиться. Да благословит вас Бог в дороге, и будьте осторожны. Кто написал записку? Лена, подойди, пожалуйста.

0: Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: «А друг ли Бога ты?» Мы говорим о дружбе между человеком и Богом. Как такое вообще возможно? Ведь человек может быть другом кому угодно. Например, кому? Человек человеку, да? Друзья. Это естественно. Друзья, подруги. Человек может быть друг какое-то животное. Но как можно сказать о том, что человек вообще может быть другом Бога? Почему нам, каждому из нас, важно ответить на вопрос? А мы друзья ли Бога? Или мы его недруги? В этой теме мы разберем этот вопрос. И мы начнем разбор этого вопроса с примера Авраама. Авраам – это первый человек, которого Бог назвал своим другом. Где мы читаем об этом? Мы читаем об этом. Иакова 2:23. И исполнил слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. И он назван был другом Божиим. Авраам. Давным-давно, несколько тысяч лет назад, жил Авраам. Первый человек, который был назван Богом, его другом. За что он был так назван? За что Авраам мог стать другом Бога? За то, что он такой хороший, может быть, был. Сильный, умный, богатый. Мог ли за это он стать другом Бога? Ведь в этом мире, если мы посмотрим, как можно приобрести друга? Ну, дружить, например, с детства быть знакомыми. А кто-то приобретает друзей за то, что они, например, этот человек богатый, к нему люди хотят с ним дружить. Потом сам Иисус Христос сказал, Луки, 16 глава, 9 стих, «И говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечный обитель». Пока ты, люди, имеют много-много друзей. Каких друзей? Правда, иногда и номинальных, и большинство из них номинальных друзей, но все-таки они обозначаются как друзья. Но с Богом такое не получится. С Богом все иначе. Авраам, вот первый пример в Библии, который был назван другом Бога. Не за это был назван таковым, а за что? Бытие 15 глава, 6 стих. Авраам поверил Богу, и он вменил это ему в праведность. Видите, за что? За его веру. То есть определенно мы можем сказать, что другом Бога ты можешь стать только через веру. Богу не интересно ничего другого, ему интересна вера. Вера – это главное основание вообще любых отношений между Богом и человеком. Как написано в Евреям 11:6, а без веры угодить Богу невозможно, ведь надо, что приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вот, вера. Только через веру, как по примеру Авраама, мы можем стать друзьями Бога. Через какую веру? Через какую веру, да? Кто-то верит в какого-то макаронного монстра. Кто-то верит в каких-то людей, которые жили, потом умерли, но оставили якобы какие-то книги после себя. Кто-то верит в какие-то НЛО, каких-то инопланетян, раскручивает эту тему. Кто-то верит в каких-то духов, вот эти шаманы все. Много, очень много есть, во что верят люди. И вся эта их вера не делает их друзьями Бога. Нет, напротив. Они не друзья Бога. Потому что другом Бога может быть только человек, верующий в Иисуса Христа. Луки 12 глава, с 4 по 5 стих. «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто после убийства может вернуть гиену. Вот, говорю вам, кого бойтесь». Иисус Христос говорил кому, посмотрите. Первый стих 12 главы Луки. «Между тем, когда собрались тысячи народ, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим». Ученикам Иисус говорил. Своих учеников он назвал друзьями. Почему же? Почему же мы видим первый раз это в Ветхом Завете, что Авраам был назван другом Бога, и теперь мы видим, что Иисус называет людей, своих учеников, тоже друзьями? Почему? А все тот же принцип. Да, как Авраам поверил Богу, это меня сам праведность. А ученики Иисуса что? Поверили, что Он Христос. Это там же мы найдем радостную весть от Луки, только теперь 9 глава, стих 20. «А кем вы считаете меня?» — спросил их Иисус. «Божьим Христом», — ответил Петр. Божий Христос или Христа Божия. Ученики поверили в то, что Иисус — это тот Мессия, который должен был прийти. Вы видите, что они поверили и последовали за Иисусом. Как Авраам поверил и последовал, что сказал ему Бог. Вышел из Ура Халдейского, пошел в землю, которую Бог сказал ему. Итак, Иисус Христос называет друзьями своих учеников. Если мы ученики Христа, мы его друзья. Мы друзья Бога. И здесь же он говорит, Иисус Христос. О чем он говорит? Он говорит нам о том, что если мы его друзья, как вот, знаете, что почему друг — это друг, а то, что он поможет в беде, например. То, что друг встанет рядом с другом всегда. Иисус Христос тоже говорит это своим друзьям. Что он говорит? «Не бойтесь убивающих тело и не могущих потом более ничего сделать. Не бойтесь таковых». Почему друзья Христа не должны бояться никого и ничего, кроме Бога? Друзья Бога не боятся никого, ничего, кроме самого Бога. Почему? Потому что Иисус показал на своем собственном примере, что бояться — это не делать своей миссии, ее не выполнить. Ведь если бы сам Иисус Христос боялся тех, кто убивает его тело, тех, кто сбивает его, боялся бы их, что бы он сделал? Он сам сказал, умолил бы отца о легионе ангелов. Но он не боялся их, и он сказал своим друзьям, своим ученикам: «Не бойтесь, не бойтесь, потому что друзья Бога не должны бояться». Есть такая пословица: «Волков бояться, в лес не ходить». В лес не ходить? А Иисус-то своих учеников, которые он назвал друзьями, он послал в этот мир. Зачем? Чтобы совершать это служение, продолжать, которое начал сам Иисус. Радостная весть от Матфея, 10 глава, 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, просты, как голуби». Иисус Христос предупреждает своих друзей о том, что нам не надо бояться, нам надо делать то, что сказал нам Бог. «Идите и научите все народы». «Идите и научите, и не бойтесь никого». Потому что если мы друзья Бога, кто против нас? Кто против тех, за кого Бог не пожалел своего возлюбленного сына? Римлянам 8:31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Это один аспект. Один аспект. Друзья Бога. Они не должны ничего бояться. Мы не должны ничего бояться в Боге. Потому что если Бог за нас, то против. Никого не бойтесь, дорогие друзья. Ведь вы друзья Бога. Еще один момент мы можем рассмотреть, когда Иисус назвал своих учеников друзьями. Радостная весть Иоанна, 15 глава, 14 по 15 стих. «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами. Ведь раб не знает, что делает его господин, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Видите? Другой аспект. Когда Иисус говорит то, что его последователи — это его друзья. Верующие во Христа — это друзья Бога. Какое здесь условие? «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Можно на словах говорить все, что угодно. Что мы друзья Бога, что мы дети Бога, что мы искуплены. Да как хочет, может назвать себя человек. Но слова не показывают, кто есть кто. Дела показывают, кто есть кто. Друзья Бога. Что они должны делать? «Вы друзья мои, если исполнить то, что я заповедую вам». Исполнять то, что сказано в Слове Бога. Друзья Бога будут исполнять то, что сказано в Слове Бога. И никак иначе. А что из себя представляет для нас Слово Бога? А это инструкция для нашей жизни. Как мы должны жить? Псалом 118, стих 105. «Господи, Слово Твое – это свет, освещающий мой путь». Наш жизненный путь. Друзья Бога идут по свету. Вот кругом тьма, а Слово Божие – это свет. Если мы подлинные друзья Бога, мы будем идти по этому свету, которое нам дает Библия. Теперь пришло ответить на вопрос. Ответить на вопрос, на который ответит каждый сам. Понимаете, я не могу здесь спросить. Это не прямой эфир, где вы можете написать. Но вы можете каждый спросить у себя лично. Самый вопрос: а я друг Бога? А я исполняю то, что говорится в Библии? А я никого и ничего не боюсь на пути прославления Бога и научению других, например. Кто мы? Это очень важный вопрос. Потому что друг Бога будет в вечности там, где сам Бог. А нет друг Бога будет в вечной погибели. Поэтому на этот вопрос нужно ответить сегодня, чтобы завтра не было слишком поздно. На этом у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

программе «Христианские чтения» слушайте рассказ Родиона Березова «Первые материнские слезы».

0: Вся семья жила в шатре на пригорке, поросшем с трех сторон густой зеленью. С четвертой стороны открывался вид на райский сад. Здесь началась их безгрешная жизнь, и оттуда они были изгнаны за нарушение Божьей заповеди не вкушать плодов с дерева познания добра и зла. Очень часто отец и мать спрашивали друг друга с болью в сердце: неужели все это было в действительности? И райская красота, и наше блаженство, и беседы с Богом, и ангельские песнопения, и покорность нашей воле всех зверей и птиц, и ароматы эдемских цветов, и уверенность, что завтра будет то же, что видим и слышим сегодня. Вместо ответа они только тяжело вздыхали. С их теперешнего места жительства всегда был виден огненный меч ангела, преграждавшего вход в их прежнюю обитель. Теперь у них была только одна радость — дети. Каин и Авель были трудолюбивыми, послушными. Каин, правда, иногда был строптивым и резким. Слушая рассказы родителей о райской жизни, он сердито спрашивал: «Неужели вы не могли обойтись без этих злополучных плодов познания добра и зла? Если бы вы этого не сделали, мы все теперь блаженствовали бы в раю, а не тратили время на садоводство, огородничество и на ухаживание за скотом». «Да, мы согрешили», — печально признавались родители. «Мы поддались искушению, которое теперь нельзя исправить. Когда тебя будет манить грех, пересиль его. Господствуй над ним, чтобы не страдать потом всю жизнь».
1: «Я знаю, что устаю. Рассудок пока не отнят Богом», — отвечал высокомерно Каин.
0: «Не гордись, сын. Дьявол может искусить тебя, как нас искусил», — ответил ему Адам. —

Неподалеку от шатра был плодовый сад и огород Каина. Дальше простиралось пастбище Авеля. Самыми счастливыми были трапезы в дни рождения сыновей. Тогда Авель закалывал ягненка и зажаривал его на углях. Каин приносил много всяких фруктов и овощей. В такие дни сыновья были особенно веселы и прилежны. Родители хвалили их за усердие и почтительность. Авель всегда садился рядом с матерью, подавая ей самые вкусные кусочки. Каин располагался рядом с отцом и угощал его сочными фруктами. –

0: Потом опять начиналась трудовая жизнь в поте лица и с ломотой в костях. После заката солнца сыновья возвращались в шатер и, поужинав, ложились спать. Каин стелил себе постель на открытом воздухе. С холма хорошо было видно пламя огненного меча у райских дверей. И это опять заставляло первенца думать о потерянном рае. «Никогда не прощу родителям их легкомысленного грехопадения, по вине которого мы обречены на этот постоянный изнурительный труд». Иногда он долго не мог уснуть. Тяжелые стоны вылетали из его груди. И разбуженный ими Авель заботливо подходил к брату. «Что с тобой, Каин?»
1: «Я думаю о том, как мы были бы счастливы, если бы жили в раю».
0: «Это змей виноват».
1: «Виноват не змей, а родители. Разве нельзя было сказать ему: замолчи, все твои слова ложь, никогда мы не будем как боги».
0: «Я не осуждаю мать и отца», — говорил Авель. «Мне жалко их. Ведь мы знаем о рае только по их рассказам, а они много лет переживали это блаженство. Ты представляешь, как они страдают? Мы сыты, одеты, при нас родители. А то, что я целыми днями пасу стада, нисколько меня не изнуряет. Телята и овечки, так и гривы, и милы. Смирись и ты, Каин, не думай о рае. Ведь у тебя столько радостей. Цветущие деревья, потом сочные плоды и сколько вкусных овощей в твоем огороде. Будем благодарить Бога за все эти дары». В один из дней братья решили принести жертву Вседержителю. Авель — от стад своих, Каин — от земных плодов. На жертву Авеля сошел огонь с неба. Плоды Каина остались нетронутыми. Это возмутило Каина, его сердце запылало завистью, и он в гневе убил своего брата.

0: В этот вечер Адам и Ева не ужинали, ожидая сыновей. «Что с ними случилось?» — беспокоилась мать. Каин показался возле шатра только в полночь, мрачный, насупленный. Мать спросила: «Каин, ты не видел Авеля?» Ничего не ответив, сын пошел спать. «Поешь что-нибудь», — сказала Ева Адаму. «А мне не до еды. Пойду поищу Авеля. Что-то случилось с ним». «Дэвид не маленький он», — возразил Адам. «Наверное, скоро вернется. Ведь завтра ему же опять нужно пасти стада. Ложись спать. Уже за полночь».
1: «Нет-нет, не могу. Сердце чувствует беду».
0: Ева побежала в сторону пастбища. Холмы и камни сменялись мягкой травой долин. На большой луговине спало стадо.
1: «Вот здесь должен быть их пастырь», — подумала Ева. «Авель!»
0: Громко позвала она, но только эхо откликнулось среди холмов.
1: «Авель!» «Может быть, часть стада он оставил тут, а с другой части ушел в другое место? Пойду к ангелу возле райских дверей, спрошу у него», — подумала она.
0: Пламя огненного меча приближалось. Острые камни резали босые ноги матери. Ангел преградил огнем вход в рай.
1: «Я не пойду туда», — сказала Ева ангелу. «Скажи мне, не видел ли ты Авеля со стадом?»
0: «Бедная мать», — ответил ангел. «Твой сын Авель никогда больше не вернется домой. Его убил Каин. Смерть навеки сомкнула очи его и остановила его сердце». Слова «смерть» и «убил» были непонятны матери.
1: «Но где он? Я хочу его найти и поговорить, и проводить домой».
0: «Иди налево, поднимись на холмы, там увидишь жертвенные камни и пепел. Там ты найдешь Авеля». С сердечным трепетом побежала Ева к месту, указанному ангелом.

0: Авель! Авель!
1: Где ты? Где ты? Где ты? Где ты?
2: Эхо откликнулось среди холмов.
1: Ах, вот ты где! Но почему же ты лежишь? Любуешься звездами и луной? В твоих кудрях веточки теревинфа. О, вставай скорее, милый. Я не находила места, когда ты не вернулся к ужину. Как я испугалась. Адам успокаивал меня, а мне было не до того. Авель! Авель! Авель, скажи хоть слово!
2: Мать прижалась к сыну.
1: Милый мой сын, пойдем вместе домой, нас ждет твой отец. Смотри, уже белеет восток, скоро взойдет солнце.
2: Авель молчал. И тогда вспомнились слова ангела. Смерть остановила его сердце.
1: Смерть! Смерть! Смерть!

Предутренний туман покрыл прозрачной пеленой холмы и долины. Подул ветер. Казалось, он плакал вместе с матерью, распростертой над телом сына. Это были первые материнские слезы в мире.

при утреннем свете. Плачущие очи разглядели застывшую кровь на виске. Сходило солнце. Стоны матери над поверженным не прекращались. Ее нынешнее горе было несравнимо с тем, которое переживалось при изгнании из рая. Тогда оно было заслуженным, а теперь... С ее уст срывались только слова. За что? За что? За что?

программе «Христианские чтения» вы слушали рассказ Родиона Березова «Первые материнские слезы». Программа записана в миссии «Слово к России» звукооператором Владимиром Таяником и Валентиной Висиной.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Постигая Божий замысел. В творении нашего Создателя отражена Его гениальность. В Евангелии от Матфея, 6 главе, 30 стихе, Иисус напоминает нам, что Бог печется обо всех Своих тварях. Все Его создания прекрасно приспособлены к жизни, и нам остается только дивиться изобретательности Творца. Многие существа, живущие в глубинах Мирового океана, в кромешной тьме, имеют собственные источники света. У одних это яркий фонарь на голове, освещающий дорогу, у других светильники на боках, хвосте или челюстях. Свет этих осветительных приборов таков же, как свет светлячка, он не греет. Излучение происходит при соединении особых химических веществ, вырабатываемых этими животными. Или представим себе маленькую пташку, снабженную мощным двигателем, который позволяет ей без передышки пролететь 10 тысяч километров и более. Сердце птицы устроено не так, как человеческое сердце, и отличия между ними весьма существенны. Человек не выжил бы с птичьим сердцем, равно как и птица с человеческим. Не каждому известно, что пингвины умеют плавать под водой, однако это чистая правда. Пингвин способен развивать под водой скорость более 50 км в час, то есть такую же, как и дельфин, самая стремительная из морских млекопитающих. Всем нам было бы полезно больше интересоваться Божьими созданиями. Узнавая, как они устроены и приспособлены к жизни, мы, по выражению одного ученого, учимся мыслить по образу Божьему, постигать его замысел об окружающем мире.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы» номер 99, посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня мы продолжим ознакомление со вторым посланием апостола Петра. Все, кто имеют второе послание апостола Петра, все, кто имеют Новый Завет, там должно быть и второе послание Петра, откройте, пожалуйста, третью главу. Прочтем один стих, восьмой стих. Вот как он звучит. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Дорогие друзья, этот отрывок Писания рождает в нашем сознании ряд мыслей о времени. Апостол Петр желал направить мысли верующих, желавших как можно

Иная мера. Наш текст сегодня говорит, что для Бога один день, как тысяча лет. И наоборот, тысяча лет, как один день. О чем это говорит? Это говорит, друзья мои, о том, что Бог не ограничен временем. Бог вне времени, Бог вне пространства. Мы не можем понимать этот текст, что у Бога действительно один день равен тысяче лет. Ведь так не пишет апостол Павел, Петр, простите. Апостол Петр пишет так: один день как тысяча лет, а не равен тысяче лет. Бог может делать со временем все, что ему угодно. В Псалме 89, в стихах, первых четырех стихах, мы читаем такие слова. Псалом 89. Послушайте внимательно. «Господи, Ты нам прибежище в род и род, прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Вот почему, друзья мои, человеку так важно ценить время, дорожить каждой минутой, ибо эта минута, что прошла, уже не возвратится. Апостол Павел пишет определенно, пишет так: «Дорожите временем, ибо дни лукавы». Ефесянам 5 глава, стих 16. Из Библии нам известно, что для преобразования опустошенной земли и для приспособления ее для жительства человека Богу потребовалось только 6 дней. 6 дней. Некоторые богословы полагают, что эти 6 дней являются тысячелетиями, так как, мол, Писание Петра, послание Петра, мы читаем, что в Бога один день, как тысяча лет. Но мы уже отмечали, что слово «как» нельзя заменить словом «равен». Слово «как» — это только сравнение. Исходя из естественных законов природы, как будто невозможно, чтобы земля произрастила в течение суток всю зелень. Но здесь мы имеем ведь дело с чудом, а чудо не противоречит законам природы. Чудо стоит выше законов природы. Естественно, чтобы в одну ночь могло вырасти растение и своей тенью защитить Иону от зноя. Но в Библии мы это читаем, мы об этом читаем. Разве естественно, что широколиственная смоковница засохла в течение нескольких часов? Но в Евангелии мы об этом читаем, и мы верим этому, потому что это Слово Божие. А естественно ли, чтобы жезл Аарона пустил почки, дал цвет и принес миндаль в течение одной ночи? Неестественно также, чтобы во мгновение ока произошло очищение прокаженного? Неестественно также, что прозрел слепой? Неестественно исцеление расслабленного и неестественно воскресение смердящего Лазаря? Поэтому мы не должны ограничивать Бога законами и природами, созданные им же. Мы знаем, что это неестественно, но все возможно для Бога. Бог сказал: «Да будет свет», и стало так. Следовательно, для сотворения света потребовалось столько времени, сколько занимает время, чтобы сказать эти слова: «Да будет свет». Друзья мои, человек стоит в другом положении. Человеку Бог дал определенное время и с определенной целью, как читаем в 17 главе Деяний апостолов, чтобы люди искали Бога, не найдут ли, хотя Бог недалеко от каждого из нас. Да, Бог недалеко от каждого из нас. Да, мы, люди, можем уйти далеко от Бога, уклониться от Его путей. Но стоит нам призвать имя Господа с сокрушенным сердцем. С сокрушенным сердцем. В раскаянии. И Бог откроет себя и открывает себя в Духе Святом и принимает грешника, как отец принял блудного сына, без упреков, принял его с радостью. Друзья мои, не будем же мы жить вчерашним днем. Этот день уже ушел, его нет. Писание говорит так: вот сегодня время благоприятное, вот сегодня день спасения. Да поможет Господь вам воспользоваться временем и возможностью примириться с Богом. Аминь.

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волнах радио «На пути» в течение этого часа вы услышите проповедь Владимира Теплова.
2: Евангелие от Матфея, 9 глава. И вот принесли к нему парализованного, положенного на постели. Иисус, видя веру их, сказал парализованному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При этом некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит парализованному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою, пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть людям. Есть разные персонажи в этой истории. Есть люди, которые принесли по вере своего близкого человека, возложили перед Иисусом. А есть были те, которые наблюдали за всем, что делает Иисус. Вы знаете, определенного рода тестирование проводилось постоянно по отношению Иисуса Христа. Были люди, которые всегда наблюдали: что он сделает сейчас. Знаете, когда я читал, размышлял об этой истории, вспомнился анекдот, как русским мужикам подарили японскую бензопилу. И они решили ее испытать. Ну и положили черенок от лопаты. «Вжик!» — сказала японская пила. «Ух ты!» — сказали русские мужики. Положили доску. «Вжик!» — сказала японская пила. «Ух ты!» — сказали русские мужики. Положили бревно. «Вжик!» — сказала японская пила. «Ух ты!» — сказали русские мужики. Положили русские мужики лом. «Кряк!» — сказала японская пила. «А-а-а!» — сказали русские мужики. И смотрите, что происходит здесь. Люди принесли парализованного человека, положили перед Иисусом Христом. 4 стих говорит, что Иисус, видя помышления их, интересно, да? Видя помышления, Иисус видит мысли. Здорово, да? Иисус, видя помышления их. Они еще не успели подумать, а Иисус уже сделал следующее. Он сказал: «Прощаются тебе, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Эти ребята сказали: ух ты! И они даже не знали, что сказать, потому что они думали, что Иисус будет исцелять. Они не были готовы. Они сидели здесь и ждали, чтобы уличить Иисуса Христа в чем-нибудь. Вдруг он что-то сделает неправильно, может быть, это в субботу будет. наблюдали за действием. А Иисус, Он смотрел в сердце человека, и Он дал ему то, что ему было необходимо. Прощаются тебе грехи твои. Я думаю о моем папе, который сейчас парализован на обе руки. Что важнее услышать для него? Прощаются тебе грехи твои? Или ты исцелен? Иисус, Он смотрит на сердце и дает то, что необходимо человеку. Во-первых, конечно же, Он может исцелить. И парализованный встал, взял постель свою и пошел домой. Но люди смотрят порой на действие, чтобы уличить, чтобы найти ошибку, чтобы сказать: ага, вот почему с ним это случилось, вот почему с ним это произошло. Есть разница в том, как смотрит Бог и как смотрят люди. Бог смотрит на сердце, а человек смотрит на лицо. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, чтобы вы знали, что Иисус может прощать грехи, и лучше тебе с одной рукой в Царство Божие, чем с двумя руками в гиену огненную. Аминь.

Давайте помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за то, что мы услышали сейчас уже Слово Твое. Ты сам предложил Себя. Испытывайте меня. Я настоящий. Испытывайте меня. Можете подложить передо мной хоть что. Моя любовь покроет все. Я настоящий Бог. И я говорю с вами. Благодарим Тебя, Иисус. Мы здесь, чтобы слышать слова Твои, Господь. Пусть они будут из Твоего сердца. Просим Тебя о помазании Слова Твоего. Просим Тебя о сердце, воспринимающем Слово Твое. Просим Тебя об ушах помазанных, которые слышат. Ибо Ты сказал, имеющие уши да слышат, что говорит Дух Церкви. Слава Тебе, Господь! Мы поклоняемся Тебе, великому и славному и чудному, Отец Вечности, Князь Покоя, Чудный Советник, Бог Крепкий. Поклоняемся Тебе, Господи! Ты родился в Вифлееме, Ты стал человеком и обнажил свою мышцу, чтобы спасти нас и чтобы сделать нас своими, искупить драгоценную кровью. И Ты, Господи, с нами, и се жив, и был мертв, и се жив во веки веков. Слава Тебе! Помажь нас, Господи, собрание святых Твоих во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы с вами откроем Евангелие от Матфея, 11 главу. Евангелие от Матфея, 11 главу. Перед этим, перед тем, как прочитать эту часть Писания, 4 стиха, даже можем начать с 1 стиха, я хотел бы сказать, что наш Господь говорит. Аминь. Он говорит. И Он говорит ясно. И Он говорит четко. Он не какая-то там субстанция аморфная, которая что-то там себе на уме думает, никто до конца и не знает, что на самом деле происходит. Нет, Бог говорит с нами. И Он говорит, что так говорит Господь. Слушайте, о земля, земля, земля, слушайте слово Господне. Аминь. Бог говорит. Он не мертвый истукан, у которого есть глаза, но не видят, у которого есть уши, но не слышит, и не издают звука гортанью своею. Господь говорит, я с вами. И я говорю, и слушайте меня. И мы говорим, Господи, спасибо за то, что Ты говоришь на нашем родном языке. Аминь. Аминь. О! Где научился русскому, Господи? И Господь говорит, это я разделил языки возле Вавилонской башни. И я говорю с вами на вашем родном языке. И вы молитесь мне на вашем родном языке. И я тот Бог, который говорит. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 1 стиха. Когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых... Кто Иоанн? Я проверю вашу внимательность. Кто такой Иоанн? Иоанн? Иван. Кто такой Иван? Креститель. Аминь. Крести. Кто такой креститель? Предтеча. Очень хорошо. Иоанн. Креститель. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Другими словами, Иисус, это ты или не ты? Мессия, ты или не ты? Или нам другого ожидать? И сказал им Иисус, и отвечал в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите, слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют.
Я хотел сосредоточить ваше внимание на 6 стихе. «И блажен, кто не соблазнится обо мне». Еще раз. «И блажен», Иисус говорит, «вот кто я, вот что происходит». И дальше Он говорит, «и блажен, кто не соблазнится о мне». Кто-нибудь из вас разбирал это слово «соблазниться»? Что это означает? Что это такое «соблазниться»? «И блажен, кто не соблазнится обо мне». Да. Еще варианты? Да, Саша говорит, «приткнуться». «Усомниться». Ага, еще. Угу. Очень хорошо, вы правы. «Блажен» – это слово означает следующее. «Блажен тот человек, который, услышав мое слово, и это слово не будет для него камнем преткновения, и он не обидится на мое слово». Аминь. «Блажен тот человек, который, услышав мое слово», а мы только что сказали с вами, что Бог говорит, «который, услышав мое слово, и это слово не будет для него камнем преткновения, и он не обидится на мое слово». И он не обидится на мое слово. Потому что Иисус говорит, «Я пришел, чтобы... Я пришел, чтобы сказать те слова, которые слышал от моего Отца. И блаженны вы, люди, которые, услышав это слово, не обидитесь, и оно будет для вас, не будет для вас камнем преткновения. Потому что я, говорит Иисус, всегда... Всегда буду бросать вызов вашему рациональному и расчетливому уму. Вы со мной? Иисус говорит, я всегда буду это делать. Бросать вызов вашему расчетливому, рациональному, взвешивающему уму. Я всегда буду это делать. И блажен тот человек, который, услышав мои слова, не обидится, не отойдет в сторону, как те ученики 70 уже перестали ходить за ним, когда услышали определенное слово. Блажен тот человек, для которого мои слова не станут камнем преткновения, но он склонится, может быть, не понимая многого, и скажет «Аминь, Господь». Иисус говорит, первый пункт. Я хочу, чтобы вы запомнили, Иисус всегда до конца нашей жизни будет бросать вызов нашему пытливому, нашему рациональному, нашему какому? Расчетливому уму. Он будет всегда это делать. И он говорит, вы знаете, ребята, и мое слово, оно будет проникать в ваше сердце. И я ободряю вас. Держитесь. Не обижайтесь. Пусть истина, вы знаете, если вы, находясь в собрании святых, и Слово Божие касается вас, я благодарен Богу за вас. Аминь. И вы можете сказать, Господи, спасибо за то, что оно не безразлично мне, слово, которое, оно касается меня, оно делает мне больно, но это боль не для того, чтобы причинить боль, это боль для того, чтобы сказать, ах ты, я исцелен. Иисус говорит, держитесь, ребята, не соблазняйтесь обо мне, ни в коем случае. Принимайте то, что я говорю. Не обижайтесь на меня. Потому что я от великой любви говорю вам все слова эти. И вы знаете мое сердце. Павел говорит, 2 Коринфянам 2 глава. От стесненного сердца и от великой любви я пишу вам послание, коринфяне. Не для того, чтобы оскорбить и обидеть вас, но для того, чтобы вы познали, какую любовь я имею к вам. Аминь. Но если мое слово немного обидело вас и оскорбило, держитесь. Оно оскорбило вашего греховного человека,
которого я постоянно буду провоцировать и отправлять его на крест. Держитесь, ребята! И мы говорим: аминь, Господи! Я не знаю, что ты хочешь сделать сейчас, но я доверяю тебе. Книга «Бытие». У нас очень хорошее сегодня время будет. Аминь? Аминь, да? Ой, у нас такая программа сегодня. И слово это не последнее, как пастор Шарль сказал. Наконец-то у нас хорошая проповедь получилась. 18 глава, книга «Бытие». Авраам. Это история об Аврааме, с первого стиха. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: Владыка, сколько мужей пришло? Три, трое, да? Авраам сидел в прохладе, вернее, под тенью, зной был, он сидел, раз, глаза открывает, три мужа стоят. И он узнал, кто это, подбежал, поклонился до земли и сказал: Владыка. Кому так обращается? Господь посетил Авраама. Пришел Бог к Аврааму. Это называется христофания на теологическом языке. Это, то есть, когда Христос является в Ветхом Завете своим людям. Христофания. Бог стал перед Авраамом. Иисус стал перед Авраамом. И Авраам сказал: Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под деревом этим, и я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдете в путь свой. Так как вы идете мимо раба вашего, они сказали: сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам, мне нравится, что сразу движение, да? Авраам начал бегать, и поспешил Авраам в шатер к Саре. Где Сара находится? Как мы шатер нарисуем, да? Вот так, наверное, да? Ага. Вот. Это вид сверху. Вид с полета птичьего, как там говорится, птичьего полета. Так, колышки прибиты, да? Хорошо получилось, нет? Ну, это так, вы знали, чтобы отсюда вход. Где Сара находится? Вот она, Сара. Причесочку давайте ей сделаем. А, хорошо? Ирина, как? Сара находится в шатре. А где мужи? Итак, вот дерево, а вот они мужи. И Авраам здесь рядом стоит, а они под деревом кушают. И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам, видите, Авраам бегает, а? Побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, теленка приготовленного, и поставил перед ними, и сам стоял подле них под деревом, извините. Нужно точно все говорить по слову Божьему. И стоял Авраам подле них под деревом, и они ели. И сказали ему: а где Сара, жена твоя? Он отвечал: здесь. Где? В шатре. И сказал один из них: я опять буду у тебя в это время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей.
Итак, один из них сказал: Сара где? Авраам говорит: в шатре. И история такова, что они получили от Бога обетование, Авраам и Сара, что у них родится сын. Может быть, у Авраама и Агари родится сын. Господь говорит: нет, у Сары будет сын. И сейчас такая история, что Саре 99 лет. Хорошего? Извините, 89. А Аврааму 99 лет. И что? Все надежды уже? Да? Бензопила. И все надежды уже? Ну, не знаю. Смех один. И один из них, кто это? Господь говорит: в следующем году опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Здесь. Чего говорят? Обо мне говорят. Авраам же и Сара были стары в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась. Итак, как рассмеялась Сара? Внутренне. Я вас попрошу, ну-ка, рассмейтесь внутренне. А нет, это не внутренне. Внутренне, Сара внутренне рассмеялась. Она где? Она находится в шатре. И еще она внутренне рассмеялась. Как мы можем это? Внутри. Саша сегодня сказал, что Господь знает наши мысли. И Сара, она думала, что она одна, и никто ее не видит. И она уже сказала: у меня уже вообще ничего не получится. И она внутренне рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар. И сказал Господь Аврааму: отчего это Сара? Отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить? У кого спросил Господь? У Авраама, у главы семьи, да? А что это? Что это Сара твоя рассмеялась? Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? 14 стих. Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын. Сара же, посмотрите, как здорово, Сара же не призналась, а сказала: я не смеялась, ибо она испугалась. Аминь, вы со мной? Почему Сара рассмеялась? Она говорит: я не смеялась. Но он сказал, кто сказал? Но он сказал, Бог сказал: нет, ты рассмеялась. Итак, вот она картина. Где эти обетования? Где Слово Божие? И Господь говорит: ты рассмеялась. Авраам, почему твоя жена смеется над моими словами? Авраам такой: вы знаете, слыша Слово Божье, мы с вами как Сара, находясь в шатре, где никто нас не видит. И Господь говорит: я люблю тебя. И мы можем что? Внутренне. Рассмеяться. И Господь говорит: а почему ты смеешься над моим словом? И мы можем сказать:
Нет, Господи, я не смеялся. Все, я доверяю Тебе. Ты говоришь мне, я угу. Я на все угу. Я на все да, да, Господи. Слушайте внимательно. Господь говорит, через год приду к тебе, и твой муж будет изменен. Вы со мной? Не, мы можем сказать. Ха! Да, Господи, аминь, аминь, аминь, да, да. Аминь, я хожу в церковь, говорю, да. Господь говорит, я знаю, где ты стоишь. Я знаю, что ты стоишь в шатре. Я вижу твои мысли. Почему ты рассмеялась над моим словом? Что я скажу, сказал, через год приду, и ты, твой муж будет изменен. Аминь? Вы со мной? Почему ты рассмеялась над моими словами? Нет, я не смеялась. Верю, Господи, верю. А как насчет этого? Господь говорит, через год приду, и не узнаешь своего ребенка. Аминь, тинейджера или кого там, да, подростка, не узнаешь. Я говорю, аминь, Господи, конечно. А в шатре стою и знаю, что это невозможно. И смеюсь в своем сердце. И Господь может спросить меня, почему ты рассмеялся над моими словами? Тебе почему? Разве есть нечто, что слишком сложно для меня? И можно было сказать, да, Господи, я рассмеялся, потому что я уже жду 25 лет обещанного, и ты мне не даешь этого. Сколько можно ждать? И Господь говорит, аминь, теперь ты говоришь со мной откровенно. Теперь ты вынес все это на поверхность перед моим лицом и сказал, да, Господи, сколько можно молиться за моего мужа? И я уже не верю в это, что он может быть изменен. Я уже не верю, что мои дети могут быть, подросток мой изменен. И Господь говорит, спасибо тебе за то, что ты сказал мне это. Я понимаю, когда Иисус встретил одного человека, и у него сын был одержим демоном, то этот Иисус и этот человек Господи говорит, если можешь что-нибудь сделать, сделай, пожалуйста. И Иисус говорит, сколько ему лет, давно ли это случилось с ним, начал расспрашивать его. И этот человек, и этот парень пал, и там пена у него изо рта полилась, и люди стали сбегаться. И Иисус говорит этому человеку, веришь ли ты, что я могу это сделать? И тот человек что говорит? Верю, Господи, помоги моему неверию. Аминь? Помоги моему неверию. И мы можем с вами слышать Слово Божие, и мы можем говорить, аминь, Господь, да, аллилуйя. А на самом деле стоять в своем шатре, и на самом деле смеяться над тем, что говорит Господь. И Господь говорит, почему Сара рассмеялась? Но ясно почему. Потому что невозможно иметь детей, когда женское прекратилось в 89 лет, и Аврааму 99 лет. И Господь говорит, ага, теперь я хочу бросить вызов вашему рациональному, расчетливому, пытливому уму. Вы со мной? Вот теперь, когда у вас все ваши силы закончились, все ваше, то, что касалось вашей плоти, закончилось, теперь я говорю, а вот теперь... Через год приду, когда тебе, Сара, стукнет 90 лет, а когда Аврааму стукнет 100 лет, вот тогда приду, и будет именно у Сары сын. У кого? У меня? У тебя будет сын. Почему? Потому что это моя мудрость, чтобы вести вас не в своей плотской силе, но вести вас в
чудесах и Слове Божьем, чтобы ваш ум, он постоянно сталкивался с великим и чудным Богом, который является Отцом Вечности и Всемогущим Богом. И говорит: да, Господи, я уже столько ожидаю, у меня уже нет никакой веры, что мой ребенок изменится. И Господь говорит: когда у тебя иссякли все твои силы, я говорю тебе, что я приду, я вмешаюсь, я посещу, я сделаю удивительное дело. И я говорю: ага, да, конечно. И Господь говорит: почему ты рассмеялся? Я говорю: я не смеялся, Господи, нет! Я верующий, мне нужно верить всегда, мне нельзя смеяться. И Господь: нет, ты рассмеялся. Я говорю: да, я рассмеялся. И выливаю все из своего сердца. И говорю: почему ты так со мной поступаешь? И Господь говорит: аминь. Тогда у нас есть взаимоотношения, потому что ты искренен передо мною. 16 стих. Итак, 15 стих заканчивается: Сара же не призналась, а сказала: я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал: нет, ты рассмеялась. Кстати, как назвали сына? Исаак. Что означает Исаак? Смех. У Бога хорошее чувство юмора, да? Авраам рассмеялся в 17 главе. Можете почитать. Смеяться после слова лопата, да? Сара рассмеялась в 18 главе. Господь говорит: а я рассмеюсь в какой главе? Когда Исаак родится. И назовете его кем? Исааком. Чтобы вы, смотря на это дитя, постоянно помнили, что я рассмеялся, Сара рассмеялась, и вот этот плод этого смеха. И Сара говорит, когда она зачала, она говорит: смех сделал мне Господь. Это означает, что во всех газетах пропечатают меня и скажут: ты посмотри, что происходит. Ты посмотри, все смеяться будут. Почему? Потому что бабушка ведет в школу подростка. Вы представляете, да? Не молодая мама, а бабушка. Это кто, ваш внучек? Нет, это мой сын. И что сразу? Твой сын? Да, мне уже 105 лет, и я мама этого сына. Смех сделал мне Господь. Аминь. Смех сделал мне Господь. Все, которые не посмотрят. А как насчет Елисаветы? Помните, да? Рождественская история. Как насчет Елисаветы? Что Елисавета и Захария, они тоже были в летах преклонных. И когда она зачала, и Господь, ангел говорил, явился и сказал Захарии: услышана молитва твоя. И он мог бы сказать, ага, услышана. Уже 80 лет мне. Вот это. А я начал молиться в 25. Ничего себе услышана молитва. Да? Ничего себе услышана молитва. Мне 25. А было, когда я начал обращаться к тебе за том, что... И Господь говорит: услышана молитва твоя. И когда Елисавета забеременела, она сказала: смех сделал мне Господь. И поэтому она стоилась 6 месяцев. Вы со мной? А я не знаю, она не знаю. Она все сделала, чтобы незаметно было. Потому что если увидит... Весь Вифлеем на уши встанет. Почему? Елисавета зачала. И Господь говорит: вы смеетесь? А смеется тот, кто? А? Я смеюсь. Но мой смех — смех благодати. Аминь. Возможно, здесь есть люди, которые слышат Слово Божие и которые внешне говорят: да, Господь, конечно, но внутренне — ха-ха-ха-ха-ха. Это слово для вас. Аминь. Это не то, что у нас была одна женщина, Лена, да? Лена нам приходила, да? Она как не придет, она сейчас, где она? В Новгороде, да, в Новгороде. И она как не придет, и она вот так всегда сидела.
вот так всегда сидел. А потом к Вике, после проповеди к Вике подходит и говорит: а почему пастор всегда обо мне проповедует? Аминь. Да, Вика, я же не обманываю. Почему пастор на меня всегда смотрит, когда проповедует? А почему пастор всегда обо мне проповедует? Пастор Владислава в Бишкеке тоже люди подходили. Одна подходила и говорит: а почему вы всегда обо мне проповедуете, обо моей семье? И пастор говорит: какой семье? И она взяла и в следующий раз принесла альбом и говорит: вот это моя мама, вот это папа, вот это мои братья и сестры. И пастор Вячеслав: здорово. И сам думает: а почему она мне это показывает? И она говорит, она закрыла альбом: а почему вы всегда о нас проповедуете? Аминь. И Господь Иисус говорит: я пришел к твоему шатру. Я знаю, что у тебя там происходит. Аминь. Это не то, что пастор всевидящий, он проповедует, раз человек зашел, про меня. Нет, это я знаю, что в твоем сердце происходит. И я посылаю слово для того, чтобы вывести тебя из этого шатра. И чтобы ты сказала: да, Господи, я рассмеялась. Почему ты рассмеялась? Потому что я жду, и ничего не получаю. И Господь говорит: аминь. Вот когда ты истратила все свои плотские силы, я говорю тебе, на следующий год я приду, сынок будет у тебя, назовешь его Исааком. И Авраам говорит, я не знаю, что в принципе сказал, но они пошли вместе с Богом дальше. 16 стих. И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. Итак, двое из них встали, и они отправились в сторону Содома. А Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, слушайте внимательно, и сказал Господь: утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? А? Утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? И Иисус говорит: я рассказал вам все, что слышал у моего отца. Вы друзья мои, вы возлюбленные мои. Я рассказал вам все. И здесь Господь Иисус говорит Аврааму: утаю ли я от друга моего Авраама, что хочу сделать? И Иисус говорит: я хочу общаться с моими людьми. Я хочу открывать им Слово Божье. Я хочу говорить к их сердцам. Я вижу их жизни, я вижу их сердца. Даже если они разбили свой тент на бездне, в какой-то пещере, я все равно их там вижу. И я хочу, чтобы они слышали мое Слово. И это Слово не было преткновением для них, чтобы они склонились перед Ним и сказали: аминь, Господи, помоги моему неверию. Аллилуйя. Я хочу, чтобы эти люди склонились перед моим словом и ни в коем случае не обижались. Аминь. И блажен тот, кто не соблазнится обо мне. Иисус говорит ученикам своим: может быть, и вы хотите оставить меня? Петр встает и говорит: что? Господи, куда нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни. Слово глаголы рема. Это означает действенное, личное слово с небес. У Тебя глаголы вечной жизни. К кому нам идти, Господи? И Иисус мог бы сказать: если вы остаетесь со мной, тогда что? Доверяйте мне, не обижайтесь, оставайтесь со мною. Даже если услышите те слова, которые высветят и поставят вас перед моим лицом, и вы скажете: нет, нет, нет, Господи, я не смеялся. Иисус говорит: ты рассмеялся, но я понимаю, что ты слаб. Я понимаю, что тебе нужна благодать, и я с тобою, я на твоей стороне, я люблю тебя, и я говорю тебе, следующий год я приду, и будет у тебя сын Сара. И они говорят: спасибо, Иисус. Я имею в виду впоследствии. И они смотрят на своего сына Исаака, смотрят друг на друга. И знаете что?
и поклоняется Богу всемогущему. Что? Поклоняется Богу всемогущему. Прославляет Иисуса Христа. А вы скажете мне, пастор, а что если бы... А почему Бог не отвечает, не ответил на эти бы слова? А что так долго, Господи? Почему 25 лет в данном случае? Я себе представил картину, как Иисус, если бы Он отвечал, да? Ты знаешь, вот это, то, это, там, здесь, там, тут. Это бы, знаете, сколько заняло времени? Не знаю, может быть, всю жизнь. И Господь говорит, ты знаешь, я хочу, чтобы ты просто доверял мне. Аминь. Просто доверься мне. Я вижу тебя в шатре. Я вижу твои мысли. Но выходи, потому что я Бог, который говорит тебе. И я всегда буду бросать вызов твоей плоти, твоему рациональному, пытливому, взвешенному уму.

Наш Господь, благодарим Тебя за то, что мы друзья Твои. И Ты сказал Аврааму, скрою ли я от Авраама то, что будет происходить в его жизни? Нет, не скрою, не скрою. Потому что я хочу, чтобы мои люди знали мое сердце, знали мой план, знали мою природу, знали мое слово. От тебя точно, Авраам, произойдет великий народ, и благословятся в тебе все племена земные. От Авраама точно произойдет Христос, который родится от Девы Марии. И Дева Мария, когда ангел говорит с ней и говорит: «Не бойся, Мария, ибо ты зачнешь и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать во веки веков». Марии много можно было что сказать, но она сказала: «Да будет мне по слову Твоему», и родился Спаситель. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты всегда ведешь нас к чудным делам Твоим и не оставляешь нас блуждать в своем рациональном, взвешенном и пытливом уме. Ты ведешь нас к небесам и говоришь нам: «Я с Тобою, доверяй мне, я приду к Твоему шатру, и исполнится обетование». И если из тех, кто слушает эту проповедь, есть человек, не знающий Христа, если вы не верите в Иисуса Христа как своего Спасителя, мы говорим вам сегодня: нет другого Спасителя, нет другого Бога, который мог бы говорить к вашему сердцу четко и ясно. И Он говорит к вашему сердцу сегодня: верующий в Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Мы понимаем, что много вопросов в вашем сердце может быть, но мы говорим вам сегодня: примите Христа, обратитесь к Нему в тихой молитве и скажите: «Дорогой Господь Иисус, я верю в Тебя. Я верю, что Ты был рожден в Вифлееме. Я верю, что Ты зашел на крест и взял на Себя все мои грехи, и умер, и воскрес. И я прошу Тебя, прости мои грехи и подари мне жизнь вечную. Веди меня в Твоем Царстве, обучай меня, наставляй меня, помоги мне и храни меня, и люби меня, я нуждаюсь в этом, и я доверяю Тебе, мой Бог и Спаситель, и во имя Твое, Иисус, я молюсь и прошу. Аминь».

0: В программе этого часа 15-минутная передача «Семейный библейский час», а после нее слушайте проповедь Александра Бычкова.
1: Добро пожаловать на «Семейный библейский час». Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

Наша тема сегодня – тайная молитва. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Матфея 6:6. Комната есть спокойное место, где мы можем иметь общение с Богом. Здесь мы можем предоставить Ему каждую свою нужду. Какое чудесное преимущество! Тайная молитва есть проба нашей духовной связи с Богом. Есть много внешних форм общего богослужения, но они не могут заменить тайную молитву, когда мы имеем интимный разговор с Богом наедине. Лицемеры и фарисеи редко бывают с Богом наедине. Кто-то верно сказал: «Человек может проповедовать из ложных побуждений. Человек может писать книги и составлять прекрасные речи, казаться прилежным в добрых делах и в то же время быть Иудою. Но такой человек редко идет в свою комнату и изливает душу перед Богом в тайне. Молитва – лучшее доказательство истинного обращения. Когда Господь послал Ананию к Савлу в Дамаск, Он не дал ему другого свидетельства о перемене сердца Савла, кроме слов: «Он теперь молится». Мы должны молиться в семейном кругу, в собраниях, но нельзя пренебрегать и тайную молитвою, потому что это есть жизнь души. Невозможно душе преуспевать, если молитва пренебрегаема. Семейной или общественной молитвы недостаточно. В уединении мы открываем душу перед Богом. Тайная молитва должна исходить из самых глубоких тайников. Ни одно любопытное ухо не должно слышать этой молитвы. В тайной молитве душа свободна от окружающих влияний, она ничем не ограничена. Не надо выбирать слова в стремлении достигнуть Бога. Сладко такое интимное общение с тем, кто видит в тайне. Его ухо всегда открыто для того, чтобы слышать молитву, восходящую к нему из искреннего сердца. Спокойная, простая вера впитывает в себя лучи божественного света, чтобы укрепить и поддержать душу в борьбе с сатаною. Бог есть наша сила. Молитесь в вашей тайной комнате, и когда вы заняты вашим дневным трудом, пусть ваше сердце часто возносится к Богу. Так Енох мог ходить с Богом. Эти безмолвные молитвы поднимаются как драгоценное благоухание к престолу благодати. Сатана не может победить того, кто постоянно пребывает в Боге. Христос сказал: «Войди в твою комнату и затвори дверь твою». Иногда мы предпочитаем оставаться одни. Во время какой-нибудь подавляющей печали или горя мы жаждем остаться одни, когда мы можем выплакать боль сердца без посторонних глаз. Так и в тайной молитве мы разъединяемся с миром и соединяемся с Богом. Быть наедине с Создателем Вселенной – какое огромное преимущество! Почему же мы молимся так мало? Какой пример мы имеем в жизни нашего благословенного Господа? Тот, кто был Богом и не знал греха, часто находился в общении с Его Отцом. Он был не только мужем скорбей, но и мужем молитвы. Мы читаем, что Он утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Марка 1:35. В другое время, теснимый множеством людей, которые пришли к Нему, чтобы слышать Его и быть исцеленными, Он, чувствуя нужду в божественной силе и поддержке, уходил в пустынные места и молился. Луки 5:16. Когда Его враги составляли заговор, чтобы погубить Его, Он взошел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Луки 6:12. Какой пример для Его последователей? Иисус имел привычку молиться, и небеса открывались в ответ на Его горячие молитвы. Бог, который видит в тайне, и на нас тоже изольет Свой Дух, когда мы молимся. Души, которые не молятся, никогда не получают благословения с небесной полнотою. Сила от Бога приходит к человеку только в ответ на молитву. Молитве не нужно быть всегда продолжительной, чтобы быть услышанной Богом. В одном рассказе о Бенгеле он представлен как человек, сильный в вере и молитве. Когда он был уже профессором, один из его земляков, прежний прихожанин, захотел увидеть его еще раз.
После вечернего богослужения он спрятался в таком месте, откуда мог наблюдать его в домашней обстановке. Далеко за полночь Бендель все еще сидел за своим письменным столом. Он писал, постоянно обращаясь к открытой Библии, склоняя голову над ее святыми страницами. Наконец он закрыл книгу и встал. «Теперь я услышу, как Бенгель молится», — подумал крестьянин, ожидая длинной молитвы. Но Бенгель только поднял глаза к небу и сказал: «О Господь Иисус Христос, удали все, что еще стоит между нами». Эта единственная фраза молитвы заключала в себе всю глубину его веры и беззаветную преданность, посвященной Богу жизни. Молитва не должна измеряться часами, но тайная комната есть место для долгих молитв. В тайном месте мы соединяемся с Богом до тех пор, пока не придет сила к душе. К сожалению, мы позволяем себе уходить из объятий Иеговы слишком рано. Мы уходим от него раньше, нежели приходит ответ. Ужасная борьба с искушениями и с сильными влечениями сердца известны только Богу и нашей собственной душе. Но в тайной молитве мы можем открыть перед Богом всю свою природную склонность ко греху, взывать к Нему о помощи. Молитва созидает человека. Человек Божий воспитывается и растет духовно наедине с Богом. Проповедник столько же, сколько и все другие, должен находить Бога в тайном общении с Ним. Если он не делает это, он может иметь чувство и старательность, но это будут чувства актера и старательность лектора. Это будет работа его собственного ума. Мозг и нервы могут заменить и притворно исполнить работу Святого Духа. Его слова могут сверкать остроумием, но этот блеск будет лишен жизни, как поле, засеянное жемчужинами. Мертвый элемент лежит во всем его служении, и потому оно не приносит плодов. Такие проповедники сами служат препятствием в Божьем деле. Священнослужитель, не получивший победы над собой через тайное усердное борение перед Богом, представляет собой духовного банкрота, не способного низвести огонь священного Писания и Святого Духа с небес на своих слушателей. При его служении не будет жизни среди его прихожан. Не только пастора, но и каждый христианин должен находить Бога в тайном месте молитвы. Если тайная молитва пренебрежена, духовность слабеет, злые и нечистые склонности плоти утверждаются, и мы удаляемся от Господа. Только постоянное общение с Богом делает нас способными устоять против атак врага.

Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. Семейный библейский час, индекс 15000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес. Семейный библейский час, индекс 15000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: На вашей волне христианское радио «На пути». Мы продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать проповедь брата Александра Бычкова.
1: Сегодня 11-я проповедь о даре веры. Тема «Вера в расширенном понимании». Как это понять? Более широкое понимание веры нам дает не только понимание греческого языка, то есть языка Нового Завета, который мы уже рассматривали в проповедях, но также и еврейское мышление, которое более подробно мы рассмотрим сегодня, потому что издревле Бог говорил истину на еврейском языке. И мышление тех людей, восприятие имеет для нас большое значение, потому что более глубокое понимание истины можно иметь, когда понимаешь тех людей, как они воспринимали слова Божьи, которым Бог изначально лично говорил. Духовное понимание веры пришло к нам из греческого и еврейского языка благодаря Христу и апостолам. Мы также рассмотрим и другие сопутствующие вере слова из еврейского, а также из греческого языков. Ну и также они нам помогут лучше осознать веру и доверие Богу в Священном Писании. Таким образом, у нас расширится понимание веры и ее большая практическая ценность и необходимость. Вот даже в русском языке слово «вера» первоначально имело значение не «вера», а значение «истина, правда». Только потом это слово обрело смысл уверенности, а слово «истина» и «правда», такие, как мы их понимаем, появились позже. В еврейском языке вера имеет целый ряд однокоренных слов или похожих слов, которые взаимно дополняют друг друга. Они звучат очень похоже, и еврейский язык этим самым подразумевает, что если ты имеешь веру, то тогда ты имеешь и другие качества, близкие духу веры. Но это так и есть. Почему? Потому что невозможно иметь живую веру и в то же самое время быть неверным Богу. Правильно? То есть эти вещи подразумевают само собой это. Взаимосвязь между этими словами в еврейском языке еще более сильная, чем в русском. И это мы сейчас увидим. В любом языке слова отражают идеи, от которых они произошли. Вот в богословском словаре Ветхого Завета говорится, что древнееврейское слово «амана» – «вера» содержит в себе и прежде всего идею поддержки. А именно, крепкие руки родителя, отца или матери надежно держат беспомощного младенца. И так долго, как это нужно. Вот эта идея в еврейском языке легла в основу веры, понимания веры. Но попутно замечу, что и русское слово «поддержка» имеет смысл какой? Держать руками, правильно? Раз поддерживают. А раз слово «вера» в еврейском языке ассоциируется с руками, то руки, в свою очередь, у евреев ассоциируются с помощью. Таким образом, понятие «вера», «поддержка», «помощь» – это как одно поле, одна зона понимания. Итак, вера указывает на крепкие, заботливые руки, руки Божьи. И это неудивительно, потому что, например, еврейское выражение «вот я в руке твоей» – это означает «я тебе верю» или «полностью доверяюсь». И в Библии довольно часто это выражение – встречается, потому что оно и исходит от понятия поддержки руками. Вот как, например, Иисуса Навина 9:25. «Теперь вот мы в руке твоей, как лучше и справедливее тебе покажется, поступи с нами». Вот в руке мы твоей, значит, мы тебе полностью доверяем. Что ты сделаешь, так и будет. И христиане тоже Господу молятся: «Господи, вот я в руке Твоей. Не оставь меня, не покинь, защити, помоги, благослови». когда мы говорим Господу так, и действительно эти слова подпитываем своим доверием, и после этого нас оставляют страхи, сомнения, волнения, значит, мы действительно что, верим? Действительно доверяем Богу. И это очень хорошо, потому что вера настоящая, она без страхов, без сомнений и прочих примесей, которые портят и отравляют жизнь. Вот давайте возьмем наше современное общество. Кто сейчас из людей находится в состоянии без страхов, без сомнений, уверенно смотрит в будущее? Много сейчас таких? Попробуй, пойди сыщи, да? Почему? Потому что люди в напряжении, внешние обстоятельства давят. С каждым годом жизнь усугубляется. Возникают новые проблемы. Люди в каком находятся состоянии? В любом отрицательном, только не в положительном. Это неудивительно. Почему? Бог их упование? Нет. Их упование не Бог. Их упование, например, кошелек, который постоянно худеет, потому что уровень жизни падает. Их упование связи, а связи ослабевает, потому что те люди тоже материально ослабевают. У кого упование сила, с возрастом дряхлеет. Тоже идет все в упадок. Опереться не на что фактически в этом тленном мире. А у кого упование Господь, он знает, что даже смерть не препятствие. Почему? Потому что он перейдет в более лучшую жизнь, настоящую жизнь, которая уготована для него от Господа. Вот поэтому вера – это огромная действующая сила. И Слово Божие учит нас. 1 Царств 2:9. Стопы святых своих Он, то есть Бог, блюдет, хранит, смотрит, наблюдает, чтобы все было хорошо. А беззаконные во тьме исчезают, так и есть. Ибо не силою крепок человек. Ни силой, ни кошельком крепок человек и стабилен, но верой. Если, конечно, эта вера подкрепляется богоугодным образом жизни. Вот из сказанного уже можно сделать следующие выводы. Когда мы веруем, тогда мы, образно говоря, руками веры крепко держимся за Бога. А Бог со своей стороны что делает? Проявляет верность по отношению к нам. То есть что? Держит нас крепкими любящими объятиями беззащитных детей своих, да, чтобы из руки его никто не похитил. И кто твердо верит, тот может рассчитывать на Божью помощь, потому что руки ассоциируются с помощью, защитой и поддержкой. И это очень хорошо подкрепляется идея многими местами Писания. Вот, например, Второзаконие 33, стих 3. «Истинно Бог любит народ свой, все святые в руке твоей». Вот, думаю, выражением «все святые в руке твоей» сейчас еще более понятно в свете сказанной проповеди, нежели бы мы, например, взяли Библию, это место случайно прочитали. Или вот Давид говорит о Боге. Первая книга Паралипоменон 29:12. «Ты владычествуешь над всем, и в руке твоей сила и могущество». А теперь давайте эти два стиха вместе соединим. Ну, две идеи. Все святые находятся в руке Божьей. А эта рука какая? Сильная и могущественная. Вот основание веры. И это не просто красивые слова, это настоящая реальность, которая проверена временем, испытанием и всевозможными обстоятельствами. Или же в Новом Завете говорит уже Господь наш Иисус Христос. От Иоанна 10:28-29. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей», говорит Господь. Какие слова утешения и ободрения. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Смотрите, мы в руке и отца, и сына». Ну, соответственно, что? И Духа Святого, потому что Дух Святой непосредственно осуществляет эту задачу. Задачу заботы, охраны, поддержки и защиты. И это слово тем более верно, потому что написано еще Колоссянам 3 глава 3 стих. «Ибо вы умерли», то есть для греховного, для плотского, для безбожной жизни. «И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Жизнь в Боге спрятана. Кто в Бога может залезть и ее украсть? Никто. То есть здесь надежность полная. И только когда это возможно? Только тогда, когда мы сами своей стороны проявляем полное доверие, верность и послушание Богу. Есть одно условие, при котором христиане могут отпасть. Если мы сами начнем сознательно противиться Богу, устанавливать свое собственное поперек Божьим установкам и будем выводить сами свою жизнь из жизни Божьей, ну тогда будем виноваты уже только мы сами. Потому что Бог имеет дело не с роботами, а с живыми людьми, которые имеют волю и могут ее повернуть в другую сторону. Чем отличается человек от остального творения? Тем, что он может выбирать, слушаться или не слушаться. Дерево не может выбирать по весне, запускать механизм роста или не запускать. У него установка. Вот в том наши и проблемы, что нам очень много дано свободы. Но она должна использоваться правильно. Также об условии, кого Господь будет в своей руке хранить. Очень хорошо сказано книга пророка Исаии, 66 глава, стих 2. «И вот на кого я презрю». «Презрю» через «и» означает, кому я снизойду, расположусь и так далее. А русское слово «презирать» имеет полностью противоположный смысл. Вот только «и» и «е» делают вот эту разницу. «На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моих. На руках буду носить вас и на коленях ласкать». Вот представляете, Господь как говорит о своей любви. Условие, чтоб Господь на руках носил и на коленях ласкал. Смирение, сокрушенный дух, то есть нет там гордости, зазнайства, превозношения, напыщенности, себелюбия. И трепещущего перед словом моим. То есть человек, который трепетно относится к словам Божьим. А не так, как в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот к таким людям Бог будет так и относиться. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас». Дальше продолжает Бог. Это предсказано о Духе Святом, Духе Утешителя. И Он действительно утешает. Те, кто уже христиане, довольно-таки долгое время могут подтвердить. Дух Святой очень сильно утешает. И также сказано о любящих братьях и сестрах, поверив в духовном смысле, что они будут также проявлять любовь к ближним своим. Потому что это, естественно, взаимосвязанные вещи, само собой. Также Исаия 40 глава, стих 11. «Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев, то есть ягнят младших, будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных». Аналогичная мысль, та же самая. То есть для еврея, понимаете, это слова значат больше, чем для европейца. Европеец как? Будет брать на руки. А, значит, проявит жест расположения, по головке погладить, там, на руки взять, как бы и все. А для евреев это гораздо больше значит. Взять на руки – это значит получить гарантию поддержки, защиты, заботы. Потому что само выражение «взять на руки» там значит больше, чем просто погладить, например, по голове. И когда мы вот эти вещи понимаем, то у нас больше вообще раскрывается всего. Вот помните, раньше проповедь говорилась о том, что в древнееврейском языке нет слова «разум», отдельного слова. У них есть слово «сердце». Почему? А потому что подразумевается, как человек мыслит и какой он в сердце, это все одна сфера. То есть вор не может мыслить честно. У него не может быть честное мышление. Или у любящей матери не может быть мышление убийцы. Понимаете? Это одна сфера идет. А что это еще означает? Это много значит. Вот в школе детей хотят воспитать. Что они делают? Морали читают, лекции читают. То есть работают над разумом. Над сердцем надо работать. А для еврея это совершенно очевидно. Вы меняете сердце ребенка, тогда у него и мысли другие будут. А так бестолку проводит все, бьются, толку нет. Если хочешь человека поменять, меняй сердце его. Понимаете как? То есть вот эти вот моменты европейского мышления недостаточно для того, чтобы так вот глубоко в эти вещи проникнуть. Надо понять вообще, что люди понимают за этими словами. Вот современный человек, например, скажет, а вот сосед приехал на восьмерке. Скажите это древнему еврею, что он поймет? Он подумает, колдун, наверное, какой-то. Как можно на цифре 8 ездить? Видать, какой-то большой колдун. Вот, он не поймет правильно. Он понимает, на осле можно ездить, на лошади можно ездить. То есть для того, чтобы понять, что говорит кто-то, надо понять вообще его мышление, его среду, в чем он находится, как он воспринимает то, что ему говорят. И когда есть это восприятие, тогда есть и понимание. Вот. И в этой проповеди мы еще в этом плане больше увидим, насколько важно иметь именно вот это понимание тех людей, которым впервые говорилось Слово Божие. И именно для их мышления, их уровня и выражалось это все. Неудивительно, что верные Богу праведники Ветхого Завета после смерти попадали на лоно Авраамова, написано. То есть это образное выражение на грудь Авраама. Грудь по-славянски, то есть лона. Вот. Куда попадает младенец, когда его мать берет на руки? На лоно к матери, правильно? То есть самое лучшее место, и место, если кого-то к груди прижимают, выражают к нему самую большую любовь и заботу, правильно? Это естественно. Это во всех народах так. Так вот, раз они попадали на лоно Авраамова, то есть на грудь к Аврааму образно, который, получается, как бы держал их руками на своей груди, то они попадали в самое лучшее состояние, которое было уготовано им после смерти на тот момент. И они достойны этого. Почему? Раз они при жизни руками веры тянулись и держались за Бога, как Авраам это делал, то они достойны попасть к нему на лоно, потому что он отец всех верующих. Видите, как эти вещи явно и хорошо просматриваются, когда понимаешь, как люди мыслили в то время. И когда они слышали выражение лона Авраамова, они понимали вот эти вот вещи, взаимосвязь их. Далее. Иезекииля, 34 глава, стих 16. Господь говорит о своих овцах, то есть о людях своих. «Потерявшуюся овцу отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю, буду пасти их по правде». Когда находит пастух овцу, что он ее делает? В Писании написано, на руки берет, вытаскивает. Чем он делает? Руками. Пораненную перевязывает. Чем? Руками. Больную лечит. Чем? Руками тоже. Видите? Взаимосвязь вся эта идет. через руки все это проходит. То есть тот, кто к Богу стремится, Бог, в свою очередь, начинает проявлять все действия, которые будут идти на пользу. Но те, которые будут портить все, Бог будет своими же руками их и наказывать, чтобы не было беспорядка. В Псалме 90, стих 9 и далее написано также: «Бо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе хранить тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Смотрите, как на руках понесут тебя ангелы. Бог посылает ангелов-хранителей для охраны. Иногда это, конечно, редчайшие случаи бывают, когда они становятся видимы. Если не человеку, то тому, кто старается сделать зло этому человеку, молящемуся или уповающему на Бога. Был как-то случай, один человек шел из деревни в деревню, еще в старые времена, лесом зимой. Не рассчитал время, стемнело слишком быстро, оказался в лесу. И тут на него стая волков бежит, а раньше волков очень много было. Ну вот что ему делать, этому человеку? На колени и стал Богу вопить. Волки бежали на некотором расстоянии, стали как вкопанные, глаза вытаращили задом, а потом как рванули от этого места. Что случилось? Ангела увидели, хранителя, которого Бог послал на защиту. Это было еще в годы безбожия, в годы советской власти, когда безбожие усиленно насаждалось в нашей стране. И он существование Бога доказывал просто. Он говорил: кто не верит, что есть Бог, идите в лес к волкам на воспитание, они научат вас верить. Оппонентов не было, потому что он сам испытал, что это такое. И никакими безбожными теориями нельзя обосновать, почему так волки голодные убежали. На руках понесут. Бывают случаи, когда дети падают с многоэтажек, и нет никакого повреждения. Объяснить могут ученые? Да хоть каким местом приземлись, да? Если не смерть, то нечто близкое возле этого. Это ангелы Божии так сохранили на руках своих. Просто человеку эта сфера закрыта, глаза его закрыты. Не открываются верою, и мы глазами веры должны все это видеть. Теперь смотрите другой момент. Для еврея увидеть на руках Иисуса раны от гвоздей означало больше, чем просто получить вещественное доказательство того, что это как раз тот, который на кресте умер от распятия. Почему? Потому что в еврейском мышлении руки ассоциируются с поддержкой и опорой для веры. Поэтому увидеть, когда Фоме явился Господь и сказал: «Вот, потрогай раны от гвоздей». Для него это было еще более сильным доказательством, чем мы просто бы, европейцы, это место прочитали и поняли. И эти раны от гвоздей, они до сих пор. И те дети Божии, которые придут к Господу на небеса, они увидят это. Бог хочет, чтобы мы не просто были в руках Его, а были венцом славы в руке Его. Вот пророчество о христианах. Исаии 62 глава, стих 3. «И будешь венцом славы в руке Господа». Бог хочет от нас, чтобы мы не просто были с Ним, а были с Ним в славе. чтобы наш образ жизни, наше поведение прославляло Его, чтобы мы со своей стороны делали все, чтобы Он прославился. И там также написано в стихе 4 далее: «Будут называть тебя мое благоволение к нему». Почему Бог благоволит такому человеку? Почему он так им доволен? Потому что тот изо всех сил старается поступать так, чтобы Богу было приятно на него смотреть, как он живет, как он мыслит, чего он хочет. А кем Бог доволен, тот и является венцом славы в руке Божьей. Вот к чему нам надо всю жизнь стремиться. И это будет оправданная цель и эти стремления. И как бедные, несчастные люди современные, которые со своими проблемами и понятиями мечутся и не знают, где выход своих тупиков найти. А выход-то рядом, совершенно рядом. Неужели сейчас Библия недоступна? Неужели кто будет рот затыкать, если ты Богу захочешь помолиться? Нет. Сатана ослепил людей. Блаженны те, кого Бог просветил светом Слова Своего через веру. Мы также должны понимать, братья и сестры, что не только мы в руке Божьей, но и прочие

И это так и есть. Притчи 21 глава, стих 1 написано. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». И мы находим достаточно много примеров в Ветхом Завете, где Бог сердце царя какого-то держит от того, чтобы он не делал зла, или наоборот направляет его, чтобы развратившихся евреев наказать и вправить на место. И таких случаев полно. Помните, Соломон всем сердцем к Богу привязался, и Бог сказал: «Во все дни жизни твоей будет мир». И у него даже войско было символическое. Не было нужды армию большую содержать. Почему? Потому что сердце окружающих царей было под контролем Божьим, в руке их. Кто-нибудь скажет: ну а почему современные власть имущие так сильно грешат и столько зла делают, и жизнь народа отягчают? А что, наш народ богобоязненный, чистый, к Богу стремится? Или мы можем услышать легко и богохульство у этих людей, которые только, может быть, вчера свечку ставили? А какая склонность к порокам, к пьянству, к курению? Сколько сейчас наркоманов? А сколько сейчас людей, которые готовы за ничтожную сумму денег другого втоптать в грязь? И что, они заслуживают того, чтобы правитель у них был богобоязненный, чистый и святой? Бог через правителей тоже наказывает грешников. Если людям Бог не нужен, то Бог и правителей жестоковыйных поставляет. И это взаимосвязанные вещи. Так что очень и очень важно понимать, что мы должны жить верой. И то, что происходит, Бог все прекрасно знает и видит. Но те, кто нагрешили, они за свои проступки и ответят. И малый, и великий. Все ответят перед Богом. В еврейском языке слово «верный» несет смысл надежный, упрочненный, укорененный и утвержденный. Соответственно, если мы считаем себя верными Богу, верующими, значит, мы в еврейском понимании укорены и утверждены в истине Божией. Доверяем Ему и слушаемся Его. Эти вещи взаимосвязаны. Также в еврейском слова «веровать» и «упрочивать» тесно между собой связаны, потому что кто твердо верует Богу, того Бог упрочивает и дает ему стабильность. И это хорошо видно в Священном Писании. Твердость и непоколебимость веры основывается на Боге и на Его завете. То есть завет, заключенный Богом с людьми, является основанием веры. То, что Бог обещал, Он не нарушит. И нет ничего надежнее этого. Небо и земля пройдут и исчезнут, но слова Божии не пройдут и не изменятся неисполненными. Еврейское слово «амен», «аминь» по-русски, оно и произошло из еврейского. То есть «верно», «истинно». Очень похоже на еврейское слово «амана», «вера». То есть, когда человек говорит «аминь» на услышанное, он говорит: «Я тебе верю, я доверяю тому, что ты сказал». И с своей стороны как бы ставит печать согласия. Таким образом, мы видим, что вера тесно связана и с другими словами. Или вот еврейское слово «эмун», только гласные меняются, а «мн» вот эти вот в основе остаются общими, означает «верность». Используется как мера праведности и угождения Богу. То есть, если ты по-настоящему веруешь, значит, ты по-настоящему верен. Потому что в еврейском даже вера и верность звучат одинаково. Правда, в русском тоже совпадает очень сильно. А значит, этот человек угодный ему. И вот смотрите, Исаии 26:2. «Отворите ворота, да войдет народ верный, праведный, хранящий истину». В еврейском – хранящий.

верность. Если ты хранишь верность и верности Богу постоянно пребываешь, тогда будет полный порядок. Бог против тех, в ком нет верности. Как Второзаконие 32:20. «Ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности». Вы слышите в этих словах, какой крах и какое отступление жуткое. Для человека мирского с улицы скажет: верности Богу нет. Ну, кто его знает, хорошо это или плохо, да? Он скажет. Но если они не убийцы, не воры, не пьяницы, то вроде бы ничего страшного особо и не было. А на самом деле, если нет верности Богу, там все будет. Все грехи. Легко, правильно? Ведь основа-то создается от состояния человека. А проступки – это уже дело случая. Вот смотрите, с людей каленым железом вытравили веру в Бога, да, в годы советской власти. Теперь смотрите, какой у нас народ стал. До неузнаваемости поменялся в отрицательную сторону. А проступки – это просто конечная инстанция того, что в них произошло. Вот как важно обращать наше внимание пристальное на то, что изначально нас формирует и нас кем нам делает, а также наших детей, внуков делает. Если мы не будем себя формировать в истине Божьей, проступки – это только дело времени и случая, и все. Как борется с сорняками правильно? Макушки им сбивают? Нет, корень надо уничтожить. Можно даже так сделать. Корень убери, все остальное оставь. Оно и так само пропадет. Но если ты борешься только с макушками, никогда сорняк не истребишь. Вот так и в нашей стране. Народ по телевизору усиленно развращают, а потом, понимаете, борются с последствиями. Вы уберите причину-то. Вот это вот неправильное порочное мышление, оно только все портит и перебивает, всем жизнь отравляет. Ведь мы же живем среди этого же народа. И пожинаем, соответственно, проблемы, которые они же сами и порождают. Как важно молиться и самим делать, что возможно, чтобы поворачивать и свои сердца, и сердца других к Богу. Еще одно значение – последняя еврейская, которая смежна слову «вера». И на этом у нас сегодня проповедь закончится. Еврейское слово «эмет» – «истина». В еврейском оно родственно слову «вера». В Псалме 118, стих 142 сказано: «Закон твой – истина». Раз закон Божий – истина, значит, еврей мыслит, ему нужно верить, во всем доверять и полагаться. А самое главное – быть этому закону верным, раз он есть истина. А как мыслят обычно европейцы? Читает: закон твой – истина. А, значит, там обмана нету. И все. Понимаете как? Поверхностное понятие. А еврей мыслит: раз он и истина, значит, надо быть верным ему, постоянно причем. Вот это уже правильное отношение. И слава Богу, что Бог тех людей, которым первоначально обращал свою истину, их мышление правильно формировал и их уклад, как надо относиться и воспринимать правильно. Если мы хотим быть духовными, то нам постоянно нужно работать над собой, как в Новом Завете написано, постоянно обновляться умом нашим, в познании духовном, в мышлении нашем, в сердцах наших. Да благословит Господь, чтобы вера Божия крепко утвердилась в сердцах наших, чтобы нам быть верными Богу. А Бог с своей стороны будет проявлять к нам верность, не оставит нас, защитит, поддержит. И самое главное, введет место вечного блаженства, вечной радости, там, где лицом к лицу с Ним будем всегда
и никогда не будем расставаться. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В программе этого часа выйдут в эфир передачи «Краткая проповедь Спержена», затем небольшая страница «Прибежище и сила», затем передача «Читаем христианскую литературу», и в конце часа выйдет в эфир программа «Чашка кофе с ректором семинарии».
2: «Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу». Псалом 72, стих 24. «Изо дня в день, из года в год, моя вера доверялась мудрости и любви Божией, и я знаю, что и в будущем я буду верить не напрасно. Он никогда не удерживал от меня чего-то доброго, что Он обещал мне, и я уверен, что ни одно из Его слов не упадет тщетно на землю. Поэтому я доверяю себя Его руководству и на будущее. Я не знаю, какой путь мне избрать. Пусть Господь изберет для меня мое наследие. Но мне нужен совет и содействие, потому что обязанности мои тяжелы, а положение мое запутанно. Я ищу Господа так, как первосвященник обращался к Уриму и Тумиму. Совет непогрешимого Бога означает для меня гораздо больше, нежели мои собственные суждения или советы друзей. Славный Господь, Ты будешь руководить мною. Вскоре наступит конец. Еще несколько лет, и мне придется покинуть этот мир и уйти к Отцу. Но Господь мой будет у одра моего. Он встретит меня у врат вечности и неба. Он будет приветствовать меня в стране славы. Я не буду чужим на небесах. Мой Бог и мой Отец примет меня в вечную славу. Да будет слава Ему за то, что Он руководил мною здесь и некогда примет меня к себе. Аминь».

0: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
1: В глубоком рве. Он извлек меня из глубокого рва, ноги мои из илистой грязи. Он поставил меня на камни и дал мне точку опоры. Псалом 39, 3 стих. Когда-то давно Давид сказал, что Бог поднял его из рва, наполненного илистой грязью, и поставил его на твердом камне. Вполне возможно, что это реально произошло таким образом. В Израиле и по сей день есть несколько областей, где можно найти ямы, наполненные грязью и шлаками, то есть результат смеси нефтяных выработок с неустойчивой почвой. Пророка Иеремию бросили в яму по приказу царя Сидекии и оставили его умирать медленной смертью. Но слуга царя освободил его. В доме Каиафы в Иерусалиме есть тюрьма в форме большой слезы, из которой практически невозможно было убежать. Заключенных опускали в эту яму на веревках, и они уже больше никогда не могли выбраться наружу. Также возможно, что Давид использовал образный язык. Мы говорим, что кто-то находится в яме отчаяния. Некоторые причины, из-за которых мы попадаем в эту яму, зависят не от нас. Вы болеете, теряете работу, или ваш супруг или супруга покидает вас. Иногда мы сами создаем тюрьму для себя. Наркотики, алкоголь или бесконтрольная сексуальная зависимость могут стать тюрьмой, которая будет держать вас в заточении так же сильно, как любая тюрьма строгого режима в мире. В конечном итоге не играет роли, каким образом вы попадаете в плен. По чьему-то злому умыслу или по своему произволу. Главный вопрос – где же Бог? Какой бы глубокой ни была эта внутренняя тюрьма, Божья рука может дотянуться к вам и поднять из нее. Ни подземелье, ни пропасть, ни яма, ничто не может скрыть нас в своих глубинах от присутствия Бога. Никакая тьма не может превзойти свет Его присутствия. Иногда Бог не спешит помочь вам. Он ждет, когда вы воззовете к Нему об избавлении, для того, чтобы вы смогли осознать, что это Он освободил вас, а не вы сами, посредством своей какой-то гениальной изобретательности или с помощью денег или каких-то связей. Когда вы поймете, где вы были прежде и кто освободил вас от власти тьмы, вы будете восхищаться вашим прекрасным Избавителем и Спасителем.
0: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте theos.fm/gl. «Прибежище и сила».

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Сейчас выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». Затем слушайте 15-минутную программу «Чашка кофе» с ректором семинарии.
1: Новая семья. На высоких деревьях сидели и звонкими голосами распевали свои песни птички. Солнце щедро заливало светом источающие ароматы цветы, над которыми летали бабочки. Все гармонировало с настроением Иоганна. Все, казалось, говорило ему: «Оставайся с нами, здесь, в этой семье царит мир». Погруженный в свои мысли, он сел под деревом и стал вспоминать прошлое. Вдруг он в страхе поднял глаза. За забором послышались чьи-то голоса. Он тихонько подошел к забору и услышал, как две женщины говорили о переселении.
2: «Если нам придется переезжать, то я не стала бы волноваться из-за таких олухов, как Иоганн и Петя. Я бы просто оставила их здесь». «Но люди переживают о них больше, чем о переезде. Посмотрим, будет ли у Петерсов такое же сострадательное сердце и следующей весной, когда они тоже будут переезжать».
1: Иоганн не мог пошевелиться. «Неужели эти женщины все знают? Может, они очень хорошо знают старосту Петерса? Неужели и эта семья оставит его? Не может быть! Разве фрау Петерс не сказала ему сегодня, что теперь он является их мальчиком и на следующий год поедет с ними? Нет, этого не может быть. Они не оставят его». Тем не менее, в сердце Иоганна опять зашевелилось сомнение, и сам собою встал вопрос: что делать? Может быть, ему нужно пойти к маме Петерс и спросить ее? Или лучше уйти? Нет, это было бы неверно. Разве они не приютили его на ночь и не дали ему поесть? Не находя ответа, он в отчаянии упал на землю и стал молиться: «Господи, пусть они не оттолкнут меня! Мама Дерксен всегда говорила, что ты поможешь мне». Тут подошла Мария Петерс и спросила, что он здесь делает. Плача, он рассказал ей то, что слышал минуту назад. Девочка стала его утешать, называя своим братом. «Если папа и мама сказали, что ты поедешь с нами, то так оно и будет. Идем к маме, она еще расскажет тебе это». Они зашли в дом. Иоганн все больше и больше успокаивался, так как новые родители заверили, что ему нечего бояться и не нужно верить всякой болтовне. Они советовали ему оставаться у них и еще раз сказали, что он обязательно поедет с ними, как и остальные дети. Иоганн успокоился, и когда другие дети позвали его играть, пошел с ними в соседнюю комнату. Дети стали играть в прятки. Вскоре все было забыто. Игра полностью поглотила их. Вдруг во дворе залаяла собака. Иоганн выглянул в окно и увидел, как какая-то фигура отпрянула в сторону. Он вскрикнул. Девочки сразу же выбежали из своих укрытий. В комнату поспешно вошла мать, чтобы посмотреть, что случилось. На вопрос, что с ним, Иоганн молча показал на окно. Мария быстро подошла к окну и заметила, как какая-то женщина перелезла через забор и исчезла. «Там кто-то перелез через наш забор», — сказала она, и посмотрела на Иоганна, который побелел как мел и дрожал всем телом. «Что с тобой, Иоганн?» — участливо спросила мать. «Ты заболел?» «Нет, злая женщина здесь», — дрожа от страха, ответил он. «Она снова хочет забрать меня». «Нет, нет, дитя мое, отсюда тебя не заберет никакая злая женщина и никакой злой мужчина. Во дворе злая собака, и она никого чужого не пустит.
3: — заверила мать и, обняв мальчика, усадила рядом с собой на скамейку.
1: Иоганн был вынужден рассказать о злой женщине. Мать с детьми в ужасе слушали обо всех мытарствах бедного ребенка. Наступила зима. Для многих она пришла слишком рано, так как не все успели подготовиться к встрече с ней. Но она не спрашивала о готовности. Яростно напала она на окружающую местность и за несколько дней захватила ее. Почти 3 недели стояли сильные холода. Ездить было затруднительно. Дороги занесло снегом. Однако Петерсу, как старшему старости, приходилось часто выезжать в соседние деревни. Иоганну не очень-то и хотелось на улицу. Когда он приходил со школы и съедал свой обед, обе девочки Петерса почти каждый день придумывали новую игру. Постепенно Иоганн стал совсем другим, более приветливым и разговорчивым, и не таким робким в присутствии посторонних. А к старости заходили многие, кто за советом, а кто просто посмотреть, как продвигаются приготовления к переселению. Некоторые семьи, среди них Петерсы, решили весной уезжать. Ганс, обремененный обязанностями старосты, часто не был дома, и его жене приходилось прямо-таки разрываться. Она хорошо знала, как нелегко приходилось мужу, на плечах которого лежали заботы обо всем и всех, и делала все, что было в ее силах. Нужно было упаковать нужные вещи, а ненужные продать. К весне все члены семьи были одеты в новую одежду. Иоганн тоже получил обновки. Это еще раз убедило его, что он тоже поедет. Однажды он пошел к Пеннерам и похвастался Пете, что получил новую одежду и теперь обязательно поедет. Он с восторгом говорил о поездке на пароходе, о том, как они будут там играть, о том, что увидит море и железную дорогу. Оба мальчика были так увлечены разговором, что и не заметили, как к ним подошла фрау Пеннер. Она велела Иоганну немедленно идти домой, а Петю наградила подзатыльником. При этом она уже в который раз запретила ему водиться с Иоганном. Однако дети все равно встречались друг с другом. В Америку. Петерсы упаковывали вещи, которые намеревались взять с собой. И когда, наконец, наступила весна, и солнце стало подниматься все выше, семья старосты была готова к отъезду. У Иоганна тоже был ящик, причем сделать его он должен был сам. Конечно, папа Ганс помогал ему в работе, а мама Фрида помогла все упаковать. День отъезда приближался, и Петерсы время от времени наносили визиты друзьям. Анна Дик и Зузанна Пеннер радовались их отъезду, так как честность старосты была им не по нутру. Они не верили, что Петерсы возьмут с собой Иоганна, поскольку судили в данном случае по себе.
4: «Завтра Петерсы уезжают!» — радовалась Зузанна.
3: Вечером у Петерсов было очень оживленно. Казалось, приготовлением не будет конца. Прибывали все новые гости, чтобы провести последний вечер с уважаемыми и любимыми большинством жителей друзьями. Было уже довольно темно, когда Фрида наконец управилась со всеми делами и, усталая, опустилась на ящик со словами:
1: «Ах, как все-таки это тяжело!
4: Если бы Иоганн не помогал мне, я бы еще не была готова».
1: «Да, он действительно работящий парень. Не правда ли, Иоганн?»
3: Иоганн сел рядом с ней на ящик. Он тоже устал. В его душе все еще копошилось сомнение, а не оставят ли его здесь? Горький опыт прошедших лет и подслушанный разговор женщин не выходили у него из головы. Уже поздно вечером Дуккель Виббе предложил спеть гимн. Все встали в круг. Виббе сказал несколько трогательных прощальных слов, а затем прочитал текст прощальной песни. После пения все преклонили колено, прося у Бога защиты для отъезжающих и мудрости правильно воспитывать Иоганна. Теперь только Иоганн уверился, что завтра тоже поедет. Его юное, измученное сердце ликовало. Теперь он по-настоящему ощутил, что у него снова есть отец и мать. Когда все поднялись с колен, какая-то темная фигура быстро отпрянула от окна и исчезла в темноте за деревьями. Ночью мало кто спал. Соседи не спешили расходиться, и разговоры продолжались до рассвета. Но к утру Герта Виббе заметила: «А теперь давайте разойдемся, так как наши друзья нуждаются в отдыхе. Я смотрю, что Фрида скоро упадет от усталости». Последние рукопожатия, последние объятия, и соседи покинули отъезжающих. Иоганн упал и уснул, как мертвый. Фрида тоже прилегла и сразу же уснула. Быстро наступило утро. Кто-то постучал в дверь. И все, испугавшись, быстро поднялись. Оказалось, прибыл извозчик, который должен отвезти их на станцию. Он и сам испугался, найдя отъезжающих спящими. Но уже через несколько минут все были на ногах. Пока мужчины грузили вещи на телегу, хозяйка приготовила завтрак. Затем все сели за стол и стали пить кофе. Опять пришло много соседей. Кто попрощаться, кто из любопытства, а Анна Дик посмотреть, поедет ли с ними Иоганн. Торопливые рукопожатия, и повозка выехала со двора. Иоганн сидел сзади на своем ящике. Когда они подъехали к развилке, где дорога сворачивает к Шейнфельду, он в последний раз посмотрел на гору. Как часто она служила ему укрытием! Он знал здесь каждый камень, каждый куст, и даже темной ночью хорошо ориентировался, так как часто проводил здесь ночи. Последний раз смотрел он на гору, которая так часто защищала его. Очередной поворот, и гора исчезла из вида. Но деревня, в которой ему пришлось перенести так много презрения и преследований, еще была видна. Фрау Петерс плакала, так как прощание с дорогими друзьями было для нее очень тяжелым. Но Иоганн не плакал. Напротив, его сердце ликовало. Новые родители сдержали слово, и он едет с ними. Ему казалось, что телега движется слишком медленно. Почему извозчик не погоняет лошадей? Ведь они могут бежать быстрее. Он часто видел, как быстро бегут эти лошади, когда молодые парни садятся на них верхом. Но он не подумал о том, что телега тяжело нагружена. Наконец, во второй половине дня они приехали на вокзал. Как удивился Иоганн, когда увидел большие дома, толпы людей на улицах, железную дорогу. Все для него было новым. Он даже не заметил, что повозка остановилась, и ее надо разгружать. Мать позвала его. «Ну, Иоганн, вот мы и приехали!» Иоганн вздрогнул, дико оглянулся вокруг и, наконец, спустился на землю. Когда извозчик хотел взять его ящик, он пришел в себя, вскочил на телегу и помог разгрузить ее. У Ганса было еще много дел. Только к вечеру он вернулся к своим и с улыбкой сказал: «Я устал, но, думаю, теперь все в порядке.
4: мы можем спокойно ехать».
3: После ужина они улеглись на свои вещи, чтобы до отправления поезда немного отдохнуть. В этот вечер Иоганн не мог уснуть. Перед его глазами стояло все, что он увидел за день. На рассвете они услышали пронзительный свисток паровоза, и все поднялись на ноги. Обслуживающий персонал сновал туда и сюда, таща тюки и ящики и готовя их к погрузке в поезд. С шумом и грохотом, освещая все впереди себя двумя мощными прожекторами, прибыл поезд. Иоганну стало жутко. Он ухватился за мать, ища у нее защиты. Та успокаивала его. «Поезд сейчас остановится, и мы войдем в вагон». Однако ему было не по себе.
1: «Мама, может быть, нам лучше ехать на лошадях?» — предложил он.
4: «Нет, мой мальчик, не бойся, это не так уж страшно». Теперь поезд остановился. «Пойдем в вагон». И она, держа Иоганна за руку, вслед за мужем и девочками, поднялась в вагон. Через несколько минут поезд тронулся.
3: Наблюдая, как мимо окна проплывают огни, Иоганн сказал: «Посмотри, мама, теперь огни уезжают».
4: «Нет, мой мальчик, огни не уезжают, они остаются на месте. Это мы едем».
3: Через некоторое время пришел проводник. Его форма с блестящими пуговицами испугала Иоганна, и он теснее прижался к матери. Однако, как это бывает у большинства детей, любопытство вскоре взяло верх. На каждой остановке было что-то новое, да и во время движения находилось то, на что стоило поглядеть. Мать была не в состоянии отвечать на все его вопросы, так как сама многого не знала. Она с интересом смотрела в окно, видя там то, что ей и во сне не снилось. Днем и ночью мчался поезд на запад, пока, наконец, после длительной поездки, наши переселенцы достигли Гамбурга. Как и большинству жителей сел, простиравшееся перед ними море внушало им мало доверия. Ганс пошел в канцелярию судоходного общества и оформил проездные документы для поездки через океан. Остальные сидели около вещей и удивлялись, глядя на море. Когда Петер свернулся, стали грузить вещи. Затем вся семья поднялась на корабль. Вскоре они уже раскачивались на бескрайних просторах водной поверхности. Так прошло несколько недель.
5: «Сегодня вечером мы должны увидеть землю», — объявил Петерс, спустившись с верхней палубы в помещение корабля, где расположились переселенцы. «Капитан сказал мне, что еще до захода солнца мы увидим американский берег».
3: Все громко выражали свою радость, так как истомились от длительного плавания. Вечером Петерс снова поднялся наверх и стал смотреть вдаль, но перед его взором простиралась лишь необозримая водная гладь. Увидев у капитанского мостика несколько матросов, он решил подойти к ним и спросить, в каком направлении покажется земля. Как вдруг со стороны мачты раздался громкий крик: «Земля! Земля!» Все повернулись в направлении земли. Петерс также напряг свое зрение, но ничего не смог различить. Он снова спустился к своим и рассказал, что услышал. Все высыпали на верхнюю палубу и стали напряженно вглядываться в одном направлении. Однако невооруженным глазом действительно ничего не было видно. Тут к пассажирам подошел капитан с подзорной трубой и предложил Петерсу:
5: «Посмотри через этот глаз, он лучше видит».
3: Ганс посмотрел в трубу. Действительно, вдали виднелась темная полоса. Но сказать, какое расстояние отделяло их от нее, было трудно.
1: Как широко не открывал Иоганн глаза, он ничего не видел. Он стал около Ганса, страстно желая, чтобы тот дал ему глянуть в трубу. Отец угадал его желание и поднес трубу к глазам мальчика. Но Иоганн все равно не видел никакой земли.
2: «Нет, это не земля, везде только вода», — разочарованно протянул он.
1: Петерс засмеялся. Капитан тоже засмеялся и заверил юного пассажира.
5: «Когда ты пересечешь океан столько раз, как мы, тогда ты сможешь видеть землю».
1: Наутро на верхней палубе царило оживление. Теперь можно было ясно видеть землю. Иоганн тоже не отрывал от нее глаз и даже не хотел спускаться вниз обедать. Вечером пароход вошел в одну из американских гаваней. Однако до утра пассажиры должны были оставаться на пароходе. Утром все сошли на землю. Ах, какое блаженство испытали они, когда снова ощутили под ногами твердую почву. Уладив все формальности, связанные с документами, они перешли в большой дом для эмигрантов, где им предстояло провести некоторое время. С нетерпением вся семья ждала разрешения отправиться дальше. Они еще не достигли цели. Наконец, получив разрешение, они сели в поезд, который после долгого пути доставил их в речной порт на Красной реке. Здесь их взял на борт большой речной пароход, направляющийся на север. Это плавание совершенно отличалось от плавания через океан, где они длительное время ничего, кроме неба и воды, не видели. А теперь к обоим берегам реки подступал лес. На полянах пестрели прекрасные цветы, не умолкая пели птицы. То тут, то там виднелись поселения. Иоганна все удивляло. Он задавал многочисленные вопросы, на которые никто не мог ему ответить. Для всех обстановка была новой. Вскоре они достигли места, где река делала крутой поворот. Иоганн с отцом стояли у самого борта, и нависшие над рекой ветви чуть было не стащили их с палубы. Если бы отец вовремя не ухватился за поручни, им бы, пожалуй, пришлось принять первую канадскую ванну. Наконец, они прибыли на место, где им предстояло сойти на берег. Здесь, на берегу Красной реки, были построены дома для иммигрантов. Пароход остановился. Все стали сами выгружать свои вещи на берег, так как команда парохода была малочисленной. Иоганн тоже помогал таскать ящики и узлы. Разгрузка не заняла много времени. Вскоре раздался гудок, и пароход отправился дальше.
5: «Ну, вот мы и в Канаде», — проговорил Петерс, и утомленный сел на узел.
1: Его жена села рядом и закрыла лицо руками. Иоганн недоуменно переводил взгляд с отца на мать, не зная, что и думать. Когда он заметил, что мать вытирает глаза фартуком, он подошел к ней и робко спросил: «Мама, почему ты плачешь?» «Ах, Иоганн, этого я тебе не могу, да и не хочу говорить. У тебя и без того было достаточно слезных дней». Петерс грустно посмотрел на жену и заключил:
2: «Да, вот мы и здесь, и нам нельзя вешать голову. Хотя, как кажется, здесь нам будет нелегко. Если там, где должно быть поселение, не лучше, чем здесь, то я не знаю, что и сказать».
1: Иоганн не представлял себе тех трудностей, которые несет с собой жизнь в такой дикой местности, поэтому не мог понять грустные чувства родителей. Он думал только о себе. Отныне ему больше не нужно бояться, что мать достанет его здесь. Здесь он наконец-то будет жить без страха.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас на чашку кофе с ректором семинарии. Программу ведет ректор Ирпенской библейской семинарии Игорь Михайлович Яремчук.
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу, что мы опять вместе, что мы живы-здоровы и можем выпить чашечку чая или чашечку кофе и пообщаться. Как-то мне рассказали историю, что в одну церковь приехал гость-проповедник. И после вечернего служения его отправили на ночь в одну семью. И когда они приехали в этот дом, хозяйка предложила ему выпить чая. Конечно же, он согласился, потому что был очень голоден. И вот она налила ему чашку чая, поставила на стол, а сама села рядом. Он понял, что никто не собирается кормить его ужином, но не растерялся. Он встал и говорит: «Сестра, давайте помолимся». И во время молитвы сказал: «Господи, благодарю Тебя за этот чай, а также за все остальное, что сейчас поднесут». Конечно же, после такой молитвы хозяйке стало неудобно, и она пошла, порезала колбаски, пожарила яичницу, поэтому у него был чай не только с колбасой, но и с яичницей. Вы можете поставить это видео на паузу и приготовьте себе чашечку кофе или чашечку чая. Можно с яичницей, и мы с вами немножко пообщаемся. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из первого послания апостола Петра, со второй главы, с 21 по 23 стихи. Здесь записаны такие слова: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». В наших прошлых программах мы уже рассматривали эту тему, и мы говорили о том, что здесь говорится, чтобы мы следовали за Иисусом Христом, то есть учились от Него, подражали Ему и учились не только тому, что Он делал, но и тому, чего Он не делал. И здесь как раз говорится о том, чего не делал Иисус Христос. И мы уже в прошлых передачах рассмотрели, что Христос, во-первых, никогда не грешил. Во-вторых, Он никому никогда не льстил. В-третьих, Он никого никогда не злословил. И сегодня, заканчивая эту тему, я хотел бы обратить ваше внимание, что Христос не только никогда не грешил, и не только никому не льстил, и не только никого не злословил, но также никому никогда не угрожал. Мы прочитали, здесь написано: «Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Когда мы читаем Слово Божие, то мы видим, что Господь Иисус Христос, живя на земле, через какие бы он обстоятельства ни проходил, с какими бы он людьми ни сталкивался, он никому никогда не угрожал. Однажды Христос с учениками посетили самарянское селение, и местные жители выгнали их. Конечно же, ученики обиделись, и они говорят Христу: «Господи, давай сведем огонь с неба, как Илия, и истребим их всех». А Христос посмотрел на них и говорит: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Мы видим, что Дух Христов – это не Дух Ильи. Какой же был Дух Христов? Когда мы читаем Слово Божие, то мы видим, что, во-первых, Дух Христов был Духом кротости и смирения. Мы читаем это записано в Евангелии от Матфея, 11 глава, с 28 стиха. Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Также, дорогие, Дух Христа был духом любви. Мы читаем в Евангелии от Иоанна 13:34-35, Христос говорит своим ученикам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, так как я возлюбил вас. потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. И Господь желает, чтобы мы с вами также были Духа Христа.

Я бы никогда бы не угрожал бы, если бы меня не довели. Но что такое не довели? Довели — это значит сдавили. Если взять лимон и сдавить его, то из него не выйдет молоко или кока-кола. Из него выйдет лимонный сок, то, что было внутри лимона. А если взять апельсин и сдавить, то из него выйдет апельсиновый сок. Если бы его там не было, то он никогда бы не вышел. Но тот факт, что он вышел, говорит о том, что он там был. Поэтому если, образно говоря, сдавить человека, причем независимо, справедливо или несправедливо, заслуженно или незаслуженно, но из его уст выйдет то, что было в его сердце. И если сердце его было грубое, то из уст выйдет грубая речь. Если сердце его было доброе, то из уст выйдет добрая речь. Если сердце было мудрое, то из уст выйдет мудрая речь. А если сердце глупое, то из уст выйдет глупая речь. В Библии написано: «От избытка сердца говорят уста». Интересно, что в книге Притчи мы читаем о том, что даже если глупец молчит, то он может показаться мудрым. Но стоит сказать ему несколько слов, и все становится понятно. Есть такое выражение: «Говори поскорее, чтобы я узнал, кто ты». Священное Писание говорит, что «от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Тогда, когда человек заболеет, он идет в больницу, и первое, что делает доктор, назначает сдать анализы. Чаще всего это анализ крови. И вот, анализируя то, что из человека выходит, доктор устанавливает то, что находится внутри его, то есть устанавливает диагноз. Точно так же, анализируя речь человека, можно узнать его духовный уровень или его духовное состояние. И Господь желает, чтобы из наших уст выходила добрая речь, назидающая, созидающая речь, чтобы из наших уст не выходило ничего злого и не выходили никакие угрозы, чтобы мы никогда никому не угрожали, так как Христос никому никогда не угрожал. Однажды с молодежью на праздник Троицы мы пошли в парк. Мы взяли с собой гитару, играли христианские, пели песни, рассказывали Слово Божие людям, которые были в этом парке. Люди задавали разные вопросы. И вот ко мне подошел один молодой человек кавказской внешности и спрашивают меня: а что в Библии написано по поводу мести? Я ему говорю: а почему ты мне задаешь такой вопрос? Он говорит: дело в том, что я приехал из Армении, и здесь, в вашем городе, живут два человека, которых я должен убить, потому что они наши кровные родовые враги. И вот прежде чем я это сделаю, мне интересно знать, что Бог говорит по этому поводу. Я сразу же открыл Слово Божие и прочитал ему из послания к римлянам, из 12 главы, 19 стих. Здесь написано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь». А также Христос сказал: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Когда он меня послушал, он сказал: «Все понятно, значит, я возвращаюсь назад домой». И я подумал: надо же, вот эти двое человек, они живут в этом городе и не знают, что сегодня Господь защитил их от смерти. Благодаря Его Слову, потому что Он любит каждого человека и хочет, чтобы все люди спаслись. Поэтому, дорогие, будем предпринимать усилия, старания, усердие для того, чтобы никогда никому не угрожать. Как написано: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Я желаю вам благословенного дня. До новых встреч!

Великий Бог. Когда человек начинает великое дело, он прежде всего дает ему оценку. Ученые, изучая природу, употребляют годы, чтобы вникнуть в то или иное явление. А разве великий Бог не достоин того, чтобы мы отдали должное время для познания Его любви, Его славы, Его величия? Как поверхностно и неглубоко наше познание Бога! Так размышлял когда-то псалмопевец Давид и воскликнул: «Ты велик и творишь чудеса! Ты, Боже, един велик!» Псалом 85. Для познания величия Бога тоже необходимо время. И Бог дает нам это время, но пользуемся ли мы этим временем? Вот вы сорвали календарный листок. И поразмыслите, сколько вы уделили времени за прошедший день общению с Богом. Размышлять о величии Бога, пребывать в молитвенном настроении – это и есть общение с Богом.

0: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу «Благодать вам», в которой прозвучит проповедь Джона МакАртура. После нее в второй половине часа выйдет в эфир разбор Библии для молодежи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Предлагаем вашему вниманию проповедь доктора богословия Джона МакАртура из серии «Эволюция или сотворение». Сегодня передача 15.

Сегодня мы продолжим изучение первой главы книги Бытия. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Мы приступаем к четвертому дню творения. Итак, творение, день четвертый. Он описывается в первой главе книги Бытия, стихи с 14 по 19. Давайте прочитаем этот отрывок. Первая глава Бытия, 14 стих. «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день четвертый». Эволюционисты долгое время пытались объяснить возникновение небесных тел, разглагольствуя об их самопроизвольном зарождении. Но полеты на Луну, множество космических спутников и прочие орбитальные системы даже в малой степени не смогли пролить свет на то, как возникли Вселенная и небесные тела. Впрочем, меня это не удивляет. В прочитанном нами отрывке дается простое объяснение: «Их сотворил Бог». Эта истина настолько необыкновенна, что я даже не знаю, с чего начать свое изложение. Когда говорится, что Бог сотворил Луну, Солнце и звезды, перед нами как бы приподнимается занавес, открывая нашим взором Его невероятное могущество. В конце 16 стиха, как бы в довесок, прибавлено маленькое предложение, которое по-еврейски звучит так: «а также звезды». Так просто, как будто Он взял и выбросил их в космос. Это поразительно, почти невероятно. Еще в школе нас учили, что свет распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Это составит 10 триллионов километров в год. Именно такое расстояние свет преодолевает за один год – 10 триллионов километров. Задумайтесь на секунду, какой силой и могуществом должен обладать наш Бог, сотворивший все небесные светила. Допустим, что луч света движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, 10 триллионов километров в год. Давайте начнем отсчет с сегодняшнего воскресного утра, когда в 6 часов прозвенел ваш будильник. Пока вы наконец собрались с духом и вылезли из-под одеяла, было 8 минут седьмого, а наш солнечный лучик уже пролетел мимо Земли и направился к краю Солнечной системы. Когда в 6:41 вы сидели за чашечкой кофе, солнечный луч пересек орбиту Юпитера. А когда я стал за кафедру во втором воскресном служении в 11 часов 12 минут, наш маленький лучик пролетел мимо Плутона. Теперь заглянем в будущее и попытаемся представить себе конец этой недели. Когда вы будете уходить с работы в пятницу вечером, солнечный луч покинет пределы нашей Солнечной системы. Через 4 года этот маленький лучик как раз доберется до ближайшей к нашему Солнцу звезды Альфа Центавра, которая на самом деле представляет собой слияние нескольких звезд. А через 10 лет наш лучик пролетит всего-навсего 20 звезд, а Солнце превратится в бледную желтоватую точку, исчезающую в галактической тьме. А сейчас представьте себе, что этот солнечный луч летит к созвездию Стрельца. В таком случае он направлялся бы к самому центру Млечного Пути, нашей с вами галактики. Прежде чем он долетит до ее центра, пройдет как минимум 32 тысячи лет, если, конечно, он будет двигаться со скоростью 10 триллионов километров в год. Но пройдет еще 50 тысяч лет, пока он доберется до противоположной стороны Млечного Пути, оставив за собой около сотни миллиардов звезд. Но не забывайте, что Млечный Путь не самая большая галактика, а их сейчас известно по меньшей мере 50 миллиардов в нашей Вселенной. А чтобы достичь Магеллановых облаков, ближайшей к нам галактики или скопления галактик,
Нашему лучику всего 10 триллионами километров в год придется путешествовать еще около 80 тысяч лет. Итого, начиная с сегодняшнего утра, мы пролетели 160 тысяч лет. Но солнечному лучу, мчащемуся все с той же скоростью 300 тысяч километров в секунду, предстоит еще 1 миллион 800 тысяч лет долгого пути, прежде чем он долетит до туманности Андромеды, которая располагается достаточно близко, что ее можно увидеть невооруженным глазом. Оглянувшись оттуда на Млечный Путь, вы бы увидели неясное овальное пятнышко, наподобие того, какой видится нам Андромеда осенним вечером. Кстати, позволю себе заметить, что большинство звезд, которые вы видите в ночном небе, на самом деле не звезды, а скопление множества звездных систем, вращающихся вокруг общего центра тяжести. Если же наш маленький лучик пропутешествует еще парочку миллионов лет, он наконец-то выйдет в открытый космос. Теперь нашему светящемуся другу придется скитаться целых 20 миллиардов лет, чтобы достичь края известной нам части Вселенной. По истечении этих 20 миллиардов лет он оставит за собой 50 миллиардов галактик и около сотни триллионов звезд. А 8 Псалом 3 стих говорит, что наш солнечный лучик лишь краешком глаза увидел дело Божьих перстов. Или как написано в книге Иова 26:14, «Вот это части путей его, и как мало мы слышали о нем». Довольно интересно, не правда ли? А в Бытии все это объясняется просто. Он создал звезды. Если же это всего-навсего дело Божьих перстов, то на что способна его рука? Часто можно услышать такой вопрос. Как мог свет от далеких звезд достичь Земли за 6 дней творения? Если нашему лучику понадобились сотни тысяч лет, чтобы долететь до них, то и от них свет должен долетать за сотни тысяч лет. Но прежде всего, можете себе это пометить, Бог мог в одно мгновение сотворить не только звезды вдалеке и нас здесь, но и свет между нами и звездами. Кроме того, свет уже существовал, будучи сотворенным в первый день, как утверждает 3 стих книги Бытия. Так что Богу не оставалось ничего другого, как только поместить его туда, куда ему хотелось. Но я все больше склоняюсь к другому факту. Чем больше я читаю об этом, тем больше склонен верить, что скорость света во времена сотворения, как подсчитал один ученый, могла быть в 10 миллиардов раз больше. Некоторые ученые сумели продемонстрировать, что скорость света продолжает неуклонно снижаться. 6 или 7 тысяч лет назад она была в 10 миллиардов раз выше. И если подумать, то возникновение всех этих сложных солнечных систем можно объяснить только двумя теориями. Но я не буду вдаваться в научные тонкости. Задумайтесь только о бинарных звездах. Звездах, которые буквально вращаются одна вокруг другой. Задумайтесь о звездных скоплениях, вращающихся вокруг массивного центра тяжести. Задумайтесь об огромных галактиках. Их сложность просто ошеломляет. Кстати, все эти звезды, все эти галактики никак не похожи одна на другую. Они разные, как отпечатки пальцев, как люди. Каждая звезда, каждое звездное скопление, каждый бинар, каждая из этих маленьких галактик и солнечных систем несет на себе отпечаток Божий, не похожий на остальные. Джордж Уолд, профессор Гарвардского университета и лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины, обозначил такую дилемму. Я процитирую его слова из американского научного журнала. «Разумнее всего верить в самопроизвольное зарождение. Единственная альтернатива – это первичный акт сверхъестественного сотворения. Третьего не дано». Он прав. Либо вы верите в самопроизвольное зарождение, то есть в то, что когда-то не было ничего, и вдруг все само собой появилось. Либо вы должны согласиться со сверхъестественным сотворением. Он прав, другой альтернативы нет. Однако Уолт, не затрудняя себя логикой, продолжает высказывать свою точку зрения. «Ввиду чрезвычайной сложности этой задачи, — говорит он, — приходится признать, что спонтанное возникновение живого организма невозможно, и все же мы существуем,
победный результат самопроизвольного зарождения». Конец цитаты. Не зная, что он сделал для развития физиологии и какой вклад внес в медицину, чтобы получить Нобелевскую премию, о нем уже почти забыли и вспоминает только благодаря этому глупому и совершенно бессмысленному заявлению. Одно я знаю точно. Я бы не обратился к нему за медицинской помощью. Я говорю это совершенно серьезно. Он заявляет, что вся Вселенная с миллиардами ее галактик возникла в результате иррационального, случайного, самопроизвольного зарождения, взяла и появилась из ничего. По его теории, вся Вселенная возникла в результате случайного, самопроизвольного процесса, во время которого сами собой появились живые клетки, сами собой, откуда ни возьмись, появились газы, а потом через несколько миллиардов лет они сами собой усложнились и выстроили из себя всю Вселенную. Как я уже неоднократно повторял, и как подтверждает наука, эволюция невозможна. Любого рода спонтанное зарождение невозможно. Любого рода случайные скачки от простого к сложному невозможны. Еще никому не удавалось своими глазами увидеть эволюцию. И во всех отраслях науки накопилось уже достаточное количество убедительных доказательств, что эволюция абсолютно невозможна. Так что вера в нее не только ошибочна, но и бессмысленна. Давайте на некоторое время перенесемся на микроуровень. От безбрежных просторов удивительной и беспредельной Вселенной обратимся к самой маленькой, но бесконечно сложной единице жизни – дезоксирибонуклеиновой кислоте ДНК. О ней уже заходила речь в прошлом, и мы говорили, что она несет жизненный код для функционирования каждого организма. Итак, ДНК. Позвольте вам немного о ней рассказать. В любой живой клетке есть ДНК. Вы слышите? В любой живой клетке. Чтобы вы могли поглубже проникнуться этой идеей, взгляните на свое тело. В вашем теле около сотни триллионов клеток, и в каждой из этих клеток имеется маленькая цепочка, настоящая материальная цепочка ДНК. Она представляет собой копию закодированной информации и имеет форму спирали. В любой клетке и в любом живом организме, включая ваш, она имеет форму спирали. Таких спиралей у вас 46. 23 из них вы унаследовали от матери и 23 от отца, а в сумме 46. Комбинация ДНК от матери и от отца, по 23 фрагмента от каждого, что в сумме дает 46, и есть ваш уникальный код, определяющий ваш внешний вид, а также многие другие из ваших личных особенностей и способностей. Именно эта спираль целиком и полностью определяет, как будет функционировать каждая клеточка вашего организма в течение всей вашей жизни. Деятельность каждой клетки управляется этой спиралью и ее кодом. А теперь кое-что занимательное. Давайте попробуем развернуть цепочку этих 46 фрагментов ДНК, которые содержатся в каждой из ваших клеток. Если взять и растянуть всю ДНК одной единственной клетки, получится цепь длиной больше 2 метров. Эта цепь была бы чрезвычайно тонкой. Мне говорили, что она будет настолько тонкой, что ее невозможно разглядеть даже под электронным микроскопом. И тем не менее, если ее развернуть, она вытянется в 2 с лишним метра. И это в каждой из сотен триллионов ваших клеток. Она была бы настолько тонкой, что невозможно было бы разглядеть ее составляющие. А теперь послушайте внимательно. Если взять всю ДНК вашего организма, развернуть и вытянуть в одну линию, то ее хватит, чтобы 500 тысяч раз достать до Луны. Если всю эту плотно упакованную информацию напечатать на бумаге, только информацию вашего организма, эти книги смогли бы 50 раз заполнить Большой каньон. «Я дивно устроен», — так говорит 138-й Псалом, 14 стих. Куда бы ни упал ваш взгляд, на удивительное построение бескрайней Вселенной или на потрясающую сложность мельчайших клеток человеческого организма, везде будет видна рука разумного и могущественного Творца. А теперь давайте возьмем что-нибудь среднее. Мы уже обращались к самому большому и к самому маленькому, а теперь возьмем что-нибудь не такое большое и не такое маленькое – ваш мозг. Нет-нет, я не собираюсь сравнивать, у кого из вас он больше.
а просто давайте вместе просуждаем. Можно было бы очень много говорить об этом. Исследования мозга поистине удивительны. В вашем мозге имеется более чем 100 триллионов электрических контактов. Вы слышите? 100 триллионов электрических контактов 10 в 14 степени. Фактически в вашем мозге больше электросоединений, чем во всех электрических устройствах на Земле вместе взятых. И тем не менее эти 100 триллионов электрических контактов помещаются в литровую посудину и работают 70 лет от 10-ваттного генератора, заправляясь время от времени каким-нибудь чизбургером да жареной картошкой. В общем, быть эволюционистом – это вершина невежества. Ну да ладно, хватит о мозгах, а то нам придется перейти на личности. Единственный разумный вариант – это то, что Вселенная была создана Богом, более могущественным, более сложным и более разумным, чем мы могли бы себе представить. А впрочем, и представлять-то не обязательно. Не обязательно теряться в догадках, как он умудрился все создать, поскольку он сам рассказывает нам об этом. Не обязательно полагаться на один только разум, поскольку у нас есть откровение. Не так ли? Есть достоверное свидетельство. А теперь вернемся к нашему тексту. В первом стихе мы впервые встречаемся с творением Божьим. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И как я уже говорил несколько недель назад, в одном этом предложении дается классификация всего творения. Герберт Спенсер, почивший в 1903 году, говорил, что все известное нам творение можно разделить на 5 категорий – время, сила, энергия, пространство и материя. Хочу подчеркнуть, что он был признан выдающимся ученым и даже гением за то, что открыл 5 категорий познаваемого мира – время, силу, энергию, пространство и материю. Все сущее, так или иначе, подпадает под эти рамки. Это поистине великое открытие. Оно полностью соответствует тому, что сказано в первом стихе Библии. В начале – это время, сотворил – это энергия, Бог – это действующая сила, небо – это пространство и землю – это материя. Все это мы находим в одном стихе. То, что сказано в первом стихе, просто-напросто краткое обобщение. Господь создал небо и землю такими, какими мы их сейчас знаем. А начиная со второго стиха, рассказывается, как именно Он их сотворил. Он создал все за 6 дней. Этот процесс описывается, начиная со второго стиха первой главы и до третьего стиха второй главы. Как раз этот отрывок мы с вами сейчас рассматриваем. В нем мы находим зарождение неба и земли. Точнее, сотворение неба и земли. И, если хотите, историю сотворения неба и земли. В первый день Господь создал исходные материалы. Можно сказать, что в первый день Он сотворил пространство, материю и время. При этом появилась Вселенная, незаконченная, ненаселенная. Затем Он сотворил свет. Об этом говорится со 2 по 5 стих. «Перед нами безвидная и пустая Вселенная и тьма над бездною, которая покрывала лицо земли, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И отделил Бог свет от тьмы». Итак, в первый день Он сотворил исходные материалы, из которых потом будут созданы в своей окончательной форме небо и земля, а также сотворил свет. Во второй день Он разделил воды, которые покрывали поверхность земли, и поместил часть из них в космос, а остальное оставил на земле. И об этом нам рассказывают стихи с 6 по 8. А посередине Он устроил обширное пространство, которое назвал небом, 8 стих. И назвал Бог твердь небом. Часть вод была оставлена на земле, а другая часть была заброшена куда-то в космос. Мы не знаем точно, куда именно, нам известно лишь о том, что в середине образовалось небо небес. Затем в третий день, как мы отмечали в стихах с 9 по 13, Он отделил сушу от воды, создав моря и континенты. Потом появились два вида растений – деревья, семя которых в плодах, и травы, несущие семя на своих стеблях. Итак, первый день – создания света и исходных материалов для строительства Вселенной. Во второй день Он создал космические пространства между верхними и нижними водами. В третий день Он отделил сушу от воды,
собрал последнюю в моря, а также сотворил деревья и травы. И вот мы снова подошли к четвертому дню. Теперь мы поднимаемся от земли в небеса, в которых загораются космические светила. Это очень похоже на первый день. В первый день он создал свет, а в четвертый день — светильники, то есть светопередающие устройства. Он как бы привязывает свет к звездам. Во второй день он сотворил воду, что как-то согласуется с пятым днем, когда была создана рыба для обитания в ней. Во второй день он также создал небо, а в пятый день — птиц небесных. В третий день была создана земля с травами и деревьями, а в соответствующий ему шестой день — человек и животные, которые поселились на суше и покрывающих ее растениях. В этом прослеживается удивительное соответствие. В первый день свет, а в параллельный ему день четвертый – светильники. Во второй день – вода и небеса, а в пятый день – рыба для обитания в воде и птицы для обитания в небесах. В третий день – суша и растения, а в параллельный ему день шестой – человек и животные. Таким образом, все шесть дней творения удивительным образом согласованы между собой. Наконец, мы подошли к четвертому дню. В день четвертый, как сказано в 14 стихе, Господь сотворил светильники. Если вернуться к третьему стиху, вы прочитаете: «И сказал Бог, да будет свет». И теперь посмотрите на стих 14. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной». Хотелось бы вновь напомнить вам об одной очень важной детали. Всегда формой и средством сотворения служит фраза «И сказал Бог». Другими словами, не было долговременного процесса. Миллионы лет, миллиарды или тысячи не сыграли здесь никакой роли. Это не процесс, приведенный Господом в движение, а полностью завершенный акт сотворения. Бог просто сказал, и все появилось. Господь буквально словом своим вызывает мир из небытия. Откройте 32-й Псалом, стихи с 6 по 9. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». То есть всевозможные звезды, луны, солнце, кометы и прочее, и прочее. Все было создано Словом Божьим. 9 стих. «Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Иначе говоря, Вселенная не мутировала, не видоизменялась. Своим появлением она обязана неестественному созреванию и не самопроизвольному сжатию. Он словом своим вызвал ее к жизни, и она появилась и остается такой, какой он ее сотворил. Луна, солнце, звезды, галактики, миллиарды звездных систем, весь космос со всей существующей материей, газами и прочими составляющими, со всеми его атомами, все существующее остается точно таким, каким оно было создано Господом. Взглянув на небо, вы подумаете, что звезды всегда остаются на том же самом месте. Но не тут-то было. Их угловое движение относительно Земли настолько медленно, что они выглядят стоящими на одном месте. Благодаря этому по звездам даже определяют курс корабля. Но на самом деле они движутся. И даже в 18-м псалме написано, что Солнце обладает собственной орбитой. Оно увлекает своим притяжением всю нашу Солнечную систему и тянет ее вслед за собой из одного конца Вселенной в другой по невероятных размерах орбите. По сути дела, вся галактика Млечный Путь обладает собственной орбитой. Один круг, который, как подсчитали ученые, составляет 225 миллионов лет. Да и все остальные тела двигаются по соответствующим орбитам. Вселенная поразительна, и она выполняет то, что повелел ей Господь, и для чего Господь сотворил ее одним только словом уст своих. «И сказал Бог, да будет, и стало так». Вот и все. «Да появятся звезды на тверди», 14 стих, «и появились звезды». Их еще называют светилами. И как вы знаете, светила также подвергались разделению. Ближе к началу, в 4 стихе, разделению подвергался свет. Иначе говоря, Господь отделил свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Итак, в самом начале Он сотворил свет. Еще до появления луны, до появления звезд и до появления солнца был создан свет. Он не был привязан к какому-либо конкретному небесному телу. Он просто существовал. Его сотворил Господь.
Не звезды создали свет, не солнце. Его сотворил Господь, а затем связал его с теми самыми светилами. Таким образом, в первом стихе сказано о сотворении света, которое разделяет день и ночь, утро и вечер, и очерчивает границы первого солнечного дня, обычного 24-часового дня. А теперь тот же самый свет служит той же самой цели, но уже будучи прикрепленным к небесным телам, к солнцу, луне и звездам, как говорит нам 16 стих. И вновь обратите внимание на 14 стих. «Да будут светила на тверди небесной». Отсюда мы знаем, что сотворенные светила должны были поместиться в этом пространстве, разделяющем собой нижние и верхние воды. Небо небес располагается между ними. Далее. Сотворение звезд на четвертый день действительно вызывает массу вопросов, поскольку свет был сотворен раньше. Я уже говорил об этом несколько раз, но мне хотелось бы, чтобы вам все было ясно. Нередко можно услышать: как это возможно, чтобы свет был везде, да еще без солнца, луны и звезд? Ведь у света не существует иных источников. Они также говорят, что если не было солнца, то не могло быть и растений в день третий. Разве мог Бог сотворить растения в третий день, а солнце в четвертый? Ведь фотосинтез, необходимый для жизни растений, не может протекать без солнца. Так ничего не получится, заключают критики. И они унижают библейский текст на основании этих доводов. На самом деле это полная несуразица. Это элементарно. Свет появился уже в первый день. А где свет, там и тепло. И где свет и тепло, там вольные просторы для фотосинтеза. В третий день уже имелись все необходимые условия для жизни растений, поскольку уже существовал свет, который выполнял свою обычную функцию. Я думаю, всем вам понятно, или, по крайней мере, должно быть понятно, что не солнце и звезды являются творцами света, а Бог. Он лишь использует их в качестве светоносителей, то есть излучателей света, который существовал раньше них и без их участия. Итак, Господь взял заранее сотворенный им свет и закрепил его за светилами, которые были созданы в день четвертый. Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: www.alexey@sga.org. Повторяю по буквам: www.alexy@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго.

0: Говорит радио «На пути».
1: Предлагаем вам послушать разбор Библии для молодежи.
2: Сохраняя верность. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих. Размышления о детстве. Когда мне было 7 лет, мама оставила мою 3-летнюю сестру на мое попечение, а сама пошла за водой к ближайшему колодцу. Уходя, она подробно рассказала, что и как делать в ее отсутствии. Однако после ее ухода я стала делать все по-своему. Сначала я отнесла сестру в кровать и велела ей немедленно засыпать. Потом я отправилась во двор играть с друзьями. Когда вернулась мама, она нашла сестру в слезах одну в доме. Мама, естественно, рассердилась и стала звать меня. Услышав ее крик, я со всех ног побежала домой, на ходу пытаясь придумать себе оправдание. Суть этой истории вот в чем. Я проявила непослушание, неверность. Моя мама доверила мне сестру, а я не позаботилась о ней. Жизнь часто проверяет нас на верность. И часто мы не проходим проверку. Иногда у нас все же получается. Верность должна присутствовать во всех областях жизни. В отношениях, финансовых вопросах, в учебе и даже в церкви. В этом уроке мы разберем, как церковь может остаться верной своему призванию. Несмотря на множество искушений, с которыми сталкивается церковь, мы имеем высокую честь распространять яркий свет в этом темном мире. Нам следует избегать разделений и не терять своей уникальности. На этой неделе мы будем изучать последние наставления Павла, данные христианам в Фессалонике. Давайте же, несмотря на все соблазны и помехи, сохраним верность истине до самого возвращения Иисуса.

Сохраняя верность. Матфея 7 глава с 24 по 27 тексты. 18 глава с 15 по 17 тексты. Луки 10 глава с 25 по 37 тексты. Деяния 17 глава 11 текст. 2 Фессалоникийцам с 13 текста 2 главы по 18 текст 3 главы. Проповедь истины для настоящего времени. Матфея 7 глава с 24 по 27 тексты. Многие люди верят, что перемены всегда несут что-то доброе. Будучи людьми верующими, мы должны смотреть на перемены с другой точки зрения. Как эти перемены отражаются на нашей вере и влияют на состояние христианской церкви? В притче о мудром и глупом строителе нам даны два диаметрально противоположных варианта развития событий. В 21 веке христиане стоят перед лицом самых различных перемен в социальной, экономической, культурной и религиозной жизни. Испытание состоит в следующем. Сумеем ли мы эффективно применять библейские принципы в стремительно изменяющемся мире? Какое значение Божье Слово имеет в вашей жизни? Могут ли окружающие увидеть Христа в ваших поступках и услышать Его наставления в ваших словах? Поступаете ли вы согласно вашей вере? Если это не так, то мы просто движемся вместе с мирским потоком и будем неизбежно смыты бурными волнами перемен. Примером для нас должен послужить мудрый строитель, иначе нас унесут шторма, которые регулярно случаются в нашей духовной жизни. Правила любви. Матфея 18 глава с 15 по 17 тексты. Луки 10 глава с 25 по 37 тексты. Если мы любим Бога, об этом нам говорят 4 первые заповеди, то любим и ближних, вторая часть десятисловного закона. В церкви всегда будет существовать расхождение во мнениях по многим вопросам. Однако до тех пор, пока между нами есть любовь, она будет проявляться в словах и поступках. Преуменьшая важность любви, мы рискуем утратить высокое звание христиан и запятнать репутацию церкви. Наличие или отсутствие любви в первую очередь проявляется в том, как мы решаем конфликты внутри и вне церкви. Еще одним из проявлений христианской любви является отношение к другим людям. Христос не раз говорил, что мы должны любить всех людей без исключения, и Он сам доказывал это делом. Любовь, какой ее явил Иисус, не знает обид по отношению к тем, кто причиняет нам боль. Ведь их вина тоже была искуплена на Голгофе. Это помогает нам оставаться единой семьей во Христе, несмотря на то, где мы находимся. Кроме того, это помогает сохранять хорошие отношения с соседями и коллегами. Испытание истины. Деяния 17 глава 11 текст. Мы верим, что Библия — это верное слово Бога, что Иисус — единственный Спаситель, и что однажды Иисус вернется, чтобы забрать своих последователей в небесный дом. Очень важно знать эти главные положения, потому что каждый день нам предлагают все новые и новые суррогаты. Даже в наших собственных общинах лжеучителя распространяют ереси и производят расколы, заставляя людей сомневаться в основных библейских истинах. Поэтому мы должны знать, во что мы верим. Нам следует проверять эти верования Божьим словом. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят какое-то слово, то нет в них света. Книга Исаия, 8 глава, 20 текст. Иудеи в вере поступали иначе, чем фессалоники. Они проверяли по Библии все, что им преподносилось как истина. Слова Павла они сверяли с писаниями Ветхого Завета. В наши дни главным мерилом любой доктрины по-прежнему остается Библия. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 текст. Ожидая второго пришествия Христа, мы лицом к лицу сталкиваемся с множеством искушений. Однако в душе мы знаем, что Бог поручил нам благородную миссию – рассеять мрак этого мира истины, которая есть Иисус. Сумеем ли мы, как церковь, сохранить верность Христу, зависит от того, захотим ли мы следовать по стопам Христа, нашего идеала. Такая верность немыслима без взаимной поддержки, укрепления веры и добрых дел на благо общества. Христос может вернуться в любой момент. Следует ли нам бросить все дела и ожидать Его в бездействии? Нет, нам нужно продолжать служить своим ближним, ведь это один из способов доказать свою верность истине. Кроме того, нужно непрестанно молиться, сохранять твердую веру и жить согласно божественному закону любви.

Когда вернется Христос? Церковь зиждется на Христе, и она должна повиноваться Ему как своему главе. Она не может зависеть от человека или находиться под его управлением. Многие утверждают, что ответственное положение в церкви дает право предписывать другим, во что им веровать и как поступать. Бог не одобряет такие претензии. Спаситель напоминает: «Все же вы, братья, все подвержены искушению, все могут ошибаться, и мы не можем положиться как на вождя ни на одно смертное существо». Скала веры – это живое присутствие Христа в церкви, и на нее могут положиться самые слабые, а те, кто считают себя сильными, окажутся слабейшими, если они не сделают Христа своей силой. Восстанут лжеучители и будут стараться увести вас с узкого пути и от тесных врат. Берегитесь их. Одетые в овечьи одежды, внутри они суть волки хищные. Иисус указывает нам на особый признак, по которому мы можем отличить лжеучителей от истинных наставников. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Христос не говорит, что мы можем отличить истинных учителей по красивым речам или возвышенным обетам. Нет, о них нужно судить исключительно на основании Слова Божьего. Обращайтесь к закону и откровению, и если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Исаия 8 глава 20 стих. Перестань, сын мой, слушать внушение об уклонении от изречений разума. Притча 19 глава 27 стих. Какую весть несут лжеучители? Ведет ли она вас к благоговению и страху Божьему? Побуждает ли она вас явить свою любовь к Богу в исполнении Его заповедей? Многие оставили церковь, потому что думали, что возвращение Христа откладывается. И все же сейчас мы как никогда близки к этому событию. Поэтому для нас так важно продолжать проповедовать о Его скором пришествии.

Верность, невзирая ни на что. Даниила, 1 глава, с 1 по 18 тексты. 6 глава, с 1 по 23 тексты. Жизнь Даниила – прекрасный образец верности. Будучи пленником в чужой стране, он не раз проходил через тяжелые испытания веры. Однако с Божьей помощью ему удалось сохранить веру и остаться верным. Благодаря своему мужеству Даниил заслужил расположение царя и получил большую власть в Вавилонском царстве. Однако эта власть несла с собой много опасностей. Даниил столкнулся с серьезными соперниками и встретил преграды, которые могли заставить его пойти на компромисс со своей совестью и принципами. Но он пережил и эту бурю. В течение 60 лет он сохранял влияние при царском дворе. Используя все данные Богом таланты, он служил нескольким языческим царям. Да, ему приходилось нелегко, и все же он сохранил верность, достоинство и, самое главное, веру в Бога. Несмотря на прямую угрозу жизни, Даниил не поклонился истукану, сделанному царем. Чего бы ни требовал царский указ, этот Божий человек считал, что должен продолжать каждый день молиться своему Богу, и Бог был источником его мудрости и залогом его успеха. Милость неба Даниил почитал дороже своей жизни. Такое мужество является прямым следствием доверия Богу. Даниил предпочел оказаться в яме с голодными львами, но не изменить своей вере. Он не склонил колени перед угрозой смерти. О, если бы все мы имели подобную веру и стойкость! Ввиду трудностей, с которыми сталкивается современная церковь, нам снова нужна вера Даниила и решимость не осквернять себя на грешных путях этого мира. Подобная вера достигается лишь неусыпной молитвой и постоянным пребыванием в Духе.

Мужество веры. Ниже перечислены рекомендации, выполняя которые, мы с Божьей помощью сможем сохранить верность и всегда помнить о возвращении Иисуса. Будьте бдительны. Каждый день мы видим вокруг те или иные перемены. Некоторые из них довольно опасны и могут поколебать наши духовные основания. Члены Божьей Церкви остатка должны быть бдительны, чтобы не утратить своей идентичности в грешном мире. Нам жизненно необходимо умение различать хорошие и плохие перемены. Не забывайте, Бог всегда рядом. Какова бы ни была проблема, помните, Бог на вашей стороне. Изучение Библии, размышление над библейским текстом и служение ближним – все это поможет сохранить глубокие отношения с Богом. Никогда не сдавайтесь. Никогда не позволяйте усталости усыпить надежду на второе пришествие. Мы не должны уподобляться девам, у которых кончилось масло как раз перед приходом жениха. Матфея 25 глава с 1 по 13 стих. Будем молиться о том, чтобы Святой Дух вовремя снабжал нас духовным маслом, и мы оказались готовыми к приходу небесного жениха. Доверьтесь Божьему Слову. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей» – Псалтирь 118 глава, 105 стих. Борьба с переменами будет продолжаться до самого возвращения Христа.

Арчибальда Франклина «Моя жизнь в твоих руках». Я поставил эту песню, чтобы еще раз поразмышлять о землетрясении и цунами, которые унесли жизни 20 тысяч человек. Да, я сам за последние 9 месяцев потерял 3 близких родственников. В последнее время я часто слышу, как коллеги в офисе обсуждают пророчества, которые они находят в интернете. Одно из пророчеств, о которых они говорят, напрямую касается второго пришествия Христа. Судя по последним событиям, каждый из нас должен задаться вопросом, следует ли ему сохранять веру? Хватит ли у нас веры, чтобы пережить столь неспокойные времена, которые, к тому же, сопровождаются личными и семейными потрясениями? Сможет ли наша безработная молодежь сохранить свою веру? Могут ли они вполне доверяться своему Богу? Сейчас, как никогда раньше, церкви нужны посвященные люди, которые сохранят верность Богу в любых обстоятельствах, которые не испугаются и не продадут свою веру. Я часто думаю о том, что мне делать, чтобы войти в число этих верных христиан, которые будут мужественно ждать возвращения Господа. Павел предупреждал фессалоникийцев о вреде праздности. Физическая и умственная лень может стать серьезной преградой для верности. Нам нужно взращивать в себе дух мудрого строителя. Нужно принять Христа как своего Спасителя и оставаться верным Ему до конца. Эта цель вполне достижима, если мы займем свой ум и руки, если мы приучим себя постоянно молиться и творить добро. Я целиком разделяю предостережение Павла насчет лени. Дьявол быстро заполняет пустой ум дурными замыслами и идеями. Пустая голова – огород дьявола. Он знает, что ему осталось совсем немного времени, что пришествие Христа все ближе. Наш враг постоянно ищет способы сбить нас с верного пути. Однако, если мы не забываем о Божьих истинах и обетованиях, если ответственно используем данные нам духовные дары, то у нас будут все основания для того, чтобы с улыбкой встречать Спасителя, который придет, чтобы забрать нас домой.

стойкость в вере. Бог верен своему завету, а люди далеко не всегда. Мы часто отвлекаемся, расстраиваемся или просто устаем. А иногда нам не хочется быть верными, или мы думаем, что пришло время немного отдохнуть от своей посвященности. Иногда мы попадаем в двусмысленные ситуации, которые позволяют оправдать поступки, которые в других обстоятельствах мы сочли бы неверными. Но ведь мы христиане, и наша жизнь должна быть свидетельством верности Богу и Его воле. Изучение Писания, молитва, поддержка Святого Духа и дружба других христиан – вот достаточные условия для сохранения верности Богу. Нужно лишь не забывать пользоваться ими.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Этот час начинается передачей «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. После этого слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа передача «Возвращение к Богу», ее ведущий Михаил Маргулис, и в конце часа «Последний призыв».
2: Дорогие друзья, радостно приветствую вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Христианские учреждения в северо-восточном индийском штате Ассам оказались в центре религиозной напряженности. После того, как индуистская экстремистская группа выдвинула ультиматум с требованием убрать все христианские символы и предполагаемую миссионерскую деятельность из школьных кампусов. В частности, индуистские экстремисты призвали уничтожить все иконы изображения Иисуса Христа, Девы Марии на территории школы, а также убрать церковные постройки, расположенные на ее территории. В дополнение к своим директивам, организация также настояла на том, чтобы школьный персонал, включая священников, монахинь и братьев, прекратил носить религиозную одежду, такую как рясы, и отказался от привычек, которые они обвиняли в пропаганде христианства. Что мы видим в этой истории? Да, мы здесь прочитали изображение Иисуса Христа, Девы Марии, иконы. Очевидно, речь идет о католическом месте, то есть о чем? Католическое какое-то учреждение. Но все чаще мы видим в примерах различных, которые мы озвучиваем, которые вы можете слышать, что для тех, кто христиан ненавидят, им вообще без разницы, с кем они имеют дело. Если человек называет себя христианином, если его жизнь, там, допустим, здание как-то связано с христианством, а что связано с христианством? Крест, который принят в большинстве христианских конфессий, Иисус Христос, Мария сама, иконы, опять же, где-то это не принято. Это уже отдельная тема. Мы просто говорим о том, что любая христианская атрибутика для ненавистников христиан становится красной тряпкой. Их от самого названия христиане даже коробят. Даже если не будет никаких изображений, одежд, крестов, они все равно найдут, до чего докопаться. Они будут обвинять Библию, Слово истинного Бога, в пропаганде христианства. Молитесь за гонимых. Помогайте таковым. Вашими возможностями, потому что все больше христиан сталкиваются с гонениями. Впрочем, об этом мы Иисусом Христом предупреждены. Матфея 24 глава, стих 9. Одна женщина устроила погром винно-водочного отдела магазина сети Aldi. Ущерб от ее действий составил 130 тысяч долларов. Это видео, как она крушит эти прилавки, вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Почему она это сделала? Многие люди пристрастились к спиртному и стали от него зависимыми. Но другие люди вместе с этим спиртное возненавидели, потому что знает, к чему оно приводит. Такие действия, как сделала героиня в видео, они, конечно, не пример для подражания. Они ни к чему глобально не приведут. Да и компании, производящие спиртное, ты ими не остановишь. Так же, как не остановить производство табака, разгромив отдел продаж какой-то в каком-то магазине. Это все капли в море. Ведь это многомиллиардный бизнес. И пока одни свою жизнь калечат, другие на этом наживаются. Единственный шанс не быть золотой жилой для алкопроизводителей и сохранить свое тело. Это правильно относиться к этому вопросу. Правильно. То есть так, как говорит Библия. Ефесянам 5 глава, стих 18. «Не напивайтесь вином, это ведет к распутству, но лучше исполняйтесь духом». Наполняйтесь духом. Тогда ничем другим наполняться не придется. Наполняйтесь духом, потому что дух будет противостоять злу алкогольной зависимости в вас. Слава Господу за Духа Утешителя, который наполнил нас собою. Птица-ворон. Где мы можем ворон увидеть? Ну, в странах бывшего Советского Союза. Чаще всего вороны летают над какими-то свалками, помойками и так далее. Не везде так. Существуют, притом еще разные виды ворон. Есть лесной ворон, например, тоже один из подвидов. Но что мы видим в Библии? Какая-то птица. Эта птица необычная. Она очень умная. Знаете почему? Во-первых, это первая птица, которую выпустил Ной разведать, отступила ли земля после потопа. Бытие 8 глава, 6 по 7 стих. А кто пророку Илии приносил еду? Когда он объявил Ахаву, что не будет дождей. Это история из третьей книги Царств, 17 глава. Вороны. В радостной вести от Луки вороны приводится пример того, как они не сеют, не жнут, у них нет хранилища житниц, но Бог их питает. Луки 12 глава, стих 24. Вот это вороны. В данном случае вороны и вороны нет никакого различия. Это одно и то же, только разных полов. Вот эти вороны. Умнейшие птицы. Их Бог использует как примеры, как реальную какую-то помощь, как пророк Илия, на страницах своего слова, показывая нам, что эта птица, которая создана Господом, имеет тоже в какой-то мере свой ум. Ну, в какой-то мере, в какой? Птичьей норме, конечно же, это не человек. В общем, умнейшие птицы эти вороны. Даже некоторые научились тушить мелкий пожар. Это видео также в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». А на сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Человек, который не мог говорить. Псалом 95, 4 стих. «Велик Господь и достохвален». Это произошло в Белизе. Пожилой человек сидел в инвалидном кресле в доме престарелых и с радостью слушал, как группа американских старшеклассников пела песни о Христе. Потом один из подростков попытался пообщаться с ним, но оказалось, что в результате инсульта этот человек утратил способность говорить. Не имея возможности вести беседу, подростки решили спеть ему еще. Они начали петь, и тут произошло удивительное. Человек, который не мог говорить, начал петь. Вместе со своими новыми друзьями он воодушевленно распевал: «Как ты велик, как ты велик». Это был памятный момент для каждого. Любовь этого человека к Богу разрушила все преграды и прорвалась наружу в громком прославлении, сердечном радостном поклонении. Время от времени у всех нас возникают преграды к прославлению Бога. Возможно, этот конфликт во взаимоотношениях или финансовые проблемы, или охлаждение в общении с Господом. Наш неговорящий герой напоминает, что величие всемогущего Бога может преодолеть любую преграду. «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца». У вас проблемы с поклонением? Вспомните, как велик наш Бог. Прочитайте 95-й Псалом или подобный текст, и пусть все ваши ограничения и затруднения уступят место хвале. Что особенного говорится в 95-м Псалме о нашем великом Боге? Какие преграды порой мешают вам прославлять Его? Как вы можете возрастать в поклонении? «Великий Бог, мой дух поет Тебе, как Ты велик».
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу». А после нее выйдет в эфир программа «Последний призыв».

Внимание! В эфире радиопрограмма «Возвращение к Богу». Автор программы – американский профессор богословия Джоэл Нидерхуд. Русский текст читает Михаил Маргулис.

Здравствуйте, дорогие друзья! В начале нашей постоянной беседы я хотел бы, как обычно, прочитать одну фразу из Библии. Сегодня из послания апостола Павла к римлянам, 9 глава, 20 стих. Прислушайтесь к этой фразе. «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» Возможно, вы помните, что в нескольких предыдущих программах, вернее, в двух программах у нас с вами был воображаемый разговор. Я представлял себе, что вы пришли в мой кабинет, и мы говорили на очень важные темы, на очень важные, о предопределении и свободной воле. Сегодня я хочу продолжить наш разговор. Я снова представляю себе, что вы пришли поговорить со мной. Я очень рад снова вас видеть. Ну-с, дорогой Петр, Яков, Александр, Карл, что вас волнует сегодня? Мы говорили с вами о предопределении и обнаружили, что слово «предопределение» есть в Библии, так же, как и само учение о предопределении. А затем мы говорили о свободной воле. Это была достаточно болезненная тема. Мы пришли с вами к выводу, что, по сути дела, у нас нет никакой свободы воли. Мы становимся свободными только тогда, когда Дух Святой приходит в наши сердца и обновляет нас. Только тогда мы способны ответить на благодать Божию. Я хочу только напомнить всем, всем, кто слушает меня сейчас, что они могут получить запись, на мой взгляд, достаточно важных этих программ, написав нам по адресу радиостанции, которую вы сейчас все слушаете. Добавьте только Джоэлу Нидерхуду или Михаилу Маргулису, и мы постараемся переслать вам эти радиозаписи. Итак, возвращаемся. О чем бы вы хотели побеседовать сегодня, дорогой друг? Я представляю себе, ваш вопрос так. Окей, как говорят американцы, хорошо, как говорят русские. Пусть предопределение существует. Бог предопределяет спасение. Только Его волей мы можем быть спасены. И допустим, что свободной воли в абсолютном смысле слова нет. Она существовала только до впадения человека в грех. Мы можем уверовать в Евангелие только тогда, когда Дух Святой оживляет наши сердца. Пусть все это так, пусть все это так. Но теперь вопрос в следующем. Какое отношение все это имеет к человеческой ответственности? Говоря точнее, как может Бог быть недовольным нами за то, что мы не верим в Него, к примеру, если спасение полностью от начала до конца зависит только от Него самого? Я так и знал, что вы зададите этот сложный вопрос. Я так и знал. Это очень логично и разумно задать именно этот вопрос. Я предвидел его. Он логичен, конечно. В самом деле, если все предопределено Богом, причем тут мы с вами? Как можем мы нести ответственность за что-то, если наша с вами воля мертва, и мы просто не способны ответить на Божью благодать? В сущности, если разобраться тогда, все, о чем мы говорили, уничтожает всякую человеческую ответственность. Так вроде выходит. Я хочу, прежде чем мы попытаемся ответить на это, сделать одно замечание общего характера о вопросах и ответах. Вопросы, как и ответы, бывают разными. Например, вы спрашиваете у меня номер моего телефона. Миша, какой твой номер телефона? Я быстро, не задумываясь, отвечаю. Это простой вопрос и простой ответ. Бывают простые вопросы, на которые даются очень сложные, не всегда понятные ответы. К примеру, возьму тему не очень, так сказать, приятную. Например, больной спрашивает врача, в чем причина его болезни. Простой вопрос. А ответ может быть научно правильным, но непонятным больному.
Есть вопросы, на которые сложно ответить. Например, мужчина спрашивает женщину: «Ты меня любишь?» Этот вопрос может потребовать от женщины длительных размышлений. Она может спросить потом сама себя: «А действительно, люблю ли я этого человека? Люблю ли я его так глубоко, чтобы посвятить ему всю жизнь, быть всю жизнь с ним рядом?» Как вы понимаете, дорогие друзья, это не совсем то, что спросить у человека его номер телефона. И есть вопросы, на которые просто нет ответа. Есть английская поговорка, я попытаюсь ее сказать по-русски, близко к тексту. «Умному не ответить на все вопросы, которые могут прийти на ум дураку». Вы поняли, что умному не ответить на все вопросы, которые могут прийти на ум дураку. Извиняюсь за это не очень вежливое слово. Не подумайте, ради Бога, что я имею в виду вас и ваш вопрос. Ни в коем случае, нет. Просто нам следует помнить, что существуют вопросы, на которые нет ответа. Мы с вами обсуждаем сейчас связь между человеческой ответственностью и божественным могуществом. С этим связано много таинственного, такого, чего мы никогда с вами не узнаем. С этим связано много вопросов, на которые нет ответа. Давайте, давайте, дорогие мои, не будем забывать об этом в нашем сегодняшнем разговоре. Есть очень сложные вопросы, и один из них – слушайте его. Если Бог, всемогущий Бог, предопределяет наше спасение, если мы не можем уверовать в Него до тех пор, пока Он не обновит наши души Своим Святым Духом, то ответственны ли мы вообще за наше собственное спасение? Библия утверждает, что Бог, ну, если говорить примитивно, наказывает тех, кто не любит Его и не служит Ему. Но если мы ни за что не отвечаем, за что же нас наказывать или не любить? И сегодня мы продолжаем наш воображаемый разговор. Мы говорим о зависимости между человеческой ответственностью и божественным могуществом. Я вижу, что эта тема тревожит вас. И, откровенно говоря, она совершенно же так тревожит меня самого. Я делюсь с вами как с друзьями, потому что мы давно знакомы. Я много раз уже разговаривал с вами и могу вам открыть и свое сердце. Эта тема тревожит меня самого. Это, несомненно, очень сложный и глубокий вопрос. Он сложен не сам по себе. Он сложен тем, что мы пытаемся связать нечто происходящее на земле, с тем, что происходит на небесах и в вечности. Мне проще всего сказать, что я верю в божественное могущество. Я верю в то, что Бог предопределяет спасение и дает людям веру, потому что сами они не способны уверовать. Я верю в это, потому что так говорится в Библии. Мы убедились в этом во время наших предыдущих бесед о предопределении и свободной воле. Но я также верю и в ответственность человека. Я повторяю, я также верю и в ответственность человека, потому что та же Библия утверждает, что если мы не верим в Бога, мы не будем спасены. Я верю и в то, и в другое, потому что и то, и другое есть в Библии. Я читал Библию годами. Она учит нас, что есть и божественное могущество, и человеческая ответственность. Я вижу, что мой ответ вас не совсем удовлетворил. В глубине души мне, честно говоря, самому трудно с этим согласиться. Это естественно. Более того, сама Библия поднимает этот вопрос в послании к римлянам, 9 глава. Вот что там сказано. «За что же еще обвиняет? Ибо кто
противостанет воле его. 9, 10 и 11 главы послания к римлянам посвящены теме предопределения. Чтобы понять, что это такое, вы должны прочитать эти главы. В главе 9 апостол Павел напоминает нам, что этот вопрос уже обсуждался в книге Исхода Ветхого Завета Библии. Бог сказал Моисею: «Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Это 33 глава, 19 стих. Далее апостол Павел говорит: «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога, милующего». Это та же 9 глава, 16 стих. А затем апостол обращается к воображаемому собеседнику. Вот что мы читаем в 9 главе послания к римлянам. «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его?» 19 стих, 9 глава. Вот он, тот самый вопрос, который мы с вами обсуждаем. Вот это он. Об этом говорил апостол Павел много-много сотен лет тому назад. Как может Бог винить нас, если мы сами ничего не можем сделать для своего спасения? Да, в Библии есть этот вопрос. Но обратите внимание, та же Библия не дает на него ответа. Вместо этого мы читаем: «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» А затем: «Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Это 20-21 стихи. Повторим снова наш главный вопрос. Как может Бог обвинять нас в том, что мы не спасаемся, если спасение на 100% зависит от Него самого? Люди не могут нести ответственность за свое спасение. Вопрос, на который мы пытаемся сегодня ответить, глубок и сложен. Библия задает тот же вопрос. Тот же вопрос, что и вы. Но она не дает нам на него ответа. Она только напоминает нам: помните, кто вы, и помните, кто Бог. Бог вправе следовать своему замыслу, и все, что Он делает, только подтверждает Его справедливость, милосердие и доброту. Да, да, да, дорогие мои, нам не постичь всего этого нашим слабым человеческим разумом. Для нас все это непонятно и противоречиво. Но Бог отвечает: помните, кто вы, и помните, кто я. Да, это главное. Главное в духовной жизни. Мы всегда должны помнить, как велик Бог и как малы и ничтожны мы по сравнению с Ним. Бог всемогущ, но и человек ответственен за свое спасение. И то, и другое истина. Я сейчас сделаю маленькую паузу, во время которой хочу напомнить вам, дорогие радиослушатели, что вы слушаете нашу постоянную программу «Возвращение к Богу». Ее автор – американский профессор богословия Джоэл Нидерхуд, русский текст и комментарии Михаила Маргулиса. Мы очень рады будем получать и в дальнейшем от вас письма и отвечать на ваши вопросы. В соответствии с вашими вопросами мы подготавливаем проповеди, духовные беседы и как бы по радио отвечаем на них. Пишите нам на адрес радиостанции, которую вы сейчас слушаете. Добавьте только Джоэлю Нидерхуду или Михаилу Маргулису. А сейчас возвращаемся к нашей беседе. Я сказал, простите, Бог всемогущ, но и человек ответственен за свое спасение. И то, и другое истина. Я не могу полностью и до конца объяснить, почему это так. Думаю, что никто не может. Но все же я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Да,
Как говорит Библия, мы мертвы по преступлениям, мертвы по нашим грехам. Мы не можем уверовать в Бога, пока Он не сделает первого шага нам навстречу, не оживит наши сердца. Причина этого в том, что в самом начале человеческой истории наши прародители, Адам и Ева, известные вам, известные всем, добровольно предпочли смерть жизни. Согласно Библии, после создания мира человек по своей воле избрал смерть. У него был выбор. Вы помните, мы уже говорили в прошлой передаче о том, что наши прародители не были похожи на первобытных людей, какими их обычно изображают атеисты или люди, которые недостаточно духовно образованы. Адам был совершенным человеком. Он знал гораздо больше, чем знаем мы с вами, я и вы. И он добровольно, по своей воле. А у него была свободная воля. Я подчеркиваю, у него тогда была свободная воля, и он избрал смерть греха. Мы никогда не должны забывать об этом. Но скажете вы мне сейчас, ну хорошо, хорошо, но какое это имеет к нам отношение? Я опять честно скажу вам, я не могу точно ответить на этот вопрос. Но падение первого человека имеет отношение ко всем нам. Первородный грех в корне изменил человеческую жизнь. И сегодня мы мертвы по преступлениям, потому что человек избрал смерть греха. В сущности, люди часто отвечают за то, чего они не в состоянии изменить. Человек добровольно, к примеру, добровольно становится алкоголиком. Он практически не в состоянии уже что-то изменить самостоятельно. Особенно это касается на Западе наркоманов. И все же мы говорим ему о том, что он должен, например, этот человек бросить пить или перестать там колоться морфием, к примеру. Мы считаем его ответственным за то состояние, в котором он находится. Мы знаем, что часто ему не выбраться самостоятельно из этого положения. Но мы знаем, что в нем есть разум, в нем есть душа, в нем есть душевные силы, неисчерпанные до конца. Мы обращаемся к нему, мы знаем, что это очень трудно, но мы хотим, чтобы и его душевные силы полностью напряглись для того, чтобы выйти из этого положения. Я хочу вам сказать, что человечество само повинно в своей смерти. Это правда. Как мне неприятно нам признаться в этом, но это правда. «Прекрасно», — отвечаете вы. «Я об этом подумаю. Но как может Бог обвинять в неверии людей, никогда не слыхавших о нем? Ведь такие люди есть. К примеру, я добавлю уже от себя, такие люди есть, их очень много, из тех, которые слушают меня сейчас на русском языке. Библия утверждает, что каждый человек слышал о Боге. Послушайте отрывок из первой главы послания к римлянам, того же апостола Павла. «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть, другими словами, весь мир указывает человеку на Бога. В 18-м псалме, кажется, в 18-м псалме сказано: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает верть. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». Да, Бог вездесущ, Он не скрыт от людей. Мы видим Бога не только вокруг нас, но и в самих себе.
Книга Экклезиаста говорит, что Бог вкладывает вечность в человеческое сердце. В 17 главе Деяний апостолов сказано так: «Бог произвел род человеческий, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род». Никто не может сказать: «Я абсолютно, абсолютно ничего не знаю о Боге». Бог вокруг нас и внутри нас. Его сила и Его божество окружают нас со всех сторон. Мы должны непременно помнить об этом, говоря о человеческой ответственности. Бог являлся только избранным людям, но все люди знают о Нем. И согласно Библии, этих природных знаний о Боге достаточно, чтобы обвинять человека в неверии. Бог всегда признает человека ответственным за его поступки и, соответственно, к нему относится. Мы ответственны за нашу веру в Него и в Его единородного Сына, Господа Иисуса Христа. Идея всемогущества Бога красной нитью проходит через всю Библию. Но в той же Библии много говорится и об ответственности человека. Бог часто разговаривал с разными людьми. Все эти разговоры записаны в Библии. Люди даже спорили с Богом. Они в какой-то степени, может быть, по Его замыслу, влияли на Его действия своей молитвой. Бог всемогущ, но Он не обращается с людьми, как шахматист, переставляющий фигурки на доске. Нет, Бог создал человека по своему образу и подобию и сделал его ответственным за свои поступки. Бог говорит нам с вами сегодня примерно так, как я себе представляю, интерпретирую. Я знаю, что у вас, люди, есть вопросы, на которые нет ответа. Но помните всегда, я пришел к вам в лице моего любимого Сына Иисуса Христа. Он был распят на Голгофском кресте во имя спасения всех вас, кто верует в Него. Веруйте в Него. Я призываю вас веровать в Иисуса. Пришло то время, когда вы, все люди, должны раскаяться в своих грехах и прийти к моему Сыну Иисусу. Да, дорогие мои, вот почему, говоря о предопределении, свободной воле и прочих таинственных вещах, я не особенно задерживаюсь на этих темах. Я просто хочу говорить вам об Иисусе. Миллионы. Да нет, не миллионы. Миллиарды людей будут спасены верой в Него до того, как придет конец света. Люди всех племен, народов и наречий будут спасены. Библия говорит нам: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению». Слова апостола Павла из послания к Филиппийцам, 2 глава. Бог первым должен сделать шаг нам навстречу, но в то же время мы отвечаем за свои действия. И когда вы слышите проповедь спасения через Христа, это Бог просит вас уверовать в Иисуса. Если вы сегодня почувствовали в моих словах просьбу, желание уверовать в Иисуса, это не я говорю вам, это Бог через меня. Я просто Его инструмент, проводник. Это Он обращается к вам. Он обращается к вам, чтобы вы пришли к Иисусу.
Итак, наша беседа в этих трех последних программах совершенно отличалась от многих других наших программ. Сегодня я снова говорил вам о том, что Бог предопределяет человеческое спасение. Если это кажется вам слишком странным и загадочным, помните, главное, что вы должны делать, это веровать в Господа Иисуса Христа. Все мы грешники, но Иисус умер, чтобы заплатить за ваши и за мои грехи. Если мы раскаиваемся в наших грехах и просим Бога спасти нас во имя Иисуса, Он сделает это, потому что Он обещал это сделать в Библии, в книге жизни. Все, что мы должны делать, это веровать в Иисуса. Я хочу закончить наш сегодняшний разговор словами опять-таки апостола Павла из главы 11 послания к римлянам. Именно этими словами Павел заключил свою проповедь о всемогуществе Бога, предопределении и человеческой ответственности. Давайте слушать его, этого великого апостола Христа, ученика Христа, и будем повторять вместе с ним его слова. «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, что Он должен был воздать? Ибо все из Него им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, пишите мне на адрес радиостанции. Только добавьте на конверте «Возвращение к истине» Михаилу Маргулису.

В эфире «Радио на пути». Василий Демчук, ведущий программы «Последний призыв», которая прозвучит в нашей передаче сейчас.

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Уважаемые друзья радиослушатели, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем с первого послания к Фессалоникийцам, с 5 главы, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Наша тема – благодарение Богу за все. В Соединенных Штатах Америки был впервые учрежден праздник Дня Благодарности в штате Массачусетс. Первой прокламации Дня Благодарения, прочитанной губернатором штата Уильямом Брэдфордом, говорилось: «Я, как поставленное вами лицо, возвещаю вам пилигримичество в четверг 29 ноября в год нашего Господа, 1623 год, часы между 9 и 12. Вы должны собраться на холме в доме собраний с женами и детьми и в этот третий год после вашего пребывания в эту страну послушать вашего пастора и возблагодарить всемогущего Бога за все его благодеяния. Слава Богу за этого губернатора, который позаботился установить этот праздник. Хотя бы раз в году люди осознали свою зависимость пред Господом и поблагодарили его. Да, они благодарили Бога за обильный урожай, леса, полные всякой дичи, богатое рыбой море, защиту от врагов и болезней и свободу поклоняться Богу так, как диктовала им их совесть. Но не бросается ли вам в глаза то, что в списке

почему, то нет хорошо известных обстоятельств. Вспомните, что за 3 года до этого битком набитом корабле они высадились на берегу Новой Англии. 11 декабря перед великим снегопадом и сильными морозами. Через год из 120 человек осталось только 52. И в числе умерших была жена самого губернатора Брэдфорда. Они забыли также упомянуть свою кочевую жизнь в Европе, когда им нужно было постоянно бежать от гонения, которое привело их в новую страну. Но нужно ли благодарить Господа и за эти трудные обстоятельства теперь здесь? Да, нужно. Обратите внимание на слова 7 стиха 118 псалма. «Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей». В правоте сердца, значит, правильной жизнью своей перед Богом и людьми. Мы склонны думать, что похвала Богу – это то, что говорится от благодарного сердца. Но вот в Псалме 49, 23 стихе читаем. «Кто приносит жертву хвалы, то чтить меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье». Значит, высочайшей формой хвалы является наша жизнь, если человек живет правильно пред Богом и людьми. На основании Писания можно заключить, что самое главное в жизни христианина – это хождение пред Богом и с Богом. Это наш путь земной, пройденный рука об руку со Христом. Конечно, это не значит, что мы не должны хвалить и благодарить Бога устами. И Писание все время подчеркивает, насколько это важно и нужно. Но суть в том, что вся наша жизнь пред Богом или хвала, или сожаление. В книге Бытия 6 главе 6 стихе повествуется о том, как, посмотрев на растление водяное, Господь раскаялся, что создал человека на земле и воскорбел сердце своем. Какое уклонение от первоначального намерения, которое, как говорит Исаия, состояло в том, чтобы сыны и дочери Божьи были сотворены для Его славы. Наша жизнь всегда должна быть хвалой Богу, потому что мы созданы для Его славы. Мы видим ли мы правильно и сегодня в этом наше назначение. Наше хождение пред Богом должно быть девизом нашей земной жизни. Как создается такой девиз? В Новом Завете для иллюстрации приводится очищение золота в огне. Так Бог очищает нас от нечистых примесей огнем испытаний. Когда человек, наконец, просит Бога взять его жизнь, тогда Господь берется за дело горшечника, начинает формировать в его руках. Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Послание Ефесянам, 2 глава. Да, мы его создание и творение рук его. И цель его в том, чтобы сделать из нас духовное золото. Он обведет нас такими путями, которые очищают и улучшают нас. И пути эти очень разнообразные. Иногда путь ведет через обилие, о котором говорил губернатор Брэдфорд в своей прокламации, а иногда через шторм и снегопад и суровой зимы. Помните, апостол Яков говорит о том, что встреча жизненных бурь может быть испытанием нашей веры. А апостол Петр прибавляет к этому такие слова. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа». 1 Соборная Петра, 1 глава, 7 стих. Наш Бог занят приготовлением этого золота. Поэтому нужно благодарить Его за очищающие скорби. Золото очищается только в огне. Но Божий огонь не причиняет боли святому, а только созидает его. Слава Ему за это. Единственный путь к совершенству и исполнению Его воли ведет нас к счастью. Это постоянная хвала за все, что посылает Он нам. Потому что все, что нам кажется горем сегодня, превращается
великое благословение, если мы благодарим Бога и доверяемся Ему. В физическом мире золото блестит, блеск золота квали. Библия говорит нам, что первые христиане пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога своего. Евангелие Луки 24, 53 стих. Апостол Павел тоже говорит, что жизнь, исполнена Духом чада Божьего, всегда сопровождается хвалой. Поэтому исполняйтесь Духом Святым, благодаря всегда и за все Бога и Отца. И действительно, это так. Если мы искренне благодарим Бога за все, мы получаем великие благословения, и Господь радуется нами. Как часто, даже за праздничным столом, даже в день благодарения, отцы семейств перечисляют только благословения, совершенно упустив испытания, которые служили к очищению и способствовали их духовному росту. Не должны ли мы из правоты сердца, как царь Давид, славить Бога за все, даже неприятное? Ведь это то и другое, скрытое. О, как нам это нужно, и как мы еще далеки от этого. О, если б тысячу устами я мог Тебя, Господь, хвалить, о, если б духом и делами я мог Тебя благодарить. Будь сердце каждое биение и каждый вздох Тебе хвалой, пусть целый мир и все творение благословить Тебя со мной. Псалмопевец выразил это тоже очень хорошо. Пусть все, что дышит, прославляет Господа. Благодарность. О, будем помнить каждое мгновение щедроты Бога, ласку, доброту, Его любовь, Его благословение. Они ведут всех нас на высоту. О милостях бесчисленных, недавних, возможно ли душою позабыть? Скорей, друзья, откроем сердце ставни, чтоб в свете жизнерадостном ходить. О, братья и сестры, как мы все богаты тем, что имеем в этот день и час. Бог все дает, не требуя уплаты. Он любящим хочет видеть всех нас. Как добр Господь, Он нам дает немало, чтобы без сомнения, чтобы страх исчез. Вчера ли дождь и бури бушевали, а ныне солнце с высоты небес. Любой из нас пред Богом полноправен, нам трудно счесть все милости Его. Как дивен наш Господь и достославен, люби учиться будем у Него. Дорогой радиослушатель, ты тоже получил от Господа много благословений. Были среди них скрытые и были явные. Как ты оценил их? За все ли ты благодарил Бога, что Он посылал тебе в твоей жизни? Видишь ли ты и чувствуешь, что потребность возблагодарить подателя всех благ необходима и тебе каждый день? Быть благодарным Господу значит счастливой и радостной жизнью ожидать встречи с Ним, когда всегда Господь будет благословлять во веки веков. Дорогие братья и сестры, как обстоит дело с вами? Дорогие друзья, проверим во свете Слова Божие наше хождение и служение Ему. Я вас искренне умоляю, придите к Господу. Молитвы покаяния теперь. Примите Иисуса Христа своим личным спасителем. Господь поможет вам в этом весьма важном решении. На славу Его просим. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Утренние размышления», «Со дня на день обновляясь», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа прозвучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: Мир вам, дорогие друзья! Слушал в дороге второе послание Коринфянам. В течение дня не раз вспоминал этот текст. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет. В теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает». 12 глава, 2 и 3 стихи. Говоря о таинственном восхищении человека в небесную глубь, апостол говорит об этом в высшей степени осторожно. Не все виденное там можно облечь в понятные нам термины и слова. В этом смысле меня удивляют смелые рассказчики своего пребывания якобы в потустороннем мире. Апостол Павел подчеркивает: «Человека знаю, деталей нет. Но то, чего я не знаю, знает Бог, а это и есть состояние успокоения в Нем». Мы далеко не все знаем. «Познай себя самого», — говорили древние. Мы не знаем, например, о чем молиться, как должно, но Дух знает. Будущее покрыто мраком неизвестности, и мы это признаем. Что ждет меня, не знаю. Господь мой это скрыл, но твердо уповаю, Он путь мой проложил. Великий Моисей не смел что-либо знать о своем будущем после золотого тельца, но об одном просил Всевышнего: «Сам пойди с нами». Ничего другого он и не хотел знать. Принято считать, что невежество – это недостаток образования и воспитания. В определенном смысле – да. Однако Библия называет невеждами тех, кто не знает живого истинного Бога. Ужасное невежество ветхой природы порождает лукавые подозрения и сплетни о наших ближних. Мы ведь доподлинно не знаем, что в человеке, в то время как Дух Божий, проницающий глубины человеческой жизни, знает эту жизнь досконально. Он знает в полном объеме и истории искушений, и случаи падений, и приступы страха. Мы не знаем, что именно происходит в душе кающегося человека. Бог знает, и потому мы ищем Его свидетельство о человеке в виде небесной радости, умиротворения и жизни Духа. Мы достаточно ограничены в обретении знаний и мудрости. И неудивительно, ведь нам дается только слово мудрости и слово знания. А Бог обладает полнотой премудрости и ведения. Таким образом, позиционирование некоего всезнайства нашего просто не соответствует действительности. Тревога стала непрошенной спутницей нашего общества, и она пристроилась к нам не потому, что все вокруг плохо, а потому, что мы не в состоянии сказать от сердца «Бог знает». Каким покоем дышат слова апостола Христова: «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на онный день». «Его знаю». И в нем уверен. Знать его – это духовный опыт, основанный на его слове, протекающий в его духе, преображающий нашу личность. Знать Бога – это не просто набор знаний. Знать его – это испытывать его влияние. И это право каждого дитя Божия. Если я его знаю, мне будет достаточно того, что Он знает обо мне, о своей церкви, об этом неспокойном мире. Это и есть путь к покою.

Истина не откроется бунтарю. Кто последует за мною, будет иметь свет жизни. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 12. Для многих людей обычным является потребительский подход к Иисусу Христу. На него смотрят как на спасительную лодку, доставляющую людей к берегу, как на службу спасения, которая придет на помощь, если кто-то потерялся. Его именуют другом, который поможет в беде, и так далее. Однако все это не библейское христианство. Иисус Христос – Господь. И когда желающий творить Его волю искренне покаяться в грехах, тогда воссияет свет истины. И тогда человек с готовностью говорит: «Я буду творить волю Твою, Господи, даже если мне придется умереть за это». В его жизнь приходит свет, проникая прежде всего в сердце. Это истинное покаяние. Если раньше человек жил своевольно, то теперь он подчиняется воле Господа. Чтобы Слово Божье обрело для нас смысл, необходимо добровольное послушание Ему. Истина не откроется бунтарю. Человек, не повинующийся свету, не имеет истинной жизни. Если вы не послушны Иисусу Христу, не ждите духовного просвещения. Никто не может познать Сына, если Отец не откроет Ему. Никто не может познать Отца, кроме тех, кому это будет дано от Сына. Знание о Боге можно сравнить с телом, а личную встречу с Ним – с душой. Я не могу проникнуть в суть истины, если не готов к послушанию Иисусу Христу. Без этого невозможно истинное ученичество, настоящее познание Господа, следование за Ним, соблюдение заповедей и исполнение Его воли. Только послушный Господу человек является христианином.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Одежда для осы. Ярко-красная черная окраска так называемого бархатного муравья ясно дает понять, что за ней скрывается опасная жало. Но от палящего солнца пустыни, в которой обитает насекомое, его спасает не окраска, а волоски, покрывающие тело. Насекомое, известное как бархатный муравей, в действительности бескрылая оса. Чаще всего она встречается в горячих песках пустыни. Волоски, покрывающие эту осу, защищают ее от жара песка, который может прогреваться до 54 градусов Цельсия. У многих живых существ, обитающих в жарком климате, включая растения, есть специальные защитные волоски, зачастую белого цвета, чтобы лучше отражать солнечные лучи. У роющих ос, которые обитают в той же среде, есть даже маленькие серебристые волоски между глаз для защиты их крошечного мозга от жары. Из-за жары листья такого известного растения, как василек, также покрыты защитным серебристым слоем. Нижняя и верхняя одежда, которую мы носим для защиты тела, аналог природных покровов других живых существ и слабое отражение нашей постоянной потребности в защите. Когда наши прародители Адам и Ева согрешили, Бог дал им одежды из шкур животных. Но все это лишь образ совершенного покрова, который мы имеем благодаря Иисусу Христу. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Мир вам, дорогая церковь! Господь подарил еще один день, утро. И как хорошо, когда с утра мы заряжаемся, когда мы общаемся с Господом. Мне хотелось предложить из 45-го псалма очень простые слова, знакомые нам из года в год, но как трудно, когда приходит испытание, как трудно признаваться. И вот 45-й псалом так говорит: «Бог нам прибежище и силы, скорый помощник в бедах». Когда беда, друзья, кажется, что действительно тянется уже не один день и, может, не один год. Здесь говорится, что Бог нам прибежище и сила. Почему происходит так, что мы изнемогаем, нам кажется, не отвечает Бог, ищем вину в себе, ищем в ком-то? Но здесь очень важно, автор открывает, что Бог твой является для тебя прибежищем и силой. Мы знаем, этот псалмопевец так выразил, но для меня он является прибежищем. Знаете, славлю ли я, когда приходит испытание? Славлю ли я Бога? Если нет, друзья, то хотим мы не хотим, когда я не благодарю Бога, то я замыкаюсь. В результате это некая обида, некое несогласие, что не по адресу пришло испытание. Или сверхсил, как мы тогда говорим. Друзья, это приводит, такое огорчение, молчание приводит к унынию. Поэтому он говорит, автор: «Бог мой, прибежище и сила». Когда не хватает сил, просите у Бога, он никому не откажет. Силы не просто, друзья, идти на работу, а силы славить его, силу свидетельствовать. Дальше интересно еще продолжает в этом псалме последние два стиха. «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова». Очень важный момент, друзья. Когда приходит испытание, трудности, мы волнуемся. Позвонить, сказать, посоветоваться. Он же говорит: остановитесь и познайте. Когда мы в движении, друзья, и в движении сильным, в движении с переживаниями, очень трудно познавать Бога. Потом говорит: остановитесь. В остановке мысленной находится успокоение. Мы обретаем силу от Господа. Нам надо просто остановиться. Остановка – это доверие, друзья. Это не бездействие. Остановка – это, друзья, определенная тишина. Только в тишине открывается Господь. Он любит тишину. Дух Святой особо действует там, где тишина. Не бойтесь тишины. Ищите время уединения с Господом. Только в полном доверии, друзья, когда мы доверяем Богу, то обязательно проявляется благодарность. Если я не благодарю Бога, значит, нет доверия, значит, что-то нет гармонии, нет, друзья, такой полноты открытия. Ну и наконец, друзья, когда мы постигнем, когда мы остановимся, успокоимся, то сердце наполняется хвалою. Поэтому так и сказано: будь превознесен в народах, превознесен на земле, друзья. Видите, когда сердце успокаивается, когда мы принимаем все от Бога и принимаем все ко благу, начинается хвала, начинается благоухание. Славь в молитве, славь в песнопении, ищи хвалебные песни, да прославится наш Господь во всех аспектах жизни. Аминь.

помышления. Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Матфея 9 глава, стих 4. О том, что из наших сердец исходят злые помышления, мы знаем из личного опыта. Худое – это зло. Но худое может иметь разные формы. Книжники, казалось бы, ничего худого не сделали, но они соблазнились о Христе. «Он богохульствует», – подумали они в своих сердцах, когда Иисус исцелил расслабленного и простил ему грехи. Книжники знали Писание и, наверное, часто молились словами 102-го псалма: «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». В этом и было худое, то есть зло, что они не хотели в Иисусе Христе признать Сына Божия, не хотели признать Мессию. Отвержение Иисуса Христа – это не только большое зло, но это источник всякого зла.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Прежде чем вплотную заняться рассмотрением вопроса, должны ли мы Бога бояться, я хочу вам сообщить, что Бог никогда не задаст вам вопроса в отношении теологии. Он вас спросит, можете ли вы любить или любите ли вы, и больше ничего. Все остальное – это периферия, это второстепенное, об этом можно просто поговорить. Но этому должна предшествовать свободная воля. Это очень интересно, но это не является решающим. Существуют более важные существенные вещи. О них говорят, это очень интересно, и если при этом возникают различные мнения, то это очень мило. Тогда мы имеем о чем поговорить, и нам не станет скучно. Мы, христиане, много говорим о любви, и это верно, потому что Бог есть любовь. И это поразительно как для неверующих, так и для верующих, что Библия говорит, Бог есть любовь и ничего другого. Но с другой стороны, мы в Библии часто читаем о том, что мы должны Бога бояться. Поэтому я избрал сегодня эту тему. Должны ли мы Бога бояться? Вопрос. Если да, то не потому, что мы этого очень желаем, что мы этого хотим, но Библия очень много говорит о богобоязни. Для начала приведу один из таких примеров, в котором Святой Дух сообщает нам об этом уже в Ветхом Завете. Читаю из книги Экклесиаста, глава 3, стих 14. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить». И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его. В Эльберфельдерском переводе Библии читаем, чтобы Его боялись. Вы понимаете, что все, что Бог делает, пребывает вовек. Особенно Слово Божие, к которому люди, все горе-проповедники, постоянно добавляют свои мысли – и не боятся Бога, не благоговеют перед Ним, в то время как Святой Дух выразительно и недвусмысленно говорит в книге Откровения в главе 22 стихи 18 и 19. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». А ведь уже через Соломона Святой Дух предупреждает людей к тому, что Бог делает, ничего прибавлять и от того нечего убавить. Бог делает все в совершенстве, поэтому, читая Библию, люди должны бояться Бога. Это значит, не трястись перед Ним в страхе, но должны перед Ним благоговеть, глубоко его уважать и почитать. В первую очередь это касается Слова Божьего, о котором Библия говорит в Псалме 118, стих 160. «Сумма слова твоего истинна, и вечен всякий суд правды твоей». Эту истину, эту чистоту своего слова Бог охраняет. Поэтому уже в Ветхом Завете он символично показывает это в книге «Исход» в главе 30 стихи с 17 по 20. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное, и поставь его между скинией собрания и между жертвенником, и налей в него воды». И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои, когда они должны входить в скинию собрания. Пусть они омываются водою, чтобы им не умереть, или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу. Перед началом служения священники должны были умывать руки свои и ноги свои из умывальника, но не так, как мы, люди, привыкли. Наливаем, к примеру, в тазик воды и умываемся непосредственно в тазике. Ведь не зря Бог дал левитам такое предписание – умывать перед служением руки и ноги из умывальника, чтобы не вносить свою грязь в воду, которая находится в умывальнике. Вода в умывальнике символично указывает на Слово Божие. В грязи от рук и ног священников мы символично видим личные мнения проповедников, которые они вкладывают в Слово Божие при проповедовании. Это именно то, о чем Соломон говорит в книге Экклесиаста 3 стих 14. «К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить». На основании этого люди должны перед Богом благоговеть, глубоко Его уважать и почитать как Творца. Теперь я еще раз ставлю вопрос, что означает богобоязнь? Как это следует понимать? Почему мы должны бояться Бога, если Он милостив? На первый взгляд люди видят в этом обычном противоречие. Но этот парадокс, это кажущееся противоречие рассеивается, если библейское понимание об этой боязни немного осветить. Именно это я попытаюсь теперь сделать шаг за шагом. Среди теологов существует закон, с помощью которого ты можешь определить, что означает то или другое выражение. Этот закон называется законом первого упоминания. Это не всегда функционирует, но иногда это дает хороший результат. Это значит, если я, к примеру, хочу знать, что означает преклонение, тогда мы ищем в Библии место, где это слово впервые встречается. Как в Ветхом, так и в Новом Завете этот метод может нам оказать помощь, чтобы слову, которое мы ищем, дать правильное определение. И если мы это сделаем с выражением «богобоязнь» или «бога бояться», то мы заметим, что первый раз это выражение встречаем в истории Авраама, когда он должен был принести в жертву своего сына Исаака. Об этом читаем в книге Бытия, в главе 22, стих 12. «Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога». Это первое упоминание о том, что человек боится Бога. В Новом Завете, в послании евреям, глава 11, мы читаем о том, что Авраам доверял Богу, настолько доверял его верности, что даже в том случае, если бы ему в действительности пришлось пожертвовать Исаака, то Бог воскресил бы его, вернул бы его Аврааму. В этом Авраам видит Божьи проблемы. Читаю это место из послания евреям, глава 11, стихи 17 по 19. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Это значит, какое отношение имеет богобоязнь к Аврааму. Авраам не имел страха перед Богом, но он безоговорочно доверял Богу. И если мы рассматриваем личность Авраама, то выражение, что он боялся Бога, означает, что он абсолютно доверял Богу. И в нашей нормальной жизни веры о брате или сестре во Христе, которые живут со Христом и проявляют по отношению к другим милосердие, мы говорим «это богобоязненные верующие». Хотя для некоторых верующих это выражение кажется чрезмерным подражанием старины, но верующие его еще применяют. И если я о верующем скажу «это богобоязненный человек», то я не хочу этим сказать, что он имеет перед Богом страх. Нет-нет, этим самым мы имеем в виду, что этот человек доверяет Богу. Это богобоязненный человек. Поэтому в этом определении мы видим, что богобоязнь имеет совсем мало взаимосвязи со страхом, но она имеет дело с глубоким уважением, с доверием Божьей величине. Но этот вопрос я хочу шаг за шагом вам показать на основании Библии. Почему мы должны Бога бояться? Рассмотрим этот вопрос в трех подпунктах. Первая причина, почему мы должны Бога бояться. Потому что богобоязнь всегда связана с обетованиями. Приведу по этому поводу несколько примеров. Псалм 102, стих 13. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Желаете ли вы, чтобы Бог вас миловал, как отец милует сынов? Тогда бойтесь Бога. Псалм 110, стих 10. Начало мудрости – страх Господень, то есть богобоязнь. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Если вы желаете иметь мудрость, тогда бойтесь Бога. Притчи, глава 10, стих 27. «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся». Это значит, если вы хотите жить здоровыми и жить до глубокой старости, тогда бойтесь Бога. Притчи 14, стих 26. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище». Если вы желаете, чтобы Бог был вашим прибежищем, тогда ходите перед Ним в страхе, ходите в богобоязни. Итак, во-первых, почему мы должны бояться Бога? Потому что богобоязнь всегда связана с обетованиями. Вторая причина, почему мы должны Бога бояться. Потому что наши библейские предки боялись Бога. Еще несколько примеров. Когда Моисей стоял перед горящим терновником, то он хотел подойти и посмотреть, почему он не сгорает. А когда он услышал, что из горящего терновника говорит Бог, то он боялся смотреть на Бога. Об этом читаем в Исходе, глава 3, стихи 5 и 6. «И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. О пророке Исаии мы читаем, что он имел от Бога видение. Он испугался, что погибнет, и сказал, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Исаия 6, стих 5. А также о пророке Данииле читаем, что он имел видение и испугался так, что совершенно лишился сил. Даниила, глава 10, стихи с 15 по 19. Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему предо мною: «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня, и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся».

изгонял из обремененных демонов. Они боялись, видя в Иисусе такую власть. А в Деяниях апостолов, глава 9, стих 31, читаем о том, что церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. А когда ученик Иисуса Иоанн в видении увидел Иисуса, то упал к ногам Его, как мертвый, как он пишет в книге Откровения, глава 1, стих 17. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есмь первый и последний“». Следовательно, где люди в видении видели Бога, каков он есть, и пред лицом его познали свою ошибочность или греховное состояние, там у них возникал страх перед святым Богом. В этом мы видим вторую причину, почему мы должны Бога бояться. Наши предки боялись Бога. Третья причина, почему мы должны бояться Бога. Это является Божьей заповедью. Об этом сказано в предпоследнем стихе в книге Экклесиаста, в главе 12, стих 13. Здесь Соломон пишет: «Выслушаем сущность всего, что в этой книге написано. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». А теперь перейдем в Новый Завет и посмотрим, что по этому поводу там сообщает апостол Петр в своем первом послании в главе 2, стих 17. «Относитесь с уважением ко всем, любите братьев своих, перед Богом в страхе благоговейте, почитайте царя». Новый перевод Библии. А теперь еще один пример из последней книги Библии, из Откровения. В главе 14, стих 7 читаем. «И говорил он громким голосом: „Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод“. Каждая Божья заповедь служит нам к лучшему. А если мы пренебрежем заповедями Божьими, то сами нанесем себе вред. Раньше я это не так понимал, но с годами я стал понимать Слово Божье немного больше. Во Вселенной существует несколько абсолютных закономерностей, которые всегда соответствуют, точно действуют. Эти закономерности мы не можем переступать. Существуют математические законы, как, например, 2 плюс 2 равно 4. Вы можете настаивать на том, что 2 плюс 2 равно 5, но эта сумма, несмотря на ваши утверждения, будет равняться 4. И если ученик в школе будет настаивать на том, что эта сумма равна 5, то он далеко не пойдет, он плохо кончит. Существуют такие физические законы, которые постоянно действуют, например, сила земного притяжения. Если вы будете этот закон игнорировать и скажете: «Меня это не касается», то вы получите проблемы. Если вы будете стоять на крыше дома и скажете: «Сила притяжения вообще не существует, потому что она мне не нравится», и если вы спрыгнете с крыши, то, тем не менее, вы прочувствуете силу притяжения. Лично я с большим увечьем прочувствовал силу притяжения, когда упал с 6-метровой высоты на пень, который находился внизу между деревьями. Я так упал на этот пень, что мой таз полностью лопнул. Так как эта травма была непроизводственная, то я с большими болями вынужден был все же ходить на работу. В течение 2-3 месяцев трещину затянуло хрящом, но шрамы остались. А теперь, когда мы с женой идем гулять, то меня иногда чрезмерно

тянет к земле. Я же не в шутку говорю. Похоже, что земное притяжение усилилось. Это значит, что во Вселенной имеются такие физические законы, которые постоянно функционируют. Здоровая боязнь перед силой тяжести не является парализующей, но она охраняет нашу жизнь. Моя боязнь ехать на крутом повороте со скоростью 200 км в час охраняет мою жизнь. Это значит, что здоровая боязнь не является парализующей, но охраняющей нашу жизнь. Вопрос заключается в том, существуют ли во Вселенной абсолютные моральные законы, которые твердо установлены и всегда функционируют. Не законы, которые люди изобрели, чтобы других угнетать, но такие законы, которые каждый знает. Библия говорит в послании Римлянам в главе 2, стихи 14 и 15. И это очень интересно. Там Павел говорит: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Это значит, что человек имеет совесть, на основании которой он морально знает, что верно и что неверно. В нашем западном просвещенном мире мы видим попытку убрать моральные законы или игнорировать их. Здесь больше не говорят о моральных законах, но говорят о моральных ценностях. Здесь больше не говорят об истине, но говорят о взглядах, о воззрении. А я верю, если мы будем пренебрегать моральными ценностями, то в конечном счете мы сами себе навредим. Это будет равносильно тому, чтобы игнорировать силу притяжения, потому что она мне не нравится. Это не освобождает меня от притяжения. И если мы попытаемся убрать Божий страх с его законами, то это не освобождает нас от вреда, который в результате этого возникнет. Что произойдет, если люди не будут больше иметь богобоязни? Это можно каждый день наблюдать во всем мире. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио в течение этого часа вы услышите передачу «Духовные мысли». Это рассуждение Германа Бема. После нее проповедь Александра Гончаренко. И в конце часа 15-минутная программа «Слово на сегодня».
2: С миром Божьим ко всем, дорогие друзья! Рад всех приветствовать. Вот несколько стихов. «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Вот об этом хотел поговорить немного, просто порассуждать с вами и рассказать немного, затронуть этот вопрос, поделиться, как нам он открыт несколько. Конечно, до глубины, до конца все понять, я думаю, нужно иметь полное откровение от Бога, чтобы учить об этом. Я все-таки решил поговорить об этом, так как сегодня, слыша многие толкования, можно только диву даваться и руками разводить, и удивляться, насколько люди могут фантазировать, насколько люди любят все это, вот так вот вогнать себя в какую-то такую, знаете, некую истерию, и будет стоять крик и вопль, и будут ужасаться. Вот можно удивляться этому, зачем и кому это нужно. Но, видимо, это выгодно. Выгодно создавать вот такие вот, знаете, теории, заговоры всякие, разводить панику. Это заводит такую машину пропаганды, такого, такой сенсации. На этом сразу что-то там происходит, от этого кто-то очень сильно выигрывает. Это факт, и это правда. Так вот, на основе всего этого я просто хотел с вами поделиться опять некой простотой касаемо вот этой вот печати. Что это такое, в какую сторону нам нужно вообще-то правильно смотреть и правильно рассуждать, хотя бы смотреть правильно. Я уже не говорю о том, чтобы детально что-то понимать, но вот в общем сам смысл. Итак, первое, что хочется сказать, что вот это вот число, да, печать, это не есть какая-то материальная вещь. Вот очень много слышно про биопаспорта какие-то, знаете, штрих-коды, вакцины всякие, да, вот с коронавирусом это связано. Ни в коем случае нельзя допустить, и иначе ты получишь вот эту печать. Вот и прочие басни, ужасы, знаете, хочется смеяться, что ли, ну, просто сказки какие-то. Неужели христиане на это способны, ты думаешь? Ну, как так можно думать? Ведь понятно же, что число, вот это вот печать, это же духовное явление. И с материей, вот с разработкой людей не имеет ничего общего. Но это все равно, что верить сегодня, что люди изобретут скоро, знаете, таких роботов, да, и нам надо от роботов бегать, потому что роботы станут какими-то такими страшными существами, как-то они оживут там, начнут мир захватывать. Ну, никто же из нас такую глупость не верит, да? Так что же вы верите в какое-то, значит, что дьявол как-то там, знаете, аматериализовался, что ли, да? Каким-то материальным стал, и через какие-то, знаете, чипы он, значит, захватит душу человека, его дух, его сердце. Ну как так можно вообще думать в этом направлении? Вот именно поэтому я и хотел с вами поделиться о том, что это духовное явление. Все остальное, это есть в мире сём разработка, это есть техника, это есть то, куда люди пришли. Они туда шли сотнями лет, разрабатывали, например. Я могу кучу примеров привести. Раньше ходили пешком, на верблюдах, на ослах. Разработали до того, что летают на самолетах. Да? Раньше, когда человек рождался, ему не нужны были там бумаги какие-то. Достаточно было, что вот родился Коля. Коля, значит, сын Пети. Петя, сын, значит, Валентина, и все, и достаточно было. Люди верили, но зло разрастается в этом мире, и нужно, чтобы люди не врали, да, нужно было установить точно, кто родился, когда родился, появились бумаги, свидетельства о рождении, потом появились печати, потому что это стали подделывать, затем появились паспорта. Сегодня уже это сделали все электронно, для удобства, для того, чтобы люди не врали, не обманывали. Все очень просто. Причем здесь биометрия, что-то о дьяволе. Это удобно. Этим самым власти как-то останавливают хотя бы воров, которые пролазят через, продают там наркотики как угодно, подделываются. Биометрия, вот эта вот разработка, она упрощает, делает проще вот остановить это зло. В этом нет ничего плохого. То же самое с деньгами. Раньше, помните, было, ну мы-то этого не помним, но мы знаем по истории, расплачивались золотом, серебром, да, отвешивали, взвешивали. Потом изобрели, наконец, деньги. Сегодня уже уходим от денег, от наличных, переходим в электронный вид. Опять, почему это делается? Опять ради удобства, опять ради того, чтобы остановить зло, коррупцию, так как деньги отмывают. А если это, значит, ввести в электронное положение, то там все прозрачно, все видно. В этом нет дьявола и рядом. Подумайте, дьявол – это духовное явление. Он является словом лжи. Это дух. Это не вакцины какие-то, не прививки, не штрих-коды, не биометрия, там, паспорта какие-то. Не бойтесь ничего этого. Все намного проще касаемо техники. А вот что нужно бояться и вообще понять, вот, что такое число 666, как оно ставится, где ставится, почему ставится, как не знать вообще, чтобы на мне не было этого числа, а может, оно на мне стоит уже давно, а я этого и не знаю. Как вообще с этим разобраться, как это понять? Вот для этого я хочу вам прочитать одно местописание, которое раскрывает нам простоту всего этого. Вот 2 Тимофея, 2 глава, 19 стих. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Итак, чтобы мне не носить на себе число зверя, его печать, мне нужно иметь на себе печать от Бога. Эта печать есть, вот как я прочитал, «и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». То есть, если я уверовал в Бога, и познал истину, то на мне обязательно будет стоять его печать. И об этой печати также сказал Христос, очень основательно и твердо заявив. «И познайте истину, — сказал он, — и истина сделает вас свободными, и отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа». Вот печать от Бога. И вот еще об этом говорит апостол Павел очень понятно. «Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе». То есть печать от Бога мы в Господе. Вот она печать. Мы сокрылись в нем, и на челах наших написано имя Бога. И об этом тоже сказано в Писании. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах их». Так вот, все дети Божии носят на себе эту печать. Это новое имя. И об этом тоже написано в Откровении. Вот я вам прочитаю одно место во второй главе. 17 стих. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную ману и дам ему белый камень, а на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». Об этом еще также Христос сказал, если вы помните, «И так, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Вот исходя из всего этого, нам становится понятным, что же это за число зверя. Это, знаете, это подобно тому, как Бог пишет своим избранным детям на челах свое имя. Точно так же дьявол, знаете, он предлагает свою ложь людям, которые добровольно верят ее, они ее принимают. И об этом тоже написано, посмотрите. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Да, это люди, которые противятся истине, которые не верят ей, не принимают. «Да будут осуждены все, не веровавшие истине». Все осуждены. В Откровении мы читаем, кто имеет печать зверя, тот где находится, он будет отвержен, он в погибели. То здесь ясно написано, что «да будут осуждены все, не веровавшие истине», но возлюбившие неправду. Итак, дьявол, принимая вид ангела света, знаете, вид служителя Христова, и он предлагает, так сказать, продает свою ложь людям. И люди, веря, принимая эту ложь, в сути своей тем самым носят на себе вот эту печать или это число зверя. Вот так все просто. Еще хотел сказать про именно число 666. Почему вот именно это число 666, да? Опять хочу предупредить, я просто поделюсь своими рассуждениями. Возможно, я где-то когда-то это слышал, но я об этом рассуждал, вникал, молился, и как для себя я это объясняю, рассуждая об этом. Дело в том, что по всей Библии, да, если мы ее читаем, вот как красной нитью проведено число 7. Число 7 – это как полнота, некая полнота. Когда Бог говорил о полноте времени, о чем-то, то всегда берется число 7, да, или седмица там, да, и неделя из 7 чисел состоит. И подсвечник тоже, который стоял в святом, тоже имеет 7 вот этих ветвей. То есть число 7 явно говорит о полноте Божией, да. Вот, число 6, это есть как раз, знаете, ближе к 7, вот почти полное, но не совсем. Указывает явно на душевное, на земное, на бесовское. Дьявол очень хочет приблизиться, очень хочет стать подобным, чтобы зачем? Чтобы обольщать людей, чтобы держать их во лжи. Естественно, он не будет там, знаете, с рогами, с копытами приходить, злой, с зубами рычать. Нет, он придет вот как ангел света, вот почти все так же, но не совсем точно. Почему 3 раза 6? Число 3 мы видим в Писании неоднократно. Например, когда Петр видел видение, когда он был на кровле, ему полотно спускалось, и написано так, что это было трижды. 3 раза как утверждение, что это есть истина. Обратите внимание, сам человек состоит из 3 частей, да? Дух, душа и тело. Бога мы знаем как Отец, Сын и Дух Святой, да? То есть число 3 мы тоже видим во многом. Возьмите скинию. Скинии Бога с человеком, который строил Моисей, или потом храм, который строил Соломон, он состоит тоже из 3 частей, внешний двор, значит, святое и святое святых. Итак, вот число 666, это не есть 777. То есть полная полнота божества, это то, что Бог вот тебе подарил, да, спасение, ты должен стать таковым. Число 666, оно почти такое же. Оно, знаете, оно вот-вот-вот-вот, прям вот почти так же, но не совсем. До конца он никогда дотянуть не может. Поэтому это есть печать вот этого зверя. Это, опять-таки, мои рассуждения. Я ничего не хочу утверждать. Чисто поделился этим видео. Возможно, это многим не понравится. Начнутся бросаться камнями, кирпичами, булыжниками. Но я этому рад. Пишите свои комментарии, рассуждения. Просто я хотел именно показать то, что нам нужно смотреть в правильную сторону, именно утвердить то, что число, печать зверя ничего общего не имеет с каким-то материальным явлением, с каким-то физическим явлением. Это чисто духовное явление. Это есть слово, это есть дух, это есть вера, это есть твое сердце. Вот на это нужно смотреть. Не отвлекайтесь ни на что, ни на какие басни, ни сказки. Это чисто уведет вас от самого главного. Самое главное – это любить истину, вникать в нее, утверждаться в этом. А вот эти вот все заговоры, теории заговоров, значит, которых в христианстве очень много, об этом очень много любят толковать, рассказывать. Дух захватывает. А как все это будет? А как все это интересно? Все это не то, дорогие братья и сестры. На самом деле все намного проще. Все намного прозрачнее, понятнее. Нам нужно оставаться в простоте, не отклоняться от нее, а книга Откровения и много всяких пророчеств. Об этом говорить на самом деле не просто, тем более учить. Надеюсь, что кому-то это послужит к назиданию. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать проповедь Александра Гончаренко. По ее окончании слушайте передачу «Слово на сегодня».
1: Дорогие братья и сестры, мы прочитаем 24 главу от Евангелия Матфея, 42 стих. 24 глава, 42 стих Евангелия от Матфея. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в которую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Не знаете, Иисус Христос не говорит, не знаете ни дня, ни часа, в который Господь ваш придет. Но это вы знаете. Знаете, что-то Господь от нас скрыл, мы не знаем, но многое также мы и знаем. И Господь открыл нам то, что нам нужно. Он из любви своей открывает нам то, что нам необходимо. И с другой стороны, Он не открывает нам то, что может повредить нам. И вот мы не знаем ни дня, ни часа, в который придет Господь. А если бы знали, это бы повредило нам, наверное, братья и сестры. Давайте вспомним Адама и Еву. Хорошо, что они не знали добра и зла. Правда же, да? Хорошо было, что они не знали. Зачем бы это им надо было знать? Но они захотели знать. Когда человек вот вторгается в то, что Господь не открывал, не хочет узнать, получается беда. И вот Господь нам что-то открывает, дает нам знания, а что-то скрывает. И мне очень интересно, для чего? Интересно, братья и сестры, и оно полезно, для чего Господь так много говорил о последнем времени? О признаках Его пришествия. Ученики спросили только три вопроса. Когда это будет разрушение храма? И какой признак твоего пришествия и кончины века? И можно было бы закончить уже в 24 главе, где Христос уже закончил, что Он пришел, да, пошлет ангелов своих с трубою громогласную. Ну, где-то вот, ну, может быть, 34 стих 24 главы уже можно было бы и закончить. А Иисус Христос продолжает говорить. И это не случайно. Он это говорит, чтобы мы знали, братья и сестры. И это очень полезно, чтобы мы знали. Я как-то уже, ну, проповедовал на тему, помните, проповедь называлась «Взгляд Христа». Ученики шли от храма и показали Иисусу, посмотри, какие здания, какие камни. А Иисус Христос сказал, не останется здесь камня на камне. И эту тему «Взгляд Христа» я хотел бы и сейчас продолжить. Иисус Христос привел ряд признаков Его пришествия. Это и глады. Молодежь, может, вы не знаете, глады – это голод, такой массовый голод. Это и моры, это смертность, когда в какой-то местности много людей умирает, или из-за голода, или из-за какой-то катастрофы, или еще из-за чего-то. Христос сказал, что будут войны, народ восстанет на народ. Он говорил о том, что вас будут мучить, вас будут гнать, вас будут убивать, будете ненавидимы всеми народами. Иисус Христос говорил о лжеучениях, о лжеучителях. Он говорил о том, что беззаконие умножится, и во многих охладеет любовь. Также Он сказал о том, что Евангелие Царствия будет проповедано везде, во свидетельство всем народам. И еще Он говорил о падении Иерусалима, о взятии города, и что будет великая скорбь. Братья и сестры, вот знамения, да, или признаки пришествия, это одно и то же, что знак. Признак от слова «знак». Правда же, да? Знак. И вот это все знаки, которые указывают на пришествие. Я бы хотел вот задать вопрос всем нам. Какой из этих знаков нам больше всего известен? С которым мы сталкиваемся постоянно. Ну, войны, да? Мы знаем, что войны всегда на войне, на земле продолжаются. И сейчас война идет. И даже наша страна в войне находится. Но мы не слышим взрывов. Мы не видим, чтобы люди умирали так вот от войны. Оно как-то нас стороной обходит. Если голод, да? Знаем, что есть голод. Люди страдают, умирают, дети умирают. Но Господь нас милует. Оно проходит нас стороной. Моры тоже стороной проходят. Гонения. Ну, как-то вскользь, может, оно касается нас. Да. Но чтобы вот так вот на мучения предавали нас, чтобы убивали нас. Мы знаем, отцы наши, деды наши переживали это. А Господь нас милует. Может, силы у нас недостаточно для этого. Но этого с нами не происходит. А если бы я сказал, братья и сестры, а насчет умножения беззакония? Известно нам это? Ой, как известно, хорошо. Известно умножение беззакония. И там дальше написано, из-за этого во многих охладеет любовь. А это нам известно, братья и сестры, что в христианах охладевает любовь, так это знакомо. Самое страшное, дорогие друзья, что иногда это знакомо мне лично, что у меня бывает охладевает любовь. Ой, как признак этот знаком наш, нам. По мере умножения беззакония во многих охладеет любовь. И может, дорогой брат, сестра, ты понимаешь, и у меня охладевает любовь. И остыла любовь. Я слушал наш дорогой хор, нашу молодежь, как она пела. Какие прекрасные слова. Люблю Иисуса. Иисуса имя мне всех милей. Да? Иисуса имя. Это моя судьба. Братья и сестры, и нам хочется, чтобы так было. Но так ли оно на самом деле? Как вот в наших сердцах? Есть ли у нас любовь к Богу? Любовь к Слову Его, любовь к брату, о чем проповедовал первый брат. Если к брату неприязнь, если я его не принимаю, если я его, у меня какая-то неприязнь к нему, ненависть, ты не во свете. Нету любви, остыла любовь. И Писание говорит, почему это происходит? По мере умножения беззаконие. Беззаконие где? Вокруг. Вокруг. Вокруг, дорогие. Но мы имеем столько примеров, когда беззаконие было вокруг, но праведники оставались верными Богу. Это и Ной, это и Енох, да? Это и Иосиф, о котором мы слышали. Это и Самуил, и множество примеров, когда беззаконие вокруг, но любовь к Богу не остывала. Причина в том, что беззаконие сюда попадает. Беззаконие в сердце мое попадает. Вот причина, почему любовь остывает. И это ответ, брат и сестра, на твой вопрос, почему? Христос говорит Ефесской церкви, ты оставил первую любовь. И что надо делать? Вспомни, откуда ты не спал. Вспомни, дорогой друг, где произошло это падение. Почему любви нет? Есть причина. Там, где беззаконие, там нету любви. Есть причина. Как страшно, дорогие братья и сестры, стать знаком. Да, вот здесь вот Иисус Христос своим ученикам говорил о знаках, о признаках своего пришествия. Но как страшно стать самому памятником, самому этим соляным столбом, подтверждающим вот эти вот правдивость слов Иисуса Христа. Во многих охладеет любовь. Не дай Бог, чтобы кто-то из нас стал знаком, как жена Лота. Помните, написано, вспоминайте жену Лота. Ведь она вышла из Содома, но погибла, стала соляным столбом. И любовь остывает только у тех, у кого когда-то она горела. Если она не горела, то и остывать нечему. Страшно стать знаком. Дорогие братья и сестры, Иисус Христос, говоря о знаках, хотел, чтобы мы не потерялись в этом мире. Что такое знаки? Знаки, они на что-то указывают. Вот наша книга Библия, она полна знаков. Это буквы. Это знаки. И читая эти знаки, мы умеем их читать, мы черпаем определенные мысли с этой книги. Эти мысли – жизнь для нашей души. Господь хочет, чтобы мы были грамотными духовно. Он учит нас своей грамоте. Он хочет, чтобы мы могли читать знаки, которые вокруг нас. И Он учит нас, и Он хочет, чтобы мы были хорошими учениками, чтобы мы знали, опять еще раз, знали эти знаки. И когда происходят какие-то катастрофы вокруг нас, или еще, чтобы мы правильно интерпретировали их, чтобы правильно мы читали, и чтобы это указывало нам на Иисуса Христа, который грядет скоро, чтобы мы не потерялись в этом мире. Иисус Христос говоря о знаках, говоря о Своем пришествии, больше всего уделяет внимание на учеников Своих. Первое слово Его ответа было «бодрствуйте», вернее, «берегитесь». Первое слово, когда Его спросили «берегитесь». Людям свойственно знать признаки, свойственно вот знать будущее. А Христос акцент делает на сердца учеников Своих. И Он хочет указать им на признаки их готовности. Если ученики спрашивают о признаках Твоего пришествия, то Христос им говорит о признаках их готовности. Как вам нужно ждать Меня? И Христос, и Господь всегда этим занимается. Он всегда смотрит внутрь сердца человеческого. В Откровении написано, что «Я есть испытывающий сердца», Иисус Христос говорит. Он испытывает сердца. Вот куда Его взгляд направлен, на наше сердце. Как часто можно слышать, ну, такие какие-то сенсационные заявления, что вот уже и печати готовы, и все готово, вот-вот и конец. И как людей это привлекает, страшно и привлекает. А вот признаки своей готовности, свое сердце людей как-то сильно не привлекает. А Христос вот с самого начала и особенно конец 24 главы и 25 главы Он только и говорит, что такое быть готовым. Братья и сестры, а умеем ли мы эти знаки читать нашей готовности, признаки нашей готовности? Может показаться странно кому-то, но Библия так говорит. Может, кто-то говорит, почему Господь так долго не приходит? Мы ждем, а Господь ждет нас. Ждет, а когда же мы будем готовы? Дорогой брат, дорогая сестра, тебя Он ждет. Твое сердце ждет, когда оно будет готово. Апостол Петр говорит, не медлит Господь, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к чему? К покаянию. Молодежь дорогая, братья и сестры, все, как наше сердце? Готово ли оно к встрече с Господом? Готово ли? Господь может забрать нашу жизнь отдельно и не приходя на землю. Заберет и все. Вот проповедь нашего Господа, Его повествование о последнем времени является основой. Основой понимания вообще этой темы о последнем времени. Здесь азы этой грамматики духовной. Чтобы разобраться в Откровении или в других местах, нужно вот это принимать за основу. Здесь ясно и конкретно, и ясно все написано. И прежде всего Господь обращается к нашему сердцу. Когда-то книжники и фарисеи подошли к Иисусу Христу и говорят: «Покажи нам знамение с неба, чтобы мы к тебе поверили». А Христос говорит: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему». И он там также говорит, что вот вы смотрите на небо и можете различать лицо неба. Вы говорите: будет дождь, потому что небо красное, или будет ненастье, потому что небо багрово. А знамений времен не можете различать. Время, в котором мы живем, очень красноречиво и ясно говорит нам о том, что близко при дверях. Иисус Христос сказал: «Когда увидите все сие сбывающимся, знайте, что близко при дверях». Какой из признаков, которые перечислил Иисус Христос, не сбылся? Какой? Все сбылись. Знаете, и Христы приходили и приходят, которые заявляют, да даже возьмем вот так известный ислам, да, там так говорится, что, Иисус – это пророк, но Мухаммед – самый большой пророк, да, я перефразирую. Вот, появился другой Христос, который выше. А сколько таких приходит, которые говорят: я являюсь ответом на все вопросы, я могу ответить на все ваши вопросы. А есть такие, которые прямо заявляют, что я Христос. Вот это тот Мун, я забыл его первое имя, фамилия Мун. Он прямо сказал, да, что я воплощение, я Христос. И это исполнилось. И разрушение Иерусалима и храма, все исполнилось. Причем, братья и сестры, исполнилось еще в первом веке. Исполнилось все в первом веке. Иисус Христос сказал: не пройдет род сей, как все сие будет. Не пройдет это поколение, как все признаки эти сбудутся. Меня часто это слово смущало. Не пройдет род сей, как все уже сбудется, а Христос еще не пришел. Но когда мы внимательно почитаем в непосредственном контексте эти слова, давайте мы это сделаем. 32 стих, 24-32. «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Речь идет ясно о признаках, что все эти признаки будут при роде сем. Уже при этом поколении все признаки будут. Близко при дверях. Кто-то может задать вопрос: какая же это близость, 2000 лет? Что это за близость? Если судить по времени, то, конечно, долго. А если по событиям, то уже все исполнилось. Близко при дверях. Знаете, братья и сестры, оно мне так представляется, что вот говорится о дверях, да? Вот мы где-то находились в доме, в спальне, скажем. Прошли мы коридор, прошли living room, как у нас говорят, и подошли уже к дверям. И стоим около дверей. Уже дальше никаких комнат нету. Ни инчей, ни футов нету дальше никаких. Дверь. Мы стоим около двери и ждем, когда дверь откроется. И это было справедливо и для христиан первого века. А иначе и не может быть. Ведь им тоже надо было бодрствовать. И апостолы говорят, что близко при дверях. Они тогда ждали, уже тогда все эти знаки исполнились. Они могли читать, и они не ошибались, когда они говорили «близко», «приблизилось к нам». Они умели читать. Дальше уже идти некуда. Уже все совершенно исполнилось. Остается только, когда двери неба откроются, и придет Господь за своими. Но готов ли я? Готово ли мое сердце? О признаках готовности мы, может, поговорим в следующий раз. Христос целую 25 главу и конец 24 именно уделил признакам нашей готовности. Сейчас бы, дорогие братья и сестры, я призвал всех нас, чтобы мы воззвали Господу и сказали: Господи, есть, вот каждый знает свое сердце, чтобы мы попросили прощения у Господа за то, что у нас не так. А может, мы видим, что любви-то и нету. Хожу во тьме, а в чем дело, не понимаю. Будем умолять Господа, чтобы Он открыл. Это не шутки. Это не шутки. Христос говорит: берегитесь, берегитесь. Беречься – это значит беречь свое сердце. Давайте склонимся и поговорим с Господом. Аминь.

0: Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачу «Слово на сегодня».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
2: Рад приветствовать вас, дорогие радиослушатели, на волне программы «Слово на сегодня». Мы будем говорить о надежде. Разве можно обойтись без нее в жизни? Есть много ценных вещей, без которых прожить было бы трудно, но без надежды просто невозможно. Может быть, вы слышали такое выражение? Человек может прожить 40 дней без еды, 3 дня без воды, несколько минут без воздуха, но он не может прожить ни одной минуты без надежды. Надежда – самая насущная нужда в жизни каждого человека. Что вы станете делать, когда все вокруг вам покажется безнадежным? Временами дела обстоят просто ужасно. Вы оказались в ситуации, которая видится просто безвыходной. Например, потеряли работу, и вам не под силу нести бремя денежных расходов. Или вы попали в автомобильную катастрофу, и уже нет надежды, что вы снова сможете ходить. Или вы чувствуете приближение смерти, а не готовы к ней, и положение кажется поистине безнадежным. На основании личного опыта легко впасть в отчаяние. Происходящие на наших глазах события могут повергнуть нас в отчаяние. Где-то я прочитал о церковном собрании, состоявшемся в очень трудное время. Оно началось молитвой, которую возносил церковный староста. Он обратился к Богу как к всемогущему и вечному Богу, благодаря которому все люди спасены и благодать которого явилась для всех человеков. После молитвы началась деловая часть. Церковный староста обратился к собравшимся со следующими словами. «Братья, положение в нашей церкви безнадежно, и уже нечем помочь ему». Но либо такое заявление было неправдой, либо же молитва его представляла собой набор пустых, не имеющих для них смысла слов. Как может быть безнадежным положение, если мы верим во всемогущего Бога? Если Бог жив? Хорошо сказано, что не существует безнадежного положения. Существуют лишь люди, потерявшие всякую надежду в определенных ситуациях. Пока есть милосердие Иисуса Христа, ни один человек не является безнадежным. До тех пор, пока существует власть и сила Божья, ни одно положение не является безнадежным. Поэтому слово «надежда» чаще всего упоминается на христианских гробницах в Риме. А у язычников этого слова нет, потому что нет надежды. Я хотел бы поделиться с вами историей, которую рассказал один человек, проживающий в Соединенных Штатах Америки. У него был друг – служитель Божий, которого он знал 25 или 30 лет. Он был пастором церкви, которую посещала мать рассказчика. Это была удивительная женщина, замечательная христианка и вообще очень хороший человек. Город, в котором она жила после смерти своего мужа, просто души в ней не чаял. У нее было много друзей. Многие люди, проходя мимо ее дома, заходили, чтобы поговорить и помолиться с ней. Приезжая к маме, этот человек забирал ее из ее маленькой квартирки и увозил в соседний городок. Он любил возить ее по улицам и магазинам в ее кресле на колесах. Для них это была прекрасная возможность провести вместе хоть немного времени. Но когда бы этот человек не посещал свою маму, а это случалось по меньшей мере один раз в месяц, он всегда заглядывал к своему другу, пастору по имени Рон, просто чтобы увидеть его и немного побеседовать с ним. Однажды этот пастор узнал, что он болен раком. Он пошел к врачу, потому что у него вдруг начали ломаться кости по всему телу. Кости просто крошились, без всяких ударов или напряжения. Ему хотелось узнать, что это такое, и он обратился к доктору. Обнаружилось, что он поражен одной из тяжелых форм лейкемии. Ему сказали, что ему осталось жить лишь короткое время. Человек, который рассказывал эту историю, был поражен. Для него это было как гром среди ясного неба – узнать, что один из его лучших друзей при смерти. Помимо всего прочего, Рон, должно быть, мучился от смертельных болей. Он обратился в другую клинику, чтобы еще раз проконсультироваться. Но там ему сказали, что у него очень редкая форма рака, после которой еще никто никогда не оставался жить. Согласитесь, что самое подходящее слово, чтобы описать эту ситуацию – безнадежность. С человеческой точки зрения положение действительно безнадежное. Что бы вы делали, если бы вам вдруг сказали, что вы больны такой формой рака, от которой не вылечился еще ни один человек? Полное излечение невозможно. Конечно, вам могут сделать трансплантацию костного мозга. Это очень болезненная и вредная для организма операция, но она может прибавить несколько лет жизни. Говорить о надежде в подобной ситуации может показаться неуместным. Но именно об этом и пойдет речь. Откуда же взяться надежде, когда положение безнадежно? Как может появиться надежда, когда дела обстоят так, что ей просто нет места? Ответ таков. Наша надежда в Иисусе Христе. Да, источник нашей надежды только Бог. Только в нем мы можем обрести истинную, уникальную, вечную надежду. Пастор Рон в последний раз проповедовал в церкви. В этой проповеди, в промежутках между словами церкви, он пел куплеты песни. «Моя надежда простирается к тебе». Он спел все три куплета этого гимна, подчеркивая, что каждое его слово, каждое выражение и каждая фраза имеют очень ясное и выразительное значение для его веры и его упования на Божье обетование. Он имел надежду. Он был уверен в вечной жизни. Христос, эта крепкая скала, на которую он полагался, дал ему надежду. Именно об этой надежде идет речь в 8 главе послания к Римлянам. Вся эта глава посвящена спасению. Начиная с 22 стиха здесь говорится: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, так чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Мы, христиане, хотя и имеем внутри себя Святого Духа, как залог грядущей славы, стенаем, чтобы поскорее освободиться от боли и страданий, и ждем с нетерпением того момента нашего полного усыновления, когда Бог даст нам новое тело, которое Он обещал. Тело, которое никогда не заболеет и не умрет, потому что мы спасены в надежде. Надежда означает трепетное ожидание чего-то такого, что еще не имеешь. Потому что для человека, который уже все получил в своей жизни, нет нужды надеяться и верить. Но наша

значение только простая и искренняя вера в Иисуса Христа как личного спасителя. Он моя единственная надежда на спасение. Он залог уверенности в том, что мои грехи прощены. Его воскресение убеждает меня, что я воскресну и буду в вечности с Ним. Вот это действительно надежда. Если ваша жизнь сложна и запутана, полна трудностей и проблем, если вы на грани отчаяния, взгляните на Иисуса Христа. Вот где можно обрести надежду. Я желаю всем вам всегда иметь искреннюю и простую надежду и упование на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Эта надежда не постыжает. Эта надежда приведет нас к славной вечности на небесах. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой.

Наша передача подошла к концу. По вашей просьбе мы можем выслать вам текст прозвучавшей передачи или ее запись в формате MP3. Итак, пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Говорит радио «На пути».
1: В программе передач этого часа передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Александра Васильевича Карева –

Привет вам! Сегодняшнюю радиопередачу подготовил Владимир Кулаков в студии радиостанции «Голос дружбы» Манила, Филиппины. На программе вы сегодня услышите музыкальное исполнение христианской молодежи, христианское песнопение, услышите поэму, услышите беседу на тему происхождения религии и отношения справочника-атеиста к происхождению религии. При заключении нашей беседы вы услышите свидетельство, говорящее о том, что они смогли найти изобилие жизни. Начинаю сегодняшнюю радиопередачу следующим музыкальным исполнением христианской молодежи.

У микрофона Владимир Кулаков. Уважаемый радиослушатель, тема нашей беседы – происхождение религии. У нас будет очень интересная беседа, так что оставайся со мной. Религия не присуща человеку. Это неотъемлемое качество человеческой натуры. Наши уважаемые оппоненты-атеисты говорят, что это доказано наукой. Археологические раскопки показали, что в течение сотен тысяч лет у человека не было никакой религии. Я, конечно, не член Академии наук. По своему невежеству я считал, что археология может открыть только те вещи, которые существовали в прошлом, а не те, которые не существовали. Да, но с академиками шутить нельзя. Они приводят серьезные доказательства. Были открыты пещеры, в которых жили пятикантропы и синантропы, предки современного человека. В пещерах было много каменных орудий и костей съеденных животных. Но никогда в раскопках, относящихся к тому времени, не было обнаружено ни малейшего признака какого-либо религиозного проявления, даже самого элементарного, которое существовало бы в то время. Это, конечно, напоминает мне одну историю. Один итальянец спорил с евреем. «Вы, евреи, такие гордые. Вы разводите такую пропаганду, заявляя, что вы самый интеллигентный народ в мире. Полная глупость. В Италии производились раскопки, и в некоторых слоях земли, которым по крайней мере 2000 лет, была найдена проволока, что доказывает, что у наших предков, римлян, в то время уже был телеграф». «В Израиле, — ответил еврей, — раскопки производились в некоторых местах, которым было 4000 лет, и ничего не было найдено, что доказывает, что в нас уже был беспроволочный телеграф в то время». А что, если отсутствие каких-либо религиозных реликвий в пещерах самых древних людей служит указанием, что у них была духовная форма религии без внешних признаков культа, состоящая из медитации, размышления и почитания истины? Будем честными, товарищи академики. Однако, чтобы продолжать аргументацию, наши друзья-атеисты должны объяснить, каким же образом случилось, что в какой-то момент человек стал религиозным. Они говорят, что религия появилась во время неандертальского человека по двум причинам. Первый был страх примитивного человека перед смертью наряду со страхом, что умершие члены племени выйдут из могилы и принесут вред живущим. Вторая причина заключалась в бессилии примитивного человека перед силами природы. Однако пикантроп был более примитивным, чем кроманьон или неандерталец, и он был еще более бессильным, чем эти два. Значит, логически ему следовало быть еще более религиозным. Я вызываю к здравому смыслу. Наши оппоненты – академики, некоторые из них – историки. Что они думают о происхождении русского народа и государства? Очевидно, они ориентируются при этом на древнейшие исторические рукописи. В таком случае тот же способ должен быть таким же правильным и для определения происхождения человечества. Древнейшими документами человечества являются «Эпос Гильгамеша», «Веды», «Египетская книга мертвых», «Книги Моисея» и так далее. Все они единогласно утверждают, что мы были созданы божественным существом, открывшим древним пророкам самые главные истины, общие для различных религий. Это и было происхождение религии. Если я не прав, признавая это за древнейшими письменными документами человечества, то неправа и Академия наук СССР в своей концепции истории России.
Ни на одном материке нет клинописной таблички, вообще какой-либо записи, вырезанной таблички или какого-либо упоминания о том, что человек произошел от обезьяны. Люди обычно знают что-либо о своих предках. Если люди в древности имели достаточно фантазии, чтобы придумать изощренную религию, почему они не могли тогда запомнить своих предков? Но будем же серьезными, товарищи. Религия исходит от Бога. Она общение с Богом. Наиболее примитивный человек знает: «Я существую, и многие предметы вокруг меня существуют. Но если я и мои соплеменники и предметы вокруг нас существуют, то должна существовать еще одна вещь — само существование. Если я есть и мир есть, то есть также и простой факт бытия. Я старею, мои соплеменники умирают, предупреждая меня, что придет и моя очередь, в то время, как мои дети вырастают. Все вещи вокруг меня увядают или пропадают, но простой факт бытия никогда не перестает быть. Существует чистое бытие, независимо от того, приходим ли мы или уходим. Я не всегда существовал. Вещи вокруг меня не всегда были, они случайны. Но факт бытия был всегда. Примитивные люди не могли выразить этого такими словами, как мы это делаем сейчас. Но они всегда знали о высшем, бессмертном существе, о том, чье имя будет открыто позднее как Бог, чье имя «Я есть». Вера в Него и стремление умилостивить его вдохновили при зарождении каждую религию. Это и служит основанием каждой религии даже и теперь. Если же это неправда, для чего же была написана ваша книга? Лектор-атеист спросил одного русского колхозника, верит ли тот в Бога. Колхозник ответил утвердительно. Лектор снова спросил его: «А чего тебе верить в него? Ты что, видел его?» «Нет», — гласил ответ, «но я никогда не видел японца, а тем не менее я считаю, что японцы существуют. Наша армия ведь сражалась против них в последнюю войну. Для меня это достаточное доказательство». «Если нет Бога, то чего же вы боретесь против Него?» «Почему вы пишете книгу в 700 страниц против несуществующей личности?» Справочник атеиста тоже принадлежит к категории существа и имеет своей предпосылкой вечное существо. Уважаемый радиослушатель, здесь будет очень интересно заметить, что справочник атеиста начинает с комплиментов христианству. В нем говорится, по крайней мере, в начальном периоде своего существования христианство не только отказалось от жертвоприношений, но также и от всякого рода ритуала. Ф. Ингельс утверждал, что это было революционным шагом. В отличие от других религий древности, христианство категорически отказалось от всех этнических ограничений в вопросах веры. Ее проповеди были обращены ко всем племенам и народам. В вопросах веры христианство категорически отказалось также и от всех социальных перегородок. Проповедовавшие учение Иисуса обращались ко всем людям без различия этнического происхождения или общественного положения. Дорогой радиослушатель, это неправда, что первые христиане отвергли жертвоприношение. Правда, они отменили приношение в жертву животных, но они с радостью жертвовали собою. Во всяком случае, хоть раз наши противники сказали о нас хорошее слово. Никакой национальной или расовой дискриминации в христианстве. И это уже 2000 лет тому назад. В Польше и в Советском Союзе существует дискриминация евреев.
все татары, чеченцы, ингуши, калмыки, балкары, волжские немцы были депортированы только по той вине, что они принадлежали к определенной национальности. В Красном Китае угнетают тибетцев. В каждой коммунистической стране первый вопрос, который, конечно, вам задают: какое у вас социальное происхождение? Горе вам, если у вашего отца была фабрика. Но, как учил Христос, в христианстве не было социальных перегородок. Дальше. Однако справочник атеиста не дает нам больше комплиментов. Он утверждает: греческие, римские и еврейские авторы первого столетия не дают нам абсолютно никаких сведений о христианстве. Здесь можно обратить внимание на малое слово «абсолютно». Это отрицание абсолютно ложное, дорогой радиослушатель. В следующей передаче мы посмотрим на это заявление, что греческие, римские и еврейские авторы первого столетия не дают нам абсолютно никаких сведений о христианстве. Мы дадим вам много греческих, римских и еврейских авторов, которые в сущности абсолютно показывают, что христианство существовало в это время.

Родился я в семье верующих родителей. Отец и мать были примерными христианами. С самых детских лет я всем сердцем привязался к верующим. В сообщении с ними мне приходилось много терпеть преследований от сверстников и учителей. В собрании и дома я любил петь духовные гимны, читать Слово Божие и считал, что у меня в духовной жизни все в порядке. Так проходили годы. В 17 лет я бывал часто на больших молодежных общениях. На одном из таких призывных общений в городе Киеве в 1964 году Дух Святой коснулся моего сердца, и я увидел себя грешником перед Богом. Я понял, что мне нужно каяться в своих грехах, и что Спаситель Иисус Христос умирал из-за мои грехи. Однако враг души моей препятствовал этому, и лишь через год, в слезах духовного раскаяния, я обратился к Господу и получил прощение грехов. В этот момент я пережил присутствие неба на земле. Божественный мир наполнил мою душу, и радость неземная всецело овладела моим существом. С тех пор Иисус Христос стал моей жизнью. Постоянно ощущаю Его благословение. За эти годы следования за Ним я пережил много радости, как в дни благоденствия, так и в дни скорбей. Господь удостоил меня милости претерпеть иузы за имя Его. Но и там, в суровых обстоятельствах, вдали от друзей и родных, Он особенно был близок ко мне, и во всем я видел Его благодеющую руку. И теперь, после почти 4-летней разлуки, я снова с друзьями, и хочется еще больше благодарить и славить Его за безмерную любовь. Мое искреннее желание для тех, кто еще вдали от Господа, оставить путь греха и мирских наслаждений и всем сердцем принять Христа как своего личного Спасителя».

Когда я перед тобою склоняюсь в тишине, когда ты сердце мне собою наполняешь, о, как минуты эти сладки для души! Мой милый Иисус, ты это знаешь, уходит все земное далеко, и грудь поток любви твоей вдыхает. О, как с тобой чудно и легко мне в этот поздний час бывает! Ты нежный, милосердный и благой, ты всюду все собою наполняешь, и стон души уставший и больной, ты, Иисус, без слов моих узнаешь. Мне хорошо с тобою быть наедине, дышать тобою, слышать голос чудный и слезы лить, открыть всю жизнь тебе и видеть свод небес твоих лазурных. Склонись же надо мной еще не раз, Христос, в час утренней тиши, душевного покоя. Ах, как ты нужен мне среди потоков слез! Приди ко мне, хотя я этого не стою.

точно в 5:14 утра 18 апреля 1906 года ужасное землетрясение разрушило город Сан-Франциско. Город загорелся, и за короткое время этот большой и красивый город стал грудой развалин и пепла. Много было написано об этой трагедии, но один незабываемый случай был включен в одну книгу двух английских авторов. Они написали, как во время землетрясения и пожара, и во время бедствий, которые оно принесло, люди были заняты самыми обыкновенными мелочами. Перед своим домом содержатель похоронного бюро сидел и полировал ручки для гробов. Да, он занимался шлифовкой гробовых ручек, в то время, когда город горел и люди всюду умирали. Но разве мы не поступаем подобно этому человеку? Ослепленные мелочами нашей повседневной жизни, мы не видим погибающий вокруг нас мир. Если бы мы поступали согласно Слову Божьему и непрестанно молились, мы бы видели погибающие души с распростертыми руками, взывающие к нам о помощи. Постоянная молитва, как ничто другое, даст нам правильное отношение как к Богу, так и к людям.

Наше время пришло к концу. Вы прослушали радиопередачу «Жизнь с избытком». Программу подготовил Владимир Кулаков в студии радиостанции «Голос дружбы» Манила, Филиппины. Благодарю вас за внимание и надеюсь, что в скорой будущности услышу от вас. Каждому написавшему мне я вышлю книжечку «7 поучительных уроков». Желающий получить книжечку «7 поучительных уроков», напишите лично мне, Владимиру Кулакову, по адресу этой радиостанции. Адрес вы услышите после следующего христианского песнопения.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Александра Васильевича Карева.
1: Мы, дорогие братья и сестры, продолжим сегодня рассмотрение божественного плана нашего спасения. Я думаю, что вы помните, о чем мы говорили уже, когда касались этого великого, премудрого плана нашего спасения. Сегодня мы прочтем из послания апостола Павла к Галатам, из 4 главы, 4 стих. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». В длинной, многовековой цепи времени есть одно звено. Вы знаете, что цепь состоит из звеньев. Так вот, в цепи времени есть одно звено, которое по своему значению превосходит все другие миллионы звеньев этой бесконечно длинной цепи времени. Что это за звено в этой многовековой цепи времени, которая по своему значению действительно превосходит все другие звенья? Это Вифлеемский день в истории человечества. Вифлеемский день, то есть день пришествия Христа Спасителя на нашу землю. Какой же длины была эта цепь времени, считая от дня дарования Богом этого величайшего обетования о пришествии Спасителя до дня осуществления Его? Я еще раз повторю этот вопрос. Какова длина этой цепи времени от дня дарования Богом величайшего обетования о пришествии Спасителя до дня осуществления этого обетования? То есть, сколько времени прошло от печального грехопадения первых людей в Едеме до радостного события в Вифлееме? Сколько прошло времени от Едема до Вифлеема? Прошло 4000 лет. Правда, какой длинный период времени? Какая длинная цепь времени? 4000 лет. С точки зрения божественного плана спасения, эти 4000 лет были наполнены приготовлением, слушайте, были наполнены приготовлением человечества пришествию Христа на нашу землю. Конечно, нашему человеческому разуму трудно понять, неужели так много лет потребовалось приготовить человечество к пришествию Христа в наш мир. Неужели так много лет потребовалось? В божественном плане спасения было определено такое количество лет. Столь многих лет, чтобы подготовить человечество к приходу Христа. Почему действительно раньше не был послан Богом пророк, который, подобно пророку Иоанну Крестителю, огласил бы мир радостными словами: исполнилось время, приблизилось Царствие Небесное? Конечно, Бог мог бы послать Спасителя миру вскоре после потопа, когда народы уже заселили землю. Бог мог бы вот в то время послать Иисуса Христа на нашу землю. Бог мог бы послать Христа, Спасителя, после выхода Израиля из рабства в Египте. Конечно, Бог мог бы и в то время послать Христа. Бог мог бы послать Иисуса Христа на нашу землю после пленения израильского народа в Вавилоне, мог бы тогда послать. Почему же Бог послал Христа Спасителя в точно определенное время, не раньше и не позднее? Вот вопрос, который стоит перед нами. Чтобы на этот вопрос ответить, надо познакомиться, дорогие мои братья и сестры, с путем, которым Господь готовил человечество ко дню пришествия Иисуса Христа. И мы прежде всего возьмем израильский народ, а потом другие народы. Посмотрим, как готовил Господь свой избранный народ вот к этому славному дню пришествия Христа на землю нашу. Как Он готовил израильский народ? Мы уже говорили, но еще хочу остановиться на этой подготовке Израиля к Рождеству Христову. Господь готовил израильский народ путем посылки этому народу все новых и новых пророков-благовестников, которые возвещали радостно и громогласно о пришествии Христа Мессии. Вот таким путем прежде всего готовил свой избранный народ Господь ко дню пришествия Христа. Вот путем посылки все новых и новых пророков-благовестников. Послушаем, что говорит Господь об этих пророках, благовествующих о пришествии Спасителя мира. Мы прочтем Исаия 62 глава, 6 стих. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!» Это Господь говорит ко всем своим пророкам, чтобы они не умолкали, день и ночь говорили о том, что придет Мессия, придет Христос, придет Спаситель и спасет всех грешников земли. И эти пророки-благовестники не умолкали. Они суды Божьи возвещали и вместе с тем эту радостную весть несли о пришествии Иисуса Христа. А как относился к этим пророкам своим вот израильский народ? Вот это мы с вами должны знать, братья и сестры. Как народ израильский относился к этим вестникам благой вести? Пусть Христос ответит нам на этот вопрос. В Евангелии Матфея, 23 глава, с 34 по 37 стихи, мы читаем такие слова Иисуса Христа. «Вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, которого вы убили между храмом и жертвенником. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Таково, братья и сестры, было отношение к тем, о которых сам Господь говорит. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение. Господь готовил свой народ к пришествию Христа и через закон, о чем мы в последний раз говорили, через закон этого детоводителя ко Христу. Какое замечательное название дано закону. Он детоводитель, то есть путеводитель к Иисусу Христу. Праведники Ветхого Завета видели в этом законе, как в зеркале, всю свою несостоятельность, духовную несостоятельность. Видели свою праведность, но какую видели праведность? В виде запачканной одежды, братья и сестры. Вот такой праведностью были богаты даже праведники, перед которым их современники как бы преклонялись. А сами-то они видели себя как в запачканной одежде. И они жаждали другой истинной праведности, праведности Христовой. Если, братья и сестры, многие из народа израильского встречали вот своих пророков, благовестников, как говорит Христос, с камнями в руках, то были и другие у них слушатели, которые со слезами умиления слушали их. Не подумайте, что все с камнями в руках встречали пророков, посланных им Богом. Нет, были слушатели, которые действительно со слезами умиления прислушивались к словам о пришествии Христа, которые пророки говорили. Это были те израильтяне, которые, подобно старцу Симеону, нам знакомому, чаяли утешение Израилева. Это были те израильтяне, которые, подобно родителям Иоанна Крестителя, были праведны пред Богом, не пред людьми, а пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. И даже вот такие праведники были в отчаянии, видя свою праведность как запачканную одежду. Вот этих ветхозаветных праведников Христос назвал подлинными израильтянами. Вот те, которые с умилением слушали своих пророков, Христос назвал их подлинными, то есть истинными израильтянами. И он прежде всего так назвал Нафанаила. Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. К числу этих подлинных, истинных израильтян принадлежали все Богом посланные пророки. Все они, истинные пророки, Богом посланные, принадлежали к числу вот этих подлинных израильтян. Большинство священников, были исключения, конечно, в рядах священников, но большинство священников и левитов также принадлежали к числу этих подлинных израильтян. К числу этих подлинных израильтян принадлежали также многие цари и правители Израиля, о которых мы читаем в Библии, что они делали угодное в очах Господних. Не о всех царях израильского народа так говорится в Слове Божьем. Но когда вы, читая об этих многих-многих царях, иудейских и израильских, видите в Слове Божьем о них сказанное, что такой-то царь делал угодное пред очами Господа, а такой-то делал неугодное. Вот когда вы прочтете о каком-то царе, что он делал угодное пред очами Господа, причисляйте его к числу подлинных христиан, подлинных, истинных. Но не только эти знатные люди в израильском народе, как пророки, священники, левиты, цари, правители, принадлежали к числу подлинных израильтян. К ним принадлежали и простые люди, наподобие вифлеемских пастухов, братья и сестры. Это были уже простые люди, пастухи. Или как вот эта старица Анна, о которой мы в день Сретения Господня всегда вспоминаем. Вот все эти истинные, подлинные израильтяне, мы не знаем, сколько их было, они ожидали избавления. Не от физического ига, а от ига греха. Они ждали Избавителя. Они ждали Христа Мессию. И, наконец, чтобы подготовить для Христа путь к сердцам своего народа, Бог посылает величайшего из всех пророков, из всего сонма пророков, величайшего, а именно Иоанна Крестителя, который стал благовестником не грядущего, а уже пришедшего Христа. Иоанн, пророк, благовестник пришедшего Христа, пришедшего. у его колыбели отец его, священник Захария, произнес замечательное пророческое слово: «Ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, пути Христу». Так, братья и сестры, Господь веками, веками готовил свой избранный народ к славному дню пришествия Христа Мессии. Но к этому славному дню Господь готовил не только Израиля. Он готовил и другие народы земли к этому славному дню пришествия Иисуса Христа на нашу землю. И вот нам очень важно, дорогие мои, узнать, как же Господь языческие народы готовил к дню пришествия Спасителя. Вот мы теперь знаем, как Он Израиля готовил этими, можно сказать, многочисленными пророками-благовестниками и этим законом, который Он как зеркало им дал, чтобы Он был детеводителем ко Христу для них. А вот как же язычников готовил Господь к пришествию Христа? Слушайте, Господь в своей премудрости божественной расселил более 3 миллионов иудеев по всему лицу земли. Казалось бы, какая сила выводила их из родной земли? Обычно все покидающие родину покидают ее под каким-то насилием и потом тоскуют по своей родной земле. А тут добровольно покидают свою родину израильтяне, иудеи. И вот, повторяю, более 3 миллионов иудеев покинули свою родину и расселились по всем народам земли. Это был премудрый Божий план для приготовления языческих народов ко дню, славному дню пришествия Иисуса Христа на землю. Как еще Господь готовил языческие народы к пришествию Спасителя? Он, Господь, побудил за 200 лет до Рождества Христова перевести Писание Ветхого Завета на греческий язык. Конечно, богословы знают, что это событие великое совершилось за 200 лет до пришествия на землю Христа. Вдруг 70 человек ученых того времени собираются и решают перевести ветхозаветную часть Библии, новозаветной еще не было, перевести ее на греческий язык. И вот в результате этого перевода Библия на греческом языке, так называемая Септуагинта, стала достоянием всего языческого мира. Это чудо, братья и сестры, которое совершилось тогда. И вот эти, кроме того, что Библия это на греческом языке, на котором весь такой интеллигентный, что ли, люд в то время говорил, да и простые люди говорили на этом общепринятом греческом языке, они могли иметь Писание и слова пророков о пришествии Иисуса Христа вот на понятном для них языке. А рассеявшиеся по народам земли иудеи не молчали, не молчали. Они всюду говорили о пришествии Христа Мессии. И вот, живя среди всех народов земли,

Вот нам понятно, ведь Бог над ним так трудился. У него был и закон Божий, у него был и храм сперва скиния, потом уже постоянный величественный храм. У него были священники, у него были левиты. Господь воспитывал свой народ. Нам понятно, почему Израиль чаял утешение вот, в лице Спасителя Иисуса Христа. А вот эти язычники-то, в темноте блуждавшие, как это так Писание говорит о Христе, что Он желаемый для всех народов, желаемый. Почему же могли языческие народы желать Христа, если у них не было ни закона, какой имели израильтяне, ни храма для служения живому Богу? Они были идолопоклонниками. А вот теперь вы будете знать, братья и сестры, у них появилась Библия на греческом языке. Ее переписывали, размножали, и так она распространялась. А главное, вот эти 3 с лишним миллиона иудеев, которые знали Слово Господне, они им всем проповедовали о том, что скоро придет Христос, Мессия, Спаситель, и принесет избавление от греха. Христос стал желаемым для всех народов земли. Все человечество сделалось ожидающим Мессию человечеством, за исключением тех, которые камнями побивали посланных ним Богом пророков. Эти не ждали. И если слышали о том, что грядет Христос Мессия, то они не желали его пришествия. А остальные все были желаемыми пришествия Христова. Надо сказать, что к концу вот этой полноты времени в мире совершилось поразительное событие, братья и сестры. Вот какое. Рим подчинил себе все народы земли, в том числе и израильский народ. И Божий народ подчинил себе Рим. Это могущественное государство. И все народы, буквально все народы земли, оказались подданными, подвластными римскому царству. А затем Рим закончил все свои войны. Он много их имел незадолго до пришествия Христа. Эти войны были страшными и на суше, и на море. Эти легионы железные Рима направлялись во все концы земли, чтобы подчинять и подчинять себе все новые и новые народы. И, наконец, все были подчинены. Победа была одержана над всеми народами. И наступил конец войнам. Это была длительная и удивительная эпоха мира во всем мире. Как бывает в природе затишье, когда ни один листочек не шелохнется, совершенно нет никакого ветра, не говоря уже о буре. Так вот было длительное время, когда после побед, одержанных Римом, когда все были покорены уже народы, вот наступило такое тихое, безветренное время, без всяких военных бурь. Чудная была эпоха на земле. И Рим занялся строительством дорог. Да каких прекрасных! Вы знаете, вот техники говорят, что так как Рим строил дороги, еще не научились строить даже и сегодня. Это были первоклассные дороги, которые связали все страны мира между собой. А для чего? Кроме таких торговых и других интересов, еще могли строиться по повелению
этого могущественного Рима,

вот эти первоклассные дороги. Все приготовлялось к пришествию Иисуса Христа. Проповеди Евангелия, Царствие Божье, братья и сестры дорогие. Христос должен был скоро прийти, а его вестники, эти новозаветные пророки и благовестники, должны были выйти на проповедь Евангелия, исполненные силой Духа Святого. Им нужны были дороги, чтобы путешествовать во все концы вселенной с благой вестью родившимся Спасителе мира. Все было приготовлено к пришествию Христа. Дороги были тоже готовы. И вот тогда пришла эта полнота времени, о которой мы сегодня говорим. Пришла полнота времени. И наступил, дорогие мои, наступил день и час пришествия на землю Христа Мессии. И об этом славном событии возвестил ангел неба. Не человеческий вестник, нет, а прежде всего возвестил об этом вифлеемском часе ангел с неба. И кому возвестил? Пастухам Вифлеема. Он им сказал: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Дорогие мои, в Едемском саду Бог дал обещание, обетование, что придет семя, которое поразит дьявола, врага человеческих душ, в самую голову. Это будет на Голгофе. Придет Спаситель, Голгофский Христос Спаситель. И вот теперь в Вифлееме это осуществилось. Через 4000 лет. И ангел возвещает, что полнота времени окончилась, и Бог послал Сына Своего Единородного на землю для искупления Своей жертвой на Голгофе всей великой вины человечества пред Богом. О, братья и сестры, как чуден этот божественный план спасения! Будем Господа благодарить, что Он его осуществил, что Он оказался верным этому величайшему из всех обетований божественных. Слава ему за это. Аминь.

говорим, что и наша жизнь, и наши обстоятельства, и мир, в котором мы живем, может измениться, притом очень быстро или даже в одно мгновение. Мы, говоря об этом, иногда не представляем себе, как это может быть на самом деле. Ну, как это может быть? Ну, как может быть плохо, например, когда сегодня все хорошо? Но оказывается, мир, в котором мы живем, это непредсказуемый мир. И, между прочим, нам, верующим в том числе, никто не давал такой гарантии, что в этом мире нам, верующим, всегда будет хорошо. Сказано, будет хорошо, но, возможно, и не очень хорошо. Апостол Павел, говоря о себе самом, говорит: «Я умею жить и в скудости, и в изобилии. Возможно, то или другое». Поэтому мы, как верующие, должны как-то, понимая это, во свете Слова Божия, тем более переходя через определенные переживания в нашей жизни, еще больше утвердиться в том, что все люди на этой земле – это путешественники. Это люди, путешествующие из точки А в точку Б, из точки земли в точку небес. И потому в этом путешествии может быть всего – и хорошего, и плохого. Но как верующего Христа Иисуса мы всегда имеем надежду. Мы всегда имеем уверенность, что Бог никогда не оставит нас, что жизнь наша в Его святых руках, и что Господь слышит наши молитвы и знает каждого из нас по имени. Поэтому сегодня утром тоже была такая молитва. Один из братьев говорит: «Господи, помоги нам находиться в покое». Но как? Как можно быть в покое, когда все шумит? Бог дает нам внутренний покой. Внутренний мир, который от Духа Святого. И это есть та драгоценность, которая обнаруживается иногда в полной мере своей, как раз вот в таких обстоятельствах, в которых и мы сегодня находимся. Дело в том, что мы не усугубляем ситуацию, мы не преувеличиваем те опасности, которые возможны. Потому что пресса, телевидение, я скажу вам, они комментируют события довольно остро. Поэтому и молимся, поэтому хочу каждого из вас поблагодарить, что вы пришли. Не жалейте об этом, напротив, считайте, что вы сегодня и все мы вместе с вами сделали большое дело. Во-первых, и для нас самих, и с другой стороны, и для Господа, и для этого мира, и для этих людей. Кто за них помолится? Да, молился один батюшка там тоже, на том же Майдане, и сегодня сообщили, выбило ему глаз. Вот молился и остался без глаза. Ну, когда совершается, когда проходит такая стихия, она же неконтролируемая. Поэтому слава Богу, что мы можем молиться, и нам никто не мешает. А это значит, что мы можем возвысить голос к нашему Небесному Отцу. 257. Давайте споем еще вот эту такую старую христианскую песню, которую пели во время гонений и переживаний наши предшественники, наши отцы и деды, которые жили не в такое благополучное время, как мы с вами живем, но которые действительно прошли через сильнейшие испытания. Но и в этих сильнейших испытаниях Господь хранил их в своих руках. Страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью, в ужасе смертном, в отчаянном горе, Боже мой, Боже, к Тебе вопию. Сжалься над мною, спаси и помилуй, с первых дней жизни я страшно борюсь, больше бороться уж мне не под силу, Боже мой, Боже, Тебе я помилую.

знаем, чем закончатся переговоры, которые или происходили вот недавно, или еще происходят, потому что вообще-то никто ничего не знает. Даже опытные политики, даже опытные люди говорят: мы не знаем, как может повернуться ситуация в нашей стране. Предполагают многое и самое разное. Я так вот думал об этом, и когда собирался выходить на кафедру, потому что вы заметили, сегодня нету проповедей, сегодня нету соло, сегодня нету стихотворений, сегодня люди молятся. Сегодня мы молимся. Но я хотел прочитать Слово Божье, чтобы в контексте, чтобы в каком-то направлении, созвучном тому, что происходит. И я подумал, у меня ко всем прогнозам, которые есть, есть свой собственный. А что, если то, что происходит, это не политический кризис? Это не противоречия в обществе какие-то? Это не что-нибудь другое, как признак или знамение близкого второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа? Я себе подумал, ну хорошо, если это мысль, и это правильная мысль, подтвердить ее чем-нибудь можно? Можно. И я хочу подтвердить эту мысль Словом Божьим, которое записано в Евангелии от Матфея в 24 главе. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Они это слушают и, видимо, не верят. Это настолько было нереально. Ситуация была совершенно другой. Храм еще не потерял своего величия. Все работало. Служба проходила. Священники, каждый служил в свою череду. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? И Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, море и землетрясения по местам. Все это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И
ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великую. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все это, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Одни же то мечаси никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Это не значит, что мой прогноз или мое предположение будет на самом деле сегодня или завтра. Я не беру на себя такую смелость. Я только говорю, что это, по Слову Божьему, вполне возможно и сегодня, и завтра. Кроме того, события, которые происходят или в нашей стране, или за пределами нашей страны, в этом мире находящемся, все эти события о чем-то свидетельствуют. Ничто в этом мире не происходит просто так. Всем этим руководит и контролирует Господь. Господь царствует, скажите народам. Но мы, как верующие, должны принимать во внимание и это обстоятельство. И это самое главное. В конце концов, может, все изменится. И изменится не так уж плохо. Может быть, эти переговоры хорошо закончатся. Может быть, остановится этот беспредел. Может быть, и дай Бог, об этом молимся. Может быть, все отойдет на план задний, и люди успокоятся. Но мы, как верующие, не можем успокоиться и расслабляться. Когда речь идет о втором пришествии нашего Господа, нигде не сказано, и это смерти подобно, чтобы мы расслабились, не бодрствовали, не смотрели за собою, чтобы светильники наши не были бы горящими, чтобы мы не ожидали Господа нашего Иисуса Христа, потому что может быть так, как во дни Ноя. Ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. Это не значит, что Христос запрещал или не рекомендовал выходить замуж, строиться или делать чего-нибудь другое. Все это элементарные вещи, из которых состоит наша человеческая земная жизнь. Коренное слово в этом случае – это «не думали». Не думали. Думали только об одном, о земном думали. А о том,
что выше этого земного, что является вечным, божественным, неизменным. Думать забыли, думать перестали. Пусть Господь поможет нам и благословит нас, молясь об этой ситуации, о нашем народе, о нашей стране. Давайте одновременно молиться и о том, чтобы нам ожидать нашего Господа. Давайте, чтобы сегодня в нашей молитве прозвучала и эта фраза из молитвы «Отче наш», которую мы как-то обходим, ну, если не буквально, то где-то внутри души нашей. Это слова «Да придет Царствие Твое». Царствие земное, так или иначе, оно устроится, не одни, так другие. Меняются поколения, системы меняются. Все меняется. Но мы, как верующие, понимаем, по-настоящему будет хорошо только тогда, когда придет Царствие Божие. И если эти слова, они находятся в молитве «Отче наш», так это получается, что мы, как верующие люди, просим об этом нашего Господа. Мы говорим, и говорим искренно, «Да придет Царствие Твое». Мы не можем надеяться на человека. Они ненадежные во всех отношениях, потому что мы такие. «Да придет Царствие Божие, Царствие Господа нашего Иисуса Христа», чтобы только тогда по-настоящему вкусить, ощутить, пережить, осознать и войти в настоящую, полноценную, достойную жизнь без конца и края в присутствии самого Бога. Я предлагаю всем сейчас собраться в небольшие группы по 2-3 человека. Будут молиться сегодня все. Все будут молиться вслух. Так мы молились утром. И я прошу вас, молитесь конкретно об этих конкретных нуждах, о нужде нашей страны, нашего народа. И молитесь о церкви и о себе лично, что если все это признак и знамение близкого пришествия нашего Господа, тогда да придет Царствие Твое. Аминь. Молимся, братья. О Господь, Спаситель наш Иисус Христос, к Тебе зовем во имя Твое и ради милости, ради Тебя самого. Услыши нас. Пошли Твою благодать для каждого из нас. И пошли Твою благодать для нашего города, для нашей страны. Если мы не воспользовались этим благоприятным временем достойно, если мы неправильно, Господи, распорядились нашей жизнью, нашими возможностями, если мы не жили в полной мере для того, для чего мы призваны во Христе Иисусе, прости нас, Иисус. Омой нас Твоей святой пречистой кровью. Если Ты даруешь времена благоприятные, если Ты посылаешь Твое благословение для Церкви Твоей, то это для определенной цели. Это для того, чтобы Церковь выполнила определенную задачу, потому что Ты действуешь через Церковь. Это тело Твое. Господи, поэтому помоги нам осознать и наше состояние. Господи, помоги нам и нам проверить самого себя и поправить светильники наши. Потому что и Господь может в любую минуту прийти за своими. Это может случиться в любой момент, и дня, и ночи. И потому дай нам всегда бодрствовать, дай быть на страже нашего собственного сердца. Услыши нас, благослови нас, дай нам больше размышлять о Твоем Слове, Господи, о Твоей силе, о Твоих благословениях, которые для нас, чтобы мы дорожили этим во славу Твоего Святого Имени. Еще раз просим за наш народ, за нашу страну, за начальство, власти. Мы понимаем, что сейчас всем нелегко. Нелегко президенту, правительству, нелегко, Господи, парламенту, нелегко людям стоящим, людям воюющим, Господи,
Никто вроде как этого не хотел и не хотел бы, Господи, но бывает вот такая ситуация, поэтому просим мудрости, просим силы, просим желания, просим страх Божий пошли, Господи, в каждое сердце, чтобы люди боялись делать зло, потому что когда-нибудь все люди предстанут перед Богом, без исключения, и все будут судимы, потому что они делали, живя в теле, доброе или худое. Услыши нас, и за все будь прославлен Отец и Дух Святый. Аминь. 240. Вот такие замечательные молитвенные гимны мы вспомнили, братья и сестры. Такие замечательные. 240. Услышь мольбу и вздох души моей. Хочу тебя, мой Бог, любить сильней. Хочу любить огнем мольбы святой всем сердцем и умом и всей душой. В это время мы также примем участие и в материальном служении.

братья и сестры, наше молитвенное общение, оно заканчивается. Мы обещали, что немножко раньше, чтобы и вам вернуться в ваши дома, в ваши семьи. И потому что сегодня наша цель была помолиться Богу. Мы верим, что мы были услышаны Господом, потому что его ухо не отяжелело, чтобы слышать, и рука его не сократилась, чтобы миловать и спасать. Напомню только, что в воскресенье утром у нас особое событие, рукоположение братьев на пасторское служение. Это будет праздник для церкви, это будет тоже особая молитва. Верим, что такая возможность будет, что ничего такого не произойдет в нашей стране. Верим и молимся об этом. А вечером будет особый праздник молодежи. Молодежный хор будет свой небольшой юбилей праздновать, будет молодежная программа, так что мы еще об этом объявим. Готовьтесь, ревнуйте, дорожите, дорожите, казалось бы, такой простой вещью. Прийти, побыть в общении и вернуться домой. Сегодня это простая вещь, доступная каждому, а завтра это может быть просто невозможным. Просто невозможно. Казалось бы, ну, было же так. А вот теперь по-другому. Поэтому мы не сгущаем краски, мы люди верующие, мы имеем оптимизм здоровый христианский, мы верим, что у Бога достаточно милости и для нашей страны, и потому что Он такой добрый, и потому что Его сердце наполнено любовью, и что у Него есть власть. Мы верим, что Господь все совершит для славы Своего Святого имени. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим приветствуем друг друга. Будем расходиться. Будьте осторожны в дороге, потому что и скользко, и просто, потому что вечер, потому что темно. Да благословит вас Бог, и пусть ангелы Божии охраняют вас на ваших путях.

0: 11 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас вы услышите две передачи «Актуально-насущно» и «Уроки доброй вести».
2: Сегодня мы приглашаем вас на беседу, посвященную теме подвига.

В жизни всегда есть место подвигам. Этот лозунг ориентирует людей на героические поступки. Достойно сожаления то, что зачастую подвигом называют убийство ближних на поле брани. Более возвышенно понятие подвига, связанное с жертвенным спасением близких, подчас даже ценой собственной жизни. В этом смысле Христос охарактеризовал подвиг самоотречения и самопожертвования следующим образом: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». «Подвязайся добрым подвигом веры», призывает апостол Павел молодого ученика Тимофея. Сохранилось и второе послание апостола Павла к Тимофею, написанное в тюрьме, накануне смертной казни и являющееся в какой-то мере итоговым. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил», — пишет он. Тимофей был уроженцем города Листры. Его мать и бабушка были глубоко верующими людьми. В апостоле Павле Тимофей также видел высокий образец веры. Однажды в Листре Павла избили до потери сознания и вынесли за город, почитая мертвым. Последствия этой тяжелой, как сейчас говорят, черепно-мозговой травмы беспокоили его всю последующую жизнь. Он рассматривал ее как жало в плоть, предназначенное ему для блага. Ради Христа, проповедуя Евангелие, апостол Павел отрекся от многих привилегий, отказался от всех благ, все почел за сор. Это уже было подвигом, предварительной проверкой на прочность. Но главный экзамен его ожидал впереди. Что такое подвиг? Это акт героизма, поступок, требующий предельного напряжения воли и сил, связанный с преодолением необычайных трудностей, причем необычайно полезный результат такого поступка значительно превосходит по своим масштабам результаты обычных действий. Потребность в совершении подвига возникает далеко не всегда, а в исключительных обстоятельствах, в тяжелой ситуации. Подвиг не просто героический поступок. В частности, подвиг веры – это решительный сдвиг с мертвой точки. Это сдвиг горы сомнения, нерешительности, оцепенения. Сдвиг прежде всего в сознании человека, сопровождающийся сдвигом в поведении. Старославянское слово «подвиг» означает «потрудиться», «совершить дело». Рассмотрим несколько примеров, раскрывающих сущность духовного подвига. В жизни Давида был совершен великий подвиг – победа над Голиафом, но ему предшествовал подготовительный период. Давид прошел благочестивую школу подвижничества, научившую его верности в малом. Он пас стада овец, но бывало, лев или медведь пытались похитить овечку из стада. Юноша мужественно бросался на хищника и, догоняя, сокрушал его и отнимал овечку. Кто-то скажет: а стоило ли так рисковать? Есть ли смысл подвергать свою жизнь смертельной опасности из-за какой-то одной овечки? Стоит ли разменивать человеческую жизнь на такую мелочь? Один ценой жизни спасает знамя на поле битвы, другой погибает, выводя горящий комбайн из огня, третий бросается в ледяную воду, чтобы вытащить оттуда тонущего ребенка. Рационалисты возражают: надо рассчитывать, что дороже. Известен случай, когда грузинский профессор Жордания отдал свой спасательный жилет маленькой девочке из Турции, когда тонул упавший в море самолет. Она одна, безбилетная, оказалась без средств спасения. И профессор, не считаясь с тем, что его жизнь дороже для многих людей, чем жизнь этого начинающего жить ребенка, пожертвовал собой ради ее спасения. Там, где начинаются холодные расчеты, соизмерима ли наша жизнь с чьей-то, мы никогда не решимся на подвиг. И с другой стороны, на что способен человек, живущий с мыслью, что его жизнь дороже всего остального,
Сможет ли спасти он овечку, комбайн, ребенка? Тот человек, кто в решительное мгновение перед тем, как пойти на риск, начнет считать, что это стоит. Ради чего есть смысл рисковать собой и жертвовать, а ради чего нет? Безусловно, такой человек и ребенка из огня не вытащит, поскольку считает, что его жизнь дороже всего. Разумеется, люди, идущие на подвиг, ценят свою жизнь не меньше, чем другие. Но в их понимании цены человека, в том числе и собственной цены, входит понятие выполненного долга. Они считают долгом спасти ближнего, а смертелен или не смертелен риск, на который идет человек, чаще всего выясняется потом, когда уже все совершилось, и когда риск оказывается иногда не таким смертельно опасным, как кажется в первую очередь, а иногда наоборот. И вся трудность в том, что степень риска нельзя взвесить на точных аптекарских весах. Когда время не ждет и надо, или рисковать, или нет, тот, кто слишком долго размышляет над мерой риска, упускает шанс совершить подвиг. Если бы Ной, Авраам, Моисей, апостол Павел долго мыслили, стоит ли повиноваться Богу, или это невыгодно, они вряд ли бы стали героями веры. Авраам, например, услышав повеление Божье, повел Исаака на гору. Апостол Павел немедленно повиновался Христу. Матфей, Петр и Иоанн сразу же последовали за ним. Верою Давид победил Голиафа. Он отказался от доспехов Саула. Вера не побеждает мир оружием, взятым на прокат. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? «Сия победа, победившая мир, есть вера ваша», — пишет апостол Иоанн. А Сидрах, Месах и Авденаго, три юноши, оказавшиеся в огненной печи, если бы они взвешивали, стоит ли рисковать, оказались ли они бы верными Господу? А Гедеон с 300 воинов без веры разве решился бы выступить против многочисленного воинства мадианитянского? А Илия на Кармеле разве победил бы пророков Ваала, если бы смотрел на видимое? В Риме испытывали граждан на лояльность кесарю. В определенные праздничные дни нужно было пройти перед членами римского магистрата и правителем Рима, бросить зернышко фимиама в золотую чашу у его ног и сказать: «Кесарь – это бог». Римские власти, надо сказать, были терпимыми к другим богам, но кесаря требовали обожествлять в первую очередь. И представьте себе, как ожесточали их христиане, заявлявшие: «Иисус наш Господь!» Такое исповедание Христа Богом было подвигом. А кто-то ведь мог оправдаться. Что там особенного сказать добрые слова о кесаре? Ведь должно повиноваться властям. Недаром о христианах говорили: «И все они выступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса». Верою пали и стены Иерихонские по семидневном обхождении. Подготовительный период длился 6 дней, а на 7-й город обошли 7 раз, и священники при этом трубили трубами. Можно себе представить иерихонцев, которые, смеясь, глядели на евреев, ходящих вокруг неприступных стен. Затем затрубил юбилейный рог, народ воскликнул громким голосом, и стены рассыпались. Такой подвиг веры получил достойное завершение.

0: на подвиг души своей он будет смотреть с довольством, пророчествовал Исаия о Христе. Около 2000 лет этому подвигу, но он до глубины души волнует и, можно с уверенностью сказать, будет волновать миллионы людей. Впечатление, производимое им, трогательно и потрясающе. Подвиг этот, подвиг с большой буквы, невозможно забыть никогда. Сколько музыкальных и литературных произведений, сколько вдохновенных проповедей посвящено этому подвигу. И всякий раз, когда мы прикасаемся к знакам воспоминания, перед нами появляется крест, который по замыслу фарисеев должен был покрыть имя распятого пылью забвения. Он стал залогом победы, освобождения, бессмертия и славы. Голгофа. С благоговейным трепетом я касаюсь этой темы. Мне бы хотелось нарисовать величественную картину совершенного там подвига, но для этого я не имею ни достаточно времени, ни достаточно сил. Эту задачу не смогли вполне разрешить даже евангелисты, и один из них, Иоанн, не без сожаления признался. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Христос появился в мире в момент острого кризиса тогдашней истории, напоминающего, надо сказать, наше время, канун его второго пришествия. Обстановка была зловещей. Коварная паутина ада опутывала души, увлекая их в погибель. Грех и смерть царствовали повсюду. И самое страшное, болезнь греха приобретала затяжной, я бы сказал, хронический характер. Не было никаких перспектив исцеления, никакого просвета или надежды. И Бог решил вмешаться. Подвиг Христа, подобно драгоценному камню, многогранен. Прежде всего, это подвиг смирения. Ясли Вифлеемские. Он бы мог прийти на землю во всей славе лучезарного неба в сопровождении херувимов и серафимов, на огненной колеснице, с почетным экскортом ангельского воинства в белых одеждах, при трубных звуках, грохоте грома и сверкании молний, так что деревья в лесах бы валились и моря выплескивались из берегов. Он бы мог прийти оттуда в золотом своем венце, кушать пищу из посуды золотой и жить в дворце. Конечно, тогда бы многие атеисты рухнули к его ногам, сраженные очевидностью, потрясенные фактом. Он пришел и стал как нищий, чтобы нас обогатить, чтобы дать голодным пищу, а изжаждавшимся пить. Нам знакомы имена многих последователей Христа, совершивших героические поступки, от первых христиан до Яна Гуса, включая мучеников наших дней. Но можно ли их подвиги ставить в один ряд с подвигом Иисуса? Ни в коем случае. Они – люди, Христос – Бог. И чтобы приблизиться к нам, ему пришлось преодолеть поистине сверхкосмическую дистанцию, разделявшую землю с небом. Глубина его уничижения поистине грандиозна. Уничижил себя, приняв образ раба. Под внешней оболочкой простоты он имел такое величие духа, такую огромную нравственную силу, которая заставляла трепетать распинавших его палачей. Чем же мы воздадим ему? Слов для этого мало. Жертва требует ответной жертвы, и крест измеряется только крестом.
1: Он шел на крест, а пытки и угрозы его сопровождали на пути. Дорогой скорби, Виа Долороза, ему пришлось для грешников пройти. Дорогой скорби, узкой и тернистой, он терпеливо на Голгофу шел, чтоб наша жизнь, по вере, стала чистой, и мы бы рвались к вечности душой. Ни по коврам и не цветущим розам, порою подавляя боль и стон, дорогой скорби, Виа Долороза, мы в небеса идем вслед за Христом.

Подвиг Христа – это подвиг служения. От всего на земле Он отрекся во имя нашего спасения, во имя вечности. В мир Он пришел, чтобы летом спасительным вдаль отодвинуть зиму, но на земле, что для многих обителью, не было места Ему. Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сыну Человеческому негде преклонить голову. Его жизнь поистине была самозабвенной. Он всю ее без остатка посвятил исполнению порученного дела, которое красноречивее воинских подвигов и возвышенной философии. Его ненавидели, преследовали, изгоняли из городов, били, издеваясь над ним. Но ничто не могло поколебать его решимость до дна испить горькую чашу страданий. Христос выполнил свою миссию. А мы? Счастливы ли мы? И можем ли сказать вместе с апостолом Павлом: «Подвигом добрым я подвязался»? Если дело обстоит таким образом, то на подвиг души своей Иисус будет смотреть с довольством. Подвиг Христа – это еще подвиг молитвы. О, если бы и мы подвязались в молитвах, как Христос, Илья, Павел, Епафраз, если бы молитвы наши стали подвижническими. И, наконец, подвиг Его – это подвиг любви. Он учил: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Но Он умер не за друзей, а за врагов, за палачей, за грешников всего мира. Голгофский крест таким образом стал апогеем божественной любви. Это случилось в окрестностях Алма-Аты, города, расположенного на горах. С горы спускался бензовоз. Но внезапно произошло несчастье, отказали тормоза. Автомобиль набирал скорость 100, 120, 150. За рулем два только начинающих жить юноши. «Прыгайте!» — кричали им из кабин водители обгоняемых и встречных машин. Впереди разворачивался автобус, битком набитый пассажирами. Шла группа детишек из детского сада с воспитательницей. «Если выпрыгнуть, жертв будет не сосчитать». И они приняли решение остаться. Мужественно управляя автомобилем, направили его в сторону городского парка. С бешеной скоростью бензовоз врезался в тополь. Раздался оглушительный взрыв. Со всех сторон сбежались люди. Языки пламени охватили место катастрофы. Их вынесли и положили рядом. Они лежали с обгоревшими лицами, устремленными к голубому небу, и как бы повторяли слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Возлюбленные, когда Бог поселился в человеческой хижине, Ему неоднократно предлагали покинуть ее. «Дьявол, пустыня, разбойники, толпа, сойди со креста!» — кричали безумные. Но не сошел Иисус с креста, чтобы нам не пришлось умирать, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников. Он умирает. На святом теле сплошные раны, глаза запавшие. Последние капли крови падают медленно на землю. Его предсмертная агония сопровождалась диким аккомпанементом насмешек и издевательств. И вот совершилось. Он умирал, говоря «совершилось». Он умирал под насмешки толпы, Он умирал всем прощая: «О, милость! Среди прощенных и ты!» Нет ни одна из земных философий и ни одна из житейских наук не объяснит благодати Голгофы, тех окровавленных рук.

совершилось спасение миллионов людей. В наши дни на подвиг свой он, конечно, смотрит с довольством. Нет, не напрасно он умирал. Не напрасно текла его драгоценная кровь. Она стала плодоносной почвой для посева благодати. Ликуют ныне ангелы, ликуют сами спасенные, и еще с большим удовольствием он будет смотреть на них в вечности. Но вместе с тем и скорбью омрачается лицо Спасителя. С высоты лучезарного неба он видит людей, блуждающих на краю пропасти неверия, в дебрях эгоизма, у бездны ада. Какая скорбь, какой траур царят тогда на небесах! Чуткое сердце Иисуса не может оставаться безучастным при виде стольких погибающих. Печалятся ангелы, снова горько плачет Христос. И люди вновь вбивают гвозди в руки и ноги Спасителя, пронзают его сердце. И снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Доколе, грешник, неужели ты будешь вот так стоять и глумиться над ним с книжниками и фарисеями нашего времени? Неужели совесть не осуждает тебя? В бессмертное плавание уходил первый капитан корабля нашего спасения. Его учению пророчили погибель, но на горизонте, на багряном фоне страданий рождалась заря подлинного счастья, будущего Царства Небесного. Пусть потрясает глубины нашего духа высота его страданий, высота его любви. Пусть поражает нас глубина его смирения. Пусть сам Дух Святой запечатлит в наших сердцах эту незабываемую панораму голгофского подвига. Если ты, дорогой друг, оценишь голгофскую жертву, будешь счастлив. Твое сердце наполнит мир. Твоя жизнь обогатится высокими мотивами, святыми идеалами. Ты получишь вечную жизнь и гражданство в Новом Иерусалиме. А он, герой Голгофского креста, пронзенные руки возложит на голову твою, благословит тебя и, вспоминая путь свой тернистый, на подвиг души своей будет смотреть с довольством».

0: Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем к радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит радиопрограмма «Уроки доброй вести».
1: Я знаю, что каждый из вас с нетерпением ждет дня своего рождения. Не правда ли? Ведь это день радости. Конечно же, каждый из вас в этот день получает чудесные подарки. Мама дарит что-то красивое, да и бабушка приготовляет сюрприз. Ведь это так приятно – принимать подарки. Когда получаешь подарок, ты очень радуешься. Но знаешь ли ты, что доставляет большую радость? Когда ты что-то отдаешь, ты намного счастливее, чем когда получаешь. Мы дарим подарки маме и папе, братикам и сестричкам, нашим друзьям, потому что любим их. Попробуй и ты это сделать. Тогда ты убедишься в том, что намного приятнее радовать других. Но лучше всего отдавать нечто Богу. Это приносит большее счастье. Ты помнишь, как Мария принесла в дар Господу прекрасное мира? Много лет назад Бог повелел израильскому народу построить храм, место, где евреи могли бы поклоняться Богу. Он дал Моисею указание, каким должен быть храм. Бог сказал: «Объяви израильтянам, чтобы они сделали мне приношение от всякого, у кого будет усердие, принимайте его. Вот что вы должны принимать от них: золото, серебро и медь, шерсти, кожи, елей, драгоценные камни и благовонные курения». Как вы думаете, много ли было людей, которые от всего сердца приносили дары для храма? О да! Все, кто любил Господа, принесли дары. Они принесли самое лучшее, что было у них. Они приносили так много, что Моисею пришлось их остановить, ведь они принесли больше, чем нужно было для храма. Этим народ показал свою любовь Господу. Почему они отдавали свои лучшие вещи с радостью? Потому что Бог сделал для них несравненно больше. Бог – самый большой даятель. Все, что мы имеем, это от Господа. И то, что мы даем, так ничтожно в сравнении с тем, что мы получаем от Него. Поэтому мы очень радуемся, когда можем дать что-нибудь Господу. А что мы можем давать? И как это сделать? Прежде всего, мы должны отдать Богу самих себя. Если мы являемся детьми Божьими, то давайте скажем: «Отец мой небесный, хочу быть полностью Твоим». Такой дар принесет Богу самую большую радость. Кроме этого, если мы любим Бога, то будем готовы давать и окружающим нас людям. Мы должны разделить и с другими самое лучшее из того, что имеем. Библия учит нас помогать бедным, ведь и их Господь любит. А готовы ли мы давать тем, кто возвещает Слово Божье? Добры ли мы к окружающим нас людям? Такие ли мы, каким был Иисус? Иисус Христос сказал: «Все, что вы даете ближнему во имя Мое, то есть из любви к Богу, то даете Мне». Как прекрасно отдавать что-то Богу, как это сделала Мария. Давая Господу, мы показываем, что любим Его. Мы должны больше и больше давать Богу, и это сделает нас еще больше счастливыми. Библия учит нас быть жертвенными. Если мы жертвуем что-то для других, значит, мы любим Иисуса. А Бог дает нам намного больше, чем мы можем попросить у Него. Он дает нам вечное счастье.

0: Книга Деяний апостолов. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Если мы получаем подарки, то очень радуемся. Чем больше дети получают, тем больше они радуются. Да и взрослые рады подаркам. Но Иисус Христос сказал людям: блаженнее давать, нежели принимать. Неужели я буду радоваться больше, отдав свою любимую куклу или машинку, чем тогда, когда получил ее? У меня был хороший друг. Он всегда радовался. Его лицо всегда сияло. «Ах, я так радуюсь, когда могу тебе что-нибудь подарить», — говорил он весело. Иногда он дарил мне книгу, иногда плитку шоколада, а иногда цветок. Он всегда носил что-нибудь при себе, чтобы подарить другим. Поэтому у него и было такое радостное лицо, и он много смеялся. Кто всегда хочет лишь получать, а не давать, тот очень быстро становится неблагодарным. Он не может радоваться из-за алчности. Будучи мальчиком, я выучил пословицу: чем больше он имеет, тем он больше хочет. Всю жизнь он только ропщет и бормочет. Так оно и есть.
1: Давайте представим себе такую картину. На улице стемнело, на темном небе светит луна. Бабушка отложила в сторону свою пряжу. «Дети, вы знаете, что такое веретено?» В старые времена женщины пряли шерсть при помощи веретена. Из шерсти они ткали сукно, из которого потом шили одежду. «Бабушка, расскажи нам что-нибудь, пожалуйста!» — просит малыш, который очень любит слушать бабушкины рассказы. «Ну, если так, то я расскажу вам один рассказ. Однажды князь верхом на лошади выехал на прогулку и встретил усердно работающего крестьянина. Тот пахал, напевая веселую песню. Князь спросил крестьянина о причине его радости. Может, он своей хорошей земле так рад? «Нет», — ответил крестьянин, — «я наемник и получаю 15 грошей в день». «Это немного», — заметил князь. «На такие деньги и прожить нельзя». «Ах, господин», — возразил наемник, — «если бы я все тратил на себя, то не знал бы, что делать с этими деньгами. 5 грошей мне достаточно. 5 грошами я оплачиваю свои долги и 5 откладываю про запас. И ты еще поешь: радость, радость непрестанно, будем радостны всегда, луч отрады Богом данный не погаснет никогда». «Да, господин, свои 5 грошей я еще делю со своими родителями, которые не могут больше работать. И из этих 5 грошей я еще покупаю все необходимое для детей, которые еще учатся в школе. Мои родители всем со мной делились. Я думаю, что и мои дети будут делить свой заработок со мной. И так у нас всегда есть за что благодарить Бога и есть что уделить другим». Услышав это, князь подарил крестьянину солидную сумму денег. Он понял, что означают слова «блаженнее давать, нежели принимать». Может, и вы хотите испытать это и сделать папе, маме, братьям, сестрам или друзьям какой-нибудь подарок. Обрадуйте-ка их чем-нибудь.
0: А теперь давайте вместе помолимся. Наш Небесный Отец, мы славим Тебя, потому что Ты велик и свят. Тебе отдаем свои сердца. Все, что мы имеем, Ты дал нам, поэтому мы Тебе отдаем всю нашу любовь. Мы очень рады, что можем дать что-то нашему дорогому Спасителю. Помоги нам никогда ничего не жалеть для Тебя. Аминь.

А вы знаете что? На свете живет множество разных видов муравьев, и все они замечательные существа. В поведении муравьев много умного. Муравьи – общественные насекомые, а это значит, что они живут сообществами, и эти сообщества-семьи прекрасно организованы. Некоторые муравьи работают в семьях охранниками или стражами. Один вид муравьев строит гнезда в стволах деревьев и охраняют их особые стражи, которых называют солдаты. Гнездо соединено с внешним миром узким проходом, и солдаты проводят всю жизнь, охраняя вход, закрыв его своим телом. Но самое удивительное в том, что у солдат пробкоголовых муравьев голова имеет такую форму, чтобы идеально закрывать вход. Голова солдата уплощена, как бы обрублена, и похожа на пробку. Солдат головой закрывает отверстие в коре, работая живой затычкой. Но еще удивительнее то, что хитиновое покрытие головы солдата особенно крепкое. Кроме того, оно слегка бугристое и по цвету точно такое же, как кора дерева. Полная маскировка. Солдаты пропускают в гнездо только тех муравьев, которые там живут. Муравей, возвращающийся в гнездо, должен особым образом постучать по дереву, и солдат узнает его по такому стуку и по запаху. Только после того, как солдат узнал в пришельце своего, его пропускают домой. Если дырочка в древесине слишком большая, муравьи закрывают ее похожим на бумагу веществом. Если и это не помогает, тогда несколько солдат становятся рядом и перекрывают вход сообща. Неужели может возникнуть мысль о том, что пробкоголовые муравьи появились в процессе эволюции? Могли ли они постепенно, в течение тысяч миллионов лет, изменить форму головы и ее цвет, чтобы замаскироваться среди древесной коры? В гнезде больше ни у кого нет таких голов, только у солдат. Почему только на них сказалась эволюция, а на других муравьях нет? Стражей создал такими Бог, который заботится о всем своем творении, даже о крохотных муравьишках.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
2: Библия. На протяжении многих веков это слово волновало людские умы и сердца, внушало трепет и поклонение пред чем-то высшим и непонятным. Но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень интересное и полезное для себя. Приоткроете тайну Слова Божия для вашей бессмертной жизни. Но вначале давайте послушаем одну из прекрасных христианских песен.

0: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день».
1: Так называется следующая тема из беседы Александра Васильевича Карева, которую прочитает Алевтина Носак.
0: В Евангелии от Луки, глава 11, стих 3, эта просьба звучит так: «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». После трех первых просьб о том, чтобы светилось имя Божие, чтобы пришло Царствие Божие, и чтобы воля Божия исполнялась на земле, как на небе, и вдруг такая незначительная просьба, просьба о насущном хлебе. Вот почему есть толкователи молитвы «Отче наш», которые никак не хотят допустить, что Христос учит нас молиться о такой малой нужде, как насущный хлеб, и притом в количестве только на один день. Эти толкователи говорят, что Христос учит нас молиться не о физическом хлебе, а о хлебе духовном, о пище для души. Но мы с полным правом можем просить у нашего Господа насущного хлеба и телесного, и духовного, ибо мы нуждаемся и в том, и в другом хлебе. Тело наше – это замечательный инструмент, которым пользуется душа, как пользуется музыкант своим музыкальным инструментом. И чтобы этот инструмент мог выполнять свою задачу, ему необходимо питание. Каждый инструмент требует хорошего за ним ухода. И наше тело, чтобы быть здоровым, требует ухода за ним и в первую очередь требует нормального питания. Величайшее значение в нашей жизни имеет здоровье. Здоровье является необходимым условием для нашего труда как для блага общества, так и для Царствия Божия. Оно является источником радости, бодрости и хорошего настроения. Здоровье помогает преодолевать все трудности жизни. Оно экономит наши материальные средства. Болезнь требует лишних расходов. Здоровье помогает нам быть независимыми от людей. Здоровье продлевает нашу жизнь, болезнь, наоборот, сокращает ее. Вот почему надо заботиться о своем телесном здоровье. А питание имеет для нашего телесного здоровья величайшее значение. Вот почему в молитве «Отче наш» есть просьба о насущном хлебе, просьба о питании для нашего тела. Но в эту просьбу входит и просьба о всем, что необходимо для нашего здоровья. В отношении питания нашего тела мы должны знать одну очень важную истину, а именно: недостаточно иметь пищу, надо еще уметь питаться ею. От несоблюдения режима питания происходит не меньше болезни, чем от недоедания. Прося Бога о насущном хлебе для нашего тела, будем помнить, что нам нужен и духовный хлеб, хлеб для наших душ. Духовным хлебом является Слово Божие. Так говорит сам Христос. Причем Евангелие от Матфея, глава 4, стих 4. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Этими словами Христос учит нас смотреть на Библию как на хлеб духовный, как на пищу для наших душ. Недостаточно иметь Слово Божие, надо питаться им. Наш духовный рост зависит от того, как мы питаемся Словом Божиим. Слово Божие – это такая духовная пища, которая может из духовных младенцев сделать духовных богатырей. Мы все должны стремиться к тому, чтобы из духовных младенцев превратиться в духовных богатырей. Как же нам питаться Словом Божиим? Прежде всего, нам надо научиться питаться самостоятельно. Мы знаем, что до известного возраста мы не питались самостоятельно. Нас питали с ложечки. Но как было бы странно, если бы мы теперь в нашем возрасте захотели питаться с ложечки. А между тем, есть много христиан, которые всю жизнь питаются духовно с ложечки, то есть той духовной пищей, которую они получают в собраниях от проповедников. Евнух царицы Эфиопской, сидя на своей колеснице вместе с проповедником Евангелия Филиппом, получил от этого проповедника прекрасную духовную пищу. Но вот Филипп исчез, и евнух остался один, без наставника. Но у него был духовный хлеб, книга пророка Исаии, и ему предстояло научиться питаться самостоятельно. Может быть, кто-либо из нас имеет одного только евангелиста – Матфея, Марка, Луку или Иоанна, но и книжечка одного евангелиста – это духовный хлеб, который может питать нашу душу, как могла питать душу евнуха книга пророка Исаии. Что значит питаться самостоятельно? Это значит читать Библию или Евангелие самостоятельно, наедине с Богом. Читать с молитвой, помня, что лучшим наставником является Дух Святой, о котором Христос говорит. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13. Вот наставник каждого из нас, верующих, Дух Святой.

Для питания имеет большое значение регулярность. Есть верующие, которые читают Слово Божие нерегулярно, лишь от времени до времени. Питать свою душу необходимо ежедневно, как ежедневно мы питаем свое тело. В нерегулярном питании нашего внутреннего человека кроется наша духовная слабость. Ежедневное подкрепление Словом Божиим своего внутреннего человека является священной обязанностью каждого христианина и каждой христианки. Многие христиане читают Слово Божие хаотически, то есть без всякого порядка. Надо приучить себя читать Слово Божие систематически, то есть в каком-то порядке. Самым лучшим порядком при чтении Библии является чтение главы за главой и книги за книгой. Такое чтение Слова Божия и будет систематическим чтением. Но кроме такого чтения, может быть чтение в свободную минуту одного, двух или трех стихов, которые могут оказаться прекрасным подкреплением для наших душ. Как часто подкрепляли нас такие короткие слова Евангелия, как «Не бойся, только веруй» или «Взирай на Иисуса». И, наконец, мы должны знать, что в Слове Божьем есть места особенно питательные. Это места, которые относятся ко Христу. Христос говорит о себе: «Я есть хлеб жизни». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 35. Вот почему Слово Божие является духовным хлебом, потому что оно полно Христа, хлеба жизни. И если мы будем питать себя каждый день Словом Божиим, мы будем питать себя хлебом жизни, Иисусом Христом. И тогда наша христианская жизнь будет полна здоровья и силы. Вот что означает просьба «Хлеб наш насущный дай нам на сей день».

Пред небом вы сказали твердо верую и добровольно стали в Божий стан. А где-то тучи, поднимая серые, готовит недруг искушений план. Он раздражен, что вы его оставили, в нем ненависть пылает и вражда. Но слава Богу, что святые правила пленили души ваши навсегда. И пусть приходит враг, как лев рыкающий, в бессильной злобе поднимая пыль, утешит верных голос ободряющий, любовью вечною тебя я возлюбил. Нанес врагу Спаситель поражение, его победы нас на труд зовут. Как хочется, чтоб жизнь после крещения вписала в небе светлую главу.

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу». Псалом 72, стих 24. «Изо дня в день, из года в год, моя вера доверялась мудрости и любви Божией, и я знаю, что и в будущем я буду верить не напрасно. Он никогда не удерживал от меня чего-то доброго, что Он обещал мне, и я уверен, что ни одно из Его слов не упадет тщетно на землю. Поэтому я доверяю себя Его руководству и на будущее. Я не знаю, какой путь мне избрать. Пусть Господь изберет для меня мое наследие. Но мне нужен совет и содействие, потому что обязанности мои тяжелы, а положение мое запутанно. Я ищу Господа так, как первосвященник обращался к Уриму и Тумиму. Совет непогрешимого Бога означает для меня гораздо больше, нежели мои собственные суждения или советы друзей. Славный Господь, Ты будешь руководить мною. Вскоре наступит конец. Еще несколько лет, и мне придется покинуть этот мир и уйти к Отцу. Но Господь мой будет у одра моего. Он встретит меня у врат вечности и неба. Он будет приветствовать меня в стране славы. Я не буду чужим на небесах. Мой Бог и мой Отец примет меня в вечную славу. Да будет слава Ему за то, что Он руководил мною здесь и некогда примет меня к себе. Аминь.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Невозможное прощение. Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. «Отче, прости им». Придя в концлагерь Равенсбрюк, где нацисты уничтожили около 50 тысяч женщин, освободители нашли измятый клочок бумаги с написанной на нем молитвой. «Господи, помяни мужей и жен не только доброй воли, но и злой. Но не помяни всех страданий, которые они причинили нам. Более же всего, помяни плоды, принесенные нами в этих страданиях. Наше братство, верность друг другу, наше смирение, мужество и щедрость, наше великодушие, возвращенное в этой беде. Пусть, когда наши палачи придут на Твой суд, все эти принесенные нами плоды будут прощением для них». Я не могу представить себе страх и боль, наполнявшие сердце несчастной женщины, написавшей эту молитву. И не могу представить необъяснимую благодать, которая привела к написанию этих слов. Она совершила невероятное, пожелала Божьего прощения своим мучителям. Эта молитва повторяет молитву Христа. После ложного обвинения, насмешек, избиений и унижений перед людьми его распяли среди двух злодеев. Вися истерзанным телом и задыхаясь на грубом кресте, Иисус должен был бы призвать суд на своих мучителей, жаждать Божьего воздаяния и справедливости. И тем не менее он вознес молитву, которая противоречила всем человеческим побуждениям. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Прощение, которое предлагает Господь, кажется невозможным. И все же Он предлагает его нам. По Его божественной благодати невозможное прощение дается даром. Как Божье прощение, которое казалось невозможным, изменило вас? Как мы можем помочь другим получить прощение во Христе? Боже, Твое прощение кажется невероятным. Испытывая боль, нам трудно представить, что такое возможно. Научи нас любить.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Ефесянам 5 глава 3 стих. Воля Божья, святая, угодная и совершенная, воодушевляет верующих жить, как здесь сказано, как прилично святым. И это выражение заслуживает особого внимания. Прежде всего, обратим наше внимание на суть слова «прилично». Смысл слова «прилично». В словаре русского языка Ожегова о приличии сказано так: «Правила поведения, принятые данной общественной средой, вежливость, благопристойность». Конец цитаты. Приличный – это подобающий, уместный. Существует такое выражение, как «приличный заработок» или «достаточно хороший». В Священном Писании слово «приличный» или «прилично» употребляемо неоднократно и связано с соответствующими действиями той или иной личности, как, например, принять кого-то прилично, повиноваться кому-то так, как прилично, одеваться прилично и так далее. Иногда это слово переведено с греческого на русский словом «сообразно». Например, в послании апостола Павла к Титу, 2 глава 1 стих, сказано: «Ты же говори то, что сообразно здравым учением». А в послании апостола Павла к евреям, 2 главе 10 стихе, оно переведено словом «надлежит». Если вы возьмете и поищете в словаре греческих слов смысл слова «прилично», вы убедитесь в том, что оно говорит нам о личности, бытие которой выделено среди других, заметно между другими. Конечно, мы не будем говорить о тех стандартах приличия, существующие в этом мире. То, что раньше считалось неприличным, теперь провозглашают громогласно. То, что раньше было постыдным, теперь считается благодетелью. То, что раньше считалось пороком, теперь элементарным правилом поведения.

бездушное, ограничивающее бытие человека, ущемляющее жизнь человека, уводящее человека от приятности, величия, красоты, привлекательности и так далее. Вы часто можете услышать то, что верующие, следуя правилам приличия, учрежденных Богом, являются отсталыми, старого покроя людьми, немодными, несовременными, некрасивыми и даже отвратительными. Но когда мы читаем Слово Божье, оно нас призывает к красоте, гармонии, порядку. Ибо сам Бог есть Бог гармонии, порядка и красоты. Интересно знать, что в послании апостола Якова, 1 главе, 11 стихе, сказано о кратковременной красоте травы. В данном случае слово «прилично» в оригинале имеет смысл «красоты». Красоты, конечно, внешней. Существует неправильное мнение, провозглашающее о том, что якобы для Бога важна внутренняя красота человека, а его внешняя красота не важна, и что Бог на внешнюю красоту совершенно не обращает никакого внимания. С этим трудно согласиться, и об этом будем говорить в следующей беседе. Но сегодня обратим наше внимание на то, что Бог есть Создатель и внешней красоты. Внешняя красота. Посмотрите, в созданный Богом мир, красив ли он? Посмотрите, сколько прекрасных картин написано художниками, вдохновленными делами великого Творца. Что за картины? Душа замирает в созерцании. Удивительно красивые ландшафты, созданные Богом. Стоишь на горе, и глаз не отводишь от волшебных, как в сказке, расселяющихся внизу видов. Красиво, очень красиво. Также вспомните и то, что однажды Господь Иисус Христос сказал о полевых лилиях, которые одеты небесным Творцом великолепнее, чем Соломон во всей своей славе. Евангелие от Матфея 6 главы с 28 по 29 стих. Не только неживая природа, и растительный, и животный мир являются свидетелями небесного художника, но даже и человек. Конечно, не все из людей внешне красивы, но я не думаю, что Бог, создавший человека, создал его безобразным. Помните, что даже люди с красивыми чертами лица и осанкой бывают настолько обезображены грехом, что их трудно узнать. Бог не отвергает внешнюю человеческую красоту, ибо в Священном Писании упомянуты некоторые личности, которые были весьма красивые. И если Слово Божье вспоминает их внешнюю красоту, то это не напрасно. Например, о Сауле сказано так: «Саул молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его». 1 Царств 9 глава с 1 по 2 стих. Слова Самуила «Видите ли вы, кого избрал Господь?» адресованные народу, говорят о многом, и в том числе о внешности Саула, на которого было приятно посмотреть. Многих волнует вопрос: а как же внешне выглядел Господь Иисус Христос, когда Он был на земле? Был Он красив или некрасив? Был ли Он прекрасен по своей внешности? Евангелисты, хотя и видели Господа Иисуса Христа своими физическими глазами, ничего не говорят о Его внешности. Художники же изображают Иисуса Христа человеком лет 30, с привлекательными, немного грустными чертами лица. Кажется, что замысел и воображение художника находит в нашей душе отклик. Трудно сказать, почему Святой Дух побудил автора Ветхого Завета написать о том, что, например, Иосиф внешне был очень красив, Бытие 39 глава 6 стих, или о Моисее, который был прекрасен, Деяния апостолов, 7 глава, 20 стих, послание апостола Павла к евреям, 11 глава, 23 стих.

стих, а о Христе нет никаких данных. И все же при этом не будем забывать о том преображении на горе пред учениками Петром и Яковом и Иоанном. Там, на горе преображения, о преображенном Господе Иисусе Христе, сказаны таковые удивительные слова: «И просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет». Евангелие от Матфея, 17 глава, 2 стих. И это не был блеск, но сияние. Красота не блестящая, а сияющая. А на острове Патмос увидел Иоанн Богослов в духе Христа, в новом образе. Читаем об этом так: «И, обратившись, увидел посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченного в парир и по персям, опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих». Откровение Иоанна Богослова, 1 глава с 12 стиха по 15 стих. Конечно, о Христе, воплощенном у пророка Исаии, читаем как о личности без вида и величия, Исаии 53 глава, 2 стих. Но это не дает нам права исключать видение Иоанна, где он видел прекраснейшего из сынов человеческих, Псалом 44, 3 стих. Итак, вышеупомянутые примеры ясно говорят нам о том, что хоть внешняя красота, приходящая и уходящая в природе и бытии всякого человека, она все же не исключена из страниц Священного Писания. А если это так, то играет ли она хоть какую-нибудь роль в жизни тех, о которых сказано: «Живите, как прилично святым»? И вот об этом мы будем говорить с вами в нашей последующей беседе.

0: Дорогие друзья, в течение этого часа на нашей волне вы услышите проповедь Михаила Голубина и после нее, через 45 минут, страничку о Боге, о вере, о церкви.
1: Как-то у моего друга в семье было очень шумно, дети игрались, достаточно шумно. И родители сделали замечание: дети, тихо. Они говорят: мы играемся, играйтесь тихо. Говорят: а у нас собрание. Тем более, если вы в собрание играетесь, то нужно тихо. Они говорят: а у нас членская. Друзья, у меня такое ощущение, что как будто у нас членская идет. Вчера я обещал, что мы будем сегодня исследовать такую область загадочную в человеке, как область воображения. А вообще, как вы думаете, воображение – это что-то наследованное в результате греха, или это все-таки Божий дар? Что такое воображение? Божий дар. Вот как я вчера все считал Божьим даром, да, так и сегодня я считаю, воображение – это Божий дар. Но так как люди не умеют правильно пользоваться своим воображением, это часто их заносит в разные стороны. И два таких инструмента, которые использует дьявол чаще всего для того, чтобы взвинтить наше воображение и через это блокировать разум и сделать нас отвлеченными от реальности. Два инструмента, два оружия – это мечтательность, розовые очки воображения, и мнительность – это черные очки воображения. И в эти две крайности часто людей заносит, причем независимо, верующий он или неверующий. И молодежь очень сильно этому тоже подвержена, просто поверьте, из общения с молодежью. Много очень личных общений, личных таких бесед. Молодежь этим сильно страдает. Область воображения, она настолько неуравновешена, что они не знают, что вообще с ней делать. И даже многие не считают мечтательность вообще чем-то страшным. Кстати, существует такая поговорка, вы, наверное, о ней слышали: мечтать не вредно. Я хочу ее дополнить: мечтать не вредно, мечтать опасно. И всю свою проповедь я буду доказывать это утверждение, что мечтать на самом деле, оказывается, это не так-то и безобидно. Кстати, вам как лучше мечтается, по утрам, вечером, после обеда? Как лучше мечтается? Точно, на ночь хорошо мечтается. Никто не мешает, никто не смотрит, никто не отвлекает. На ночь лег и погрузился, и улетел перед тем, как заснуть. Итак, друзья, что же такое мечтательность? Мы, конечно, коснемся таких вопросов: манит сердце мечтою, ввысь небес голубая. Мы коснемся этого вопроса. Не, я ничего разрушать не буду, я продолжать буду дальше петь эту песню. Я просто покажу, насколько наш лексикон бытовой отличается от библейского. И первое, что я хочу отметить, что в Библии о мечтах говорят в негативном смысле о мечтательности. Нету ни одного даже нейтрального, чтобы мечтать о небе или еще что-нибудь нейтрального такого, или положительного, тем более. Все семь текстов, я считаю, последние 13 написано: не мечтайте о себе. Сейчас будет очень сложная мысль, но я думаю, что у меня будет таких немного в проповеди. Я начну с этой сложной мысли. Римлянам 12 глава учит нас о том, как Богу служить разумно. И в то же время она показывает, эта глава, что мешает нам служить Ему разумно. Итак, начинается Римлянам с разумного служения. И дальше написано в третьем тексте: «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно». А в 16 тексте написано: «Не мечтайте о себе». То есть, когда мы запускаем свой механизм воображения, начинаем что-то себе приписывать, какие-то картины рисовать в служении Богу, и в этих картинах мы, возможно, даже купаемся в тщеславии или еще что-то себе приписываем. Друзья, это неразумное служение. Это тренировка. И все это для того, чтобы как-то самореализоваться, например, да? И для того, чтобы оставить какое-то имя или еще что-нибудь, то это того не стоит. Это вообще это неразумное служение. Если я запустил область воображения, начал рисовать картины. Друзья, мечтательность на самом деле является инструментом, как нас выбивать из рассудительности. Вообще, воображение – это хорошая вещь, и мы о ней коснемся ниже. Но воображение всегда должно находиться под контролем разума. Как только воображение выходит из-под контроля, оно начинает со своим обладателем творить самые страшные, невероятные вещи. Я хочу показать на примере из личного переживания, насколько сатана сумел в моей жизни. Был такой момент, когда он просто заблокировал рассудительность путем подпитки воображения, именно этой самой мечтательности. Все началось с безобидного такого момента. Я пришел на работу, я еще был совсем юный, сразу после учебы я устроился на работу в налоговую службу. Я себя иногда утешал, чем меньше попроверяешь, тем меньше людям горя доставишь. Вот, и иногда мог себе позволять отвлекаться где-то. И вот смотрю, у коллеги моего по работе лежит на столе книжка с очень ярко выраженным названием, и прям захотелось ее открыть, и просто хоть вот, чтобы глаз у меня упал на какой-нибудь просто текст из этой книги. Я просто ее взял, повертел, открыл, и мой взгляд упал на один абзац. Я этот абзац полностью прочитал, он интересный показался. Мне захотелось узнать, а что ж там дальше с ним было, с этим парнем. Раз, потом еще абзац один, потом еще, потом еще. Потом не заметил, как я вообще увлекся этим. Там что-то приключенческое такое было. Там все было. И детектив, и роман, там все вместе. И, в общем, настолько увлекся, что я уже не мог остановиться. Я решил на начало уйти, посмотреть, что этому предшествовало, чтобы понять, как вот он к этому пришел. Открыл начало, все прочитал. Когда закончился этот день, это был четверг, я на следующий день в пятницу шел на работу с определенным желанием узнать, что там было дальше, чем все дело закончилось. Страшно интересно, чем там все дело. Все-таки он победил эту мафию или не победил? И, в общем, я в пятницу прихожу на работу, опять беру эту книгу и читаю. Друзья, я зачитался так, что уже рабочий день к концу, вот, хотя он был оплачиваемый. День к концу подошел, и вы знаете, я обнаружил, что я не могу идти на собрание. Я уже верующий человек. Кроме того, я за кафедрой стою. Ладно, юнец, но тем не менее я стою за кафедрой. И я не смог пойти на собрание. Знаете почему? Не потому, что мне было стыдно идти на собрание. Хуже намного. Намного хуже. Мне показались наши собрания скучными и неинтересными на фоне вот всего того, что там красочно описывалось. А по сути, автор этой книги передал свои сказочные воображения читателю и взвинтил его область воображения. Я тогда еще не искушенный, не знал силу запущенного воображения, когда человек улетает в какую-то мечту, он живет этими несуществующими картинками, небылицами, пребывает в этом фантастическом иллюзорном мире, он отвлечен от реальности, она ему неинтересна, эта реальность, и он не хочет оттуда выходить из этого мыльного пузыря своего воображения. Это сила мечтательности. Я вам показал на практике, проиллюстрировал, насколько сатана может, используя свои вот эти инструменты, заблокировать рассудительность, взвинтив эту самую область воображения. Итак, друзья, что же такое мечта? Давайте попробуем разобраться с этим понятием. Хочу сделать важную все-таки здесь остановку. Я не столько буду говорить о мечтах, сколько о феномене мечтательности. Это не одно и то же. Мечта и мечтательность, хотя очень близкие понятия. Мечта – это уже конкретная картина, которая вьется в твоем воображении. Мечтательность – это уже именно тот процесс, который проходит в твоем воображении. Я больше даже делаю ударение на мечтательности. Что же такое мечта? В Псалме 72, 20 текстом читаем: «Как сновидения по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Библия сопоставляет мечты с миром снов. Что между ними общего? Кстати, кто знает английский? Do you speak English? Кто знает английский? Кто? I speak English very little, very bad. Насколько я знаю, слово «мечта» в английском языке, слово «dream» переводится и как «мечта», и как «сон». Мечта и сон. Это родственные понятия. Когда рассудительность, рассудок, разум человека в каком-то находится блокированном состоянии, он не контролирует, что там происходит, и запущена область воображения. А во сне и в мечтах эта область воображения в очень активном состоянии находится при пассивности рассудительности. Кстати, в Иуде 1.8 написано так: «Так точно будет и с всеми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Кстати, вот в греческом варианте здесь слово «мечтатели» переводится как «грезящие во сне». То есть мечта и сон – это очень родственные понятия, и что между ними общего? Воображение запущено, рассудительность отключена. Я бы еще сравнил мечтательность с художественным фильмом, где автором сценария являюсь я, режиссером-постановщиком являюсь я, в главной роли снимаюсь только я, и главным телезрителем и единственным являюсь тоже только я. Вот это «я» – это как раз-таки и та самая разгадка, как определить, что моя мечтательность наносит ущерб моему состоянию. «Я». Я мечтаю о себе. Не случайно в Библии говорится «не мечтайте о себе». Вообще, друзья, мечтать о другом человеке невозможно. Даже когда кто-то мечтает о половине своей, то он мечтает о себе. Он мечтает о ком-то, да, на самом деле он мечтает о себе, чтобы ее заполучить. Невозможно мечтать за другого человека. Ну вот, например, захотел бы я помечтать вот за Женю, да? Вот как он там купил новую машину. Ай, как хорошо, он едет на новой машине. Ты в этих мечтах, как он едет на новой машине. Но это невозможно. Можно мечтать только о себе. Где в главной роли, где в центре внимания, где все крутится вокруг «я», вокруг твоих интересов. И, в общем-то, эти интересы, они связаны с двумя стихиями. Это похоть плоти, вокруг своих удобств, комфорта и страстей, и вокруг гордости житейской, самолюбия, тщеславия. В общем-то, вот эти две стихии там задействованы в области мечтательности. Вот я сказал про это слово «я». Как человек может рисовать эти картины в своем воображении и из-за этого падать? Помните, когда апостол Петр, услышав предсказание Христа, что все его оставят, говорит: «Даже если все тебя оставят, то я тебя не оставлю. Даже если все, то я тебя не оставлю». Я сейчас сидел на скамейке и подумал вот о чем. А ведь эта фраза очень сильно похожа на фразу Иисуса Навина, который передал примерно ту же самую мысль, что даже если вы все не будете поклоняться Богу единому и будете поклоняться богам, а я и дом мой все равно будем поклоняться Господу. Друзья, слова эти похожи в чем-то, похожи по смыслу, но позиционно это разные вещи по своему содержанию и сути. Иисус Навин, он как бы заявил о своей верности и о своих позициях, что ваше мнение толпы на меня не повлияет. Я по-прежнему буду поклоняться и служить единому Богу, даже если ваше мнение изменится. Он этим самым вызвал у них интерес, аппетит к верности. Но когда Петр сказал примерно то же самое, даже если все тебя оставят, а я тебя не оставлю, то это заговорило в нем гордая плотская натура на почве верности, на почве подвига во имя Христа. Кстати, друзья, в одной из брошюр нашего братства, старенькая статья есть такая, может быть, кто-то читал «Не мечтайте о себе». И там брат рассказывал о том, как он перевозил литературу в годы гонений. Помните, да, я вкратце напомню этот случай, этот пример. И вот он, значит, в поезд заходит со своими чемоданами, с этой литературой, а там сидит представитель милиции. Он думает: ну все, сейчас меня возьмут, арестуют. И он подумал: так, что же делать? Если я в проходе оставлю, он запнется и скажет: ты что там, кирпичи возишь? Ну-ка, открой, я посмотрю. Вот. А если поставить на третью полку, то это тяжело, он тоже увидит, что мне очень тяжело, и тоже может заподозрить, там что-то не то, там не белье, наверное, лежит. И вот он, превозмогая свою усталость, из последних сил закидывает подальше свои чемоданы, сел и ожидает, что что-то сейчас будет. А милиционер вышел из купе и зашел в соседнее, там, где сидел еще один сотрудник. И вот он переживает, что сейчас будет, что сейчас будет. И в своих переживаниях он стакан к стене, ухо к стакану, и слушает, о чем они там разговаривают. И вот до него долетает отчетливая фраза: ну что, будем на такой-то брать? А это значит через одну. Еще будет одна мелкая станция, и потом будет крупная, на которой они собираются брать. И вот он думает: ну что, вот на этой мелкой станции сейчас быстро выбежать. И вот он там стоит, сидит и сам с собой там торгуется, что делать, что делать. Господи, ну почему? У меня еще дом недостроенный, давай потом. Ну почему вот сейчас? Ну так не кстати, так не вовремя вообще, это тюрьма. И вот он сидит, переживает. И он все-таки не вышел на этой мелкой станции. И на этой большой, следующей станции он увидел, как эти два милиционера ведут преступника. И все, они провели мимо него, у него все в душе успокоилось, и он задумался, что у меня это было за состояние. И вы знаете, он подверг свое состояние анализу, и его размышления и воспоминания ушли в прошлое, в детство, где он мечтал пострадать за Христа. Друзья, кто мечтал пострадать за Христа в детстве? Читая какие-нибудь истории, литературу, книжки. Вот нас двое, да, уже? Трое, четверо, пятеро, все. Друзья, оказывается, я не один, кто мечтал пострадать за Христа. Друзья, оказывается, даже эта вещь не безобидна, потому что, когда мы используем библейский язык, библейский лексикон, и говорим о мечтательности, то оказывается, даже на самой благовидной почве можно все-таки поставить свою гордую натуру в центр внимания и там утешать себя, какой ты герой, какой ты подвиг и как ты за Христа смело страдаешь. И это все не безобидно. Но это уже более тонкие формы. Давайте немножко определимся в понятиях. Так все-таки, можно ли говорить о, ну, допустим, я мечтаю устроиться на нормальную работу. Я мечтаю окончить высшее учебное заведение. Я мечтаю обновить свою машину. Я мечтаю закончить эту книжку на следующей неделе. Можно ли так говорить? Манит сердце мечтою ввысь небес голубая. Как вам вопрос? Философский вопрос, кто-то думает. Сложный вопрос. Друзья, он, в общем-то, не очень-то и сложный. Просто мы должны иметь в виду, что библейская терминология, она часто отличается от нашей бытовой. И я хочу даже это показать на примере. Однажды, лет 5, может быть, назад, я задал вопрос одному опытному богослову в нашем братстве. Я задал ему вот такой вопрос. Скажите, вот мы часто поем про тернистый путь. «Шествуя к небу дорогой тернистой». Много стихов про тернистый путь. А вообще мы правильно поем или нет? Он говорит, ну да, как бы это ж... тернистый путь, устоявшееся выражение. Я говорю, ну а я в Библии читаю три места, три текста, которые говорят о тернистом пути, и все в отрицательном смысле. В книге Притчи и Иосии говорится о тернистом пути, и нету ни одного случая в Библии, чтобы о тернистом пути говорилось в положительном смысле. Когда он выслушал эту версию, говорит, меня очень легко убедить в этом случае. Если Писание говорит о тернистом пути негативно, то значит и я также думаю о тернистом пути, если так говорит Писание. Но, друзья, мы ничего не ломаем, потому что лирический язык, язык поэзии, он все-таки отличается иногда от библейского языка, и поэтому я тоже смело пою с дерзновением «Шествуя к небу, дорогой тернистую», понимая, что автор имеет в виду путь скорбей. Но в Библии это называется по-другому. Узкий путь, путь скорбей – или как-то по-другому, но не тернистый. Поэтому, друзья, мы должны просто это иметь в виду, что иногда наш бытовой или лирический язык, он может не совпадать с библейским. Но если в узком библейском смысле, в нашей русской синодальной Библии, слово «мечта» везде в отрицательном смысле. И я думаю, что вы поняли, о чем вообще идет речь. Итак, друзья, на какой почве произрастает или... как бы вот этот цех, да, воображение – это цех, где выковывается мечта, мечтательность. И там работают три самых важных производителя. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Христос, говоря вот о похоти плоти, он в Нагорной проповеди эту область немножко приоткрывает и говорит: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Это область воображения. Оказывается, Христос, он указывает, проливает свет на эту область и говорит, что она ему не безразлична. То, что делает человек в своем воображении, Бог на это не закрывает глаза. Для него это имеет значение, для Бога. То, что проделывает человек в своих мечтах, в своем воображении. И Бог конкретно называет это грехом. По результатам опросов социологов и психологов оказалось, что на измены и на разрушение семьи влияет больше всего и чаще всего область фантазии. Я выписал цифры: 66 представителей мужского пола и 56% женского пола, они допускают себе какие-то вещи в фантазиях. И это становится причиной для разрушения семьи. Не то, что не сошлись, не то, что там поссорились, а чаще всего разрушение семьи на почве именно фантазии в большинстве случаев. Значит, эта область очень сильная и небезопасное. И даже поражение юношескими грехами, она тоже напрямую связана именно с этой областью, если она находится не под контролем и выходит из-под контроля. Похоть очей. Когда-то в далекие 20-е годы компания Генри Форда решила выпустить рекламу с новой моделью своего автомобиля. Они, значит, расписали характеристики, сколько лошадей, комфортность, все характеристики этой машины, которые должны были заинтересовать общество покупать эти машины. Но почему-то эта широкомасштабная реклама не сыграла существенной роли. Это не повлияло на процесс продаж. Тогда они обратились к психологам. Скажите, что в нашей рекламе неправильно? И они им подсказали: видите, вы вообще неправильно рекламу оформили. Уберите вообще все цифры с этой рекламы. Поставьте свою машину на задний план, на передний план изобразите там какую-то мисс, которая бы там облокотилась на эту машину, и увидите, что будет. Когда они поменяли рекламу и сделали именно ее такой с подсказки психологов, то продажи на десятки процентов сразу возросли. Они им сказали: вы обращаетесь к области разума, а люди разучились думать. Им нравится воображать. Обратитесь к этой области воображения и увидите эффект. Друзья, эффект был потрясающим. И эти вещи о чем-то говорят, друзья. О том, что человек находится в порабощении своего воображения и дает этому очень много места. С древних времен люди требуют хлеба и зрелищ. Просто сменяется площадка этих зрелищ. Если раньше был древний Колизей, то сегодня современный домашний. И вообще дьявол дает способность авторам, этим всем режиссерам, захватывать воображение зрителя. И бывает, что зритель настолько отвлечен от реального мира, живет какими-то мыльными операми, этими фильмами, вместо того, чтобы жить своей жизнью. И очень много людей отвлечены от реальности. Кто знает, кто такой Стив Джобс? Наверное, многие. Покойны уже. Apple, создатель Apple. На момент его умирания его компания насчитывала капитал в $350 миллиардов. Этот человек когда-то сказал: я не хочу быть самым богатым на кладбище. Но он сейчас на кладбище. Рак, по-моему, поджелудочной железы. И он очень много размышлял перед смертью о смысле жизни, о деньгах. И немногие люди прочитали его предсмертные размышления. Хотя он является кумиром бизнеса. На него ориентируются. Его изучают. Его успех для всех ошеломляющий. Но мало кто уделяет внимание его предсмертным размышлениям. И вот в своих предсмертных размышлениях он сказал одну такую важную вещь. Люди, ваша жизнь очень короткая. Проживите ее своей жизнью. Не смотрите в эти фильмы. Это сказал Стив Джобс, светский человек, кумир бизнеса. Не смотрите в эти фильмы. Не прожигайте свою жизнь зря, она очень короткая. Не надо свои чувства отдавать актеру или этой картине. Не надо туда вкладывать, это все иллюзия. Там просто кто-то за деньги плачет. Там за деньги вас рассмешат. Там за деньги повлияют на вашу область воображения так, чтобы вы находились в этой картинке и не выходили из нее. Там все сделают красиво за деньги. Кстати, вы знаете, друзья, сколько стоит графика голливудского фильма? Одна секунда графики голливудского фильма стоит десятки тысяч долларов. 2 секунды этой графики примерно стоят столько, сколько стоит ваш дом, в котором вы живете. 2 секунды стоимость вашего дома. Это для того, чтобы мы примерно понимали, насколько человечество вкладывает в бизнес, в киноиндустрию. Для чего? Для того, чтобы поразвлекать свои очи. Для того, чтобы побыть, отвлечься от реальности, как они говорят, расслабиться и побыть в другой картине, несуществующей. И человек в этом испытывает какое-то удовольствие. Я выписал себе данные по 2012 году. По некоторым данным, объем кинорынка в мире превысил $120 миллиардов. А на виртуальные игры в мире вообще было в том же году израсходовано, по официальным данным только, свыше $65 миллиардов. И эта цифра растет чуть ли не с геометрической прогрессией. Это о чем говорит? О том, что люди вкладывают в глаза. чтобы запустить эту область воображения и побыть там, в этих картинах. На сегодняшний день очень многие люди, молодежь и даже христианская молодежь, к большому сожалению, поражены этими отвлеченными картинками, из которых они не могут выйти. У кого-то фильмы, у кого-то игры виртуальные, но они там. Я тоже попадал в эти ловушки, друзья, и эти игры начинали сниться. Немножко отступлю от самой темы о мечтательности, скажу чуть-чуть об играх виртуальных. Когда я увлекся этой вещью, где-то, может быть, пару недель, и потом я уже просил Бога об освобождении, опять же, это было в юности. Потом я спрашивал у одного компьютерщика, которого готовили с детства на хакера: «Ты знаешь об этой игре?» Он говорит: «Да, знаю». «А ты в нее играл?» «Да, я в нее играл». Потом я покаялся и оставил все. «А что ты вообще можешь об этой игре сказать?» Он говорит: «Я вращался среди вот компьютерщиков, игроков, профессионалов, и они мне рассказывают, что там на высших уровнях в этой игре. Поначалу это все какие-то безобидные, казалось бы, стрелялки. Ходишь там, жизни какие-то собираешь, убиваешь монстров. Потом второй, третий этаж, четвертый, и уходишь на какие-то уровни сложности. А там уже, куда не каждый дойдет, начинаются чисто апокалиптические заставки кощунственного содержания с поношением Христа. Знает ли человек, который садится за первый уровень сложности, чтобы поиграть в эту стрелялку, что там его ожидают опошляющие его сознание и мышление кощунственные заставки, противные Христу, издевающиеся над Христом? Об этом мало кто знает. Но разработчики-то игры знали, зачем они это делали и к чему привести игрока, к какому состоянию. Значит, у них есть определенная цель, не просто поразвлекать и продать. Значит, у них цель какая-то поглубже стоит за всем этим. Друзья, мир воображения, он небезопасный. Да, воображение создал Господь, но когда оно выходит из-под власти разума, то получается из этого очень что-то страшное. Многие, даже современные мужчины, погружены в спорт. Они бесконечно смотрят, кто там больше забьет, чья команда выйдет вперед, чемпионат мира по футболу. И, к большому сожалению, молодежь сегодняшняя может даже знать лучших игроков мировых больше и лучше, и их данные, и сколько они забили голов, чем, например, какой-нибудь текст из Священного Писания, всем известный, где он расположен и находится. И это проблема нашего времени, большая проблема. Моя бабушка стояла в очереди, и она услышала, как люди жаловались, как в стране все плохо, экономика рушится, вот, все плохо. И бабушка уже не выдержала, она у меня верующая, но такая, иногда она не может смолчать, и говорит: вот вся страна сидит перед телевизором и кричит: гол, гол, вот поэтому все голые и голодные. Надо чуть-чуть к реальности, надо немножко отвлечься от всего того, что вы там смотрите, гол, гол кричите. Итак, друзья, все это доказывает, насколько современный мир отвлечен от реальности. Я не понимаю ту мать, у которой есть дети, и которая тратит свои чувства на какие-то мыльные оперы для того, чтобы жить несуществующими картинами, и она переживает, как же там дальше, в следующей серии, как же там у них там все сложится. А это просто игра актеров. Это просто кто-то придумал. И за это очень много заплачено. А человек отвлекается от своей собственной реальной жизни, от своих детей. Она свои чувства должна посвящать мужу. Она свое внимание должна посвящать детям. Мать, где твои чувства? Где твои мысли? В каких операх? И, друзья, гордость житейская. Вообще, откуда взялась эта гордость житейская? Откуда вообще взялась мечтательность? Мы читаем сообщение в 14 главе Исаии, где описывается извечное состояние так называемого Люцифера, денница, сын зари. И вот что мы о нем читаем у Исаии. «А он говорил в сердце: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Это мечта. Друзья, еще человека не было, а уже мечтательность была во вселенной. И эта мечтательность привела к падению этого херувима осеняющего. Друзья, а теперь какую вы видите связь с падением человека? Он сказал: «Буду подобен Всевышнему», и упал. А потом он пришел в Едемский сад и сказал человеку: «Вы будете как боги». Тот самый, который в этом не устоял, он использует ту же самую модель своего падения для того, чтобы довести безгрешного человека тоже до падения с помощью воображения. Вы будете как боги. Ему удалось заблокировать рассудительность человека и раскрыть, взвинтить его воображение и довести его до падения через область воображения, мечтательности. Друзья, дьявол настолько хитер, и у него настолько подготовлено для человечества много вариантов, как человека увлечь или отвлечь от реальности, что мы даже себе этого не представляем. Помню, мы с семьей читали много лет назад книгу, где один индус, который практиковал медитацию, в общем, восточную, он практиковал ее и очень успешно. И долгий путь у него был ко Христу. Он обратился к Богу. И я вот запомнил очень ярко один фрагмент, мне врезался в память. Там очень яркое свидетельство его обращения к Богу. И вот он стал трудиться среди наркоманов. И оказывается, выслушивая исповедания наркоманов, он пришел к поразительному выводу. Они рассказывают о тех планетах и тех мирах, в которые они уходили через укол, в те самые миры, в которых он был с помощью медитации. Он понимал их, о чем они говорят, потому что он там был. То есть, друзья, за всем этим стоит общий автор. Для западного мира он преподнес иглу. Для восточного мира он преподнес медитацию. Для всей молодежи современной он преподнес виртуальные игрушки. Отвлекать от реальности, от Бога, от вечности. Завлечь куда-то в сторону, туда, фантазии, иллюзии, воображения, несуществующие, небылицы, сказки. Туда, все туда. Вот, друзья, и это его прием. Но для тех, кто всего этого боится, конечно, неприемлемо вообще в христианской среде говорить о наркотиках. Это вообще не наша тема и даже не должна именоваться. У дьявола есть один коварный сюрприз, и о нем очень мало кто думает, и мало кто понимает, что в этом есть серьезная опасность. Это мир мечтательности. Когда человек уходит в мир иллюзий с помощью обыкновенной своей какой-то мечтательности, рисуя картинки, несуществующие. Значит, у Экклесиаста, мне понравился такой текст однажды, он врезался в мою память и является одним из моих любимых. Вот в эту тему как раз. «Лучше видеть глазами, нежели бродить душою». Экклесиаст 6.9. «Лучше видеть глазами, нежели бродить душою». Друзья, где наша душа бродит? Когда мы ложимся спать? Когда мы просыпаемся, когда идем по улице, где моя душа бродит? На месте ли она или где-то там, в рекламе, или по сторонам, или еще где-то? Где моя душа? Не бродит ли она? Значит, вопрос такой, как воспринимать безобидные мечты? Ну, например, в плане служения. Я уже немножко выше коснулся этого. И все-таки, друзья, вот на почве служения могут быть какие-то мечты. Ну, например, вот Библия говорит, кто епископство желает, доброго дела желает. В Библии есть свои слова, и они более удачные, чем мы ими пользуемся. Но она не говорит, кто о епископстве мечтает, о добром деле мечтает. Так не написано. Еще Библия использует такие слова, стремиться к цели, стремлюсь к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Но она не говорит, или Павел не говорит филиппийцам, я мечтаю о почестях во Христе Иисусе, к цели стремлюсь. Желать, планировать, ставить цели, определять задачи, вот наши слова более удачные. Хотя, если кто-то скажет, я мечтаю, я лично придираться к нему не буду, понимая, что он имеет в виду. Друзья, библейский пример. Когда человек мечтал о чем-то хорошем. Помните такого человека по имени Варух? Кто помнит Варуха? Где о Варухе упоминается? В книге Иеремии. 45-я маленькая глава нам рассказывает про этого человека. И Бог говорит Иеремии, скажи Варуху, что ты просишь себе чего-то великого, не проси. Вот тебе вместо награды будет твоя жизнь. По всей видимости, у Варуха были какие-то глобальные мечты, касающиеся его народа. И он хотел реализовать свои важные программы, которые бы принесли пользу обществу. Но Бог не запланировал этого человека использовать для какой-то высокой цели и предназначения. Но Варух как-то вот погрузился в эти мечты и хотел реализовать глобальный план. Но Бог сказал, ты просишь себе великого. Но он-то хотел для народа, ты просишь себе великого. Оказывается, друзья, даже на самой безобидной, прекрасной почве можно все-таки размечтаться. И это плохо. Итак, последний вопрос, который я задаю, потому что вы устали. Так зачем же человеку нужно воображение, если эта область такая опасная? Кто как думает? Зачем человеку нужно воображение? Создавать что-то новое. Друзья, Бог нас создал творческими. Бог нас создал креативными, каждого из нас. И если мы подавляем эту креативность и вообще отключаем мир воображений, то мы потихонечку превращаемся в каких-то роботов. Так нельзя жить. Бог нас создал такими, и у нас есть эта способность воображать. И когда она прекрасно используется на благо, это может стать мотиватором для новых идей и творчества. А в служении это просто необходимо. Когда-то люди мечтали, чтобы телега поехала сама. Генри Форд зашел в свой сарай, долго-долго там находился, вечерами, ночами со своей женой, которая держала керосиновую лампу окоченевшими руками. И вот однажды его телега выехала из сарая без лошади. Когда-то люди мечтали, чтобы телега поехала без лошади, и кто-то эту идею реализовал. Человек создан так, для того, чтобы творить, для того, чтобы создавать. И когда наше воображение находится на службе у рассудительности, у разума, тогда она на службе у Бога. Если она выходит из-под контроля, это небезопасная штука. Хочу в заключение сделать такой маленький совет. Как все-таки работать с этой областью? Есть такое удивительное слово в русском языке, в другом языке я не встречал его, оно очень удачное. Это целомудрие. Почему не целотелие? Почему как-то не по-другому сказано, а целомудрие? Оказывается, что этот вопрос напрямую зависит от того, в какой дисциплине я содержу свои мысли, свой рассудок, свой разум. Притчи 2 глава дает нам совет, каким образом уберечь себя от греха. Рассудительность. Обвяжись ею этой рассудительностью. Начни просто думать, планировать и видеть, что тебя ожидает за ближайшим углом, если ты сделаешь какую-то глупость, если ты дашь своему воображению толчок мощный. Я немножко пооткровенничаю, друзья. Когда у меня происходили какие-то искушения вот в этой области, знаете, что я делал? Вспоминая 2 главу притчей, я просто брал ручку, листок бумаги и писал, что будет, если я в чем-то отступлю от Бога. И я начал писать, меня ожидает вот это, меня ожидает вот это, об этом узнают. И начинаешь перечисление, этот узнает, этот, ой, только не этот, только не этот. И там такой страшный список получался, что просто этого одного списка, что я буду иметь, если я что-то себе дам, какую-то вольность, что я буду с этого иметь. Этого страшного списка было достаточно для того, чтобы отрезвить себя. Конечно, потом я его бросал в мусор, но это очень сильно помогало. Друзья, рассудительность, она отрезвляет нас. Она помогает вернуться к реальности и подумать, что тебя ждет, разумно подумать, если ты будешь в своем воображении позволять себе какие-то вольности. Итак, друзья, я очень желаю, чтобы каждый из нас развивал рассудительность, чтобы наше воображение, оно было в рабочем состоянии, чтобы оно не выходило из-под власти разума и не вытворяло с нами жуткие вещи. Да поможет Бог, так сказать, обвязаться этой рассудительностью и использовать те дары, которые нам...
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать страничку о Боге, о вере, о Церкви.

0: Добрый день.
1: Добрый день, братья и сестры.
0: Как научиться говорить «нет»? Вообще, имеет ли право христианин говорить «нет»?
1: Ну, сразу на ум приходит первое, что сказал сам Иисус Христос, что наше слово, наша речь может содержать «да» или «нет». Как раз он говорит, что мы не должны говорить много пустых слов, мы не должны клясться и так далее, и так далее, и так далее. Он говорит, что лучше, если ваша речь «да» звучит или нет. То есть и да, и нет, это нормально для любого здравомыслящего человека и для христианина тем более. Потому что мы, несмотря на то, что мы не живем в системе ритуалов, мы живем в системе христовых божественных заповедей. Исполняя их, иногда сказать «нет». И это совершенно определенная позиция. Например, когда тебе предлагают, там, грубо говоря, выпить вместе с другими за застольем или сидя за столом на каком-то празднике. Ты говоришь, нет, спасибо, я не употребляю алкоголь. Даже можешь не объяснять, что ты христианин, если это не к месту.
0: Ну, это понятно. Когда человеку предлагается что-то греховное, когда он отвечает «нет», это естественно. Но когда христианина просят, например, о какой-то помощи?
1: Универсально христианин должен откликаться на любую добродетель. Универсально. То есть объективно. Христианин ориентирован на то, чтобы делать добро всем, особенно своим по вере, говорит Слово Божие. С другой стороны, Слово Божие учит, что мы должны делать добродетель, рассуждая, то есть включая голову. Не просто безрассудно, слепо, направо и налево делать как будто бы добро. Не всегда кажущееся внешнее доброе дело может приносить добрые плоды. Поэтому христианин даже в кажущихся вещах может говорить «нет» смело, если он убежден, что это не послужит добру. Даже если кто-то просит о помощи, это не всегда. Но я специально утрирую, допустим, кто-то просит помочь тебе постоять на страже, пока он у кого-то там колесо от машины украдет. Надо смело сказать «нет». Но, конечно, я понимаю, что есть ситуации более сложные, когда вроде бы по совести ты должен согласиться, а тебе надо сказать «нет». И я скажу, что и это правильно. Не может один человек откликнуться на все нужды всех людей вокруг. Больше того, не может человек все добро сделать один. Физически не может, эмоционально не может и так далее. Если вы считаете, что вы не в состоянии будете сделать, лучше сказать «нет», чем пообещать и не суметь этого сделать. То есть лучше человека не обнадеживать, а сразу сказать «нет». Поэтому христианин, молящийся, имеющий отношение с Богом, изучающий Слово Божие, это человек, обладающий даром Святого Духа, он одаренный Духом Святым. Этот человек должен уметь понимать ситуацию и правильно реагировать на все, что возникает вокруг. Даже скажу больше. Иногда христианин, пребывающий в общении с Богом, должен уметь сказать «нет» в церкви.
0: Вот это проблема, потому что человеку бывает очень трудно сказать «нет», когда правильно сказать «да», правильно согласиться, это по-библейски.
1: На самом деле, если ситуация не связана, грубо говоря, с пожаром, да, вот тебя просят «помоги сейчас», ты говоришь «нет, я пойду помолюсь», а потом решу, помогать мне во время пожара или не помогать. Это, конечно, глупости, и надо помогать сразу. То есть ситуация, когда не надо раздумывать, надо просто помогать. А есть ситуации, когда, допустим, вы можете смело сказать «я должен помолиться», «я должен подумать». И это не должно смущать просителя. Это всего лишь говорит о том, что вы человек благоразумный. И вы не можете сходу, вы не компьютер с огромными возможностями, вы обычный человек, и поэтому человек ограничен. И вы можете сказать, что «мне необходимо принять решение». Я не могу ответить сразу, мне нужно подумать. Фактически это в определенном смысле «нет». Очень часто люди, и даже особенно спекулянты, и всякого рода обманщики и ворюги, они как раз используют элемент вот этого спешки. Если человек тебя торопит, быстро принимай решение, давайте быстро вот сейчас подпишите договор в магазине при покупке автомобиля. Если вас торопят, всегда задумайтесь об этом и лучше попросите время для обдумывания. И не ошибетесь. Как я уже сказал, ситуация, требующая 7-минутного отклика, она всегда очевидна, понятна. Если же вас в каких-то других ситуациях сильно торопят, скорее всего, в этом какой-то скрыт смысл, не самый лучший, возможно. А если человек нормальный, и он не торопится никуда, и вы спокойно можете сказать «я подумаю час или два, или скажу завтра, смогу я помочь или нет», то То есть в любом случае разумный человек должен принимать обдуманные решения, и в его ответе вполне возможно слово «нет».
0: Бывает часто так, что человек, будучи неспособным сказать «нет», берет на себя больше, чем в состоянии сделать. Лучше сказать «нет» и сделать, чем вот тот человек, который за все берется и ничего не доделает до конца.
1: Согласен, я даже в своей жизни это проходил. Когда человек о чем-то просит добром, и ты принципиально можешь это сделать, и не задумываясь отвечаешь «да», я многократно раньше попадал в такие ситуации, когда, сказав «да», я создавал себе серьезную проблему, и мне все равно приходилось извиняться, звонить там или встречаться и говорить: «Извини, я не смогу тебе сделать, потому что там забыл ли, не учел ли, или не додумал ли», и так далее, и так далее. То есть иногда это из-за времени, иногда это из-за каких-то других возможностей или отсутствия возможностей. Поэтому лучше всегда все свои ответы людям обдумать, если позволяет время, как я уже говорил, и дать взвешенный ответ, чтобы человек сразу понимал, что рассчитывать на вас нет смысла, и вы сами себе не создаете проблему дополнительную в жизни. Люди, которые всегда как будто бы готовы оказать помощь или содействовать, очень часто попадают в такие, такого рода ловушки. И сами изнемогают этого, других заставляют мучиться. Это никому не нужно, потому что на земле гораздо больше, чем два человека. И даже в одной поместной общине гораздо больше людей. Можно спокойно сказать: «Ты знаешь, я не смогу, но я попробую обратиться к другим людям. Возможно, они тебе смогут помочь». То есть даже в церкви, даже в отношении служений иногда нужно говорить «нет». Если вы настолько загружены множеством разных служений, что у вас не остается время для своей духовной жизни, если не хватает времени для семьи, если вы семейный человек, но вы вот как белка в колесе крутитесь, делая какие-то церковные дела, это называется христианская суета. И в этом случае нужно научиться говорить «нет». «Нет, больше, чем вот это, и вот это, и вот это, я качественно делать не могу, поэтому нет».
0: А можно ли сказать «нет», когда просьба касается молитвы?
1: Когда меня просят молиться, я говорю, уточняю проблему. И если предполагается, что это нужно продолжительное время совершать молитву, я говорю: варианта два. Я готов помолиться раз, два или три, это я могу. Потом я могу переключить, скажем, эту молитвенную нужду на тех, кто реально молитвенник, кто молится регулярно, у кого это служение, даже своей жене, например. Потому что круг общения очень большой, и очень часто, практически каждый раз, возникает какая-то необходимость о ком-то молиться. Кто-то подошел к тебе как миссионер с фотографией своей семьи: «Вот молитесь обо мне». Я обычно не обещаю, что я буду долго молиться, даже иногда прямо говорю: «Вы знаете, 1-2 раза я помолюсь, но поскольку я завтра уже в 3-м месте буду, потом в 10-м, потом в 30-м, поэтому я поставлю ваши фотографии, и когда буду видеть, я буду молиться». То есть в этом смысле никого не надо обманывать, и себя тоже. Больше того, формальная молитва вообще бессмысленна. Христос сказал, что если двое согласятся, то есть в этом случае вы подписываетесь, вы соглашаетесь о том, что эта нужда становится и вашей нуждой. Вы ее приносите к Богу как свою собственную. Вы сопереживаете, сочувствуете. Вы заинтересованы в решении этого вопроса. Тогда эта молитва действенная. А если мы просто, грубо говоря, отдали там: «Вот тебе 5 рублей, помолись за меня пару раз», это не та ситуация, которая нужна Богу и этому человеку. Лучше сказать: «Извини, я не смогу молиться долго. Я буду молиться, пока помню». Но мы деньги же не берем за молитву. А обещать, что будешь долго молиться, не только бессмысленно, но и нехорошо.
0: Человек должен отвечать за свои слова.
1: Аминь. Главное, чтобы это не стало правилом христианского мышления и образа жизни. Всем нет. К сожалению, такое иногда встречается. Поэтому мы говорим о том, что человек должен, в принципе, уметь говорить «нет» в конкретных ситуациях. И в том числе оценивая свои возможности реальные, научиться говорить «нет» не потому, что он там имеет плохое отношение к кому-то, а просто потому, что это нереалистично. Но это не потому, что вам лень, и вы ничего не хотите никому делать. Это неправильно.
0: Спасибо большое. До свидания.
1: До свидания, дорогие друзья.

0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать программу «Слова надежды». После нее слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельский христиан. Слова надежды».
2: Дух Святой, небесный свет, в сердце грешное пролей, чтобы тьмы исчез и след упаяс Твоей лучей.
3: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
4: И Слово Божие, послание к Ефесянам, 1 глава, 13 и 14 стихи мы читаем. «В нем и вы, услышавшие слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавшие в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его по хвалу славы его». Хотя мы верим в доктрину Троицы и исповедуем Бога Отца и Сына и Духа Святого, и хотя мы признаем, что в нашем спасении участвовали все три лица Божества, в действительности же мы не всегда оправдываем наше исповедание. Мы не всегда отдаем должную славу и честь Духу Святому в деле нашего спасения. Возможно даже, что наша тема «Спасение Духом Святым» служит для некоторых так, как обыкновенно мы привыкли слышать, что мы спасены благодатью Божией через Иисуса Христа. Но что можно сказать о Духе Святом? Не уменьшая благодати Божией в деле нашего спасения, мы должны знать, что Слово Божие учит о Духе Святом в связи с нашим спасением. Бог один, и хотя мы верим в Пресвятую Троицу, каждое лицо Божества совершает свое служение на благо нашего спасения, и мы спасаемся триединым Богом. Бог Отец, Сын и Дух Святой вместе приводят грешника к полному спасению и жизни вечной. В христианской теологии работа Духа Святого в деле спасения часто называется применением избавления. Это означает, что Бог Отец предусмотрел и приготовил спасение вечности, которое Иисус Христос исполнил в истории человечества смертью на кресте и воскресением из мертвых, который применяется к нашим сердцам и умам Духом Святым. Дух Святой приводит нас в личное соприкосновение с Иисусом Христом и Его страданиями для нашего уразумения, что Бог во Христе дарует нам. В первой главе послания к Ефесянам мы наблюдаем воздействие Духа Святого в нашем спасении, который, во-первых, приводит нас ко Христу и ко спасению. Апостол Павел объясняет ефесским верующим спасение, которое они получили во Христе. В этом пояснении он указывает, что первым шагом ко спасению была их вера. Они спасались через веру в Иисуса Христа. Апостол Павел выражается так: «В нем и вы, услышавшие слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавшие в него». Из этого мы заключаем, что грешник приходит ко спасению через веру во Христа Иисуса. Эта вера зарождается в его сердце через проповедь Евангелия в силе Святого Духа. В первом послании к Фессалоникийцам апостол Павел пишет: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе». Апостол Петр свидетельствует о том же, когда говорит в его первом послании, первая глава: «Послушанием истины через Духа, очистившие души ваши». Апостол Яков также говорит из первой главы его послания: «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». Эти новозаветные ссылки, определяющие обращение, содержат два факта. Первый факт в том, что обращение совершается Духом Святым. Дух Святой помогает нам в покаянии нашем и в вере в Слове Божие. Спасительная вера также является действием Духа Святого. Второй факт заключается в том, что Дух Святой приводит грешника ко Христу через проповедь Слова Божия. Мы находим эти истины повторяющимися очень часто в Новом Завете. Божьи слуги, проповедники, проповедуют Евангелие спасения во Христе Иисусе. Проповедь эта всегда одинакова. Христос умер за грехи наши по Писанию. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Благовествование совершают люди, но обновляющей и возрождающей силой является Дух Святой. Священное Писание учит, что всем людям необходимо возрождение. Вот место, подтверждающее эту истину из послания к Римлянам, 3 глава. «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного». Поэтому покаяние должно быть сознательным и обращение к Господу искренним. Затем необходимо исповедание веры в Иисуса Христа, оставление мира сего и последование за Господом. Иисус сказал, и это мы читаем из 18 главы Евангелия от Матфея: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Рассмотрев необходимость обращения для каждого человека, необходимо быть осторожным, чтобы не добавить ничего лишнего к Слову Божию. В наше время есть немало недоразумений относительно обращения к Господу. Есть некоторые, которые отвергают необходимость такового. Они проповедуют морали, что каждый человек должен делать наилучшее, что каждый должен жить примерной и моральной жизнью. Своим учением они говорят, что некоторые как бы исключаются из Божьего требования, чтобы возродиться и обратиться к Богу. Такое понятие нельзя подтвердить Словом Божьим. Слово Божие учит нас весьма ясно, что всем необходимо возрождение, так как все согрешили. Мы все испорчены по природе, мы все находимся под осуждением. Нам необходимо родиться свыше. Наше возрождение должно предшествовать нашему спасению. Истина эта так важна, что ее нельзя рассматривать слишком легко. Необходимость возрождения ясно изложена в Слове Божьем, потому что проповедуем его. С другой стороны, есть люди, которые имеют в виду особый вид обращения. Они учат и проповедуют, что если человек не помнит дня и времени своего обращения, то он вне спасительной благодати Божией. Конечно, внезапное обращение возможно. Апостол Павел был так обращен к Господу. Он определенно знал время и место своего обращения. Но Библия учит нас, что есть иные виды обращения, и мы должны это знать. Обратим наше внимание на основные пункты, которые мы находим в Священном Писании. Первое. Что обращение и возрождение является актом Духа Святого. Только Бог может переменить человеческое сердце. Только Бог может наделить нас верой. Это все дар Божий. Эти проявления не исходят из нашей человеческой натуры. Обращение и возрождение – дело Духа Святого. Вторая истина, которая выделяется при внимательном изучении Священного Писания, что обращение происходит через проповедь Евангелия. Если мы храним эти две истины в нашей памяти, то мы сразу увидим, что могут быть различные виды обращения. Второй шаг и участие Духа Святого в нашем спасении – это запечатление нас во Христе Иисусе. В нашем тексте мы читаем: «Уверовавшие в Него запечатлены обетованием Святым Духом». Запечатление есть особый дар Божий. Мы все знаем, что собою представляет печать. Печать – это знак авторитета или принадлежности. Быть запечатленным Духом Святым означает, что мы принадлежим Христу, как Его собственность. И третий шаг в участии Духа Святого в нашем спасении – это залог нашего наследия. Наше наследство в небесах. Это место, которое Христос приготовляет Своим. Это наше гражданство в Новый Иерусалим. Вот что Дух Святой делает в нашем спасении. Вот почему в другом месте апостол Павел советует исполняться Духом. Поэтому мы убедительно просим вас искать спасение во Христе при участии Духа Святого и Слова Божия. Вот порядок действия Духа Святого. Согласно нашему тексту, слушать, веровать, быть запечатленным. Слушайте со вниманием Слово Божие, которое приведет вас к вере спасительной во Христа Иисуса через обращение, после чего Дух Святой запечатлит вас для вечного обитания в обителях со Христом. Аминь.
2: Дух Святой.

дорогие друзья. Мы будем рады выслать вам духовную литературу. Если вы не получили книгу и желаете книгу наших проповедей, мы будем рады выслать вам. Эта книга называется «Сила Божия». Пишите нам на имя Иван Михайлович Сергей. Почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. И также дайте нам знать о этих радиопередачах. Если это вам полезно или нет, дайте нам знать, пишите нам. На имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Предлагаем вашему вниманию отрывки чтений из журнала «Вера и жизнь». Этот журнал выпускается миссионерским советом «Свет на Востоке».
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2018 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
2: Напряженное ожидание. У меня три сестры, которые младше меня. Мне было лет 14, когда родители в очередной раз поехали в соседнее село на богослужение, а меня оставили за старшего. Есть у меня старший брат, но за малышами смотреть должен был я. Они играли во дворе, а затем в доме. Я под навесом делал заготовку финки. Это нож такой. Не буду писать, с какой целью я его изготовлял. Слышу, в доме сестренка Фрида плачет. Засунул я заготовку в карман и пошел посмотреть, в чем дело. Средняя из моих сестер забралась на стул, а теперь боится упасть. Высоко ей и страшно. Подхватил я ее подмышки и спустил на пол. А соскользнула она животом по моему карману, из которого торчал кончик финки. В общем, вспорол я ей таким образом живот снизу доверху. Все не буду описывать. Скажу только, что соседи отвезли ее в больницу. Представляете, с каким чувством я ожидал возвращения родителей? Мобильников тогда еще не было, а телефоны стояли только в избранных домах и конторах. До сих пор помню, как страшно мне было смотреть в глаза отцу и матери. Все обошлось. Она жива, замужем, у нее дети и внуки есть. А я все помню. Еще помню, как родители однажды ушли на вечернее служение, а нас с братом дома оставили. У меня ангина была. Температура. Брат читает какую-то приключенческую книгу, а я смотрю на дверь и жду, когда же она откроется, и я увижу маму. И она положит мне прохладную руку на лоб и тихо так скажет: «Сынок, все будет хорошо». И я знаю, теперь все будет хорошо. Иисус Христос много раз говорил своим ученикам, чтобы они жили в ожидании Его возвращения. Он говорил, что Его последователи будут ожидать гонения и скорби, страдания и лишения, болезни и даже смерть за Его имя. Говоря это, Он не уставал повторять: «Радуйтесь, близко, при дверях уже». Жизнь в ожидании второго пришествия Христа, о котором в Библии говорится так много и часто, тема нашего журнала, который вы сейчас держите в руках, уважаемый читатель. С каким чувством вы ожидаете пришествия Христа? Благословенного вам чтения!
3: Михаил Бурчак. Вознесение. Гора святая Елеон стоит близ Иерусалима. Отсюда в небо вознесен Спаситель силою незримой. Ни буря в небе, ни гроза в тот ясный день не бушевала. Христос поднялся в их глазах, и на земле Его не стало. Оставь сомнения и страх, душа, тебе теперь известно, Господь придет на облаках за церковью своей невестой. Того, кто ждал, любил Его, восхитит от земли Спаситель, Его возьмет на торжество в свою небесную обитель.
2: Притча о нас. Заскрежетали зубами, зашумели, перешептываться стали: «Убить! Убить его!» Притчу им Иисус рассказал о виноградарях, о злых виноградарях, тех, которым хозяин, насадив виноградник и обнеся его оградой, поручил уход, когда отправился по своим делам в дальнюю страну. А когда пришло время сбора урожая, он решил воспользоваться плодами своего виноградника. Да не тут-то было, не пускают слуг его. Избивают и одного, и другого, и третьего. Решил послать к ним сына. А виноградари, выведя сына за стены виноградника, убили его. И поняли священники, фарисеи, саддукеи, коим верено было служение словом для народа, что речь идет о них, и что Бог с них спросит. Спросит обязательно. Ведь не их это виноградник, а Божий. Потому и возмутились, что поняли. О них самих Иисус эту притчу рассказал. Обычно мы говорим, что злые виноградари о себе думали, а не о том, что им хозяин поручил. Чем история с ними закончилась, мы знаем. Перебил их всех хозяин, а виноградник отдал другим, которые честно трудились и не считали виноградник своим, а отдавали урожай хозяину. Нет, думаем мы, не о нас речь идет, ведь о фарисеях, о законниках и священниках мы не такие. Согласен. Мы не наемники, мы дети. Так на то эти притчи и сказывались, чтобы извлекать нам из них уроки. А для нас урок какой? Задумались? И рассказал Иисус еще одну притчу о Царстве Божьем. То есть о нас, не так ли? Отправляясь в дальнюю страну, чтобы получить царство, один влиятельный и богатый человек поручил своим слугам все свое богатство, чтобы приумножалось оно, чтобы слуги не были без дела, чтобы польза была для его будущего царства. Получил тот человек царское достоинство свое и вернулся домой. Призывает слуг. Одного хвалит. «Хорошо, отлично. Ты был в малом верен, поставлю тебя над многим. Возьми во владение 10 городов». И второго хвалит. Царь доволен, и власть в его руке, и сила на его стороне, и богатство его приумножилось. И слуги его довольны. Но не все. Один из слуг ничего толкового с веренным ему богатством не сделал. Он его в землю закопал, чтобы не пропало, чтобы никто не украл. «Вот, возьми твое», — говорит он своему господину. Конец и этой притчи нам известен. Выбросить этого труса и лентяя в тьму внешнюю. Тоже не о нас речь идет? Не знаю, не знаю. Что-то у меня от этой притчи не совсем спокойно на душе. Мы же понимаем, что Иисус имеет в виду, рассказывая своим ученикам эту притчу. Она ведь о Царстве Божьем, то есть о нас с вами. Есть у нас поручение, самое главное. Его так богословы и назвали – великое поручение. Идти и проповедовать Евангелие до края земли, всем людям, всем народам. Иисус, одесную Отца, в Его руках власть и сила. Возвращаясь к смыслу притчи, можно сказать, что под Вознесением надо понимать. Он ушел получить царство. А что же он поручил своим слугам? И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Евангелие от Матфея, 28 глава, стихи с 18 по 20. Повеление ясное и понятное. Непростое, но понятное. Дело важное, самое важное. Не по силам нам. И это понятно. И не только нам. Иисусу это тоже понятно. Знает Он, что мы сами по себе ни на что хорошее не годны. «Без Меня не можете делать ничего», — сказал Иисус. Именно потому и говорит Он: «И вот Я с вами». Он не только с нами, но более того, Он в нас. Это Он живет в сердце каждого верующего в Него человека. Это Его Святой Дух делает нас новым творением и участниками нового небесного человечества. Живя в нас, Он преображает верующего в Свой образ. Именно поэтому Он поручил нам, слабым людям, нести этому миру самую главную весть, благую весть, Его Евангелие. Это Его силой преображаются люди, и из робких становятся героями, из слабых – побеждающими мир, из грешных – святыми, из ненужных – употребляемыми для славы Божьей. Нам вручил Он свое богатство – Евангелие. Он примирил с собою весь мир, не вменяя людям согрешений их, и вручил нам служение примирения. Примирение грешника с Богом – цель прихода Иисуса Христа в этот мир. Он сам сказал: «Я пришел взыскать и спасти погибшее». Совершил Он это на кресте. Но как узнать миру об этом сокровище? Кто им поделится, если не мы, рабы Господа? Вот тут и становится очевидной вся серьезность и важность рассказанной нашим Господом притчи о слугах, отправившихся за царством хозяина. Когда мы говорим о миссии, то нам на ум сразу приходит Африка или Китай. И проповедники, переводчики Библии, евангелисты. А мы кто? Что можем мы? Миссионеры, посылаемые Господом в дальние страны, к забытым народам, к язычникам, не знающим истинного Бога, исключение. Они, как послы Царства Божьего, служат Ему. А великое поручение Господь дал всем, всей Церкви. Каждый верующий в Иисуса Христа – Его свидетель. Иисус сказал: «Будете Мне свидетелями». А дело свидетеля простое. Расскажи, когда нужно и возможно, что ты видел, слышал, пережил. Сам. Не со слов другого. Не заученное наизусть. Такие свидетели доверия не вызывают. У Господа нашего принцип благовествования очень простой. Апостол Павел сформулировал его так: «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. Для одних – запах смертоносный на смерть, а для других – запах живительный на жизнь». Второе послание Коринфянам, 2 глава, стихи с 14 по 16. Это Он Сам распространяет через нас Свое благоухание. Он Сам Свое, не наше, но через нас. Потому что мы во Христе торжествуем. Мы в Нем, а Он в нас. Мы спасены, мы в пути, а Он через нас благословляет всех, кого мы встречаем. С кем работаем, учимся, в поезде едем, в автобусе говорим. Кому трактат дали, Новый Завет подарили, на собрание пригласили. Или кому после служения в церкви подошли и спросили: «Я вас еще ни разу не видел у нас. Вы с кем-то пришли? Не хотите ли к нам на обед пойти?» У меня есть родственник. Сейчас он родственник. А раньше, когда он еще был совсем молодым человеком, родители его приглашали в церковь. Ходил он туда неохотно. Все чужие. Молодежь не от мира сего. В общем, посидит на собрании, а потом быстренько домой. Никто к нему не подходил, никто с ним не говорил. Однажды он решил: «Если сегодня ко мне никто не подойдет и не заговорит, уйду и уеду к себе на родину. Хватит экспериментов». Только он так решил, а дело к концу собрания было, поворачивается к нему одна молодая сестра и говорит: «Ты бы не хотел сегодня с нами остаться? Мы с молодежью хотим провести встречу». Его аж в жар бросило. Остался. Потом он в этой церкви пресвитером стал. Или вот недавно мне случай рассказали. Есть в наших церквах люди, которые встречают приходящих, приветствуют их, помогают старичкам найти место, если кто запоздал. Так вот, один из них рассказывает. «Приехал я как-то в город Н, в больницу, собственно. Ищу место, чтобы машину поставить. Вижу, возле церкви есть место. Поставил. Тут выходит человек, который в церкви за порядком следит. Я уже было напугался, что ругаться будет. А он мне говорит, да-да, здесь вы можете машину оставить. А в церковь не хотите зайти?» Я зашел и остался навсегда. Теперь я в церкви отвечаю за это служение. Слуга добрый, хороший, наш господин сказал, потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Аминь.
1: Духовная статья. Эйден Уильям Тоза. Божественные атрибуты. Некоторые истины о Боге. О величие! Невыразимое словами, моя душа желает увидеть тебя. Я взываю к тебе из праха, спрашиваю, как имя твое, но ты не отвечаешь. Имя Твое остается для меня тайной. Ты скрыт во свете, к которому ни один человек не может приблизиться. Ты тот, кого нельзя описать ни мыслями, ни словами, ибо слава Твоя неописуема. И все же пророки и авторы псалмов, апостолы и святые пробуждают во мне веру в то, что я смогу хотя бы отчасти узнать Тебя. Поэтому я умоляю, помоги мне искать то, что ты сам сочтешь нужным открыть мне как сокровище, которое драгоценнее рубинов или чистого золота. С тобой я буду жив, даже когда не будут больше в сумерках появляться звезды на небе, и даже когда исчезнут небеса. Только ты пребудешь вечно. Аминь. Изучение Божьих атрибутов вовсе не является скучным или трудным занятием. Этот духовный опыт может стать желанной и захватывающей практикой для просвещенных христиан. Для души, жаждущей Бога, нет большего удовольствия, чем сидеть и думать о Боге. Это настоящая радость. Размышлять о Нем, шепотом произносить Его имя – это истинное блаженство. Фредерик Фабер. Однако, прежде чем углубиться в эту тему, необходимо определить значение слова «атрибут», которое используется в данном тексте. Слово употребляется не в философском смысле и не в строго богословском значении. Смысловое наполнение его гораздо шире. Божьи атрибуты, все, что может быть безошибочно присуще его божественной природе, что он тем или иным способом явил или открыл о самом себе. Мнения различных религиозных мыслителей разнятся в вопросе количества атрибутов. Некоторые настаивают на том, что их семь, но Фабер, например, воспевал Бога, обладающего тысячей атрибутов. А Чарльз Уэсли восклицал: «Мы с радостью превозносим твои атрибуты, славные и бесчисленные». Конечно, эти люди были Божьими служителями, и считать его атрибуты не являлось их самоцелью. В этом вопросе стоит довериться интуиции нашего восторженного сердца, а не разуму и осторожным рассуждениям богословов. Если атрибуты раскрывают истину о Боге, то, возможно, нам незачем подсчитывать их количество. Более того, это не имеет значения, когда мы рассуждаем о Божьей сущности, иначе количество атрибутов, присущих Богу, будет ограничиваться нашим пониманием. Если атрибут раскрывает истину о Боге, то нам просто необходимо принимать это за истину о Боге. Бесконечный Бог может обладать атрибутами, нам неизвестными. Атрибут в известном нам представлении – сформулированное разумом понятие, стремление объяснить проявление Бога в этом мире. Сам Бог открывает Себя нам и отвечает на наши вопросы и поиски. Каков Бог? Каким Он является? Как много Он может сделать для нас и для всех людей, им сотворенных? Эти вопросы нельзя относить только к сфере богословия. Они затрагивают душу, и ответы на них влияют на жизнь, характер и судьбы людей. Когда вопросы задаются с благоговением и ответы на них даются в смирении, тогда это приятно нашему Небесному Отцу. Ибо Он желает, чтобы мы знали и любили Его до того, как попадем на небеса. Ибо созерцание Творца и любовь к Нему сильнее всего умаляют нашу душу в ее собственных глазах и наполняют благоговейным трепетом и истинным смирением, а также великим милосердием по отношению к другим христианам», писала леди Юлиана Норвичская. «Бог подготовил ответы на наши вопросы. Конечно, не на все вопросы, но на такое количество, которого будет достаточно для удовлетворения требований нашего разума и для приведения нашего сердца в восторженное состояние. Бог отвечает нам, являя себя в природе, в Священном Писании и в лице Своего Сына. Мысль о том, что Бог открывает Себя в творении, неохотно воспринимается современными христианами. Однако она ясно выражена в Слове Божьем, в особенности в словах Давида и Исаии в Ветхом Завете, а также в послании апостола Павла к римлянам в Новом Завете. «Небеса возвещают о Твоей славе, Господь, в каждой звезде сияет Твоя мудрость, и когда наши глаза видят Твое Слово, мы читаем Твое имя яснее всего» — Исаак Уотс. И наиболее полно и явно, словно при ярком солнечном свете, Бог явил Себя людям, когда Вечное Слово стало плотью и обитало среди них. Это откровение — особая и неотъемлемая часть Благой Вести. Хотя Бог уже и ответил нам, не всегда легко это увидеть. Ответы необходимо искать с молитвой, упорно и систематически размышляя над Священным Писанием. Как бы ярко ни сиял этот свет, способны его увидеть лишь духовно подготовленные. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» — Матфея 5:8. Если мы всерьез собираемся размышлять об атрибутах, присущих Богу, нам необходимо отказаться от употребления слов, сходных по своему значению со словом «атрибут», таких как «особенность», «характеристика», «качество». Эти слова используются там, где речь идет о Божьих творениях, но не о Боге. Мы не можем думать о Создателе таким же образом, каким мы думаем о Его творении. Возможно, человек не может думать без слов, но если он станет мыслить, используя неверные слова, то вскоре у него появится ошибочное представление и понимание о Боге, так как слова, данные нам для выражения наших мыслей, имеют обыкновение выходить за пределы определенных им границ и определять содержание наших мыслей. «Нет ничего легче, чем думать», — пишет Томас Трайерн, «и нет ничего труднее, чем хорошо думать». Думая о Боге, мы должны думать о Нем хорошо. Человек состоит из частей тела, а его характер — из совокупности определенных черт. У людей черты характера бывают разными, а иногда даже у одного человека на протяжении жизни они могут меняться. Человеческий характер непостоянен, поскольку его черты изменчивы. Они то приходят, то уходят, проявляются то сильнее, то слабее. Например, человек добрый и тактичный в 30-летнем возрасте может стать жестоким и грубым, когда ему 50 лет. Такая перемена может произойти, поскольку человек сделан, он является соединением в самом буквальном смысле этого слова. Он сумма различных черт, составляющих его характер. Абсолютно естественно и правильно думать о человеке как о творении, созданном божественным разумом. Человек был сотворен, но как именно – осталась нераскрытой тайной Бога. История сотворения человека из небытия, из ничего, неизвестна. Она не будет известна никогда и никому, кроме Творца. Однако то, как Бог устроил человека, не является для нас тайной. Хотя нам даны лишь некоторые знания о человеке, но известно, что человек обладает телом, душой и духом. Человеку даны память, рассудок, воля, интеллект и чувства. Человек обладает чудесным даром сознания. Вместе с особенностями своего темперамента он составляет личность. Все эти Божьи дары соединены в человеке с бесконечной мудростью. Человека в его сложности можно приравнять к нотной записи, составляющей партитуру самой возвышенной симфонии, когда-либо созданной, или к нитям, из которых соткан великолепный ковер Вселенной. Все эти сравнения, помогающие нам лучше понять всю сложность мироздания, применимы к творению. Подобный подход будет неверным по отношению к Богу. Отец никем не сотворен, не создан, не рожден. Сын единого Отца не сотворен, не создан, но рожден. Дух Святой не сотворен, не создан, не рожден, но исходит от Отца. Бог существует в самом себе и от самого себя. Он не имеет никаких обязательств ни перед кем. Он находится в основе всего, является неделимой субстанцией. Он неделим, но един в своей сущности.
4: Учение о единстве Бога подразумевает не только то, что есть лишь один Бог. Оно также означает, что Бог цельный, не состоящий из частей. Он один в самом себе. Гармония его существа – это результат отсутствия составных частей. Не может быть никакого противоречия между его атрибутами. Все его атрибуты – одно целое. Он не разделяет себя на части, чтобы сделать что-то. Он действует в полном единстве своей сущности. Следовательно, атрибут не является частью Бога. Это то, как Он себя проявляет. О том, как Бог видит себя, знает только Он. Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. 1 Коринфянам 2:11. Только равному себе Бог мог бы поведать тайну своей божественной сущности. Поэтому думать, что кто-то может быть равным Богу, абсурдно. Божественные атрибуты – это истина, которую мы знаем о Боге. Они присущи Богу не как Его качество. Они то, как Бог открывает Себя Своему творению. Например, любовь. Божья любовь – это неизменяющееся чувство, которое может усиливаться, ослабевать или вовсе перестать ощущаться. Божья любовь – это Его сущность. То же самое можно сказать и о других Его атрибутах.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, на нашей волне звучат личные свидетельства людей, которые пережили встречу с Иисусом Христом. После этого, в конце часа, слушайте страничку под названием «Духовное наследие».
2: Встреча. Это было во время Второй мировой войны. Шел третий год оккупации. В то время все происходило стихийно, никто ничего не планировал и не задумывал. Перед нами открывались и закрывались двери, и мы или входили в них, или оставались вне. Иногда двери вели в погибель, и люди гибли. Так было с миллионами людей, в частности с евреями, так могло быть и с нами. Мы ничего не знали наперед и долго не раздумывали, когда с массовым отступлением немцев из России для нас открылась дверь на Запад. Отца не было с нами уже полтора года. Его отправили на работу на слюдяной карьер в 150 километрах от нашего города. Связи не было никакой, почта не работала. Грузовик с солью отправлялся в те края, и шофер согласился взять меня с собою. Мама была сильно опечалена тем, что не было возможности посоветоваться с отцом, и вообще тем, что мы ничего не знали об отце. На утро 3 сентября 1943 года нам был обещан грузовик, и мы всю ночь паковали наши вещи, которые вполне обоснованно и гораздо более точно можно было назвать барахлом. Вещей в то время вообще ни у кого не было. Все, что имело хоть какую-нибудь ценность, было давно унесено в деревню и отдано за хлеб. О походах в деревню за хлебом можно написать несколько томов, но не об этом я сейчас хочу рассказать. К утру у нас были упакованы сундук и плетеная корзина. Свои личные ценности, то есть школьные характеристики, похвальные грамоты, дипломы и фотографии, каждая из нас держала при себе в своем школьном портфеле. Очень жаль было оставлять книги, но сковороды и кастрюльки были тогда важнее, и ими была наполнена плетеная корзина. Неизвестно для чего мы свернули рулоном, связали и взяли с собой черный в красных розах, видавший виды шерстяной ковер. Когда утром грузовик выезжал из ворот, к нам подбежала мама моей лучшей школьной подруги и передала мне от нее письмо, которое я до сих пор бережно храню. Вместе с нами ехала знакомая дама с болезненной 10-летней девочкой, так похожей на тоненькую весеннюю ивовую веточку, что казалось, она вот-вот переломится. Дама унывала и жаловалась на судьбу. Ее муж был давно арестован, а теперь ей пришлось разлучиться и со своей старшей дочерью, которая почему-то не ехала с ними, а должна была где-то встретить их позже. Девочка же всю дорогу щебетала, как птичка, смешила всех нас своими умышленно комичными изречениями. Как все болезненные дети, она была не по возрасту развитой. Между прочим, спустя года два мы случайно узнали, что ивовая веточка где-то в пути не выдержала беженских мытарств и действительно переломилась. Грузовик привез нас в Запорожье и высадил высоко над обрывом, невдалеке от железнодорожной товарной станции. Наш поезд стоял на 40-м пути, и нам нужно было не только спуститься с обрыва, но и пересечь 39 железнодорожных путей. Мы оставили маму с младшей 2-летней сестренкой в кузове грузовика, и втроем, две старшие сестры и я, в два приема спустили наш багаж вниз. Когда мы полезли за мамой, мы единогласно решили оставить ковер. Снизу на фоне красного от заката неба он выглядел, как грозное черное дуло пушки. На путях тут и там стояли эшелоны с грязными бородатыми немцами. Наконец мы добрались до своего вагона-коровника и разместились на свежей соломе в ожидании ночи. Поезда ходили только ночью. Когда все уснули, я, спустив ноги, села в открытых дверях вагона и смотрела на быстро бегущие мимо селения, рощи, телеграфные столбы и посеребренные луной облака. Я поняла, что уезжаю навсегда, и что кроме луны, звезд и русского языка ничего не увезу с собой родного, связывающего меня с родиной. Хотелось остановить поезд, вцепиться в землю, задержать ее. Я проплакала всю ночь, не вытирая слез. И потом, несмотря на то, что мы еще несколько недель были на родной земле, уже не прощалась с родиной. Эта ночь была моей прощальной ночью. Наутро мы были в Никополе, а через два дня в конюшне какого-то села, где уже собралось порядочное число беженцев. Они расположились вдоль стен семьями и лежали ногами к разделяющему конюшню сточному жёлобу. Высоко под крышей над открытыми окнами гнездились голуби. Они летали у нас над головами, и я не раз позавидовала пожилым женщинам, привыкшим покрывать свои головы платками. Ночью я узнала, что с одной стороны наша семья окончалась мною, а следующая начиналась рыжим бородатым дядькой, который храпел, свистел носом и дышал мне в лицо чесночно-табачным перегаром. В дальнем углу конюшни поселился грек-хиромант. По словам его жены, он знал прошлое и будущее всех людей, и началось к нему паломничество. Прошлое никого не интересовало, его старались забыть, но зато будущее хотели знать все, и в течение нескольких дней хиромант был очень занят. Я издали наблюдала за происходившим, видела, как он мнет голову, смотрит в рот и на линии рук. Я заглядывала в лица уходивших от него людей и без труда догадывалась о его предсказаниях. Когда все познакомились со своей судьбой, подошла к нему и я. Он помял мою глупую 17-летнюю голову, как недозрелую дыню, и для чего-то потряс ею из стороны в сторону. Как бы в подтверждении того, что дыня еще не созрела, в ответ ничего не затарахтело. Он попросил меня открыть рот, и я оскалила свои еще не испорченные возрастом немного кривые зубы. Ему понадобились только нижние, по которым он предсказал мне что-то очень важное, и о чем я тотчас забыла. По линиям рук он предсказал, что я буду жить 90 лет, буду замужем 3 раза, и детей у меня будет ровно дюжина. Обогащенная этими новыми знаниями, я отошла от него, улыбаясь своими важными нижними зубами. Через несколько дней в дверях конюшни появился немецкий офицер, похожий на гигантского кузнечика. Он был весь в зеленом, с пенсне на носу, в брюках галифе и крагах. Ему нужны были 2 девушки, говорящие по-немецки, для работы в бюро в районном селе. В нашей семье лучше всех по-немецки говорила мама, но она сильно заболела и уже несколько дней лежала неподвижно, с замотанной платком головой. Он выбрал мою сестру Ирину и еще 1 девушку из другой семьи, и на другой день 2 семьи на телеге покинули конюшню. Дорога в районное село была немощеная, ухабистая. Мамина голова стукалась о дно телеги, желтая пыль душила нас и скрывала от наших глаз живописный украинский пейзаж. В районном селе нам дали типичную украинскую хату из 2 комнат с сенями посередине. Приехавшая с нами семья захватила лучшую и большую с деревянными полами и печкой комнату направо, а нам досталась меньшая с земляным полом и без всякой мебели комната налево. Для маленькой сестренки где-то отыскалась старая железная кроватка. Маму мы уложили на соломе на полу. Там же, в этой хате, заболела моя старшая 20-летняя сестра Лидия. Ее разбил какой-то таинственный паралич. Она лежала возле мамы на полу и кричала от малейшего прикосновения к ней. Впрочем, эта болезнь через несколько недель уже в Германии покинула ее так же неожиданно, как и поразила. Вторая сестра, Ирина, ожидала, когда ее позовут на работу, а я водила маленькую Катюшу гулять на полные овощей огороды и в полные фруктов сады. Война мало действует на природу. Где-то фронт, взрывы, бомбы, снарядов, умирают люди, а природа, подчиняясь своим неписанным законам, зеленеет, цветет и плодоносит. Не влияла война и на влюбленную молодежь. Помню, как во время воздушных налетов в любом бомбоубежище рядом с бледными трясущимися паникерами можно было всегда видеть назло врагам целующуюся парочку. Жизнь брала свое и была явно сильнее смерти. С огородов я возвращалась с полным подолом помидоров, огурцов, яблок, груш. С базара приносила молодых петушков, которым научилась ловко одним ударом отсекать головы. Иногда петушок бывал и не с базара, а чей-нибудь соседский, по своей петушиной простоте и наивности забежавший на наш беженский двор. В таких случаях я отправляла его с удвоенной скоростью в суп и в уверенности, что там даже самый лучший хозяин не узнает своего любимца. Стояло бабье лето. Дни были тихие, теплые. Воздух чистый и свежий, и хотя тут и там виднелись желтые и красные листья, верные вестники настоящей осени, земля, как 40-летняя женщина, была зрела и осмысленно прекрасна. Цвели пионы, астры, чернобрывцы, но уже меньше был слышен птичий гомон. И солнце уже не жгло летним зноем бесшабашно и расточительно, но светило и грело умеренно и спокойно. Так прошло полторы недели. Наконец пришел офицер и увел Ирину на работу, которая заключалась в выдаче ордеров и продовольственных карточек беженцам. В обеденный перерыв, когда служащие разбрелись кто куда на обед, Ирина задержалась за своим столом. Дверь в коридор была открыта, и она увидела, как какой-то мужчина вошел в здание и стал читать надписи на дверях, подходя к ним очень близко. Издали его нельзя было хорошо рассмотреть, но он казался явно близоруким, о чем свидетельствовали сидевшие на длинном тонком носу очки. Наконец он вошел в какую-то дверь, но вскоре вышел, так как и там никого не оказалось. Обрадовавшись, что дверь Ирининой комнаты была открыта, он вошел и только хотел спросить о том, что ему было нужно, как сидевшая за столом Ирина бросилась ему на шею с криком «Папа! Папа!» Это был наш отец. Ирина бросила все и притащила его за руку к нам. Я выбежала им навстречу с маленькой Катюшей на руках. Мы увидели стоявшую в дверях хаты маму. Она не вставала уже 3 недели, и мы были уверены, что она умирает. Отец молча подошел к ней, обнял ее за плечи и ввел в хату. С того момента она уже больше не ложилась. Отец рассказал нам, что он ехал обозом на лошадях с группой других рабочих карьера. Они остановились в нескольких километрах от села, в котором были мы. Лошадям нужен был корм, и нужно было кого-нибудь послать в районное село. После долгих размышлений жребий пал на отца, и он пришел в бюро как раз в тот день и час, когда там была Ирина, неизвестно почему задержавшаяся за своим столом в час обеда. На другой день ее уже не позвали на работу, она почему-то больше не нужна была, а через неделю мы всей семьей ехали в товарном вагоне в Германию. Это происшествие убило во мне всякую веру в хиромантию. Знавший все, совсем не предвидел этой чудесной встречи. Впоследствии в Германии, когда я чудесно уверовала в того, кто действительно знает все, я пересмотрела всю мою прошлую жизнь и поняла, чья всемогущая рука творила так много чудес в нашей жизни. Я возблагодарила моего Бога за ту чудесную встречу с отцом и за многое другое в нашем прошлом и всецело верила ему наше будущее. Вера Кушнир.
3: Мой старый знакомый Ефим. Мой знакомый по имени Ефим с восторгом рассказал мне, какое чудо совершил с ним Господь. Однажды вечером я возвращался домой из кабака и с трудом поддерживал своего друга, который был очень пьян. Он бормотал что-то пустое, спотыкался, падал. Я его поддерживал как мог, хотя и сам изрядно выпил. Наш путь лежал мимо дома молитвы христиан евангельской веры. Когда мы подошли ближе, я услышал дивное пение, и мне казалось, что пели ангельские голоса, и кто-то ласково мне сказал: «Зайди, дружок, пока ты жизнь свою не потерял». Я стал упрашивать своего приятеля: «Давай зайдем, посмотрим, как у них там молятся». Он не соглашался и начал сквернословить. «Куда ты ведешь меня? Не знаешь, разве что там нечистые духи захватят нас, и тогда нам уже не вырваться и не избавиться от них». Я убеждал его: «Подумай сам. Куда только не таскал нас дьявол, разве эти люди могут нам навредить больше? Есть ли что-нибудь хуже, страшнее? Коль мы прошли здесь все злачные места, куда еще можно нас заманить? Ведь мы оба крещены в детстве». И тут мой пьяный друг сдался. Мы вошли в дом молитвы и видим, что все молятся на коленях, благодарят Бога, воздают Ему славу. Я внимательно слушал, зорко наблюдая за всеми. Потом на кафедру поднялся седой проповедник. И то, о чем он говорил, было для меня новым и чудесным. Я даже забыл о своем приятеле, забыл, что и сам хмельной. Прозвучала весть из Библии о том, что пьяницы не войдут в Царство Божие. Эти слова моментально отрезвили меня, а мой друг спал на скамейке и ничего не слышал. Меня охватил ужасный стыд и страх, отчего меня буквально обдало жаром, как кипятком. Я был потрясен. Я разбудил друга, проводил его до дверей дома, а сам пошел, раздумывая о словах проповедника. Совесть мучила меня, и я боролся с собой, вспоминая слова из Библии, услышанные в доме молитвы, и размышляя о своей греховной жизни. Вернувшись домой, я увидел, что жена и дети уже спали. Мы жили впроголодь. Присев на крыльцо, я стал себя корить. Вот беда, беда! Сколько вещей я продал, сколько денег пропил, из-за меня страдает вся семья. Сущую правду сказал тот проповедник. Я тихонько вошел в дом, бесшумно разделся и лег спать, больной, голодный. Я хотел уснуть, но сон не приходил. Так я с разбитым сердцем пролежал до утра и первый раз искренне обратился к Богу. С того дня я ни разу не ходил с другом выпивать, хотя он упрашивал и соблазнял меня. Жена сразу заметила во мне перемену. Ей казалось, что все это происходит во сне. С работы теперь прихожу домой трезвым, с детьми ласковой и приветливой, жену стал называть по имени. Раньше трубку с табаком не выпускал изо рта, а теперь ее вообще выбросил. И нет удушливого неприятного дыма. Сильно сквернословил, и этот грех оставил. Жена удивляется: «Кто в тебе совершил такую перемену?» А соседке она сказала: «Как только воскресенье, уходит мой Ефим куда-то и возвращается веселым, но не пьяным». Через некоторое время в беседе с женой я попросил прощения. «Прости мне все, родная. Отравлял я тебе жизнь, не имела ты покоя. Теперь я бросил пить и курить, буду отдавать тебе весь свой заработок. Ведь я так люблю вас, тебя, моя дорогая подруга, и наших деток». По щекам жены потекли слезы. Она обняла меня, от радости заплакала. Вот так мы помирились. А в селе уже распространился слух: Ефим лишился здравого рассудка с тех пор, как пошел в собрание евангелистов. Видно, там бес его пленил. Ведь он уже не курит и не пьет, в трактир его не затянуть. Жену свою он тоже соблазнил пойти в собрание этих отступников и сектантов. Теперь не заходить к ним, они и с ума сошли. Так люди говорят. А я скажу иначе. У нас началась счастливая и благочестивая семейная жизнь, потому что мы приняли Иисуса Христа своим Спасителем. Так закончил свое свидетельство мой старый знакомый Ефим. А. Конченко.
4: Новая роль? Нет, новая жизнь. В мире принято считать, что к Богу приходят только убитые горем, больные или отчаявшиеся найти смысл жизни люди. В общем, в тупиковых ситуациях. Как у нас в Украине говорят, як тривога, то й до Бога. Но я счастлива, что Бог достучался до меня в радости и благополучии. Мой жизненный путь мало отличался от пути моих сверстниц. Как говорится в одном из моих любимых христианских стихотворений, «Заблудилась я одна из многих, разделивших общую судьбу, привлеченная сплошным потоком строить новый мир и лучшую страну». Я прошла все ступени от октябрёнка до члена партии. Была в партии, когда при Горбачёве началась перестройка. Я поверила, что люди могут изменить этот мир, нашу жизнь. Поверила в возможность построения коммунизма. Ведь моральный кодекс строителя коммунизма основан на библейских заповедях. Только во главу угла поставлен не Бог. Мой партийный стаж был очень небольшим, менее года. Что меня заставило прозреть? Во-первых, тут правдивый поток закрытых ранее страниц истории партии. Мне стало страшно. Раньше я не задумывалась об этом. Во-вторых, когда я осознала, что на материалистической почве ничего духовного произрасти не может. Рай без Бога. Теперь, когда я знаю путь спасения, мне понятно, что это бред. И я счастлива благодарить Бога за то, что Он разрушил этого монстра КПСС и дал развалиться Советскому Союзу, этому громадному сооружению человека, чтобы мы осознали, что без Творца его творение не способно сделать ничего хорошего. И я стала искать выход, ответы на свои вопросы. Я находила их в Библии, которую подарила мне моя тетя. И как большинство славян, крещенных еще в младенчестве и считающих себя верующими, я ходила в православные храмы. Любила и до сих пор неравнодушна к Киево-Печерской лавре. Там очень красиво. Пышность храмов, красивые спектакли с театральными одеждами священнослужителей во время литургии. А это чудесное многоголосье православных песнопений. Зачастую не понимаешь произносимых слов, но красиво. И мне казалось, что я тоже участвую в этом спектакле. И от сопричастности к этому мне становилось легче. И я старалась выполнять все заповеди, и ходить в церковь, и соблюдать посты, и верить в чудодейственную силу икон. Хотя, признаюсь честно, это последнее мне так и не удалось. А когда выходила из церкви, я окуналась в мир, в его круговорот. Мои коллеги-актеры рассказали мне о новой церкви евангельских христиан и пригласили прийти к ним на собрание. Моя подруга была режиссером дубляжа христианских фильмов. И я благодарю Бога, что она все же уговорила меня перешагнуть барьер, страх перед предательством веры наших предков. Я пришла на собрание. Там не было икон, не горели свечи. Обычный театральный зрительный зал. А вот спектакля я и не увидела. Горели свечи, светились глаза людей, искренней любовью и каким-то неподдельным вниманием и радостью общения друг с другом. И я сразу почувствовала тепло и уют. Простота ведения собрания, незаученные молитвы, живое общение с Иисусом и, признаюсь, немаловажный факт, удивительно живая и пронизывающая душу проповедь пастора Василия Ивановича Давидюка – во всем было что-то такое, что не дало мне уйти с этого собрания, не обратившись к Богу с покаянием. Мне стало легко и радостно. Я еще не знала, что меня ожидало впереди, но чувство радости, полученное тогда, не покидает меня и поныне. Я родилась заново. Это было в воскресенье, 14 ноября 1993 года. А 3 апреля 1994 года я заключила завет с Богом. Я помню, что после собрания мне все хотелось петь песни возрождения. Слов я не знала, но запомнила. «Хорошо с Иисусом повсюду, с Ним легко, ведь Он бремя несет». И еще строчки. «Хорошо, когда сердце свободно, хорошо, когда нету в нем зла». И я молилась, как могла. Наивно просила у Бога и радовалась, и удивлялась тому, как быстро и чудесно Он отвечал на мои просьбы. А тут еще подготовка к рождественскому концерту, общение с новыми друзьями-коллегами, братьями и сестрами. Да, это были удивительные, чудесные дни. Главное, что появилось в моей жизни, это уверенность в том, что Бог не оставит меня никогда, и мне ничего больше не нужно предпринимать для своего спасения. И исчез страх перед страшным судом, который преследовал меня раньше. Я была угнетена, ощущала тяжесть бремени греха, а теперь я не хочу грешить не из страха наказания, а из любви, великой Божьей благодати. Теперь я познала, что такое любовь совершенная. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. 1 Иоанна 4, 16-18. Я осознала разницу между общением с живым Богом и чудодейственной силой икон. И, конечно же, моя принадлежность к театру, кино, к актерской профессии наложила свой отпечаток на мое мироощущение. В какой-то степени профессия актрисы мешает мне в христианской жизни. Природа актерского мастерства в моем «я» очень много значит. Но когда сознаешь, что ты — творение Бога, Его дитя, все в корне меняется. Мне никогда не хотелось выходить на сцену в пустых развлекательных спектаклях. Я любила роли, которые заставляли людей пересмотреть основы своей жизни. Может, даже слезами немного растопить жестокие и окаменевшие сердца. И теперь, когда я знаю чудесный путь спасения, мне хочется просить Бога, чтобы нас, моих новых братьев и сестер, актеров, Бог объединил для более активного и действенного влияния на людей в христианский театр. Но только Богу известно, какое поле деятельности Он нам предопределит. Церковь наша очень быстро растет, и мы молим Бога, чтобы продлилось время благодати, возможность свободно нести людям слово Бога живого. Когда я сейчас встречаюсь с прежними друзьями и знакомыми, они задают мне один и тот же вопрос. «Люда, ты ведь умная, образованная женщина. Как ты можешь верить в эту сказку?» И я счастлива им ответить. «Приходите к нам в церковь. У нас все умные, красивые и нормальные. Полный зал. Слава Богу!» А некоторые спрашивают, «Ты была хорошей артисткой. Это что, твоя новая роль?» «Нет», — отвечаю, — «это моя новая жизнь». Людмила Максименко.
3: Находя Христа, мы находим самих себя. Я хотел бы засвидетельствовать, как Господь чудесным образом спас меня и мою семью. Это просто замечательно. Я до сих пор не перестаю удивляться славной перемене в моей жизни. Мне 32 года, женат, у нас двое сыновей. Мы жили, как живут сейчас большинство людей, не задумываясь особенно о смысле и цели жизни, о вечности, о Боге. За ежедневной суетой и заботами просто не находилось времени для этого. Хотя для того, чтобы проиграть полдня в карты, домино или шахматы, посидеть до полуночи перед телевизором, время находилось. И мы жили так без веры, надежды, не зная спасающей любви Иисуса, томясь от скуки и бесцельности суетной жизни. И вот в начале 1994 года мы вдруг проснулись и осознали свое истинное положение. Мы увидели свое сердце, полное греха и нечестия. Мы обрели надежду в спасающей вере в Иисуса Христа. Мы искренне от всего сердца покаялись и обратились к нашему Спасителю. Я сделал это дома, в молитве пришел к Иисусу. И вы знаете, произошло чудо. Я ожидал всего, но такого я даже представить себе не мог. После того, как я открыл свое сердце Христу в течение какой-то недели, я бросил пить, курить, сквернословить, играть в азартные игры и многое другое. Все это перечислить невозможно. Я весь переродился и обновился. Все мои тревоги, заботы, суета, неуверенность куда-то ушли, а мир и покой вошли в мою душу. Радость и счастье наполнили сердце. Это потрясающее состояние, это дар Божий, это Царствие Небесное внутри меня, здесь, на этой грешной земле. Такое же рождение свыше пережила и моя жена. Потом Господь привел нас в церковь, где мы вместе вступили в завет с Богом, приняли водное крещение. Я хочу сказать всем, кто еще сомневается, кто верит в душе и считает истинно верующих фанатиками и людьми крайностей, обратитесь ко Христу искренне, от всего сердца, покайтесь перед Ним и доверьте свою жизнь Ему, и вы узнаете, что есть Божья любовь. Ведь Иисус не оставляет нас одних с нашими заботами, проблемами, грехами. Доверьтесь Ему, и все заботы уйдут от вас. Он поможет решить вам и главнейшую проблему, проблему греха. Свою праведность и святость Он дарует тем, кто с верой, в смирении приходит к Нему. Я еще ни разу не пожалел о том, что стал верующим. У Достоевского есть такие слова: «Находя Христа, мы находим самих себя». Как прекрасно обрести себя во Христе Иисусе. Сергей Бондаренко. Свинарник. Особое воспитательное значение в нашем детском христианском лагере имел штрафной изолятор «Свинарник». Четыре дерева, обвязанные веревкой, старая коряга вместо скамейки, между двух деревьев большая картина на полотне, пасущаяся стадо свиней. Провинившийся арестант, сидящий на коряге, дополнял недостающего на картине блудного сына. На обратной стороне картины был нарисован отчий дом. На фоне отчего дома проходила жизнь всего лагеря. 14-летнего Олега дежурный посадил в свинарник, а 12-летнюю Наташу привел к директору лагеря. «Разберитесь с ними, подрались», — сказал он, а сам ушел заниматься своими делами. На лице у Наташи виднелась большая царапина. Зная их характер, директор решил побеседовать с каждым из них в отдельности. Для этого с Наташей они ушли в лес. Не торопясь, он выяснял все, что считал необходимым для урегулирования конфликта. Совершенно неожиданно пришла мысль: что означает «любите врагов ваших»? Как ты думаешь, Наташа, не для того ли допустил Бог такую беду, чтобы научить тебя прощать врагам? — сказал он.
5: «Думаю, да», — ответила Наташа. «Тогда слушай. Пусть самым большим наказанием для Максима будет твое прощение».
6: «Согласна», — радостно ответила Наташа. Они помолились. Лицо Наташи просветлело от радости. Она мгновенно исчезла среди лесной зелени, а Петру Константиновичу очень хотелось увидеть своими глазами победу добра над злом. В душе он ликовал. Не успел он войти в лагерь, как вернулась Наташа. Я ему сказала: «Максим, я тебе все прощаю». А он ответил: «Пошла вон отсюда по-хорошему».
5: Петр Константинович был ошеломлен. «Иди в группу. Я сам разберусь», — ответил он. Целеустремленность его движений резко снизилась. «Что делать? Усилить наказание? Но ведь моя цель — не раздавить личность, а приобрести, сделать своим другом, победить любовью. Но как это сделать? Что может сокрушить ожесточенное сердце Олега?» Незаметно он вошел в свинарник, так и не найдя ответа на свой вопрос. Молча опустился на корягу рядом с Олегом, устремив взгляд в землю. Они молчали. Очередной удар колокола объявил перемену, и детвора шумом понеслась по улицам лагеря. Кому-то из воспитателей понадобился директор.
6: Отыскав его, малыш-посланец доложил: «Петр Константинович, вас ждет Николай Михайлович. Он попросил, чтобы вы поскорее пришли в его группу. Вы ему очень нужны».
5: «Скажи Николаю Михайловичу, что я сижу в свинарнике», — сказал директор. Удивленный да нельзя, малыш побежал обратно, крича: «Директор в свинарнике сидит! Директор в свинарнике!» Через 2 минуты весь лагерь знал, что их директор сидит в свинарнике.
6: Петру Константиновичу трудно было до конца осмыслить, что делать дальше. Но внутри что-то говорило: чтобы нас спасти, Христос пришел на землю во плоти. Он нигде не подчеркивал свое превосходство над грешными людьми. Он был с ними рядом даже тогда, когда их греховность ничем не могла быть оправданной. И директор сосредоточенно молился. Прошло около часа. Что-то происходило в душе Олега. Он был явно обеспокоен. Повернувшись к директору, он спросил:
7: «А вы за что сидите?»
6: «За то, что я, директор лагеря, не смог предусмотреть все необходимое для обеспечения порядка». Минут через 20 он снова спросил:
7: «Вы за что сидите?»
6: «Я виновен».
5: «Ну, что бы в лагере ни происходило, виновен директор, а значит, должен быть наказан».
6: С троем, с песней детвора шла на обед, а у них продолжался поединок. Он приговорил себя к заключению до того времени, пока не покается Олег. Заметно было, как изменилось его настроение. Глаза стали влажные, а еще через несколько минут слезы покатились по щекам.
7: «Я хочу попросить прощения у Бога», — сказал Олег.
6: Они рядом стали на колени. «Прости, Господи, меня, грешника. Ты видишь, что не получается у меня быть хорошим. Помоги мне исправиться. Помоги». Директор по-отцовски обнял Олега, и они плакали вместе. «Прости, Господи, Олег. Прости его». Детвора снова окружил свинарник, когда они, радостные и прощенные, обрели полную свободу. Даниил Умнов. Я стал новым человеком. Зовут меня Владимир. Мне 34 года. 11 лет назад признал разумом существование Бога. Но шел по давно избранному, накатанному пути преступлений против Бога и людей. И вот в очередной раз, основательно усевшись на нары на новый срок, я вдруг задумался, зачем я живу. И вдруг ясно увидел свой прожитый жизненный путь. И что на нем, на этом пути? О, Боже! Мне впервые в жизни стало по-настоящему страшно. Весь путь усеян костьми и кровью, обильно политыми слезами жертв моих злодеяний. Стоят они ни в чем не повинные люди, протянув руки с молитвой к небу и вопиют к Богу о возмездии и суде надо мной. Они проклинали меня, мою мать, которая меня родила. А моя жизнь — тюрьмы, лагеря, разбитая семья и жизнь — страшная смерть дочери, сын-сирота при живых родителях, мать-старушка. Впервые в жизни я захлебывался слезами. Я, который никогда никого не жалел и не щадил, со слезами на глазах просил пощады и прощения у Бога.
7: ночь. Страшная, ужасная ночь. С другой стороны, самая благословенная в жизни ночь. Ночь борьбы. Борьбы с самим собой. На рассвете нового дня я был уже другим, новым человеком. Человеком, прощенным самим Богом. Меня, которого весь мир должен ненавидеть, которому не может быть прощения, возлюбил Бог. Бог долго терпел, ждал моего обращения и не замедлил простить. Потом была борьба с грехом, вредными привычками. Я своими силами пытался бросить курить, колоться, ругаться, но как только я изгонял одну змею, я видел, какой змеюшник у меня еще оставался внутри, и я взмолился Богу. И, о чудо, не постепенно, а от всего и сразу Господь меня избавил. Он вытянул меня полностью из этой ямы греха, как обрезало. И вот я не курю, не колюсь, не ругаюсь матом, не делаю того, что делал раньше, ненавижу то, что раньше любил и к чему стремился. А когда к нам в зону приехали верующие из Брестской церкви, где пастором Шульган Василий Михайлович, и прозвучал призыв к покаянию, я вышел вперед и стал публично на глазах у зэков на колени перед Богом. Я каялся перед великим Богом и Спасителем моим. Слава Ему! Владимир Антонов.
4: Над бездной. Так всегда бывает. Живешь благополучно, горе не стучится в дверь, и забываешь, что не только от тебя самого зависит жизнь твоя. Она грянет, беда или опасность какая, почувствуешь себя маленькой песчинкой вселенной, гонимой неизвестно какими ветрами. Случилось это на горной дороге в горах Киргизии. Есть там такая высокогорная долина Сусамыр. Меня в составе агитбригады отправили на концерт в небольшой поселок. Когда путешествуешь по горным дорогам, невольно забываешь о красоте. Страх холодит душу при виде отвесных скал, глубоких пропастей вдоль дороги. Ехать пришлось по крутому и длинному серпантину вверх, потом через жуткий темный туннель. Внизу жара до 40 градусов, а здесь, наверху, приятная прохлада и свежесть. Через 3 часа сделали остановку. Хорошо. Горная речка оглушала своим переливчатым шумом. Вверху на склонах пасеки, домик пчеловода. Смотрим, какая-то женщина спешит к автобусу. Скромно одетая, на вид лет 30, в платочке с узлом на затылке, как принято у женщин местной национальности. В руках у нее большущая сумка. Как оказалось, в ней были христианские книги. Женщина свидетельствовала о Христе. Лицо ее излучало свет и доброту. Обаяние было в каждом ее движении. Она попросила взять ее с собой до Сусамыра. Когда сели в автобус, дала посмотреть свои книги. Оставалась самая малость — преодолеть путь после туннеля. Этот опасный отрезок пути обычно покрыт льдом, и вот наш автобус заскользил по этой жуткой извилистой дороге. Мы немного отвлеклись, обсуждали будущее выступление перед чабанами. Все отработано, но всегда случаются сбои. Наша попутчица сидела на заднем сиденье и шептала что-то про себя, закрыв глаза. Вдруг на очередном повороте выскочил расторопный газик. Наш водитель растерялся и резко дал по тормозам, а этого на горных дорогах делать никак нельзя. Газик умчался, а наш автобус как-то странно стал сползать по ледяному насту к краю дороги, где зиял обрыв. Заглох мотор. Водитель выруливал, пытаясь удержать машину, и опять тормозил. Все в салоне оцепенели, сжались в комок. В этот момент женщина-попутчица упала на колени в проходе автобуса и начала громко взывать к небесам. Язык молитвы был нам непонятен, но сама сила и интонация этого крика о помощи, шевелила волосы на головах. Если бы это случилось в другой обстановке, женщину приняли бы за больную. А тут все уставились на нее в ожидании чуда. И машина остановилась. Остановилась, когда и мы, и шофер на это уже не надеялись. Женщина, не меняя своего положения, попросила мужчин выйти из автобуса и подсыпать песок под колеса. Ящики с песком там стоят через каждые полкилометра. Все было сделано как надо. Мы снова тронулись в путь. После всего пережитого к нам возвращалась радость жизни. Мы заметили, как красиво за окнами автобуса, как величественны горы и как милостива к нам судьба. А может, Бог. Добравшись до места, попутчица попрощалась и вышла. Мы провожали ее с уважением и благодарностью. С тех пор прошло много лет, а я все вспоминаю этот случай в горах и все больше убеждаюсь, попутчица спасла нас своей верой в Бога. Благодаря этой женщине я стала христианкой. Тамара Бабушкина.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовное наследие».
1: Духовное наследие.
2: Се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Здравствуйте! Мы только что прочитали с вами библейский текст, в котором есть довольно странное выражение «кроткий царь». Для некоторых людей оно звучит почти как оксюморон, то есть сочетание взаимоисключающих понятий. Кроткий царь, сидящий на ослице. Заметьте, не на белом коне, а на ослице, животном, доступном в библейские времена каждому бедняку. Именно таким образом Христос въезжает в Иерусалим, и народ восторженно приветствует Его и готов сразу же предложить Ему царство. Почему? За те 3 года, которые Христос провел среди израильтян, они видели множество сотворенных им чудес. Он мог исцелять больных, мог накормить досыта голодную толпу. Его слово обладало огромной силой и влиянием. И вот теперь народ израильский ожидал, что такой царь мог бы в один миг избавить их от ненавистного римского владычества, мог бы покарать их врагов и возвысить нацию над всеми другими народами. Вожди народа ожидали, что Христос позволит им царствовать вместе с ним, что они разделят с ним трон. Чернь, в свою очередь, надеялась, что он позволит ей занять места богатых. Но Христос не оправдал ожиданий ни тех, ни других. Да, Он готов был кормить их хлебом, но более того, Он хотел насытить их души. Он не отказывался врачевать их недуги, но прежде всего мечтал исцелить их сердца. От чего? От себелюбия, от гордости, от жадности, от жестокости. Ведь Он пришел для того, чтобы установить царство совсем другого рода. Царство Духа, в котором все не так, все иначе, чем во всех когда-либо существовавших и ныне существующих царствах и государствах. В этом царстве тот, кто хочет быть первым, должен быть всем слугою. Чтобы стать подданным этого царства, нужно научиться тому, кто ударит тебя по одной щеке, подставить другую и отдать и верхнюю одежду тому, кто захочет забрать у тебя рубашку. Такого царства они

0: сверкающих гнойных глазах, вздувая все вены на шее, вопя все грознее, калека кидается в прах на колени. Пробившись сквозь шумный народ, ощеривший рот щербатый и в пене, и руки раскинув с мольбой о мщенье, о мщенье, о пире кровавом для всех обделенных судьбой. А ты, всеблагой, свет неяркий, вечерний, ты грядешь посреди расступившейся черни, преклоняя свой горестный взор. Ты вступаешь на кротком осляте в роковые врата, на позор, на проклятие.
1: Духовное наследие.
0: С тех пор прошло много веков, но люди не изменились. Не имея возможности воцарить Христа, сделать его таким царем, какого они хотели, они пытаются воцарить церковь, сделать ее владычицей, имеющей непререкаемый авторитет. Они строят ей роскошные храмы. Они все так же больше заботятся о насыщении своего чрева, а душу свою держат впроголодь. Они по-прежнему стоят на страже своего материального благополучия и внешнего достоинства. Им все так же невнятны слова «кротость» и «смирение». Они видят в смирении нечто унизительное, забывая о том, что путь к подлинному величию лежит именно через смирение. Ведь именно потому, что Христос смирил себя до крестной смерти, в конце истории нашей земли Он придет как царь, как победитель зла и победитель самой смерти. И это будет действительно славное, великое событие. Но это время еще не пришло. Образ же кроткого Христа-царя, каким Он предстает перед нами в Евангелиях, каким Он сегодня любим миллионами людей, мы часто встречаем у русских поэтов, многим из которых дано было глубокое видение и ясное понимание этого образа. Таков Христос у Надсона, Бальмонта, Алексея Толстого и многих других. Пожалуй, одним из наиболее проникновенных выражений любви к этому образу можно назвать отрывок из поэмы Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин», где устами своего героя он говорит: «И не в венце сияет он, к кому душа моя стремится, не блеском славы окружен, не на звенящей колеснице стоит он, гордый сын побед, не в торжестве величия, нет. Я зрю его передо мною с толпою бедных рыбаков. Он тихо, мирною стезею идет меж зреющих хлебов. Благих речей своих отраду в сердца уставшие он льет, и правды алчущее стадо к ее источнику ведет. Зачем не в то живу я время, когда между нами воплоти, неся мучительное бремя, он шел на жизненном пути? Зачем я не могу нести, о мой Господь, твои оковы, твоим страданиям страдать и крест на плечи твой принять, и на чело венец терновый? О, если б мог я целовать лишь край святой твоей одежды, лишь пыльный след твоих шагов, о мой Господь, моя надежда, моя и сила, и покров! Тебе хочу я все стремления, тебе всех песен благодать, и думы дня, и ночи бденья, и сердце каждое биение, и душу всю мою отдать. Не отверзайтесь для другого, отныне вещи уста, греми лишь именем Христа мое восторженное слово.

0: Открывая Писание, так называется ежедневная передача, которую подготовил для вас Александр Осадчий и которую вы сможете услышать прямо сейчас. Затем, через 15 минут, выйдет в эфир программа «Путь новой жизни». После этого 15-минутный блок христианского пения, записи прошлых лет, и в конце часа беседа брата Зарубина.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме, извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
2: «А друг ли Бога ты?» Мы говорим о дружбе между человеком и Богом. Как такое вообще возможно? Ведь человек может быть другом кому угодно. Например, кому? Человек человеку, да? Друзья. Это естественно. Друзья, подруги. У человека может быть друг какое-то животное. Но как можно сказать о том, что человек вообще может быть другом Бога? Почему нам, каждому из нас, важно ответить на вопрос? А мы, друзья ли Бога? Или мы его недруги? В этой теме мы разберем этот вопрос. И мы начнем разбор этого вопроса с примера Авраама. Авраам – это первый человек, которого Бог назвал своим другом. Где мы читаем об этом? Мы читаем об этом. Иакова 2:23. И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. И он назван был другом Божьим. Авраам. Давным-давно, несколько тысяч лет назад, жил Авраам. Первый человек, который был назван Богом, его другом. За что он был так назван? За что Авраам мог стать другом Бога? За то, что он такой хороший, может быть, был. Сильный, умный, богатый. Мог ли за это он стать другом Бога? Ведь в этом мире, если мы посмотрим, как можно приобрести друга? Ну, дружить, например, с детства быть знакомыми. А кто-то приобретает друзей за то, что они, например, этот человек богатый, к нему люди хотят с ним дружить. Потом сам Иисус Христос сказал, Луки, 16 глава, 9 стих, «И говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечный обитель». Пока ты, люди, имеют много-много друзей. Каких друзей? Правда, иногда и номинальных, и большинство из них номинальных друзей. Но все-таки они обозначаются как друзья. Но с Богом такое не получится. С Богом все иначе. Авраам, вот первый пример в Библии, который был назван другом Бога. Не за это был назван таковым, а за что? Бытие 15 глава, 6 стих. Авраам поверил Богу, и он вменил это ему в праведность. Видите, за что? За его веру. То есть определенно мы можем сказать, что другом Бога ты можешь стать только через веру. Богу не интересно ничего другое, ему интересна вера. Вера – это главное основание вообще любых отношений между Богом и человеком. Как написано в Евреям 11:6, «А без веры угодить Богу невозможно, ведь надо, что приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищем Его воздает». Вот, вера. Только через веру, как по примеру Авраама, мы можем стать друзьями Бога. Через какую веру? Через какую веру, да? Кто-то верит в какого-то макаронного монстра, кто-то верит в каких-то людей, которые жили, потом умерли, но оставили якобы какие-то книги после себя. Кто-то верит в какие-то НЛО, каких-то инопланетян, раскручивает эту тему. Кто-то верит в каких-то духов, вот эти шаманы все. Много, очень много есть, во что верят люди. И вся эта их вера не делает их друзьями Бога. Нет, напротив. Они не друзья Бога. Потому что другом Бога может быть только человек, верующий в Иисуса Христа. Луки 12 глава, с 4 по 5 стих. «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто после убийства может вергнуть гиену. Вот, говорю вам, кого бойтесь». Иисус Христос говорил кому, посмотрите. Первый стих 12 главы Луки. Между тем, когда собрались тысячи народ, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим. Ученикам Иисус говорил. Своих учеников он назвал друзьями. Почему же? Почему же мы видим первый раз это в Ветхом Завете, что Авраам был назван другом Бога, и теперь мы видим, что Иисус называет людей, своих учеников, тоже друзьями. Почему? А все тот же принцип. Да, как Авраам поверил Богу, это меня сам праведность. А ученики Иисуса что? Поверили, что Он Христос. Это там же мы найдем радостную весть от Луки, только теперь 9 глава, стих 20. «А кем вы считаете меня?» — спросил их Иисус. «Божьим Христом», — ответил Петр. Божий Христос или Христа Божия. Ученики поверили в то, что Иисус — это тот Мессия, который должен был прийти. Вы видите, что они поверили и последовали за Иисусом. Как Авраам поверил и последовал, что сказал ему Бог. Вышел из Ура Халдейского, пошел в землю, которую Бог сказал ему. Итак, Иисус Христос называет друзьями своих учеников. Если мы ученики Христа, мы его друзья. Мы друзья Бога. И здесь же он говорит, Иисус Христос. О чем он говорит? Он говорит нам о том, что если мы его друзья, как вот, знаете, что почему друг — это друг, а то, что он поможет в беде, например. То, что друг встанет рядом с другом всегда. Иисус Христос тоже говорит это своим друзьям. Что он говорит? Не бойтесь убивающих тело и не могущих потом более ничего сделать. Не бойтесь таковых. Почему друзья Христа не должны бояться никого и ничего, кроме Бога? Друзья Бога не боятся никого, ничего, кроме самого Бога. Почему? Потому что Иисус показал на своем собственном примере, что бояться — это не делать своей миссии, ее не выполнить. Ведь если бы сам Иисус Христос боялся тех, кто убивает его тело, тех, кто сбивает его, боялся бы их, что бы он сделал? Он сам сказал, умолил бы отца о легионе ангелов. Но он не боялся их. И он сказал своим друзьям, своим ученикам. Не бойтесь. Не бойтесь. Потому что друзья Бога не должны бояться. Есть такая пословица: волков боятся, в лес не ходить. В лес не ходить? А Иисус-то своих учеников, которые назвал друзьями, он послал в этот мир. Зачем? Чтобы совершать это служение, продолжать, которое начал сам Иисус. Радостная весть от Матфея, 10 глава, 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, просты, как голуби». Иисус Христос предупреждает своих друзей о том, что нам не надо бояться, нам надо делать то, что сказал нам Бог. «Идите и научите все народы». «Идите и научите, и не бойтесь никого». Потому что если мы друзья Бога, кто против нас? Кто против тех, за кого Бог не пожалел своего возлюбленного сына? Римлянам 8:31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Это один аспект. Один аспект. Друзья Бога. Они не должны ничего бояться. Мы не должны ничего бояться в Боге. Потому что если Бог за нас, то против. Никого не бойтесь, дорогие друзья. Ведь вы друзья Бога. Еще один момент мы можем рассмотреть, когда Иисус назвал своих учеников друзьями. Радостная весть от Иоанна, 15 глава, 14 по 15 стих. «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами. Ведь раб не знает, что делает его господин, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Видите? Другой аспект. Когда Иисус говорит то, что его последователи — это его друзья. Верующие в Христа — это друзья Бога. Какое здесь условие? «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Можно на словах говорить все, что угодно. Что мы друзья Бога, что мы дети Бога, что мы искуплены. Да как хочет, может назвать себя человек. Но слова не показывают, кто есть кто. Дела показывают, кто есть кто. Друзья Бога. Что они должны делать? «Вы, друзья мои, если исполнять то, что я заповедую вам». Исполнять то, что сказано в Слове Бога. Друзья Бога будут исполнять то, что сказано в Слове Бога. И никак иначе. А что из себя представляет для нас Слово Бога? А это инструкция для нашей жизни. Как мы должны жить? Псалом 118, стих 105. «Господи, Слово Твое — это свет, освещающий мой путь». Наш жизненный путь. Друзья Бога идут по свету. Вот кругом тьма, а Слово Божье — это свет. Если мы подлинные друзья Бога, мы будем идти по этому свету, которое нам дает Библия. Теперь пришло ответить на вопрос. Ответить на вопрос, на который ответит каждый сам. Понимаете, я не могу здесь спросить. Это не прямой эфир, где вы можете написать. Но вы можете каждый спросить у себя лично. Самый вопрос. А я друг Бога? А я исполняю то, что говорится в Библии? А я никого и ничего не боюсь на пути прославления Бога и научения других, например? Кто мы? Это очень важный вопрос. Потому что друг Бога будет в вечности там, где сам Бог. А нет друг Бога, будет вечной погибели. Поэтому на этот вопрос нужно ответить сегодня, чтобы завтра не было слишком поздно. На этом у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Говорит радио «На пути». Звучит передача «Путь новой жизни». После нее записи христианского пения и беседа брата Зарубина –

Дорогие радиослушатели, вновь настал час встречи с вами, и я приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы говорили о Боге терпения, и это для нас великое благо. Но Бог хочет, чтобы мы преображались в образ Сына Его, который тоже являл примеры терпения, и чтобы и мы были долго терпеливы. И я хочу прочитать несколько мест Писаний о том, какое действие в нас должно производить терпение. Потому что в послании Иакова написано, что терпение должно иметь совершенное действие. О терпении много написано в Писаниях, я некоторые места только выбрал и буду так подряд читать, может, не совсем системно, но хочу, чтобы вы обратили внимание на эти стихи. Притчи, глава 16, стих 32. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Мы можем быть порывистыми и напряжением каких-то усилий достичь какой-то цели, но Царство Божие достигается терпением, умением владеть собой, постоянством в добром деле, постоянством в служении, постоянством в молитвах. И здесь, конечно же, нам нужно везде иметь терпение. В 21 главе Евангелия от Луки, стих 19, Иисус говорит так: «Терпением вашим спасайте души ваши». А в этой главе Он рассказывает о том, что наступит великая скорбь, и там будет необходимо большое терпение верующим, потому что будут гонения, преследования и разные потрясения в мире. И нужно будет терпение для того, чтобы спасение наше благополучно завершилось. В послании Иакова, которое мы уже упомянули, говорится так, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка. Иисус, когда рассказывал притчу о сеятеле, говорил о разных почвах и говорил о некоторых, что при гонении, искушении тотчас соблазняются и уходят. То есть вера испытание не выдержит. А у истинного верующего должно выработаться терпение. И это терпение, как мы видим из текста, должно производить и очистительные действия в нас, освобождать нас от всякой недоброй закваски. В 5 главе этого же послания, стих 7, так говорится: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господне. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествия Господни приближаются». Итак, для того, чтобы принести плод в служении и во всяком деле благом, нам тоже нужно терпение, потому что не сразу это получается, не сразу мы достигаем каких-то высот в служении, не сразу мы достигаем успехов. Если у кого это сразу и быстро, то здесь надо даже насторожиться, потому что человек не будет ценить то, что легко досталось. Здесь же упоминается вот долготерпение пророков, которых гнали и даже убивали, и долготерпение Иова, который не похулил Бога в своих страданиях. Во втором послании, в первой главе, Петр предлагает нам такую духовную лестницу, по которой мы должны восходить. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие,
в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. И вот мы возьмем воздержание. Раз я от чего-то воздержался, то, что Богу не угодно. Два воздержался, а потом не выдержал. А мне в воздержании нужно терпение, потому что враг будет искушать. Если мы будем терпеливы, то он, наконец, от нас отстанет. И что интересно дальше, в терпении благочестие. Вот как Иов, он не похулил Бога, он не роптал на Бога, но он прославлял Бога. Так и мы должны, терпя и страдая, служить Богу, прославлять Бога, радоваться о Боге, поклоняться Богу. Это будет наше благочестие. В послании к римлянам, глава 12, стих 12, такой стих. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Наши страдания, наши скорби, переживания должны побуждать нас к молитве. И в 15 главе, мы уже упоминали этот стих, «Бог же терпение и утешение». Если мы страдаем, если мы терпим, но при этом мы держимся спасения, любим нашего Господа, непременно нам придет подкрепление, непременно придет нам и утешение. И это утешение, вот такое общение с Богом, когда Он утешает и, ну, как бы ласкает даже, оно как-то перекрывает все эти страдания. Когда это переживешь, готов и дальше переносить страдания. Вот какая сила утешения у нашего Бога. Мы упоминали также из послания к Коринфянам, что любовь долготерпит. В первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 14, написано: «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, то есть беспорядочных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем, смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Вот проявление любви и терпения, и желание, чтобы все члены местной общины, которых мы знаем, наследовали спасение и жизнь вечную. Интересное место во втором послании к Коринфянам, глава 12, стих 12. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями и чудесами и силами». А почему не наоборот? Сейчас есть христиане, которые очень увлекаются знамениями, чудесами и силами. А апостол Павел не стремился к этим эффектам, а он боролся за каждую душу. И в посланиях он говорит иногда, что мы были тихи, мы были скромны среди вас, мы увещевали каждого, были как кормилица с ребенком и даже со слезами умоляли и увещевали держаться Господа Иисуса Христа. Вот каким трудом апостол Павел создавал церкви. Хотя, конечно, его служение сопровождалось и знамениями, и чудесами, и силами. Но основа была любовь к этим душам, которые раньше были погибшие, а теперь обратились к Господу Иисусу Христу. Римлянам 15:4 читаем. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». В Евреях 6 главе говорится о тех, которые долготерпением наследуют обетование и которым мы должны подражать. И последний текст, который я прочитаю, это Евреям 12 глава. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее
нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.

Дорогие радиослушатели, мы уже говорили в прошлой передаче, что у каждого человека в какой-то степени есть терпение. Но как отличить то терпение природное, которое мы имеем и которое нам тоже приходится употреблять, от того терпения, которое дает нам Бог во Христе? Терпение человеческое, оно может привести к унынию, к депрессии, к озлоблению, ожесточению сердца, к нервному срыву и даже к сумасшествию. Вот признаки человеческого терпения и его действия. Бог же долготерпит нас, потому что возлюбил нас. И любовь долготерпит, так и наше терпение должно быть движимо любовью, потому что мы хотим спасения и тех, которые нам уже дороги, и братьев, и сестер наших, и те, которые еще нам недруги, и которых нужно терпеть. Потому если мы любим Бога и любим так, как нам повелел Христос, наше терпение истинное. Аминь.

Оставаясь на нашей волне, мы приглашаем вас насладиться звуками христианского пения из записей прошлых лет. Через 15 минут слушайте беседу брата Зарубина.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать радиобеседу брата Зарубина.
1: Дорогие друзья, приведем в нашей беседе случай, когда угрызения совести привели человека ко Христу. Доктора вызвали к больному. Войдя к нему в комнату, доктор задал обычный в таких случаях вопрос: «Ну что же у вас болит?» Вместо ответа, после некоторой паузы, больной начал такую речь: «А правда ли, что вы когда-то были верующим человеком, а потом стали убежденным материалистом и признали свои предыдущие убеждения совершенно необоснованными?» «Да», — ответил удивленный доктор, — «так со мною случилось». А больной продолжал: «Скажите мне, нашли ли вы в ваших новых идеях покой своей душе?» Желая прекратить такой странный разговор, доктор сказал: «Дорогой мой, лучше мы сперва займемся вашей болезнью. Мне кажется, что у вас сильно болит голова». Больной прервал доктора такими словами: «Обо мне не беспокойтесь, я не для этого вас вызвал. Ответьте мне совершенно искренне. Я хотел бы знать, действительно ли вы бесповоротно отреклись от веры? Содержат ли эти старые истории о Боге кое-какие истины, или их нужно окончательно раз и навсегда оставить?» Доктор в недоумении продолжал молчать. Пользуясь этим, больной начал такой довольно продолжительный монолог: «Я вижу, в чем дело. Вы все-таки беспокоитесь и совершенно не уверены относительно этих невидимых вещей. И я также. Почему вы не могли бы сказать мне откровенно следующее? Отбросьте всякую веру, не думайте о ней. Нет ни Бога, ни бессмертия, ни ответственности за соделанное, ни наказания. Будем делать, что только не пожелаем. Если это нам выгодно и нравится, будем любить, ненавидеть, делать по нашему произволу добро или зло. Для нас, людей, все это не имеет никакого значения, потому что нет никакого возмездия. Вот что я хотел бы услышать от вас. А вы сидите и молчите. Я не вижу у вас уверенности в ваших убеждениях, и это меня беспокоит. Я хотел бы видеть совершенную уверенность, и особенно в таком важном вопросе. Являюсь ли я только животным высшего порядка или существом мыслящим, способным сделать выбор между добром и злом и ответственным за все свои поступки? У меня на душе есть тайна. Разрешите мне вам ее доверить, зная, что вы никому о ней не скажете. Я совершил преступление. Я украл большую сумму денег, и во всем этом деле я имел удачу. Так случилось, что благодаря моим проискам другой человек был обвинен и осужден вместо меня, и он умер в тюрьме. Никто не мог прийти к нему на помощь, а я был виновником всех его несчастий. Теперь меня преследует угрызение совести. Своего рода огонь горит во мне и жжет меня. Скажите мне, почему? Дайте мне физиологическое или патологическое или какое-то другое естественное объяснение этим чувствам, так, как вы это понимаете. Прошу вас только сказать мне, нет ли у всех моих душевных страданий какой-нибудь материальной причины, например, болезни печени, нервов, которые вы могли бы вылечить?» Доктор молча смотрел на несчастного. Больной же продолжал: «Я думал, что вы начнете смеяться над моей смертельной тоскою. Но если бы...

доктор, иначе вы не просили бы меня сделать такую несуразную вещь. Теперь успокойтесь. Я сейчас выясню, что с вами надо сделать. Физически человек этот не имел никакой серьезной болезни, разве только простуду. Выслушав ему легкие и сердце, доктор сказал: «Болезнь у вас пустяковая, а что касается высказанных вами мыслей, то я не нахожу на них никакого ответа. Мои теперешние убеждения и воззрения никакой пользы вам не принесут. Все это еще неисследованные тайны и проблемы. Скажу вам только, что много людей получили успокоение и утешение в следующих словах: когда же умножился грех, стало преизобиловать благодать». Приписав лекарство, доктор ушел. Возможно, если бы его последние слова представляли из себя только доброжелательный человеческий совет, тогда на этом дело бы и кончилось, и несчастный так и остался бы со своим несчастьем. Но это была выдержка из Священного Писания, а именно 20 стих 5 главы послания к Римлянам. В ней была скрыта сила, и поэтому бедный больной с такой удрученной совестью ухватился за эти слова. Они были для него лучом света, осветившим ему путь благодати. Не понимая их сущности, он обратился за помощью и советом к уже пожилому верующему человеку. Этот последний познакомил его с содержанием Священного Писания и объяснил ему путь спасения и полного покоя в Господе Иисусе Христе. То, что было сказано, было по-детски просто, и мы в основных чертах приведем это. Каждый человек без всякого исключения грешник. И покуда он не увидел себя таковым, он прощения грехов своих и спасения получить не может. Последнее вполне очевидно, потому что праведнику не в чем каяться и не за что просить прощения. Описание говорит, что праведников от рождения никогда не было и не будет. Приведем такое место из Ветхого Завета. «Сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его». Иисус Христос в Новом Завете говорит ученикам своим: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это извнутрь исходит и оскверняет человека». Обратите внимание, что в этом перечне нет ни одного положительного качества. И представ в таком состоянии на суд святого Бога, человек непременно будет осужден. Далее Иисус Христос говорит: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Ибо он одним приношением, жертву, принесенную на Голгофском кресте, навсегда сделал совершенными освящаемых». Это было как раз то, в чем нуждался больной, и что было ответом на все его духовные запросы. Он принял эту благую весть верою и получил вечное спасение. Вместо тяжких нравственных мучений радость преисполнила его сердце. Движимый голосом Духа Божия и по повелению Господнему он решил отдаться в руки правосудия. Но перед этим он еще раз увиделся с доктором для того, чтобы засвидетельствовать ему о случившемся. Он сказал ему так: «Доктор, мысль о том, что существует бессмертие, что существует Бог, больше не пугает меня. Иисус, которого я распинал делами моими, молится теперь Отцу Своему Небесному, говоря: «Отче, прости ему, вы в свое время не могли помочь мне. Человеческая мудрость и ваша, и моя есть безумие в глазах Божьих. Вы не можете себе представить, что значит быть прощенным грешником. Нужно пережить это, чтобы понять всю сладость такого состояния».

0: Сейчас мы предложим вам выпуск радиопередачи «Выбор», подготовленной Русским христианским радио.
1: Вы слушаете программу «Выбор».
2: Бог создал человека со свободной волей.
1: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
3: Жизнь и смерть.
2: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Татьяна Бутцева. Татьяна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Наталья.
4: Татьяна, я не сказала, что вы из церкви «Благая весть» из Московска, часто ее называют церковь Рика Реннера. И также я знаю, что у вас очень обширный формат служений. Но хочу задать один вопрос. Служение девочкам – это как-то связано с вашей жизнью, с началом вашей жизни?
5: Да, это связано со,